0: конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения. Президент Владимир Путин обратился с поздравлениями к сотрудникам органов следствия по случаю их профессионального праздника – Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации.
1: Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, закону. И, конечно, в этот праздничный день прошу передать самые теплые пожелания вашим коллегам и наставникам, ветеранам следствия. Традиции, которые закладывались в следственных органах более 3 века назад, в эпоху Петровских реформ, крепли на всех исторических этапах развития российской государственности. Сегодня путь честного служения Отечеству достойно продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России. От результатов вашей совместной напряженной работы во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера. Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, принимать действенные меры для возмещения причиненного ими вреда.
0: Также президент отметил особый вклад следователей в решение задач в рамках специальной военной операции. Он напомнил, что сотрудникам следствия нужно проявлять твердость и ответственность и всегда, и на всех направлениях. Центральный банк России по итогам заседания снизил ключевую ставку, сообщила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, показатель рефинансирования снижен на 25 базисных пунктов.
2: Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку до 14% годовых. Наблюдаем ускорение темпов роста цен, мы рассматриваем как временное. Наши оценки устойчивых показателей инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 4-5%. Мы учли, что инфляционные ожидания населения значительно выросли в июле в ответ на события на топливном рынке, что может создавать вторичные эффекты для инфляции. В связи с этим и с учетом более стимулирующего бюджета, смягчение денежно-кредитной политики должно быть более плавным.
0: Между тем, по словам Набиуллиной, Центробанк понизил прогноз роста российского ВВП в 2026 году до 0,1%. Нет никакой необходимости превентивно поднимать ключевую ставку. Такое заявление сделала глава Центробанка на заседании. ВСУ атаковали беспилотниками Белгород и Белгородский округ. Сообщают власти, несколько человек пострадали, на улицах есть разрушения. На местах происшествия работают экстренные службы. Власти попросили жителей не подходить к окнам и соблюдать меры предосторожности. Компания SpaceX после серии переносов из-за непогоды успешно осуществила 13-й испытательный пункт сверхтяжелой ракеты Starship с космодрома в Техасе. Следует из прямой трансляции запуска. Впервые Starship выведет в космос 20 спутников Starlink для расширения емкости сети и увеличения скорости связи, согласно данным SpaceX. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики обещают кратковременный дождь, днем в столице плюс 18, плюс 20 градусов.

0: Маяк.
1: Комментатор из своей кабины кроет нас для красного словца. Но недаром клуб Фиорентины предлагал миллион за бышевца. Ну что ж, Пеле, как Пеле, объясняю, Зинья, ест Пеле крем-брюле вместе с Жирзинья. Муром занялась прокуратура. Что ему реклама, он и рад. Здесь бы Мур не выбрался из Мура. Если б был у нас чемпионат, я сижу на нуле, дрянь купил жене и рад, а у Пеле Шевроле в Рио-де-Жанейро. Может, не считает и доста он, но могу сказать без лишних слов. Был бы класс, второй бы удостал, он вдвое больше б забивал голов. Ну что ж, Пеле, как Пеле, объясняю, Зинья, есть Пеле крем-брюле вместе с Жирзинья. Я сижу на нуле, дрянь купил жене и рад, а у Пеле Шевроле в Рио-де-Жанейро.
0: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Долма – это фарш, который аккуратно завернут в листья винограда. Обычно начинка состоит из бараньего фарша, смешанного с рисом и множеством свежей зелени. Блюдо готовится путем тушения в ароматном бульоне. Название «долма» берет свое начало от турецкого глагола «долмак», означающего «наполняться». Таким образом, это наполненный продукт. В разных странах блюдо имеет разные названия. Например, греки зовут его «долмадес», а армяне предпочитают термин «долма». Самым близким аналогом долмы в русской кухне являются голубцы, однако, в отличие от последних, традиционная долма готовится именно с использованием тонких виноградных листьев, которые придают блюду характерную приятную кислинку. Современный вкус долмы сформировался благодаря влиянию кухни Османской империи. Турецкие кулинары усовершенствовали народное блюдо, превратив его в изысканный деликатес. Во времена расцвета империи рецептура распространилась далеко за пределы Турции, благодаря торговле и военным походам. Вопрос о происхождении долмы остается предметом дискуссии среди многих народов. Так, азербайджанцы внесли процесс приготовления долмы в список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Армянская традиция утверждает древнее происхождение своей версии блюда, а греческие гурманы говорят, что местные рецепты существовали задолго до появления османских. Каждое утверждение справедливо отражает вклад той или иной культуры в развитие рецепта. Классическим дополнением к долме является мацони – традиционный кавказский молочный напиток, либо обычная сметана, дополненная свежими травами и измельченным чесноком. Эти компоненты подчеркивают сочность и богатство вкуса мясной начинки и легкой кислоты виноградных листьев. Аудио сторис.

0: Маяк. Это мы. Это про нас.
1: Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытый.

0: Аудиосторис.
1: Во время пандемии COVID-19 интерес к математике пробудился у 17-летней Ханны Каира из Насау, столицы Багамских островов. Девушка записалась на онлайн-курсы Калифорнийского университета, которые были предназначены для талантливых школьниц. Ханна начала углубленно изучать программы по математическому анализу и другим дисциплинам высшего уровня. Однажды преподаватель предложил ей попытаться доказать упрощенный вариант одной известной гипотезы из области гармонического анализа. Согласно классической гипотезе Мизахаты-Такеути, использование специфичных типов волн должно приводить к формированию фигур, составленных исключительно из прямых линий. Однако Ханне удалось опровергнуть данное утверждение, применив методы частотного пространства. Она сформулировала собственный контраргумент и привела убедительный пример, опровергающий исходную гипотезу. Ее работа вызвала большой резонанс среди математиков всего мира. После выступления на престижном 12-м международном конгрессе по гармоническому анализу и дифференциальным уравнениям Ханна приняла решение досрочно завершить обучение в школе и сразу же поступить в университет штата Мэриленд, куда ее приняли без экзаменов.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи, с вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об ударении в именах существительных. У нас набралось несколько интересных ошибок, и начнем мы с проблемного слова, которым довольно часто ошибаются, что доказывает несколько примеров от гостей и ведущих маяка.
2: Я бы не дал довольно достаточно хорошее решение, кстати. Вот, насчет дороговизны, но тут опять же вопрос наличия средств. Опять же, не всегда самые дорогие деревья будут самые лучшие.
3: Просто на самом деле получается, что вот эти все приметы по поводу дороговизны, кстати, то же самое касается соли, по-моему. Соль была очень дорогая.
1: Дороговизна, дороговизны – это неверно. Правильно, дороговизна. Ударение в этом слове падает на суффикс «изн». Во всех формах там и остается. Дороговизна, дороговизны, дороговизной и так далее. А какой антоним у этого слова? На этот несложный вопрос ответит Арамис Каримов, гость программы «Как знать».
4: Благодаря этому они привязывали чужие экономики к своим продуктам. А благодаря дешевизне, красивому, так скажем, внешнему облику.
1: Дешевизна – тоже неверно. В этом слове, опять же, ударным должен быть суффикс «изн». Дешевизна, дешевизне. И, кстати, парой эти слова запомнить удобнее. Дешевизна, дороговизна, ударение однотипное. Далее мы дадим слово Сергею Насибяну, ведущему программы «Провокация».
5: И вот эту эмоциональную холодность, эмоциональную недоступность вы как бы и начинаете там возникать напряжение, которое вы не выдерживаете.
1: Холодность. Неверно. Правильно, холодность. Ударение в этом слове такое же, что и в исходном существительном. Холод, холодность. Легко запомнить. Ну а теперь мы послушаем гостью программы «Хорошо темперированный эфир» Дину Кирнарскую. Ее я буду хвалить изо всех сил. Вот что она сказала.
6: Вот такая плясовая шуточная песня. Шуточная такая, хитренькая, знаете, такая вот, с прищуром. Вот эти песни начали уже появляться в середине войны.
1: С прищуром, прищур, и это правильно. Очень часто я слышу это слово с ударением на первом слоге, но это ошибка. Наша гостья произнесла слово «прищур» абсолютно верно. Прищур, прищура, прищуром. Всегда ударение в этом слове ставим на второй слог. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами на некоторое время, но новые ошибки долго лежать без дела не будут. Так что до скорого свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Посекунчики – это небольшие жареные пирожки из простого бездрожжевого теста с оригинальной начинкой из мяса и бульона, внешне похожие на уменьшенные копии чебуреков. Они давно стали визитной карточкой пермской кухни и известны также в некоторых районах Свердловской области. Исторически основу начинки составляли говядина, баранина или свинина, перемешанные с молоком и мелко нарезанным луком. Со временем уральские хозяйки начали экспериментировать, предлагая новые варианты наполнителей, включая овощи, грибы и даже фрукты, такие как капуста, морковь, тыква, репа и редька с добавлением меда. Есть несколько версий происхождения посекунчиков. По одной из легенд, знаменитый екатеринбургский купец начала 20 века, слывший известным скупердяем, однажды заметил, как повариха мастерски лепила крупные пироги перед праздником.

Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь от этого нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, в кисете вышитом душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо, махнем не глядя, как на фронте

0: Солдат хранит в кармане выцветший шинель, письмо от матери и горсть родной земли. Мы для победы ничего не пожалели, мы даже сердце, как анзе, не берегли. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбой, махнем не глядя, как на фронте говорят. Мы научились под огнем ходить не горбясь, с жильем случайным расставаться не скорбя. Вот потому-то наш родной гвардейский корпус 100 грамм с прицепом надо выпить за тебя. Покуда тучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят. Так чем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Богомолы распространены практически повсеместно. В природе известно примерно 2000 разновидностей этих насекомых. Они встречаются на территории России, стран Африки, Европы.

азиатских степей и пустынь, а также в Австралии и Северной Америке. Размеры богомолов варьируются. Средняя особь достигает длины от 10 до 13 сантиметров, хотя существуют и крошечные экземпляры длиной около сантиметра, и настоящие гиганты, достигающие 17 сантиметров. Примечательно, что самки богомолов всегда превосходят самцов по размерам. Брачный период у богомолов с конца лета до сентября. Процесс привлечения внимания самки требует от самца исключительного терпения и осторожности. Подход к потенциальному партнеру занимает много времени, нередко часы, поскольку поспешность может привести к преждевременной гибели самца. Даже успешно завершившееся спаривание не гарантирует безопасность самцу, ведь самка часто съедает партнера сразу после завершения акта любви. Ученые из Университета Нью-Йорка и Австралийского университета Макуори провели исследование, в ходе которого выяснилось, зачем самкам необходима такая жестокость. Оказывается, поедание головы самца обеспечивает организм дополнительной энергией и питательными веществами, необходимыми для увеличения количества потомства. Экспериментально доказано, что самки, полакомившиеся своим партнером, откладывают большее количество яиц. Кроме того, самцы стремятся привлечь внимание именно голодных самок, поскольку такие самки выделяют больше привлекательных феромонов. Получение пищи позволяет самкам лучше подготовиться к воспроизведению здорового потомства, несмотря на свою агрессивность. Аудио сторис.

0: Маяк. Жесткие последствия встречи с жидким металлом. Подкаст «Корпорация зла. Ртуть». В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать, и в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение, и практически в итоге он звучанет.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порою каждый из нас ведет себя точно капризный ребенок.
2: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
0: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
3: У мужчины всегда в сердце есть место для матери, даже если плохие отношения, и он с ней не общается. И посягать на место матери – это дорога в никуда и большая глупость.
0: Подкаст «Взрослые дети». В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Audio Stories.
1: Рост человека определяется 300 генов, но приблизительную оценку можно сделать заранее. Формула расчета предполагает суммирование роста родителей, прибавление 13 сантиметров для мальчика или вычитание 13 сантиметров для девочки. Итоговую сумму нужно разделить пополам. Получившийся показатель называют предварительным конечным ростом. Обычно физический рост прекращается к моменту готовности организма к деторождению, примерно в возрасте 18-19 лет. На рост влияют и условия жизни. Плохое питание ведет к дефициту питательных веществ и отставанию в росте. Вместе с тем, избыточное потребление высококалорийных продуктов негативно сказывается на здоровье, провоцируя ожирение. Психологический фон воспитания играет важную роль. Постоянные стрессы тормозят развитие ребенка. Отдельные заболевания, такие как дефицит гормона роста, почечные патологии, сердечные пороки и бронхиальная астма, способны замедлить рост. Обратная ситуация – повышенная выработка гормона роста из-за опухоли гипофиза, приводящая к чрезмерному увеличению роста. Занятия спортом, особенно силовой направленности, могут препятствовать росту, временно подавляя процессы удлинения костей. При прекращении тренировок рост зачастую восстанавливается.
0: Audio Stories.

0: Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Кремль ждет от США новых предложений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Вести». Он отметил, что президент США Дональд Трамп и его команда переговорщиков работают над вариантами, которые устроили бы все стороны. Песков добавил, что американский лидер искренен в своих желаниях урегулировать конфликт на Украине. Представитель Кремля также указал на противоречие в позиции Вашингтона. Соединенные Штаты одновременно продвигают мирные инициативы и продолжают военную поддержку Киева. По его словам, Москва намерена использовать этот дуализм в своих интересах, прежде всего в части, касающейся мирного урегулирования. Президент Владимир Путин поздравил следователей с профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил сотрудников органов следствия за преданность службе и вклад в обеспечение законности в стране.
2: От результатов вашей совместной напряженной работы во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера. Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, принимать действенные меры для возмещения причиненного ими вреда. А особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни, вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников. Подчеркну, что всегда и на всех направлениях сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости.
0: Президент добавил, что традиции, которые были заложены в следственных органах еще в эпоху петровских реформ, крепли на всех исторических этапах развития государственности России. Сегодня же путь честного служения стране продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета. Удорожение топлива стало влиять на цены по широкому кругу товаров и услуг. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор рассматривает ускорение темпов роста цен в качестве временного. Банк прогнозирует, что инфляционные ожидания могут начать снижаться по мере стабилизации ситуации на топливном рынке.
3: Примерно так они отреагировали на повышение НДС. После краткосрочного всплеска ожидания достаточно быстро скорректировались. Мы не изменили свою оценку устойчивой инфляции и полагаем, что во второй половине года она останется вблизи текущих уровней. Учитывая уже случившийся рост цен на топливо и связанное с ним повышение цен на другие товары, мы повысили оценку по инфляции на текущий год до 6-7%. После исчерпания временных факторов и под влиянием проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к 4% в 2027 году и закрепится на цели в дальнейшем.
0: Влияние ударов ВСУ по логистическим центрам на инфляцию будет зависеть от того, приведут ли возникшие перебои к устойчивому росту цен, заявила председатель Центробанка. По ее словам, все зависит от долгосрочности повышения стоимости товаров.
3: Это шоки предложения, но какое они будут иметь влияние на рост цен? Да, текущий рост цен возможен под влиянием этих шоков предложения. Но для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции. То есть имеют ли они такие вторичные эффекты, которые заставят нас реагировать мерами денежно-кредитной политики. Потому что не на любой шок предложения нужно реагировать мерами денежно-кредитной политики. Если он временный, приходящий, и эффекты его исчерпываются по мере прохождения этих шоков и через какое-то время, то денежно-кредитная политика на них может и не должна, в принципе, реагировать.
0: В прошлую субботу украинские БПЛА попали в логистический центр Wildberries в Котовске и в Электростали. В среду атакам подверглись логистические центры компании в Краснодаре и Невиномыске. ВСУ также атаковали склады маркетплейсов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Симферополе. Следственный комитет возбудил уголовные дела. Лунный корабль компании SpaceX совершил успешный тестовый полет. Согласно сообщению, корабль после одного неполного витка вокруг Земли, который продлился более часа вслед за сходом с орбиты, совершил с использованием двигателей мягкое приводнение в Индийском океане к северо-западу от Австралии. Корабль лег на бок, оставшись на плаву. В ходе полета он выпустил на орбиту 20 интернет-спутников Starlink. Сегодня в Москве днем местами ожидается гроза, сообщили в гидрометцентре. На фоне непогоды в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 9 утра до 9 вечера. В Московской области до 9 вечера 25 июля. Также сообщается, что на заключительной неделе этого месяца в Москве ожидаются интенсивные дожди и грозы. За предстоящие 5 рабочих дней может выпасть до 80-88 миллиметров осадков. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики обещают временами дожди и днем в столице +18, +20 градусов.

0: Audio Stories.
1: Перед Второй мировой войной популярным ингредиентом для приготовления пиццы был проволоне – мягкий сорт итальянского сыра. Но после окончания военных действий, когда спрос на пиццу резко вырос, возникла необходимость выбрать более экономичный и удобный сыр. Именно тогда выбор производителей остановился на моцарелле. Команда исследователей решила выяснить, почему же для пиццы используют именно моцареллу. Специалисты подвергли испытанию ряд сыров, таких как чеддер, колби, эмменталь, гауда и моцарелла, нагревая их на электроплитах при температуре плюс 130 градусов Цельсия. Эксперименты показали, что моцарелла превосходит конкурентов по нескольким ключевым параметрам. Ее структура характеризуется оптимальной упругостью и минимальной клейкостью. Нарезанная полоса легко ломается, не растягиваясь вслед за лезвием ножа. Сыр отличается умеренной влажностью, что сохраняет нежность продукта, не вызывая намокания коржа. Наконец, правильное распределение жиров создает аппетитную золотую корочку, одновременно предотвращая чрезмерную жирность готового изделия.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Предки современного арбуза росли в суровых условиях пустыни Сахара на протяжении тысячи лет. Внешне они могли быть такими же – круглые или вытянутые, полосатые снаружи. Однако внутренне они сильно отличались от сегодняшних арбузов. Вместо сочной красной мякоти дикие сорта имели плотную белую или зеленоватую сердцевину, которая обладала резким горьким вкусом, вызванным особыми химическими веществами – кукурбитоцинами. Кукурбитоцины защищают растения от хищников, стремящихся его съесть. Такие соединения настолько горьки, что употребление подобного плода приводило к серьезному расстройству пищеварения. Поэтому наши далекие предки предпочитали избегать употребления самой мякоти. Люди искали не ее, а именно полезные и питательные семена. Зерна содержат белки, витамины, минералы и здоровые жиры, делая их отличным продуктом для выживания в суровых условиях пустыни. Следовательно, изначально арбуз воспринимался не как вкусный фрукт, а скорее как важный источник питательных веществ и энергии. Процесс окультуривания арбуза продолжался многие сотни поколений. Сначала люди занимались простым сбором дикорастущих плодов, но затем начали целенаправленно выращивать наиболее удачные экземпляры. Постепенно, благодаря генетической эволюции, возникли разновидности с меньшей концентрацией кукурбитоцинов и более приятным вкусом мякоти. Первые земледельцы выбирали для последующего выращивания семена именно таких плодов, ведь, избавившись от горькости, остатки арбуза становилось легче употребить в пищу.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Я тебя могу простить, как будто птицу в небо отпустить. Я тебя хочу простить сегодня раз и навсегда.

0: прощения проси не меня.
1: Родителям бывает очень трудно признать свою слабость, даже перед собой. Не потому, что они злые, а потому, что им страшно. Вот признать слабость – значит отказаться от образа, в котором ты важен, нужен, значим. А этот образ часто единственное, что удерживает человека от падения во внутреннюю пустоту. Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
2: Так говорит маяк.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Audio Stories.
1: Несколько десятков лет назад уровень солености Азовского моря составлял лишь 8-10 граммов соли на литр воды, что существенно ниже показателя Черного моря, где содержание солей достигает 18-19 граммов на литр. Такая низкая концентрация позволяла считать Азовское море прекрасным выбором для отдыхающих, чувствительных к морской воде. Сегодня ситуация изменилась. Соленость достигла отметки в 14 промилле и продолжает увеличиваться. Некоторые эксперты связывают рост солености с закрытием Северо-Крымского канала, который снабжал регион водой из реки Днепр, начиная с 1970-х годов и вплоть до 2014-го. Тем не менее, специалисты подчеркивают, что процесс повышения солености начался гораздо раньше и обусловлен как природными факторами, такими как климатические изменения, так и деятельностью человека.
0: Audio Stories.
2: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд.

иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на парад.

Кварцевая вода – это чистая, немного сладкая жидкость, появляется преимущественно в молодых плодах возрастом около 7 месяцев. Ее удобно пить непосредственно из ореха, сделав небольшое отверстие специальным инструментом. Калорийность кокосового молока варьируется от 190 до 230 килокалорий на стакан, но жиры, содержащиеся в нем, быстро усваиваются организмом, способствуют повышению метаболизма и снижают уровень плохого холестерина. Кроме того, кокосовое молоко богато антиоксидантом витамина Е, который защищает клетки тела от преждевременного старения и укрепляет иммунную систему. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или страдающим синдромом раздраженного кишечника рекомендуется ограничиваться половиной стакана напитка за один прием. Эксперты рекомендуют здоровым людям употреблять не более 3 чашек кокосового молока в течение недели. Аудио сторис.

ничего не обещано. Ну а ты, ты живешь в другом городе, и другая тебя любит женщина. Ну а ты, ты живешь в другом городе, и другая тебя любит женщина.

0: Audio Stories.
1: 30 ноября 1803 года судно «Мария Пита» покинуло Испанию и отправилось в Южную Америку. Среди пассажиров корабля, помимо медицинского персонала, находилось 22 мальчика-сироты в возрасте от 3 до 9 лет. Всех их ждало одно необычное задание – переболеть коровьей оспой в процессе перехода. В конце 18 века британский доктор Эдвард Дженнер сделал важное наблюдение. Женщины-доярки редко страдали от смертельно опасной натуральной оспы. Проведя исследование, он выяснил, что причиной этому служит перенесенная болезнь – коровья оспа, которая обеспечивала защиту от человеческой инфекции. В 1796 году Дженнер начал проводить прививки путем умышленного заражения пациентов коровьей оспой, создав первую вакцину против страшной болезни. Ранее врачи пытались предотвратить эпидемию заражением натуральной оспой через вариоляцию – активную иммунизацию путем введения содержимого оспенных пузырьков, к чему прибегла, например, русская императрица Екатерина II. Король Испании Карл IV, потерявший близких родственников от оспы, решил доставить вакцину в испанские колонии, находящиеся в Новом Свете. Проблема заключалась в отсутствии холодильника и ограниченной жизнеспособности вакцины вне специальных условий. Она сохранялась максимум 12 суток. Способ распространения препарата по странам Европы оказался неприменимым для океанских путешествий. Для решения вопроса воспользовались людьми, точнее, незараженными детьми. Перед отплытием двоих мальчиков специально инфицировали коровьей оспой, а через некоторое время язвы вскрывали и передавали инфекцию следующей паре детей. Врач рассчитывал, что таким образом вирус останется активным на протяжении всего длительного морского путешествия и достигнет Нового Света. В награду король обещал детям обучение в школах Мексики. Условия на борту судна были стесненными, но медицинский персонал внимательно заботился о здоровье малышей, понимая важность успеха миссии. Хорошее самочувствие ребят должно было внушить доверие местным жителям, которым впоследствии предложили пройти вакцинацию. Программа длилась десятилетия и охватывала государства Карибского бассейна, Мексики, всей Латинской Америки, Филиппин и даже Китая. Постоянно привлекались новые участники – здоровые мальчики, чьи родители получали финансовую помощь и обещание возвращения сыновей домой. В общей сложности в программе приняли участие 62 ребенка, 4 из которых скончались в пути. В итоге получилось провести вакцинацию более 100 тысяч человек.
0: Audio Stories.
2: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в телефоне.

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам.

0: «Маяк». В эту субботу утром «Хочу все знать».
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе нас поджидает занимательная математика. В 11 утра поговорим о том, как собраться на пикник. И в полдень в цикле «Животные строят» разберемся, зачем бобрам плотина. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Большая энциклопедия лета. Июль.
2: Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль.
0: Все о том, как мы проводим лето.
2: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
3: В нашей психике всегда сосед – это определенная форма присутствия чего-то. Присутствие какой-то неожиданности, вторжение звуков, вторжение потопа, чего угодно.
0: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи».
2: Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе.
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.

0: я говорю, роса говорю. Она говорит, мокро. А я говорю, краса говорю. Она говорит, блекло.
1: Гляди, говорю, луна говорю. И звездочки словно крошки. Она говорит, то лампа горит. И вьются над ней мошки.

0: я говорю, тебе пропою все песни свои, слушай.
1: Она говорит, я их не люблю, от песен болят уши.
2: А я говорю, ты с кем говорю, от счастья любви таешь. Она говорит, да что говорить, ты сам говоришь.

0: говорю, тебя не держу, мне нет до тебя дела. Она говорит, да ты погляжу, в речах своих стал смел.
1: А я говорю, прощай, говорю, такое мое слово. Она говорит, постой, говори, давай, говори, снова.
0: Тогда говорю, роса, говорю, она говорит, мокро. Опять говорю, краса, говорю, она говорит, блекло.

0: Audio Stories.
1: Иногда незрелые плоды, собранные из грядки, созревают дома быстрее, чем те, что остались на кустах, благодаря газу этилену, который выделяют все овощи и фрукты и который ускоряет созревание. Плоды могут дозревать и вне растений, но начинать процесс лучше на грядке. Некоторые фрукты и овощи, например, мандарины, ананас, виноград, малина, клубника и баклажаны, вне куста не созревают. Для дозревания дома плоды нужно держать при температуре около 20 градусов Цельсия и низкой влажности. Разные продукты по-разному реагируют на этилен. Бананы и киви быстро созревают, лимоны – медленнее. Важно хранить плоды правильно. Яблоки выделяют много этилена и хранятся отдельно, иначе рядом лежащие бананы быстро перезреют. Это помогает контролировать созревание.
0: Audio Stories.

0: Москве 5 часов. Новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вооруженные силы России за неделю взяли под контроль 8 населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны. Также за это время нанесены массированные 18 групповых ударов по портам Одесса, Черноморска, Южный, Измаил и Николаев. Там поражены объекты инфраструктуры. Помимо этого, с 18 по 24 июля под удары попали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области, логистические центры, уничтожены 27 морских судов, используемые в интересах ВСУ. Россия в случае отсутствия перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине будет идти до конца, до полной победы в спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он указал, что Россия продолжает специальную военную операцию, чтобы достигнуть своих целей военными средствами.
1: Мы же продолжаем нашу специальную военную операцию, то есть мы продолжаем наши цели достигать военными средствами. Да, это не предпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы. А ждать новых предложений будем. Американцы искренне, президент Трамп искренне, и его переговорщики искренне в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех. Вариант, который был им предложен, был принят нами, но не был принят украинцами. И американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами. Мы открыты дальше для предложений, для обсуждений. Конечно, они должны быть приемлемыми для нас в первую очередь.
0: Дмитрий Песков назвал правильным решением уход жителей Донбасса с Украины. Представитель Кремля также обратил внимание на последнее заявление нового главнокомандующего вооруженными силами Украины в адрес жителей Донбасса.
1: Жители Донбасса на фоне этих заявлений, понятно, что они правильно решили уйти из Украины. И понятно, что Путин правильно решил защитить их. Специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ту войну, которую развел киевский режим. Что касается Драпатова, заявление чудовищное. Это показывает, первое, что он нацист. Второе, это показывает, что он и такие, как он, люди, они будут до конца не давать никому из представителей киевского режима выходить на мирное решение. Ну и, конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова.
0: Новый главнокомандующий ВСУ Драпаты в опубликованном в среду интервью допустил экстремистское высказывание в отношении россиян. Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником, отметив, что их опыт позволяет оперативно и качественно расследовать самые сложные дела. Президент подчеркнул, что сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости.
2: Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, принимать действенные меры для возмещения причиненного ими вреда. А особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни, вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников. Подчеркну, что всегда и на всех направлениях сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости. Уверен, что такие принципы, безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в работе российских следователей. Желаю вам успехов в службе. С праздником!
0: День сотрудника органов следствия России отмечается 25 июля. Это профессиональный праздник работников СК, следственных подразделений МВД и ФСБ. Он установлен в 2013 году. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что верит заявлениям президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Москва и Пекин не поставляют вооружение Тегерану. Американский лидер заверил, что, несмотря на приближение выборов в Конгресс, не спешит завершать конфликт с Ираном. Сообщается, что Трамп провел с главными советниками и членами администрации совещание на тему возможного усиления ударов по Ирану. Об этом сообщила «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Все российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года, заявил РИА Новости замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. Он отметил, что образование – это консервативная сфера, поэтому важно действовать как уверенно и последовательно, так и очень аккуратно, для того, чтобы не навредить, а наоборот улучшить качество подготовки студентам. В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Сегодня в него входит 17 вузов. В рамках пилота студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики обещают временами дожди, днем в столице плюс 18, плюс 20 градусов.

Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, обязуваи старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно. Навсегда и эти сведения верны. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимает за разврат его, за пьянство, за дебёж. И, кстати, вашего соседа забирают негодяя, потому что он на перью похож. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Ой, что деется, вчера траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам.

0: который всегда звучит в устах кликуш. Ах, хорошим слухам люди не привыкли. Говорят, что это выдумки и чушь.
1: И словно муж тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
0: Закаленный во многих заварухах, слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
2: Маяк.

0: в сторис.
1: В 1886 году крестьянам из Смоленской губернии пришлось преодолеть более 2500 километров, чтобы получить прививку от бешенства. 17 февраля того же года французский ученый Луи Пастер представил доклад о первой эффективной вакцине. Крестьяне пошли на такой шаг, потому что в городе Белый бешеный волк покусал 19 человек, и раны обычно приводили к смерти, так как лечили их лишь прижиганием раскаленным металлом. Житель Белого, который увлекался наукой, узнав о работах Пастера, отправил ему телеграмму с просьбой о помощи. 1 марта крестьяне прибыли в Париж, и вакцинация началась. Общественный интерес был высоким, парижане помогали гостям почувствовать себя как дома. На втором этапе лечения у одного из пациентов развились симптомы бешенства, и он умер. Вскрытие показало, что доза вакцины была недостаточной. Из-за этого умерли еще двое. Остальные прошли дополнительный курс и спустя месяц вернулись в Россию. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Зима в Австралии длится с июня по август. Объясняется это географическим положением материка. В этот период южное полушарие оказывается дальше от Солнца из-за наклона Земли, что соответствует зимнему сезону. Распространенное заблуждение, будто в Австралии постоянно царит теплое лето, неверно. Климат континента весьма разнообразен. Например, в июле, когда на севере Австралии, в городе Дарвин, сохраняется высокая температура воздуха, на юге, в районе национального парка Костюшко, работают горнолыжные курорты. Различия проявляются и в погодных условиях отдельных регионов, в то время как в Сиднее возможны сильные ливни и похолодания до плюс 5 градусов Цельсия, на расстоянии чуть более 1000 километров в Брисбене, близком к экватору, среднедневная температура стабильно держится выше плюс 25 градусов. Погода в Австралии ощущается гораздо холоднее, чем аналогичные температуры в других регионах мира. Причина проста. Большинство домов здесь не оборудовано центральным отоплением. Жители вынуждены искать спасение от низких температур у переносных обогревателей и пользоваться специальными средствами обогрева постельного белья. Есть и положительные стороны австралийской зимы. Это идеальное время для посещения центральных районов континента и северной части побережья. Audio Stories.

покажись на миг. Ну вперед, мой Рассинан, веселей, старик. Говорят, испанский граф

цик-цак, цок-цик-цак. Отыщу я Дульцинею, пусть мое друг копье снится всем врагам. Санчо Панса задремал, пусть поспит толстяк. Он тяжел, а ослик мал, да еще лентяй. Все равно в них толку нет, поскочу один. Цок-цук-цак, цок-цук-цак. Дорогая Дульцинея, конь устал, рыцарь стар, где ж ты?

0: Аудиосторис.
1: У рабочей пчелы есть жало. Это видоизмененный яйцеклад, который утратил репродуктивную функцию и стал орудием защиты. Ключевая особенность жала – это наличие множества мелких зазубрин на кончике, аналогичных гарпуну. Благодаря этим зазубринам жало свободно проникает сквозь кожу, но прочно фиксируется внутри, затрудняя удаление. Однако жало – это не просто острый наконечник. Оно связано с двумя важными органами – ядовитой железой и хранилищем яда. Во время атаки мускулы вокруг резервуара автоматически сокращаются, что обеспечивает непрерывное поступление токсичного вещества в организм жертвы даже после того, как пчела покидает место происшествия. Попытавшись вырваться, пчела разрывает свое собственное тело, лишаясь не только жала, но и жизненно важных органов, что приводит к гибели. Подобная судьба постигает пчелу лишь при нападении на существо с мягкой кожей, например, млекопитающее. Напротив, при атаке другого насекомого с прочным хитиновым панцирем пчела может беспрепятственно вытащить жало и остаться целой и невредимой. Популярное убеждение о том, что каждая атака заканчивается смертью пчелы, верно лишь отчасти. Пчелиная матка также вооружена жалом, но оно гладкое и применяется главным образом для устранения соперниц.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Чаще всего термином «перекати-поле» в России называют «качим метельчатый» или «гипсолюбку». В период роста кустарник покрыт множеством мелких белых цветов, а затем высыхает, становясь жестким и эластичным. Его стебли искривляются в замысловатые арки, формируя сферический шар диаметром от 10 см до 1 метра. Самое слабое место у основания корня, которое легко ломается при сильном ветре. Корни ослабевают, и растение начинает двигаться по полю под воздействием ветра. Этот природный механизм – эффективная система размножения. Высохшие шары, подгоняемые ветром, перемещаются на большие расстояния и постепенно выпускают тысячи крошечных семян через узкие щели плодов коробочек. История распространения перекати-поля вышла за пределы русских степей. В конце 19 века некоторые семена попали в Северную Америку с зерновыми, привезенными переселенцами из Поволжья. Совпало, что регион Южной Дакоты идеально подошел растению. Обширные равнины, сухой климат и постоянный ветер обеспечили комфортные условия. Без природных врагов перекати-поле быстро размножилось, став серьезной проблемой для фермеров. Каждый куст производит около 250 тысяч семян в год, подавляя рост культурных растений и создавая трудности для аграриев. Сегодня последствия проникновения чужеродного растения заметны повсеместно. Оно уничтожает урожай, конкурирует с местными видами и увеличивает риск возгораний, так как высохшие ветви содержат много легковоспламеняющегося масла. Скопление сухих шаров у построек и линий электропередач создают особую пожарную опасность.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: В древнеримской культуре особое значение придавалось приятному запаху тела. Многие женщины доходили до крайностей. Они употребляли внутрь терпентинное масло – скипидар, стремясь придать своим естественным выделениям аромат фиалок. Превышение дозы скипидара – всего более 15 мл – опасно для здоровья и может привести к смерти. Скипидар вызывает ожог слизистых оболочек и предназначен исключительно для внешнего использования. Женщины рисковали своей жизнью, вероятно, потому что неприятный запах ассоциировался с дикостью и примитивизмом. Именно в Древнем Риме появились первые средства для устранения нежелательных ароматов. Порошковые составы на основе толченого мела, которыми обрабатывали подмышечные впадины и стопы. Это были прототипы современных дезодорантов.
0: Аудио сторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого. Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
1: После летних каникул, когда начался новый семестр, она как-то совершенно естественно, словно так и должно быть, начала ходить не впереди меня, а рядом. Мне это показалось знаком того, что она меня признала своим другом и ничего не имел против, чтобы ходить с ней, видя ее милое плечо рядом с моим. Мы вдвоем ходили с ней по улицам Токио, куда глаза глядят. Поднимались в гору, перебирались через реку, переходили железнодорожные пути, шли, куда придется. Специально куда-то не ходили. Просто хорошо было идти пешком. Мы шли вперед, с таким упорством точно отправляли религиозный обряд по изгнанию злых духов. Если шел дождь, шли, укрывшись зонтом. Пришла осень. Дворик студгородка покрылся опавшей листвой вяза. Чувствовался запах осени, когда наденешь свитер. Я выбросил сносившиеся туфли и купил новые, шведские. О чем мы разговаривали в то время, не помню совершенно. Наверное, ни о чем серьезном. Как и прежде, много мы не говорили, и уже привычно было сидеть друг против друга где-нибудь в чайной, не говоря ни слова.
0: Харуки Мураками. Норвежский лес.

0: Аудиосторис.
1: Исторически сложилось, что эталон женской привлекательности в России долгое время определялся здоровьем и полнотой фигуры. В условиях, когда значительная часть года проходила в соблюдении поста, достичь пышных форм было нелегко. Однако представительницы прекрасного пола прилагали значительные усилия, жертвуя личным комфортом ради соответствия общепринятым стандартам красоты. Англичанин Сэмюэл Коллинз, врач двора царя Алексея Михайловича, оставил заметки о русской действительности, отмечая своеобразные методы достижения желаемого веса среди знатных дам. Он писал, что женщины, которые считались худыми, воспринимались больными, поэтому те, кому природа отказала в полноте, прибегали ко всевозможным ухищрениям, пытаясь поправиться, проводили дни напролет лежа в кровати и постоянно пили водку, которая считается эффективным средством набора массы. Девушки из богатых семей накануне брака нередко следовали особой диете, направленной на увеличение объема тела. Их рацион включал повышенное потребление жирной и сладкой пищи, усиленное употребление водки для стимулирования аппетита и улучшения пищеварения, а также продолжительный сон. После замужества отношение к вопросам питания кардинально менялось. Женщин призывали соблюдать церковные наставления, избегать чревоугодия и алкоголя, потому что избыточное увлечение едой и спиртным осуждалось обществом и каралось согласно традициям того времени.
0: Аудиосторис.

Вот снова в небе луна над крышей. Иду одна я, иду домой. Все жду я почты, а ты

12 ночи давно пробило.

0: новости.
1: Студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские военные сообщили, что в течение суток уничтожили в зоне СВО более 1500 военнослужащих ВСУ. Согласно данным пресс-центра, в группировок войск подразделения центра уничтожили в течение суток до 410 человек, Днепр до 70 военнослужащих, Южная более 165 украинских военных. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили свыше 290 военнослужащих, 61 тяжелый боевой дрон и 199 беспилотников самолетного типа, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
2: В результате решительных действий взяли под контроль населенные пункты Захаровка и Ивашкино Харьковской области. Нанесли поражение формированием двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах Рубежного, Дементьевки и Сосновки. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады Национальной гвардии и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Краснополье, Могрица и Рыжовка. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 290 военнослужащих. Бронеавтомобиль производства США, 15 автомобилей, САО «Гвоздика» и 2 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 29 пунктов управления БПЛА, 199 БПЛА самолетного типа, 61 тяжелый боевой дрон Р-18, 8 квадроциклов и 8 НРТК противника.
1: Группировка центра сообщила об улучшении тактического положения Днепра об ударах по ВСУ в районе Беленького, Орехово и Запасного. Группировка «Южная» сообщила, что войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 36 антенн связи БПЛА, 4 терминала, 40 наземных робототехнических комплексов, поражено 20 пунктов управления БПЛА ВСУ. Возгорание на площади 3000 квадратных метров в производственном здании на юго-востоке Москвы было ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС по столице. Пострадавших нет. По данным оперативных служб, к месту пожара были запрошены пожарный поезд и авиация. Загоревшийся ангар расположен в Нижегородском районе Москвы, недалеко от третьего транспортного кольца. В здании находятся автосервисы и технические центры. Владимир Путин поздравил следователей с профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил сотрудников органов следствия за преданность службе и вклад в обеспечение законности в стране.
3: От результатов вашей совместной напряженной работы во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера. Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, принимать действенные меры для возмещения причиненного ими вреда. А особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни, вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников. Подчеркну, что всегда и на всех направлениях сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости.
1: Президент добавил, что традиции, которые были заложены в следственных органах еще в эпоху Петровских реформ, крепли на всех исторических этапах развития государственности России. Сегодня же путь честного служения стране продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета, сказал глава государства. Лунный корабль компании SpaceX совершил успешный тестовый полет. Согласно сообщению, корабль после одного неполного витка вокруг Земли, который продлился более часа вслед за сходом с орбиты, совершил с использованием двигателей мягкое приводнение в Индийском океане к северо-западу от Австралии. Корабль лег на бок, оставшись на плаву. В ходе полета он выпустил на орбиту 20 интернет-спутников Starlink. Основатель SpaceX Илон Маск планирует сертифицировать Starship для полетов с людьми уже в этом году. Предусмотрено, что многоразовые ускорители Super Heavy и Starship будут совершать вертикальную посадку. Ухудшение погоды прогнозируется на юге Европейской России в ближайшие дни. Ожидаются ливни, грозы, град и штормовой ветер, сообщила ТАСС. Ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что кратковременные дожди с грозами прогнозируются в Крыму. Также там будут небольшие колебания температуры около 25-30 градусов. По словам синоптика, жара 40-42 градуса прогнозируется в Астраханской области, в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области, Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии будут ливни, грозы, град, шквалистый ветер. Аналогичный прогноз действует для Сочи и Сириуса. Там также возможен ветер 20-22 метра в секунду. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру. Погода. Сегодня в субботу, 25 июля, в Санкт-Петербурге местами кратковременный дождь, +22, +24, в Москве временами дожди, днем до 20.

0: на правах рекламы.
1: В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Райклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Райклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Райклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в «Реклиник». Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reklinik.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна

0: соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Маяк.
2: Все же как-то нескладно вышло, что тебя разлюбил парнишка.

0: Audio Stories.
1: Джон Спик, британский исследователь африканского континента середины 19 столетия, рассказывал о королевстве Карагве. Там правитель и его братья содержали гаремы крайне тучных женщин. Однажды, посетив дом принца, Спик заметил, что одна из его жен настолько тяжела, что едва способна была передвигаться самостоятельно. Домочадцы объясняли наличие множества молочных емкостей тем, что именно щедрое питание молочными продуктами помогает девочкам и девушкам обрести требуемую округлость форм. Заинтересовавшись деталями этого феномена, Спик провел измерения одной из местных девушек. Ее рост составил примерно 170 сантиметров. При этом объем руки достигал 60 сантиметров. Талия имела ширину порядка 130 сантиметров, а диаметр голени – целых 50 сантиметров. До сих пор подобное явление сохраняется в некоторых сообществах. Например, в народности туарегов, которые живут в пустыне Сахара, сверхъестественно полная фигура невесты воспринимается как показатель здоровья и способности рожать детей. Согласно обычаю, у девушки должно быть минимум 12 жировых складок на животе, иначе брак невозможен. Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: В 18-19 веках мышьяк пользовался огромной популярностью среди европейских модников и модниц. Люди считали, что этот химический элемент придает блеск глазам, улучшает оттенок кожи и укрепляет организм в целом. Впрочем, имели место и неприятные последствия. Мышьяк медленно накапливался в тканях щитовидной железы, провоцируя развитие зоба и даже гибель человека. Он обладает двусмысленным статусом в медицинской практике. Исторически известно немало случаев отравления мышьяком политических противников и неугодных супругов. При этом его использовали для лечения разных недугов, начиная от анемии и заканчивая кожными заболеваниями и общим истощением. Организм человека естественным образом содержит определенное количество мышьяка, дефицит которого отрицательно сказывается на здоровье. Поскольку мышьяк присутствует практически во всех пищевых продуктах животного и растительного происхождения, поддерживать нормальную концентрацию достаточно легко. Однако попытки целенаправленно регулировать уровень мышьяка могут обернуться проблемами. Чувствительность человеческого организма к этому токсину весьма различна. В середине 19 века в Эдинбургском медицинском журнале появилось любопытное сообщение Карла Маклагана о жителях одного австрийского региона. Они регулярно принимали малые дозы мышьяка, якобы для поддержания внешности, увеличения аппетита и предотвращения заболеваний. Начиная с минимальной порции, местные жители постепенно увеличивали дозу. Некоторые употребляли до 26 миллиграммов мышьяка несколько раз в неделю, другие вовсе доводили норму до 39 миллиграммов. Подобная концентрация многократно превышает смертельную дозу для обычного человека.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах, нормы у которых изменились, причем в лучшую сторону, в пользу народа, так сказать. Речь идет о словах, в которых ударение ставили неверно, если не все, то уж точно подавляющее большинство. При этом искренне считали, что говорят правильно. И наоборот, нормативные варианты, зафиксированные в словарях, воспринимали как ошибочные. И вот первый пример от Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
2: Посты, конечно, они определялись верой, они религиозные, они от догматов отходят, да, и, соответственно, определяются.
1: Догматов, догмат. Такое ударение в этом слове стало нормативным совсем недавно. А раньше нужно было говорить догмат, догматов. Сейчас узаконена двойная норма. Так что тем, кто всегда говорил догмат, можно не переучиваться. Догмат и догмат – оба варианта правильные. Далее мы переходим к наречию и слушаем, что сказал все тот же гость Марат Сафаров.
3: Это действительно... Ну, требовал не только знания своей профессии, но и вот именно что вот этих вот нюансов, которыми они, в общем-то, мастерски обладали, конечно.
1: Мастерски. Такое ударение стало нормативным всего лишь год назад. А раньше правильным вариантом считалось только мастерски. Сейчас мастерские и мастерские, оба варианта стали литературными. Ну и мы переходим к глаголам вместе с Диной Кернарской, гостьей программы «Хорошо темперированный эфир».
4: Да, исчерпали. Разделались, да. Но никогда нельзя исчерпать. Мы же просто приводим какие-то, ну, наиболее характерные примеры.
1: Исчерпать, правильно. Это слово прошло долгий путь и поменяло ударение. Раньше нормативным был вариант исчерпать. Только он один, никаких вариантов. Потом появилась двойная норма. Исчерпать и исчерпать. Но по последним сведениям, нормативным считается только вариант исчерпать. Те, кто говорит иначе, пора переучиваться на исчерпать. Переучились? Отлично. И мы переходим к следующему глаголу вместе с ведущим Александром Пушным.
5: До сих пор, вот, Елена Владимировна, спасибо вам за эфир, до сих пор многие балуются зеркалами, особенно всякие, значит, участники.
6: Смысл-то в чем? Чтобы ребенок не баловался, да? Чтобы он не кривлял вот эти свои рожи.
1: Баловался, балуются. Сейчас это уже норма. Но раньше были допустимы только варианты баловался, балуются. В самом современном словаре, рекомендованном Министерством просвещения, принята двойная норма – баловаться и баловаться. И, кстати, Александр употребил еще одно интересное слово – кривлял. Дело в том, что оно без возвратной части «ся» не употребляется, но ведущий употребил, и получилось неплохо. Раньше я уже сталкивалась с подобной словообразовательной схемой. Сейчас довольно модным стало слово «улыбать». Говорят так – «ты меня улыбнул» или «меня улыбнул этот мем». А вот теперь и еще один новый глагол получили – «кривлять». На этом выпуск завершаю, но приглашаю вас в Messenger Max. Там у меня есть канал. Заходите, не пожалеете. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
7: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа, им нет числа.

0: Audio Stories.
1: Персиковые деревья родом из Китая. Здесь они были одомашнены около 8000 лет назад. Постепенно персики распространились по Азии, а позже попали в Европу благодаря торговле вдоль Великого Шелкового пути. Их популярность объяснялась приятным вкусом плодов и символическим значением в китайской культуре, где персик ассоциируется с долголетием и здоровьем. Нектарин – это разновидность обычного персика. Основное различие заключается в генетической мутации, которая влияет на кожуру плода. У персиков кожица покрыта мягким пушком, тогда как у нектаринов поверхность гладкая и блестящая. Это изменение вызвано одним доминирующим геном, который подавляет развитие ворсинок. Что касается вкуса и текстуры, оба фрукта похожи, однако некоторые сорта нектаринов имеют слегка кисловатый вкус и плотнее мякоть. Благодаря своей гладкой поверхности нектарины проще мыть и чистить, а также они менее подвержены повреждениям при транспортировке.
0: Аудио-стойс.

0: Жироль используется специально для нарезки швейцарского сыра «Тет де Муан» – голова монаха, придавая ему изысканный вид тонких лепестков, похожих на гриб-лисичку. Этот способ подачи сыра существовал еще с XII века, когда его срезали особыми движениями, создавая подобие мелкой стружки. История создания прибора начинается сравнительно недавно. В 1982 году его разработал швейцарец Николя Кривуазье. Нож состоит из деревянной подставки, оси для крепления крупной головки сыра и специального ножа-скребка. Изобретение значительно упростило традиционную процедуру нарезки сыра и привлекло внимание гурманов своим эстетичным видом. У самого сыра «Тет де Муан» интереснейшая история названия. Согласно преданию, он появился еще в эпоху Французской революции конца XVIII века. Тогда французские войска выгнали монахов из монастыря Белье на севере Швейцарии. Солдаты обнаружили необычный круглый сыр величиной с человеческую голову и назвали его «голова монаха» за сходство формы головы и традиционной монашеской прически – танзуры. Сегодня изготовление сыра «Тет де Муан» разрешено только в определенных регионах Швейцарии, а само производство сертифицировано. Продукт производится исключительно из свежайшего, непастеризованного коровьего молока и созревает минимум 2,5 месяца.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. В эту...
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Ваш внук сбил человека.
3: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
2: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
4: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
5: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
6: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Audio Stories.
1: Слоны отдыхают всего около 4-6 часов ежедневно. Процесс засыпания у них проходит одинаково. Сначала животное неподвижно стоит на месте, пережевывая сено. Постепенно глаза начинают смыкаться, и слон погружается в полусон прямо стоя. Лишь почувствовав потерю равновесия, он медленно опускается на бок. Во сне хобот свободно свешивается, ноги перекрещиваются, дыхание становится глубоким и редким. Примерно каждые 1.5 часа слон ненадолго пробуждается, чтобы справить нужду и сменить положение тела. В группе слоны спят, сменяя друг друга. Маленькие слонята укладываются спать первыми, тогда как старшие особи выполняют роль сторожевых животных. Они располагаются рядом и поддерживают малышей своими телами, позволяя детенышам отдыхать стоя. Когда же маленький слон отдохнет достаточно, взрослый также ложится спать. Однако если пожилой слон прилег вместе с детьми, значит он действительно сильно утомился и не способен сохранять вертикальное положение дольше.
0: Audio Stories.

0: В Москве 7 часов. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Расчеты FPV-дронов группировки «Центр» уничтожают бронированную технику и личный состав ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка и Дружковка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны. Для успешного выполнения задачи военные применяют различные тактические приемы. Удар наносится также по замаскированным складам и антеннам связи. Вдова мобилизованного украинца взорвала сотрудников ТЦК на блокпосту в Черниговской области. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах. Желая отомстить за своего погибшего мужа, которого насильно направили в украинскую армию, женщина передала сотрудникам ТЦК пакеты из сети быстрого питания, заложенные взрывчаткой. Информации о последствиях взрыва, в частности, о числе погибших, нет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва, нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Британский лорд призвал новое правительство королевства вернуться к диалогу с Россией. Новому главе МИДа Эду Милибенду следует возобновить контакты с Москвой на высоком уровне, заявил член Палаты лордов британского парламента Ричард Балф в разговоре с корреспондентом ТАСС. Он полагает, что Лондон может сперва согласовать общую позицию по урегулированию украинского конфликта с Парижем и Берлином, прежде чем переходить к диалогу с Россией. Милибенд был назначен главой внешнеполитического ведомства Британии 20 июля. Он вошел в состав нового британского правительства во главе с премьер-министром Энди Бёрном. Владимир Путин поздравил следователей с профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил сотрудников органов следствия за преданность службе и вклад в обеспечение законности в стране.
1: От результатов вашей совместной напряженной работы во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране. Эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера. Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, принимать действенные меры для возмещения причиненного ими вреда. А особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни, вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников. Подчеркну, что всегда и на всех направлениях сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости.
0: Президент добавил, что традиции, которые были заложены в следственных органах еще в эпоху петровских реформ, крепли на всех исторических этапах развития государственности России. Сегодня же путь честного служения стране продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России, сказал Владимир Путин. США блокируют экономическую деятельность Ирана. Накануне военные ударили по танкеру, который перевозил сжиженный углеводородный газ в Оманском заливе, сообщает гостелерадиокомпания Ирана. По судну выпустили две ракеты, в результате чего погибли два члена экипажа. Напомню, Штаты возобновили удары по Исламской республике в ночь на 8 июля, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Крупный пожар на юго-востоке Москвы потушен. Пожарные боролись огнем несколько часов. К этому времени возгорание удалось полностью ликвидировать, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Москве. Ранее сообщила, что в автомобильном проезде полыхает производственный ангар. Площадь возгорания составила 3000 квадратных метров. По данным оперативных служб, пострадавших нет. Причины пожара установят эксперты. В России заработают новые правила обслуживания маломобильных пассажиров. С 1 сентября эта категория граждан сможет бесплатно бронировать места в самолете на этапе покупки билета. Для этого надо указать перевозчику особенности передвижения, и он подберет рассадку с учетом требований безопасности полетов. Если пассажиру, включая ветеранов СВО, требуются сопровождающие, то ему гарантировано бесплатное место рядом. Соответствующее правило содержится в постановлении Минтранса. Санкт-Петербург, Москва и Казань стали самыми популярными направлениями для поездок у россиян в июле. Об этом сообщает счета со ссылкой на крупный сервис онлайн-бронирования жилья. Также в число популярных направлений входят Сочи, Геленджик, Минск, Нижний Новгород, Калининград, Краснодар, Екатеринбург и Владивосток. Отмечается, что наибольшее число бронирования у туристов приходится на однокомнатные квартиры и студии. Чаще всего россияне бронируют жилье на 3 дня и отдают предпочтение квартирам в центре с Wi-Fi, стиральной машиной и парковкой. Ранее ТАСС сообщал, что аренда жилья для туристов на территории России в июле подорожала на 3%, в среднем до 5300 рублей в сутки. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге сегодня переменная облачность, местами дожди, температура днем до плюс 24 градусов. В Москве будет облачно, временами дождь, местами сильный. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов. Давление понизится, составит 742 миллиметра ртутного столба, что значительно ниже нормы. В эти минуты в российской столице плюс 15 градусов, осадков не наблюдается.

0: вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
3: Рекламные службы 495-105-5244.
4: Радиостанция «Маяк» представляет внеклассное чтение. 9 класс. Антон Павлович Чехов. Рассказы «Дама с собачкой» и «О любви». Читает Дмитрий Журавлев. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1972 год.

0: говорили, что на набережной появилось новое лицо. Дама с собачкой. Дмитрий Дмитриевич Гуров, проживший в Ялте уже 2 недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка в берете. За нею бежал белый шпиц. И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по несколько раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем. Никто не знал, кто она, и назвали ее просто так, дама с собачкой. Если она здесь без мужа и без знакомых, соображал Гуров, то было бы не лишнее познакомиться с ней. Ему еще не было 40, но у него уже была дочь 12 лет и 2 сына, гимназиста. Его женили рано, когда он еще был студентом 2-го курса, и теперь жена казалась 1,5 раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах твердого знака, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящный, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ее начал уже давно. Изменял часто, и, вероятно, поэтому о женщинах почти всегда отзывался дурно. И когда в его присутствии говорили о них, то он обыкновенно называл их так, низшая раса. Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но между тем без низшей расы он не мог бы прожить и 2 дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, и с ними он был неразговорчив и холоден, а когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними, как держать себя, и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их. Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и кажется милым приключением у порядочных людей, особенно у москвичей тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение, в конце концов, становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересной женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, хотелось жить, и все казалось так просто и забавно. И вот однажды под вечер он обедал в саду, а дама в берете не спеша подходила, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем. В Ялте первый раз и одна, что ей скучно здесь. В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды. Он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами охотно бы грешили, если бы умели. Но когда дама в берете села за соседний стол в 3 шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы и соблазнительная мысль о быстрой мимолетной связи, о романе с неизвестной женщиной, которую не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им. Он ласково поманил к себе шпица, и когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил. Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза. «Он не кусается», — сказала она и покраснела. «Можно дать ему кость?» И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо, «Вы давно изволили приехать в Ялту?» «Дней 5». «О, а я уже дотягиваю 2-ю неделю». помолчали немного. «Время идет быстро, а между тем здесь такая скука», — сказала она, не глядя на него. «Ну, это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь там в Белеве или в Жиздре, ему не скучно. А приедет сюда, ах, скучно, ах, пыль. Подумаю, что он из Гренады приехал». Она засмеялась. Потом продолжали есть молча, как незнакомые. Но после обеда пошли рядом, и начался беззаботный, веселый разговор людей довольных, свободных, которым все равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море. Вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич по образованию филолог, но служит в банке. Готовился когда-то петь в частной опере, но бросил. Имеет в Москве два дома. А от нее он узнал, что она росла в Петербурге, но вышла замуж в Самару, где живет уже 2 года, что в Ялте она пробудет еще с месяц, и за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж, то ли в губернском правлении, то ли в губернской земской управе. И самой ей это казалось смешно. И еще узнал Гуров, что зовут ее Анной Сергеевной. Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил о том, что она еще так недавно была институткой. Училась все равно, вот как теперь его дочь. Вспомнил, сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым. Должно быть, это она в первый раз была одна в такой обстановке, когда за ней ходят и на нее смотрят и говорят с ней с одной тайной целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую слабую шею, красивые серые глаза. Что-то есть в ней жалкое. Все-таки подумал он и стал засыпать. Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывала шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться. Вечером, когда немного стихло, они решили пойти на мол, чтобы посмотреть, как придет пароход. На пристани было много гуляющих, собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бросались в глаза 2 особенности нарядной ялтинской толпы. Пожилые дамы были одеты, как молодые, и было много генералов. По случаю волнения на море пароход пришел поздно, когда уже село солнце, и, прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров, как будто отыскивая знакомых. И когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блестели. Она много говорила, вопросы ее были отрывисты, и она тотчас же сама забывала, о чем спрашивала. Потом потеряла в толпе лорнетку. Нарядная толпа расходилась, уже не видно было лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна все еще стояли, точно ожидая, не сойдет ли кто с парохода. Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова. «Погода к вечеру стала получше», — сказала. «Куда бы нам теперь пойти? Не поехать ли нам куда-нибудь?» Она ничего не ответила. Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы, и его обдало запахом и влагой цветов, и он тотчас же пугливо огляделся, не видел ли кто. «Пойдемте к вам», — проговорил он тихо, и оба пошли быстро. У нее в номере было душно, пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров, глядя на нее теперь, думал, каких только не бывает в жизни встреч. От прошлого у него сохранились воспоминания о добродушных, беззаботных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое. И о таких, как, например, его жена, которую любили без искренности, манерно, с истерией, с разговорами, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то гораздо более значительное. И о таких двух-трех очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать. И это были не первой молодости капризные, нерассуждающие, властные, неумные женщины. И когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть, а кружева на их белье казались ему, да, похожими на чешую. Но тут все та же несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство. И было впечатление растерянности, точно кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта дама с собачкой, к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению, так казалось. И это было странно и не кстати. У нее опустились, завяли черты. По сторонам лица печально висели длинные волосы. Она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине. «Нехорошо», — сказала она. «Вы же первый не уважаете меня теперь». На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло, по крайней мере, полчаса в молчании. Анна Сергеевна была трогательна. От нее веяло чистотой порядочной, наивной, маложившей женщины. Одинокая свеча, стоявшая на столе, едва освещала ее лицо, но видно было, что у нее нехорошо на душе. «Но чего бы я мог перестать уважать тебя, — сказал Гуров, — ты просто не знаешь сама, что говоришь. Пусть Бог меня простит, — сказала она, — и глаза ее наполнились слезами. Это ужасно. Ты точно оправдываешься. Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю, я по оправданию не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчас только, уже давно обманываю. Мой муж может быть честный, хороший человек, но ведь он лакей. Я не знаю, что он там делает, как служит. Я только знаю, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было 20 лет. Меня томило любопытство. Хотелось чего-то получше. Ведь ей же говорила я себе другая жизнь. Хотелось пожить. Пожить. Любопытство меня жгло. Вы этого не понимаете. Но клянусь Богом, я не могла владеть собой. Вот со мной что-то сделалось. Я сказала мужу, что больна. И поехала сюда. И здесь ходила, как в угаре, как безумная. И вот я стала пошлой дрянной женщиной, которую может всякой презирать. Гурову уже было скучно слушать. Его раздражал этот наивный тон, это покаяние такое неожиданное и неуместное. Если бы не слезы, то можно было подумать, что она шутит или играет роль. «Я не понимаю», — спросил он тихо. «Чего же ты хочешь?» Она спрятала свое лицо у него на груди и прижалась к нему. «Верьте, верьте мне, умоляю вас», — говорила она. «Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок. Я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят, нечистый попутал. Вот и я могу сказать о себе, что меня попутал нечистый». «Ну, поздно, полно», — бормотал он. Он смотрел ей в испуганные большие глаза, говорил тихо и ласково, целовал ее. И она мало-помалу успокоилась, и веселость вернулась к ней. Стали оба смеяться. Потом, когда они вышли, на набережной уже не было ни души. Город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид. Но море еще шумело и билось о берег. Один баркас качался на волнах, и на нем сонно мерцал фонарик. Нашли извозчика и поехали в Орианду.
1: «Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию», — сказал Гуров. «Там на доске написано «Фон Дидериц». Что, твой муж немец?»
0: «Нет. Это, кажется, дед у него был немец, а сам он православный». В Орианде сидели на скамье недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман. На вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях. Кричали цикады, и однообразный глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда здесь еще не было ни Ялты, ни Орианды. Теперь шумит. И будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И вот в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на свете казалась такой красивой, успокоенный и очарованный ввиду этой сказочной обстановки моря, гор, облаков и широкого неба, Гуров думал о том, что как в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете. Все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве.
2: Внеклассное чтение. 9 класс. Рассказы Чехова читает Дмитрий Журавлев.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: Российско-израильский центр Реклиник в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины этим утром. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. Кроме столичного региона, сигнал воздушной тревоги звучит в Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Семьи погибших при ракетном ударе по предприятию в Кирове получат по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов. Он добавил, что дополнительные средства направят городу Кирову на ликвидацию повреждений жилых домов, предприятий и учреждений. Соколов поблагодарил оперативные службы за быструю ликвидацию последствий атаки, медиков за борьбу за жизни пострадавших. Губернатор отметил, что трагедия объединила тысячи жителей области. Люди выражают готовность помочь семьям погибших и пострадавшим. Инициировали добровольную сдачу крови. В результате удара по предприятию в Кирове 6 человек погибли, 26 пострадали. В регионе объявлен трехдневный траур. Следственный комитет фиксирует многократный рост совершаемых подростками диверсий на железной дороге. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Виталий Саксин. «Это новая суровая реальность», — сказал сотрудник СКР. Он уточнил, что рост преступлений террористической направленности, нацеленных на дестабилизацию работы транспорта и совершаемых подростками, был зафиксирован в прошлом году, и эта тенденция продолжилась в этом году. Только за первое полугодие Западное управление возбудило 31 уголовное дело в отношении 36 обвиняемых. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев сегодня проведут в Омске отдельную встречу, где обсудят актуальные темы взаимодействия двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Переговоры пройдут перед пленарным заседанием форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Этот форум проводится с 2003 года. Омск принимал участников мероприятия дважды в 2003 и 2019 годах. Дональд Трамп пошутил, что будет баллотироваться на 4-й срок, при том, что сейчас он находится на 2-м президентском сроке. А глава Белого дома уверен, что он победил на выборах 3 раза, даже в кампании 2020 года, когда президентом стал Джо Байден. Поэтому в своем выступлении на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне президент сообщил, что будет баллотироваться на 4-й срок и надел кепку «Трамп 2028». Следующие выборы президента США должны пройти через 2 года. Дональд Трамп не исключил возможность переизбрания на 3-й срок и заявил, что есть пути, с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок Конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более 2-4-летних сроков. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, местами дождь, температура до плюс 24 градусов. В Москве облачная погода, также временами дожди, местами сильные. Температура воздуха днем плюс 18-20 градусов.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА обыграл «Балтику» 2-1 в стартовом матче нового сезона российской футбольной премьер-лиги. Калининградцы открыли счет на первой минуте после точного удара Чинан Суафора. На 33-й минуте игрок «Балтики» Эдуардо Андерсон отправил мяч в собственные ворота, а победу ЦСКА спустя 3 минуты принес Кирилл Глебов. Первый тур в российской футбольной премьер-лиге продолжится сегодня. В 14 часов московская «Динамо» примет крылья Советов. В 16:15 начнется встреча «Акрона» и «Зенита». В 18:30 «Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо», а в 20:45 стартует противостояние «Спартака» и «Родины». Футбольная «Балтика» ведет переговоры с ЦСКА о переходе в московский клуб вратаря Максима Бориско. Об этом заявил генеральный директор калининградцев Равиль Измайлов. Он отметил, что конкретики пока никакой нет. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев при этом сказал, что возможный трансфер Бориско может привести команду к борьбе за выживание. «Зенит» – главный фаворит в борьбе за титул в российской футбольной премьер-лиге в новом сезоне. Такой прогноз сделал статистический сервис «Оптоспортс». Шансы клуба из Санкт-Петербурга сохранить звание чемпиона оцениваются почти в 45%. Второе место в списке фаворитов у «Краснодара» – 25%, третья позиция у «Спартака» – 11%. По расчетам суперкомпьютера «Опта», основными кандидатами на вылет из премьер-лиги по итогам сезона являются «Факел» и «Акрон». Андрей Рублев не сумел пробиться в полуфинал теннисного турнира в португальском Эшториле. В 1/4 россиянин в трех сетах потерпел поражение от представителя Франции Люки Ван Аша. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Юрий Стоянов.
2: Дед, это я.
0: Федор Добронравов.
3: И я, дед Владик, тоже.
0: Впервые вместе на большом экране.
4: Таких дедушек не бывает.
0: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.

0: Внеклассное чтение. 9 класс. Рассказы Чехова читает Дмитрий Журавлев.
1: Подошел какой-то человек, должно быть сторож, посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней. «Роса на траве», — сказала Анна Сергеевна после молчания. «Да, пора домой». Они вернулись в город. Потом каждый полдень, и они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце. И все задавала одни и те же вопросы, волнуемые то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. Часто на сквере или в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность, вот эти поцелуи среди белого дня со страхом и оглядкой, как бы кто ни увидел, жара, запах моря, постоянное мелькание перед глазами нарядных, сытых людей точно переродили его. Он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг. А она часто задумывалась и все просила его сознаться, что он ее совсем не уважает, нисколько не любит, а просто видит в ней пошлую женщину. Ждали, что приедет муж, но пришло от него письмо, в котором он

плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нее дрожало. «Я буду о вас думать, вспоминать», — говорила она. «Господь с вами, оставайтесь, не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся, это так нужно, потому что не след было вовсе встречаться. Ну, Господь с вами». Поезд ушел быстро, его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума. Точно все сговорилось нарочно, чтобы поскорее прекратить это сладкое забытье, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную даль, Гуров думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение, и оно уже кончилось, и осталось теперь воспоминание. Он был растроган, грустен, испытывал легкое раскаяние. Ведь эта молодая женщина, с которой он больше никогда не увидится, не была с ним счастлива. Он был приветлив с ней, сердечен, но в обращении с ней, в его тоне и ласках тенью сквозила легкая насмешка, такое грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который, к тому же, почти вдвое старше ее. Все время она называла его необыкновенным, возвышенным. Очевидно, он казался не тем, чем был на самом деле. Ну и, значит, невольно обманывал ее. Здесь, на станции, уже пахло осенью. Вечер был прохладный. «Пора и мне на север», — думал Гуров, уходя с платформы. «Пора». Дома в Москве уже все было по-зимнему. Топили печи, и по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно. И в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез белых атыния добродушное выражение. И они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы. И вблизи них уже не хочется думать о горах и море. Гуров был москвич. Приехал он в Москву в хороший морозный день. И когда надел шубу, теплые перчатки и прошелся по Петровке, а в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него все очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь. Уже жадностью прочитывал по 3 газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, в клубы, на юбилеи. И ему уже было лестно, что у него в доме бывают известные адвокаты и артисты. И в докторском клубе он играет в карты с профессором. Он уже мог съесть целую порцию селянки на сковородке. Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но прошло больше месяца. Наступила глубокая зима, а в памяти все было ясно, как будто он расстался с Анной Сергеевной только вчера, и воспоминания разгорались все сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготовлявших уроки? Слышал ли он романс или орган в ресторане? Или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти все? И то, что было на Малу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он ходил по комнате, вспоминал и улыбался. И потом воспоминания переходили в мечты. Прошедшее уже в памяти мешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна

0: снилась ему, а шла за ним повсюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была. И сам он себе казался лучше, чем был тогда в Ялте. По вечерам она глядела на него из книжного шкафа, из камина, из угла. Он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улицах он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее. И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома не с кем, ни с жильцами же, и не в банке. Да и о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь поэтическое, особенно интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить так неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело. И только жена шевелила своими темными бровями и говорила: «Тебе, Дмитрий, совсем не идет роль Фата».
1: Внеклассное чтение. 9 класс. Рассказы Чехова читает Дмитрий Журавлев.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Значит, с терпением и даже иногда с веселостью.
2: Михаил Пришвин.

0: Внеклассное чтение. 9 класс. Рассказы Чехова читает Дмитрий Журавлев.
1: Однажды, выходя из докторского клуба со своим партнером-чиновником, он не удержался и сказал: «Если бы вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте». Чиновник сел в сани и поехал. Но вдруг обернулся и окликнул: «Дмитрий Дмитриевич, что? А давеча-то вы были правы, а Сетрина-то с душком». И вот эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему нечистыми. Какие дикие лица, какие нравы, что за бестолковые ночи, какие неинтересные незаметные дни. Это неистовая игра в карты, пьянство, обжорство, постоянные разговоры, все об одном. Ведь вот эти ненужные дела и разговоры все об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы. И в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха. А уйти и бежать нельзя, как будто сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах. Гуров не спал всю ночь. Все ходил по комнате и возмущался. И потом весь день провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно. Все сидел на постели и думал. Дети ему надоели. Банк надоел. Не хотелось никуда идти, ни с кем ни о чем говорить. В декабре на праздниках он собрался в дорогу. Сказал жене, что едет в Петербург хлопотать за одного молодого человека. И уехал в Самару. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной, поговорить, устроить свидание, если можно. Приехал он в Самару утром, занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном, и была на столе чернильница серая от пыли со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения. Фон Дидерит живет на Старой Гончарной улице. Это недалеко от гостиницы. Живет хорошо, богато, имеет своих лошадей. Его все знают в городе. Швейцар выговаривал так: «Дры-дры-ц». Гуров не спеша пошел на Старую Гончарную. Отыскал дом. Как раз против дома тянулся забор. Серый, длинный, с гвоздями. «От такого забора убежишь», — думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор. Он соображал: сегодня день неприсутственный, и муж, вероятно, дома. Да и все равно было бы бестактно войти и смутить. А если послать записку, то она, пожалуй, может попасть в руки мужа, тогда можно все испортить. Лучше всего положиться на случай. Вот он все ходил по улице, около забора, и все поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий, на него напали собаки. Потом, час спустя, слышал игру на рояле, и звуки доносились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отворилась, из нее вышла какая-то старушка, а за ней убежал знакомый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него от волнения забилось сердце, он не мог вспомнить, как зовут шпица. Он ходил по улице и все больше и больше ненавидел этот серый забор. И уже думал о том, что Анна Сергеевна, быть может, уже забыла о нем. И, быть может, развлекается с другим, да это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть перед глазами этот проклятый забор. Потом он вернулся к себе в номер, долго сидел на диване, не зная, что делать. Потом обедал, потом долго спал. «Как все это глупо и беспокойно», – думал он, проснувшись и глядя на темные окна. Был уже вечер. Вот и выспался зачем-то. «Что же я теперь ночью буду делать?» Он сидел на кровати, покрытой дешевым серым, точно больничным одеялом и дразнил себя с досадой. Вот тебе и дама с собачкой, вот тебе и приключение. Ну вот и сиди теперь тут. Еще утром на вокзале ему бросилась в глаза афиша с очень крупными буквами, шла в первый раз гейша. Он вспомнил об этом и поехал в театр. Очень может быть, что она бывает на первых представлениях, думал он. Театр был полон. И тут, как во всяком губернском театре, был туман повыше люстры, шумно беспокоилась галерка. В первом ряду до начала представления стояли местные франты, заложив руки назад. Качался занавес, оркестр долго настраивался. И все время, пока публика входила, занимала места, Гуров жадно искал глазами. Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду. И когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека. Она, затерявшаяся в провинциальной толпе, вот эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарной лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственной, счастьем, какого он желал для себя. И под звуки плохого оркестра, этих дрянных обывательских скрипок, он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал.
0: Внеклассное чтение. 9 класс. Рассказы Чехова читает Дмитрий Журавлев.

0: В Москве 8 часов. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины этим утром. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. Кроме столичного региона, сигнал воздушной тревоги звучит в Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины. Расчеты FPV дронов группировки «Центр» уничтожают бронированную технику и личный состав ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка и Дружковка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Для успешного выполнения задачи военные применяют различные тактические приемы. Удар наносится также по замаскированным складам и антеннам связи. Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником, отметив, что их опыт позволяет оперативно и качественно расследовать самые сложные дела. Президент подчеркнул, что сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости. Владимир Путин отметил работу следователей по выявлению неонацистов и диверсантов в зоне специальной военной операции.
1: Особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни, вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников. Подчеркну, что всегда и на всех направлениях сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости. Уверен, что такие принципы, безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в работе российских следователей. Желаю вам успехов в службе. С праздником!
0: Путин добавил, что от результатов напряженной работы следователей во многом зависит состояние законности и правопорядка в России, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера. Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня примут участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Перед форумом лидеры пройдут двустороннюю встречу, где обсудят актуальные темы взаимодействия двух стран. Темой российско-казахстанского форума заявлено формирование глобальной логистической экосистемы, новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества. Участие в форуме также примут вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, главы субъектов Российской Федерации, областей Республики Казахстан, представители парламентов, деловых и экспертных кругов двух стран. Накануне, напомню, Владимир Путин посетил Иркутск. Все российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Об этом заявил РИА Новости замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. Он отметил, что образование – это консервативная сфера, поэтому важно действовать как уверенно, так и последовательно, так и очень актуально, аккуратно для того, чтобы не навредить, а наоборот улучшить качество подготовки студентов. В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Сегодня в него входит 17 вузов. В рамках пилота студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Из-за влияния циклона в Москве и Московской области сегодня будет облачно, пройдут кратковременные ливневые дожди. При этом, как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, температура воздуха будет ниже нормы.
2: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью циклона, поэтому в Москве и по области будет облачно с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные ливневые дожди интенсивностью до 2-3 литров воды на метр квадратный. Ветер северных румбов по силе 4-9 метров в секунду и температура воздуха не выше плюс 19, плюс 22 в середине дня, а это как минимум на 4 градуса холоднее, чем положено в это время года. При этом показания барометра будут расти, и вечером атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
0: Ухудшение погоды прогнозируется на юге европейской части России в ближайшие дни. Ожидаются ливни, грозы, град и штормовой ветер. Кратковременные дожди с грозами прогнозируются в Крыму. Также там будут небольшие колебания температуры около 25-30 градусов. Таким образом, будет жаркая погода с кратковременными дождями и грозами, которые будут чередоваться с солнечными днями. Жара 40-42 градуса прогнозируется в Астраханской области, в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области, а также в Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии будут ливни, грозы, град, шквалистый ветер. Аналогичный прогноз действует для Сочи и Сириуса, там также возможен ветер 20-22 метра в секунду. В Ингушетии и Чечне ветер в горах 17-22 метра в секунду, в высокогорье до 27 метров в секунду. Там же ливни, грозы, гроза, гром и град. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Петербурге переменная облачность, местами пройдут дожди, температура воздуха плюс 22-24 градуса, ветер южный 3-8 метров в секунду. В Москве, напомню, облачно, временами дождь, местами сильная температура воздуха до плюс 20 градусов, давление понизится, составит 742 миллиметра ртутного столба, что заметно ниже нормы. Прямо сейчас в российской столице плюс 17 градусов.

0: Радиостанция «Маяк» представляет внеклассное чтение. 9 класс. Антон Павлович Чехов. Рассказы «Дама с собачкой» и «О любви». Читает Дмитрий Журавлев. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1972 год.
1: Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек, очень высокий, сутулый, с бакенами. Он при каждом шаге покачивал головой, казалось, постоянно кланялся. Верно, это был муж, которого она тогда в Ялте в порыве горького чувства обозвала лакеем. И в самом деле в ее фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски скромное, кто улыбался он сладко, и в петлице у него блестел ученый значок, словно лакейский номер. В первом антракте муж ушел курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и, улыбаясь насильно, сказал дрожащим голосом: «Здравствуйте». Она взглянула на него и побледнела. Потом взглянула еще раз с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках веер и лорнетку, очевидно, борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела. Он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта. Стало вдруг страшно. Показалось, что из всех лож смотрят. Но вот она встала и быстро пошла к выходу. Он за ней. И оба шли бестолково по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь. И мелькали у них перед глазами какие-то люди в учительских, судейских, удельных мундирах, все со значками, мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков. И Гурова, которого сильно било сердце, думал: «О, Господи, к чему же эти люди, этот оркестр?» И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда на станции, проводив Анну Сергеевну, он думал о том, что все уже кончено и что они больше никогда не увидятся. Но как далеко еще было до конца! На узкой, мрачной лестнице, где было написано «Ход в амфитеатр», она остановилась. «Как вы меня испугали!» – проговорила она, тяжело дыша, все еще бледная, ошеломленная. «О, как вы меня испугали! Я едва жива! Зачем вы приехали? Зачем? Ну, поймите, Анна, поймите!» – проговорил он вполголоса, торопясь. «Умоляю вас, поймите!» Она смотрела на него со страхом, с мольбой, с любовью, глядела пристально, чтобы покрепче задержать в памяти его черты. «Я так страдаю», — говорила она, не слушая его. «Я все время думала только о вас. Я жила мыслями о вас, и мне хотелось забыть. Но зачем? Зачем вы приехали?» Повыше на площадке два гимназиста курили и смотрели вниз. Но Гурову было все равно. Он привлек к себе Анну Сергеевну и стал осыпать поцелуями ее лицо, щеки, руки. «Что вы делаете? Что вы делаете?» — говорила она в ужасе, отстраняя его от себя. «Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же. Уезжайте сейчас. Заклинаю вас всем святым. Умоляю. Сюда идут». По лестнице снизу вверх кто-то шел. «Вы должны уехать, Дмитрий Дмитриевич», — продолжала Анна Сергеевна шепотом. «Слышите, Дмитрий Дмитриевич, я приеду в Москву. Я никогда не была счастлива. Я теперь несчастна и никогда, никогда, никогда не буду счастлива. Но не заставляйте же меня страдать еще больше. Клянусь, я приеду в Москву, а теперь расстанемся. Мой милый, добрый, дорогой мой, расстанемся». Она пожала ему руку и стала быстро спускаться, и все оглядывалась на него. И по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива. Гуров постоял немного, прислушался. Потом, когда все утихло, отыскал свою вешалку и ушел из театра.

0: Марианна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в 2-3 месяца она уезжала из Самары и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет своей женской болезни, и муж верил и не верил. Приехав в Москву, она останавливалась в Славянском базаре и тотчас же посылала Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто во всей Москве не знал об этом. Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро. Вместе с ним шла его дочь, которую ему хотелось проводить в гимназию, это было по дороге. Валил крупный мокрый снег. «Сейчас 3 градуса тепла, а между тем идет снег», – говорил Гуров дочери. «Но ведь это тепло только на поверхности земли, а в верхних слоях атмосферы совсем другая температура». «Папа, а почему зимой не бывает грома?» Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание, и ни одна живая душа не знает об этом и, вероятно, никогда не будет знать. У него было 2 жизни. Одна явная, которую знали и видели все, кому это нужно было, полная условной правды, условного обмана, то есть похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая, протекавшая тайно. И по странному стечению обстоятельств, может быть, случайному, но все, что для него было важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других, а все, что было его ложью, его оболочкой, в которой он прятался, чтобы скрыть свою правду, ну, как, например, его служба в банке, хождение женой на юбилей, его низшая раса, было явным. И по себе он думал о других, не верил тому, что видел, а подозревал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его самая настоящая интересная жизнь. Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в Славянский базар. Снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомленная дорогой и ожиданием, поджидала его со вчерашнего вечера. Она была бледна, глядела на него и не улыбалась. И едва он только вошел, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись 2 года. Поцелуй их был долгий, длительный. «Ну, как живешь там?» – спросил он. «Что нового?» «Погоди, сейчас скажу». «Не могу». Она не могла говорить, потому что плакала. Отвернулась к окну и прижала к глазам платок. «Ну, пускай поплачет, а я пока посижу», – подумал он и сел в кресло. Он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю. И пока пил чай, она все стояла, отвернувшись к окну. Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась. Они видятся только тайком, прячутся от людей, как воры. Разве их жизнь не разбита? «Ну, перестань», — сказал он. Ему было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда. Анна Сергеевна привязывалась к нему все сильнее, обожала его, и было бы немыслимо сказать ей, что это все же должно иметь конец, и она бы и не поверила этому. Он подошел к ней, взял ее за плечи, чтобы приласкать, пошутить, и в это время увидел себя в зеркале. Голова его уже начинала седеть. Ему показалось странным, что он так постарел за последнее время, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой красивой и теплой, но уже, по-видимому, близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она любит его так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был на самом деле. И любили они в нем не его самого, от человека, которого создавало их воображение, и которого они жадно в жизни искали, и потом, когда замечали свою ошибку, все-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он встречался, сходился, расставался, но ни разу не любил. И вот только теперь, когда голова его стала седой, он полюбил как следует, по-настоящему, первый раз в жизни. Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие и родные люди, как муж и жена, как нежные друзья. Им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, почему он женат, она замужем. И точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в разных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что это их любовь изменила их обоих. Прежде, в грустные минуты, он подыскивал всякие рассуждения, какие приходили ему в голову. Теперь же ему было не до рассуждений. Он чувствовал глубокое сострадание. Хотелось быть искренним, нежным. «Ну, перестань, моя хорошая», — говорил он. «Поплакала и будет. Теперь поговорим. Что-нибудь придумаем». Они долго советовались, говорили о том, как избавить себя от необходимости обманывать, прятаться, жить в разных городах, не видеться подолгу, как освободиться от этих невыносимых пут. Как, говорил он, хватаясь за голову, как? И казалось, что еще немного. И тогда решение будет найдено, и начнется новая прекрасная жизнь. И обоим им было ясно, что до конца еще далеко-далеко, и что самое трудное и сложное только еще начинается.
1: Внеклассное чтение. 9 класс. Рассказы Чехова читает Дмитрий Журавлев.

0: На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлет. И пока ели, приходил наверх повар Никанор справиться, что гости желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый, и казалось, что усы у него были не бритые, а выщипаны. Алёхин рассказал, что красивая Пелагея была влюблена в этого повара. Так как он был пьяница и буйного нрава, то она не хотела за него замуж, но соглашалась жить так. Он же был очень набожен, и религиозные убеждения не позволяли ему жить так. Он требовал, чтобы она шла за него, и не хотел иначе, и бронил ее, когда бывал пьян, и даже бил. Когда он бывал пьян, она пряталась наверху и рыдала, и тогда Алёхин и прислуга не уходили из дому, чтобы защитить ее в случае надобности. Стали говорить о любви. «Вот как зарождается любовь, — сказал Алёхин. — Почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, более подходящего к ней по ее внешним и внутренним качествам, а полюбила именно вот Никанора, этого Мурло? Тут у нас все его зовут Мурлом. Но поскольку в любви важны вопросы личного счастья, все это неизвестно. И обо всем это можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что тайна сия велика есть. А все же остальное, что писали и говорили, было только постановкой, а не решением вопросов, которые так оставались неразрешенными. Потому что то объяснение, которое, кажется, подходит к одному случаю, уже не подходит к 10 другим. И самое лучшее, по-моему, это объяснять каждый случай в отдельности, не стараясь обобщать. Да-да, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай.
1: Совершенно верно, согласился Буркин.
0: Мы, русские порядочные люди, питаем пристрастие вот к этим вопросам, остающимся без разрешения. Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями. Мы же, русские, украшаем нашу любовь вот этими роковыми вопросами. И при этом выбираем из них самые неинтересные. В Москве, когда я еще был студентом, у меня была подруга жизни, милая дама, которая всякий раз, когда я держала ее в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать ей в месяц, и почем теперь говядина за фунт. Вот так и мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы, честно это или нечестно, умно или глупо, чему поведет эта любовь и так далее. Хорошо это или нет, я не знаю. Но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает, это я знаю. У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали. В городе холостяки нарочно ходят в баню или в рестораны, чтобы только поговорить. И часто рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории. В деревне же они обыкновенно изливают душу перед своими гостями. Теперь в окна было видно серое небо, деревья мокрые от дождя. Ну, в такую погоду некуда было деваться, и ничего не оставалось, как только рассказывать и слушать. Я живу в Софьино и занимаюсь хозяйством, уже давно начал Алёхин, с тех пор, как кончил в университете. По воспитанию я белоручка, по наклонностям кабинетный человек. Но на имении, когда я приехал сюда, был большой долг. И так как отец мой задолжал отчасти потому, что много тратил на мое образование, я решил, что останусь здесь и буду работать, пока не выплачу этот долг. Вот я решил так и стал здесь работать, признаюсь, не без некоторого отвращения. Здешняя земля дает немного, и для того, чтобы сельское хозяйство было не в убыток, нужно пользоваться трудом крепостных или наемных батраков, что почти одно и то же, или же вести свое хозяйство на крестьянский лад, то есть работать в поле самому со своей семьей. Середины тут нет. Но тогда я не вдавался в эти тонкости. Я не оставлял в покое ни одного клочка земли. Я сгонял всех мужиков и баб с окрестных деревень. Работа у меня здесь кипела неистовая, и сам я тоже и пахал, сеял, косил, и при этом скучал, и брезгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы. Тело мое болело, я спал на ходу. В первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я легко могу помирить со своими культурными привычками. Для этого стоит, только думал я, держаться в жизни известного внешнего порядка. Ну вот я поселился тут, наверху, в этих парадных комнатах, и завел так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликером. И, ложась спать, я читал «Вестник Европы», но как-то пришел наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпил все мои ликеры. И «Вестник Европы» тоже пошел по повнам, так как летом, особенно во время покоса, я не успевал добраться до постели и засыпал в сарае, в санях или где-нибудь в лесной сторожке. Какое уж тут чтение. И мало-помалу я перебрался вниз, стал обедать в людской кухне, и от всей этой роскоши у меня осталась только вот эта вся прислуга, которая еще служила моему отцу, и которую уволить мне было бы больно. В первые же годы меня здесь выбрали в почетные мировые судьи. Ну, приходилось изредка наезжать в город, чтобы принимать участие в работах съезда и окружного суда, и это меня развлекало. Когда поживешь здесь месяца два-три безвыездно, особенно зимой, то в конце концов начинаешь тосковать по черном сюртуке, а в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и фраки, и все юристы, то есть люди, получившие общее образование, было с кем поговорить. А после спанья в санях, после людской кухни, сидеть в кресле, в чистом белье, в легких ботинках, с цепью на груди, это такая роскошь.
2: Внеклассное чтение. 9 класс. Рассказы Чехова читает Дмитрий Журавлев.

0: Наша родительская ответственность сделать таким образом, чтобы ребенок напробовался достаточно, чтобы осознанно выбирать между одними и другими вещами. Никита Карпов, психолог.
1: Так говорит «Маяк».
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил следователей с профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил сотрудников органов следствия за преданность службе и вклад в обеспечение законности в стране.
2: От результатов вашей совместной напряженной работы во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране. Эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера. Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, принимать действенные меры для возмещения причиненного ими вреда. А особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни, вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников. Подчеркну, что всегда и на всех направлениях сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости.
0: Президент добавил, что традиции, которые были заложены в следственных органах еще в эпоху петровских реформ, крепли на всех исторических этапах развития государственности России. Сегодня же путь честного служения стране продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России, сказал Владимир Путин. Вдова мобилизованного украинца взорвала сотрудников ТЦК на блокпосту в Черниговской области. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах. Желая отомстить за своего погибшего мужа, которого насильно направили в украинскую армию, женщина передала сотрудникам ТЦК пакет из сети быстрого питания с заложенной взрывчаткой. Информации о последствиях взрыва, в частности, о числе погибших, нет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва. Они нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. США блокируют экономическую деятельность Ирана. Накануне военные ударили по танкеру, который перевозил сжиженный газ в Аманском заливе, сообщает гостелерадиокомпания Ирана. По судну выпустили две ракеты, в результате погибли два члена экипажа. Напомню, Штаты возобновили удары по Исламской республике в ночь на 8 июля, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Армузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Крупный пожар на юго-востоке Москвы потушен. Пожарные боролись огнем несколько часов. Возгорание удалось полностью ликвидировать, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по столице. Ранее сообщалось, что в автомобильном проезде полыхает производственный ангар. Площадь возгорания составила 3000 квадратных метров. По данным оперативных служб, пострадавших в результате ЧП нет. Причины пожара установят эксперты. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня, по уточненному прогнозу, переменная облачность, местами дождь, температура воздуха до плюс 24 градусов. В Москве, а также кратковременные дожди до плюс 22 градусов. Давление чуть ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА обыграл «Балтику» 2-1 в стартовом матче нового сезона российской футбольной премьер-лиги. Калининградцы открыли счет на первой минуте после точного удара Чинансу Афора. На 33-й минуте игрок «Балтики» Эдуардо Андерсон отправил мяч в собственные ворота. Победу ЦСКА спустя 3 минуты принес Кирилл Глебов. Легионеры московского футбольного «Динамо» Луис Чавес и Хуан Касерес пропустят сегодняшний матч первого тура российской премьер-лиги против «Крыльев Советов». Мексиканец и парагвайец только вернулись с чемпионата мира и готовятся к старту нового сезона в России по индивидуальному плану. Тему продолжит Александр Неценко.
2: В стартовом матче игровой программы субботы в первом туре РПЛ столичный «Динамо» примет «Крылья Советов», которые в заключительном матче прошлого сезона избежали участия в стыках и сохранили прописку в элите. У бело-голубых предыдущий чемпионат тоже не сложился. Команда после Валерия Карпина и Ролана Гусева заняла лишь 7-е место, но летом к бело-голубым вернулся немецкий специалист Сандро Шварц. В межсезонье «Динамо» провело 7 спаррингов, одержав 6 побед. 2 из них над статусным соперником ЦСКА, который был обыгран 4-3 и 5-2. Голубые блестяще прессингуют и демонстрируют великолепные быстрые атаки. Москвичи фавориты предстоящей встречи, несмотря на отсутствие Чавеса и Касереса. В заявку должен вернуться травмированный ранее универсал Рубинс. Самарцы невероятно слабо играют на выезде с прошлого сезона. Кроме того, они являются очень удобным оппонентом для «Динамо», которая выиграла 8 личных встреч из последних 9, забив суммарно 3 десятка голов. На летних сборах «Крылья Советов» победили в одном спарринге из 6. Классно смотрелся новичок Волжан Мартин Крамарич из Сочи, забивший 5 мячей и сделавший пару передач. Интригой также станет выход на поле в составе гостей бывших «Динамовцев» Макарова и Лепского.
1: Ну и первые туры в российской футбольной премьер-лиге продолжатся сегодня не только противостоянием московского «Динамо» и «Крыльев Советов». В 16:15 начнется встреча «Акрона» и «Зенита». В 18:30 «Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо». А в 20:45 стартует противостояние «Спартака» и «Родины». Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: Внеклассное чтение. 9 класс. Рассказы Чехова читает Дмитрий Журавлев.
1: В городе меня принимали радушно. Я охотно знакомился. И из всех знакомств самым основательным и, правду сказать, самым приятным для меня было знакомство с Лугановичем, товарищем председателя окружного суда. Ну, вы его знаете оба. Милейшая личность. Это было как раз после знаменитого дела поджигателей. Разбирательство длилось 2 дня. Мы были утомлены. Луганович посмотрел на меня и сказал: «Знаете что, пойдемте ко мне обедать». Ну, это было неожиданно, так как с Лугановичем я знаком был только официально и ни разу у него не был. Я только на минуту зашел к себе в номер, чтобы переодеться, и отправился на обед. И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной, женой Лугановича. Тогда она еще была очень молода, не старше 22 лет, и за полгода до того у нее родился первый ребенок. Дело прошлое, и теперь бы я, пожалуй, даже затруднился объяснить, что в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней. Тогда же, за обедом, для меня было все необычное.

мне было тяжело, уж не помню, что я говорил, но только Анна Алексеевна все покачивала головой и говорила мужу: «Дмитрий, ну как же это так?» А Луганович – это добряк, это один из тех простодушных людей, которые крепко держатся убеждения, что раз человек попал под суд, то значит он виноват, и выражать сомнения в правильности приговора можно только в законном порядке, там, на бумаге, но никак не за обедом и не в частном разговоре. «Ну, мы же с вами не поджигали», — говорил он мягко, «и вот нас же не судят и не сажают в тюрьму». И оба, муж и жена, старались, чтоб я побольше ел и пил. По некоторым мелочам, ну, потому, например, как они оба вместе варили кофе, и потому, как они понимали друг друга с полуслов, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно, и что они рады гостю. После обеда играли на рояле в четыре руки. Потом стало темно, и я уехал к себе. Это было в начале весны. Затем все лето провел я в Софьине безвыездно, и некогда мне было даже подумать о городе. Но впечатление о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни. Я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе. Поздней осенью в городе был спектакль с благотворительной целью. Вхожу я в губернаторскую ложу, меня пригласили туда в антракте, смотрю, рядом с губернаторшей Анна Алексеевна. И опять то же самое бьющее, неотразимое впечатление красоты и милых, ласковых глаз, и опять то же чувство близости. Мы сидели рядом, потом ходили в фойе. «Вы похудели», — сказала она, — «вы были больны?» «Да, у меня простужено плечо, и в дождливую погоду я дурно сплю». «Да, у вас вялый вид. Тогда весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе, бодрее, вы были воодушевлены, много говорили, были очень интересны. И, признаюсь, я даже увлеклась с вами немножко. Почему-то часто в течение лет вы приходили мне на память. И сегодня, когда я собиралась в театр, мне почему-то казалось, что я вас встречу». И она засмеялась. «Но сегодня у вас вялый вид. Это вас старит». На другой день я завтракал у Лугановичей. После завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы распорядиться там насчет зимы, и я с ними. С ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай в тихой семейной обстановке, когда горел камин, и молодая мать все ходила взглянуть, спит ли ее девочка. И после этого в каждый мой приезд я непременно бывал у Лугановичей. Ко мне привыкли, и я привык. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек. «Кто там?» – слышался из дальних комнат голос, который казался мне таким прекрасным. «Дед Павел Константинович», – говорила горничная или няня. Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала: «Почему вас так долго не было? Случилось что-нибудь?» Ее взгляд, изящная благородная рука, которую она подавала, мне ее домашнее платье, прическа, голос, шаги всякий раз производили на меня все то же впечатление чего-то нового, необыкновенного в моей жизни и важного. Мы беседовали подолгу, и подолгу молчали, думая каждый о своем. Или она играла мне на рояле. Если же никого не было дома, то я оставался и ждал, разговаривал с няней, играл с ребенком или лежал на турецком диване в кабинете. А когда Анна Алексеевна возвращалась, то я встречал ее в передней, брал от нее все ее покупки, и почему-то всякий раз эти покупки я нес такой любовью, с таким торжеством, точно мальчик. Есть пословица: не было у бабы хлопот, ты купила порося. И не было у Лугановичей хлопот, так вот подружились они со мной. Если я долго не приезжал в город, то значит я был болен или со мной что-нибудь случилось, и они сильно беспокоились. Они беспокоились,

0: что я образованный человек, знающий языки, и вместо того, чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне, верчусь, как белка в колесе, много работаю и всегда без гроша. И им казалось, что я страдаю. И если я говорю, смеюсь, ем, то только для того, чтобы скрыть свое страдание. И даже в веселые минуты, когда мне было хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. Особенно трогательны они были, когда мне в самом деле приходилось тяжело, когда меня притеснял какой-нибудь кредитор или не хватало денег для срочного платежа. Оба, муж и жена, шептались у окна. Потом он подходил ко мне серьезным видом и говорил: если вы, Павел Константинович, в настоящее время нуждаетесь в деньгах, то я и жена просим вас не стесняться и взять у нас. И уши у него краснели от волнения. А бывало, что также, пошептавшись у окна, он подходил с красными ушами и говорил: я и жена убедительно просим вас принять от нас вот этот подарок. Подавал мне запонки, портсигары, лампу. И я за это присылал им из деревни битую птицу, масло, цветы. Да, надо сказать, что оба они были состоятельные люди. Первое время я довольно часто брал взаймы и был не очень разборчив. Брал, где только возможно, но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановича. Да что говорить об этом? Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней. Я все старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика, мужу было больше 40 лет, имеет от него детей. Понять тайну этого неинтересного человека, этого добряка, простяка, который, рассуждая с таким скучным здравомыслием, на балах и вечеринках держится около солидных людей, вялый, ненужный, с таким выражением, как будто его привели сюда продавать, но который верит, однако, в свое право быть счастливым, иметь от нее детей. И я все старался понять, ну почему же она встретилась именно ему, а не мне? Ведь для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка? А приезжая в город, я по ее глазам видел, что она ждала меня. Да и она сама признавалась, что у нее с утра было еще особое чувство. Она угадывала, что я приеду. Мы подолгу беседовали, молчали. Но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим.
1: Внеклассное чтение. 9 класс. Рассказы Чехова читает Дмитрий Журавлев.

0: Маяк. В эту...
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Внеклассное чтение. 9 класс. Рассказы Чехова читает Дмитрий Журавлев.
1: Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, а к чему поведет эта наша любовь, если у нас не хватит силы бороться с ней? Мне казалось невероятным, что вот эта моя грустная, тихая любовь может грубо оборвать счастливое течение жизни ее мужа, детей, да всего этого дома, где меня так любили, где мне так верили. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, ну, там, если бы я боролся за освобождение Родины или был бы знаменитым ученым, артистом, художником. А то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увести ее в другую, такую же, а может быть, даже еще более будничную. И как долго бы длилось наше счастье? А что было бы с ней в случае моей болезни, смерти? Или если бы мы просто разлюбили друг друга? И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она тоже думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа как сына. Если бы она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду. А в ее положении и то, и другое было страшно и неудобно. И потом ее мучил вопрос, а принесет ли мне счастье ее любовь? Не осложнит ли она моей жизни и без того тяжелой и полной всяких несчастий? И ей казалось, что она недостаточно молода для меня, недостаточно трудолюбива, энергична, чтобы начать новую жизнь. И она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умной, достойной девушке, которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей. И тут же добавляла, что во всем городе едва ли найдется такая девушка. К счастью или к несчастью, в нашей жизни нет ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Наступило время разлуки, так как Лугановича назначили председателем в одну из западных губерний. Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтобы в последний раз взглянуть на сад и на зеленую крышу, то было всем грустно. И я понимал, что пришла пора прощаться не с одной только дачей. Было решено, что в конце августа Анна Алексеевна поедет в Крым, куда посылали ее доктора, а немного погодя, уедет Луганович с детьми в свою западную губернию. Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми, и до третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзин, которую она едва не забыла. И нужно было проститься. И когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих. Я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз. Целуя ее лицо, плечи, руки мокрые от слез, о, как мы были с ней несчастны! Я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как не нужно, мелко, и как обманчиво было все то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви надо исходить от высшего, от более важного, чем счастье, несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле. Или не нужно рассуждать вовсе. Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе, оно не было пусто. И до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошел к себе в Софьино пешком. Пока Алёхин рассказывал, дождь перестал, и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иванович вышли на балкон. Отсюда открывался прекрасный вид на сад и на плес, который теперь блестел на солнце, как зеркало. Они любовались и в то же время жалели, что вот этот человек с умными добрыми глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой или чем-нибудь, что делало бы его жизнь более приятной. И они думали о том, какое должно быть скорбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ее лицо и плечи. Оба они ее встречали в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой.

Сегодня во внеклассном чтении для 9 класса прозвучали рассказы Антона Павловича Чехова «Дама с собачкой» и «О любви». Читал Дмитрий Журавлев. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1972 год. Что мы не сумели понять, читая классическую литературу? Почему нам было не просто оказаться на одной волне с писателями прошлого? Как заново прочесть великие книги, чтобы обрести надежду? Подкаст «Помоги себе сам». Лекарство на книжной полке. Каждую пятницу в утреннем эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Москве 9 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военнослужащие с помощью БПЛА «Герань-4» уничтожили украинский склад ударных беспилотников большой дальности на окраине села Никитовка Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля. Удар был нанесен в пятницу. Атаке подверглось место хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников. Объективным контролем зафиксирован мощный пожар на месте расположения объекта. И только что Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили 328 украинских беспилотников над российскими регионами. Сотрудник оборонной фирмы «Польша» убит при ударе по полигону под Киевом, где проводилась выставка вооружений. Ту информацию подтвердило польское министерство иностранных дел. Уточняется, что погибший не был гражданином Польши, а внешнеполитическое ведомство республики продолжает оказывать помощь другим пострадавшим, точное число которых пока не называется. Накануне Минобороны России сообщило, что армия нанесла групповой удар по объекту в пригороде Киева, где демонстрировали беспилотники, используемые для нанесения ударов по российским гражданским объектам. От результатов напряженной работы следователей во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера. Это отметил Владимир Путин. Президент поздравил российских следователей с профессиональным праздником.
2: Сегодня путь честного служения Отечеству достойно продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России. От результатов вашей совместной напряженной работы во многом зависят состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера. Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, принимать действенные меры для возмещения причиненного ими вреда.
0: Владимир Путин также отметил работу следователей России по выявлению неонацистов и диверсантов в зоне специальной военной операции. Британский лорд призвал новое правительство королевства вернуться к диалогу с Россией. Новому главе МИДа Эдуарду Милибанду следует возобновить контакты с Москвой на высоком уровне, заявил член Палаты лордов британского парламента Ричард Балф в разговоре с корреспондентом ТАСС. Он полагает, что Лондон может сперва согласовать общую позицию по урегулированию украинского конфликта с Парижем и Берлином, прежде чем переходить к диалогу с Россией. Милибанд был назначен главой внешнеполитического ведомства Великобритании 20 июля. Он вошел в состав нового британского правительства во главе с премьер-министром Энди Бёрнамом. Дональд Трамп пошутил, что будет баллотироваться на 4-й срок, при том, что сейчас он находится на 2-м президентском сроке. А глава Белого дома уверен, что он победил на выборах 3 раза, даже в кампании 2020 года, когда президентом стал Джо Байден. Поэтому в своем выступлении на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне президент сообщил, что будет баллотироваться на 4-й срок и надел кепку «Трамп-2028». Следующие выборы президента США должны пройти через 2 года. Дональд Трамп не исключил возможность переизбрания на 3-й срок и заявил, что есть пути, с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок Конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более 2-4-летних сроков. Вся территория Абхазии обесточена из-за аварии на Ингурской ГЭС. Об этом сообщает Министерство энергетики республики. Сейчас идет процесс восстановления подачи электроэнергии. Такие же проблемы возникли сегодня в Грузии. Сейчас идет постепенное восстановление электроснабжения Тбилиси и других регионов. Процесс полного восстановления электроснабжения будет завершен в кратчайшие сроки, заявляют местные власти. Ингур-ГЭС расположен на границе между Абхазией и Грузией. Это единственный объект, который две страны совместно эксплуатируют после грузино-абхазской войны. По договоренности сторон Грузия получает 60% вырабатываемой этой гидроэлектростанции электроэнергии, Абхазия 40%. Санкт-Петербург, Москва и Казань стали самыми популярными направлениями для поездок у россиян в июле, сообщает ТАСС со ссылкой на крупный сервис онлайн-бронирования жилья. Также в число популярных направлений входят Сочи, Геленджик, Минск, Нижний Новгород, Калининград и Краснодар. Отмечается, что наибольшее число бронирования туристов приходится на однокомнатные квартиры и студии. Чаще всего россияне бронируют жилье на 3 дня и отдают предпочтение квартирам в центре с Wi-Fi, стиральной машиной и парковкой. Ранее ТАСС сообщал, что аренда жилья для туристов на территории России в июле подорожала на 3%, в среднем до 5400 рублей в сутки. Небольшое потепление прогнозируется в московском регионе к следующим выходным. Дожди прекратятся, и погода будет преимущественно без осадков, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее предварительному прогнозу, есть шансы, что следующие выходные, которые будут завершать макушку лета, порадуют москвичей более стабильной погодой благодаря смене циклонического доминирования солнечным антициклоном. После полуденные показания термометров увеличатся до 24-29 градусов, несмотря на пока еще северный ветер, сказала Макарова. Она добавила, что ночи тоже будут теплыми, от 12 до 17 градусов. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня переменная облачность, местами дожди, днем до плюс 26 градусов. В Москве ожидается плюс 20-22, местами дожди.

0: «Хочу все знать». Летний лагерь. «Хочу все знать». Новости науки.
1: Доброе утро, товарищи дети. Доброе утро, товарищи взрослые. Это передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев, и я вам принес свежих новостей науки, очень интересных. Разбил их по группам, поэтому начнем с палеонтологии. Цветковые растения пережили астероид. Масштабное исследование, опубликованное в журнале Science, доказало, что покрытосеменные, то есть цветковые, растения процветали и доминировали в лесах еще до падения метеорита, уничтожившего динозавров. Открытие совершено благодаря ботанической Помпеи, мгновенно погребенному под вулканическим пеплом древнему лесу. Также товарищи ученые опровергли метаморфозу головастиков. Обнаружение уникальных окаменелостей древнейших эмбрионов тетрапод, такие животные были, показало, что первые животные при выходе на сушу не имели стадии головастика, как современные амфибии. Они вылуплялись из яиц сразу миниатюрными копиями взрослых особей. И товарищ палеонтологи реконструировали саблезубую кошку. Палеонтологи детально восстановили форму черепа и морды примитивного миоценового хищника Adelphaeilurus consensus. Надо учить латынь, я так думаю. Решив многолетний спор о путях миграции кошачьих через Берингов мост. Вот кажется, зачем все это знать? Но интересно, во-первых. А во-вторых, чем больше знаем о прошлом, тем лучше готовы к будущему. Переходим к биологии и зоологии. Расшифровали геном акулы-долгожителя. Токийский университет секвенировал геном, то есть разобрал его на части и выяснил, что там, зачем стоит. Геном гренландской полярной акулы, живущей более 300 лет. У нее найдены уникальные дупликации генов, отвечающих за восстановление ДНК и защиту клеток от возрастных болезней. Я так понимаю, что все исследования в этой сфере помогут нам разобраться, как увеличить срок жизни человека при сохранении качества его жизни. От акул переносимся к муравьям. Скрытый арсенал муравьев. Ученые выяснили, что муравьи-древоточцы защищаются не только муравьиной кислотой. Их железы выделяют десятки ранее неизвестных пептидов с мощными противогрибковыми свойствами. И неожиданно, но рыбы против эволюционного тупика. В подземных водоносных горизонтах США, в Северной Америке, открыт новый вид безглазых пещерных рыб. Исследование доказало, что пещеры не являются эволюционным тупиком. Популяции продолжают активно разделяться и эволюционировать, используя подземные реки для миграции. Новости из области ботаники. 400 миллионов лет защиты от ультрафиолета. Биологи из Женевского университета изучили печеночника, это живое ископаемое. Оказалось, что их светочувствительный белок работает точно так же, как у высших современных растений. Эволюция не меняла сам защитный механизм со времен выхода растений на сушу, а лишь перенастраивала его регуляцию. То есть появился давно, а потом потихоньку начал уже распространяться вплоть до современных растений. История и археология. Следующая наша рубрика. Микробиом ледяной мумии Эдци. Исследователи полностью изолировали бактерии из ЖКТ Эдци, возраст этой мумии 5300 лет примерно, от современного загрязнения. То есть отделили тех бактерий от этих. В его кишечнике обнаружены уникальные холодоустойчивые дрожжи, генетически близкие к антарктическим штаммам. Эдци – это ледяная мумия человека эпохи Медного века, обнаружена еще в 1991 году в Эцальских Альпах в Тироле, в седловине Хуаслабьох, вблизи горы Симилаун, на высоте 3200 метров. А в результате сильного таяния льда она вылезла наружу, и ее нашли. Возраст мумии, определенный радиоуглеродным методом, составляет примерно 5300 лет. Вот эти названия, конечно, как будто я очередную главу «Властелин колец» читаю. Такие красивые, загадочные, и еще и мумии. Ух. Секрет алтарного камня Стоунхенджа. Вот здесь мы остановимся поподробнее. Ученые уточнили происхождение алтарного камня в центре Стоунхенджа и, похоже, недооценивали масштаб неолитических перевозок. Минералогический анализ показал, что 6-тонный алтарный камень доставили в Стоунхендж не из соседнего Уэльса, как долго считали, а с севера Британии, с территории современной Шотландии, на расстояние в сотни километров. Для людей каменного века это примерно как для нас вручную протащить монолит через полконтинента, без металла, без колесных телег и без моторов, только камень, дерево, веревки и лодки. Напомню, что такое Стоунхендж. Это один из самых известных мегалитических памятников мира. Каменный круг на Солсберийской равнине на юге Англии. Огромные вертикальные блоки, некоторые с каменными перемычками сверху. Плюс вокруг земляной вал и ров. Все это строили в несколько этапов, примерно с 3000 по 1100 годы до нашей эры. То есть Стоунхендж почти ровесник египетских пирамид и продукт длинной строительной программы, растянутой на многие поколения. В самом центре этого каменного круга лежит алтарный камень. Плоский блок весом около 6 тонн. Он окружен крупными трилитами, парами вертикальных камней с перекладинами. И по композиции именно алтарный камень – сердцевина всего комплекса. Такой смысловой якорь сооружения. Ранее считалось, что, как и часть других камней, его привезли из Уэльса на пару сотен километров. Но новые данные отправляют нас еще дальше на север. Чтобы понять масштаб происходящего, важно вспомнить, в какое время все это делалось. Неолит, новый каменный век – это этап, когда люди уже перешли к оседлому образу жизни, занимаются земледелием и скотоводством, строят большие поселения, но металл еще не вошел в повседневный обиход. Для северо-западной Европы и Британии ключевой неолит – это примерно 4000-2500 годы до нашей эры. И как раз на этом фоне появляются мегалитические гробницы и затем такие объекты, как Стоунхендж. То есть мы говорим о людях, у которых нет письменности, нет государств в нашем понимании, нет нормального транспорта, но есть коллективные проекты на десятилетия, даже столетия вперед. И алтарный камень, приехавший из Шотландии, как раз часть такой долгой истории. А теперь самое интересное, как вообще можно было перевести 6-тонный монолит за сотни километров в ту эпоху? Исследователи считают, что тянуть его только по суше было бы крайне сложно и нерационально. Гораздо логичнее представить сложный маршрут, который сочетает в себе сушу и воду. Камень добывают в карьере, перетаскивают до берега, грузят на плот или большие лодки, ведут вдоль побережья и по рекам, потом снова выгружают и уже по суше доставляют к будущему Стоунхенджу. Это требует целой цепочки решений, где остановиться, где перезимовать, где найти людей и ресурсы. Значит, у неолитических общин уже были налаженные связи на больших расстояниях, договоренности об обмене, о совместной работе и, возможно, общий культовый проект, ради которого все это и делалось. По сути, перед нами древняя логистическая сеть. Не в виде дорог с разметкой, а в виде набора протоптанных троп, речных маршрутов, прибрежных стоянок и социальных контактов между десятками поселений. Значение Стоунхенджа до конца современным ученым непонятно, но большинство археологов сходятся на том, что это ритуальный центр с важными астрономическими функциями. Ось памятника ориентирована на восход и заход Солнца в дни солнцестояний, так что он явно связан с календарем и наблюдением за небом. Есть версии, что это святилище предков, центр собраний, лечебное место или даже многослойный комплекс, который за века менял свои функции. История с алтарным камнем добавляет еще одну важную деталь. Ради этого центрального блока люди готовы были организовать доставку не просто из соседней деревни, а фактически с другого конца острова. А мне кажется, по меркам неолита это вообще, ну, с края вселенной. То есть Стоунхендж – это не только про загадочную религию каменного века, но и про способность древних обществ планировать огромные проекты, объединять ресурсы и строить свою версию инфраструктуры задолго до появления колесниц, дорог и письменных контрактов. Какой вывод мы можем сделать, товарищи? Дети, товарищи, взрослые. В любом веке, в любые времена, самое главное – это налаживать горизонтальные связи, то есть дружить, знакомиться, обмениваться контактами, поддерживать эти отношения. Именно вот такая вот сеть и сделала человечество доминирующим видом на нашей планете. И от длинной новости вновь перейдем к россыпи коротких. Обратим внимание на географию и геологию. Гигантский каменный веер под Антарктидой. Геофизики обнаружили под ледяным щитом Антарктиды крупную, скрытую геологическую структуру. Массивный каменный веер, который проливает свет на тектонические процессы и движения древних материков до оледенения полюса. Вообще сложно представить, когда рассматриваешь карту, что когда-то на Антарктиде не было льда. Ну и, наверное, на Северном полюсе тоже. Очень сложно это представлять. Сейсмопрогноз по воздушным приливам. Испанские ученые доказали метод предсказания извержений вулканов за полгода до их начала. Анализируя рилеевские волны и фоновые колебания от атмосферного давления, одиночная станция на Канарах зафиксировала внутренние сдвиги магмы задолго до внешних проявлений. И, конечно, нам, как человечеству, ученым, как передовому научному отряду человечества, необходимо разрабатывать такие методики определения и предсказания катаклизмов, потому что мы действительно входим в эпоху, когда Во-первых, они могут случаться чаще, и надо разбираться с ними. А во-вторых, они могут принести сильно больше вреда, потому что мы заселяем постепенно каждый уголочек планеты. Люди живут на склонах вулканов, и кажется, что они давно остыли и уже не будут извергаться. Но лучше предупредить заранее, тем более полгода – это прекрасное время для того, чтобы организовать спокойную эвакуацию людей, которые могут быть подвергнуты опасности при внезапном извержении вулкана. Ну, а теперь от дел земных к делам космическим. Новости астрономии. Старт программы LSST. В конце июня обсерватория имени Веры Рубин в Чили официально запустила крупнейший в истории 10-летний обзор неба. Он называется Legacy Survey Space and Time. Каждую ночь телескоп делает около 1000 снимков, собирает 10 терабайт данных для поиска темной материи и миллионов астероидов. Вообще, конечно, масштаб проекта, он поражает. И все, что делают астрономы, благодаря новым технологиям, в том числе технологиям обработки данных, так называемым, вот все, что мы называем искусственным интеллектом, на самом деле большие языковые модели, благодаря этому возможно анализировать и старые данные, и новые данные. И это все больше и больше проливает свет на то, что происходит в самых дальних, ну, относительно Земли, конечно, уголках Вселенной. Потому что мы, напомню, не центр Вселенной. И это надо помнить и быть внимательными и осторожными. Новый каталог гравитационных волн появился в сети. Астрофизики опубликовали данные о 161 новом слиянии черных дыр, увеличив общее число детектированных событий до 390. Обнаружены четкие доказательства существования черных дыр второго поколения, возникших от повторного слияния. Мало нам было просто черных дыр где-то в космосе, так они теперь еще сливаются и, соответственно, становятся еще больше. Хотя сложно понять, потому что, ну, мы пока их детектируем, но изучить нам их сложно. Именно вот подлететь, посмотреть, потому что подлетишь сразу туда, и мы там пропадем. Кстати, если хочется узнать побольше про черные дыры, у нас много выпусков было в рубрике «Астрономия». Все можно найти на медиаплатформе «Смотрим», вбивайте «Хочу все знать», допустим, черные дыры, и там все вам выкинет. Кучу-кучу раз мы говорили об этом и с разных сторон обсуждали черные дыры и новости про черные дыры, поэтому добро пожаловать и увеличивайте свои знания. Еще одна новость. Солнечные облака на розовой планете. Звучит, как будто бы мы снимаем какой-то фантастический фильм. Телескоп Джеймс Уэбб, тот самый, один из самых знаменитых телескопов в мире, исследовал атмосферу экзопланеты-гиганта J504b. Компьютерное моделирование показало, что странные аномалии в ее спектре вызваны высотными облаками из кристаллов соли. Но звучит пока это все, конечно, ну, действительно, как научная фантастика. Но ведь есть люди, которые не просто понимают эту новость досконально, так они ее и создают, изучают, анализируют, делают выводы, предсказывают и изыскивают полезные применения этим данным. Может быть, не для нас, не там, даже для ближайших пары поколений, но когда-нибудь, я уверен, исследователи будущего, те, которые будут бороздить простору космоса на космических кораблях, они скажут спасибо ученым 21 века за вот эти первые шаги по исследованию гиганта JJ, как он там дальше, 504b, экзопланета. Вот такие новости. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. После этого будет тоже новость, но с большим разбором я расскажу про пятна на Солнце. Там ученые, товарищи ученые тоже всякого интересного понавычисляли. И мне захотелось рассказать вам об этом поподробнее. Поэтому сейчас дружно все бежим на перемену. Взрослые слушают свои новости, новости спорта. И потом вернемся к новостям науки в передаче «Хочу все знать» на «Маяке».
0: «Хочу все знать». Новости науки.

молодежь.

0: моей парадигме психотерапевт – это скорее проводник твоей судьбы.
1: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+. Маяк.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Армия России поразила объекты портовой инфраструктуры в портах Одесса и Измаил, сообщает Министерство обороны. Прошлой ночью наши вооруженные силы продолжали наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования ударными беспилотными летательными аппаратами. В порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного значения. А в порту Измаил поражены объекты также портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, также атакован склад с военным имуществом ВСУ, сообщает Министерство обороны. За прошлые сутки вооруженные силы Украины потеряли в зоне ответственности группировки войск «Восток» до 375 военнослужащих и большое количество техники, а также около 40 пунктов управления беспилотной авиации, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов. По его данным, в результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка противника.
2: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Васильевка, Малиновка, Гавриловка, Никольская и Зорница. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений беспилотных систем, до 375 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 2 склада материальных средств, 7 станций спутниковой связи Starlink, 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 38 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка противника.
0: По данным пресс-центра группировки «Север», в течение суток подразделения наносили удары по ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сбили 199 беспилотников самолетного типа. Группировка «Восток» заявила о продвижении вглубь украинской обороны «Запад» об ударах по ВСУ с применением артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации. Финляндии больше нет. Она стала частью фашистского Запада. Об этом заявил в интервью РИА Новости переехавший в Россию бывший депутат парламента Финляндии, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиянин. По словам политика, его страна уже стала зоной боевых действий, ведь там находится НАТО. Туртиянин был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 был исключен из партии «Истинные финны» и основал партию «Власть принадлежит народу», которая выступала за сохранение отношений с Россией против вступления Финляндии в НАТО. В конце 2025 года политики его супруга переехали в Россию и получили статус беженцев. Тема глобальной логистики будет одной из центральных на встрече президентов России и Казахстана в Омске. На протяжении нескольких дней там будет проходить очередной форум межрегионального сотрудничества. Перед официальной частью Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев пройдут двустороннюю встречу, на которой в узком формате обсудят актуальные темы взаимодействия двух стран. Сообщает пресс-служба Кремля. Отмечу, что российский лидер в эти дни совершает рабочую поездку по регионам. Минувшим днем Путин побывал в Иркутске, где посетил авиационный завод. В России заработают новые правила обслуживания маломобильных пассажиров. С 1 сентября эта категория граждан сможет бесплатно бронировать места в самолете на этапе покупки билета. До этого надо указать перевозчику особенности передвижения, он подберет рассадку с учетом требований безопасности полетов. Если пассажиру, включая ветеранов СВО, требуется сопровождающий, то ему гарантировано бесплатное место рядом. Соответствующие правила содержатся в постановлении Минтранса. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня переменная облачность и дожди. Температура воздуха плюс 24 градуса. В Москве плюс 20-22. Местами кратковременные дожди.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Зенит» – главный фаворит в борьбе за титул в российской футбольной премьер-лиге в новом сезоне. Такой прогноз сделал статистический портал «Опта Спортс». Шансы клуба из Санкт-Петербурга сохранить звание чемпиона оцениваются почти в 45%. Футбольный ЦСКА на старте нового сезона одержал волевую победу над «Балтикой», и тему продолжит Александр Ниценко.
2: ЦСКА умудрился летом остаться без единой победы в 7 товарищеских матчах, уступив 4. Молодой тренер Дмитрий Гдесамов еще лишился из-за вирусной инфекции Баринова. «Балтика» тоже не без потерь. Лечится главный снайпер Хиль. Кроме того, планировалось, что после этой встречи из калининградской команды к армейцам перейдет вратарь Бориско. Наставник «Балтики» Андрей Талалаев назвал готовящуюся сделку выстрелом в голову и гарантией борьбы за выживание. Сама встреча полностью оправдала ожидания. Уже на 35-й секунде фирменный аут калининградцев от «Биви» привел к скидке Гассама на афоры и голу гостей. Далее «Балтика» стала оборонять счет и сильно за это поплатилась. В середине тайма спаса кругового забил Козлов, но мяч не был засчитан из-за офсайда. Армейцев это только раз задорило. Проход справа Поповича и прострел от лицевой стал предвестником автогола Андерсона на 33-й минуте. А на 36-й состоялся гениальный пас кругового за спину защитникам из центра, который помог Глебову реализовать выход 1-1. ЦСКА перевернул встречу. Во втором тайме был привоз Мойзеса и еще один отмененный гол афоры из-за офсайда. Судья не поставил пенальти ворота «Балтики» в спорном эпизоде. В концовке случился двойной сейв Бориско и штанга Карма в одной атаке. В итоге ЦСКА взял верх 2-1.
1: И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
3: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». Жизнь в розовом цвете – праздник или проклятие? Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.

0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
1: Товарищи взрослые, товарищи дети, возвращаемся к новостям науки. И пока шли взрослые новости, я продолжал смотреть новости на научных сайтах и нашел еще одну, которую срочно надо поделиться. Я помню, что я обещал про темные пятна на Солнце, но я обязательно о них расскажу чуть позже. А здесь новость, связанная непосредственно с нами, с пустынями и с лесами. Великая зеленая стена обогнала природу. Деревья, посаженные человеком, выросли быстрее, чем в обычных лесах. Почти полвека наш сосед Китай реализует один из крупнейших лесовосстановительных проектов в истории человечества. За это время в рамках программы создания Великой зеленой стены было высажено примерно, вы вдумайтесь, 66, вот сейчас придумайте, какое слово я должен дальше сказать, миллиардов деревьев, образующих огромный зеленый пояс вдоль пустынь Гоби и Такла-Макан. 66 миллиардов! Это считать устанешь. Проект сдерживает наступление песков, однако новое исследование выявило неожиданную способность и особенность этих лесов. Согласно работе, опубликованной в научном журнале, деревья, высаженные в рамках программы, растут быстрее, чем деревья в естественных лесах. Ученые предполагают, что искусственные насаждения могут эффективнее реагировать на увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере. При этом исследователи признают, что причины такого явления пока остаются не до конца понятными. По словам ведущего автора работы, ландшафтного эколога Юйхана Ло из Пекинского университета в Шэньчжэне, различия между искусственными и естественными лесами требуют дальнейшего изучения. От этого зависит понимание того, насколько эффективно подобные посадки способны поглощать углерод. Сам проект стартовал аж в 1978 году и должен завершиться к 2050-му. Его первоначальной задачей была борьба с опустыниванием, поскольку Гоби ежегодно поглощает более 2,6 тысячи квадратных километров пастбища сельскохозяйственных земель Китая. На первых этапах программа столкнулась с серьезными трудностями. Многие быстро растущие виды деревьев, выбранные для массовой посадки, плохо переносили местные климатические условия и массово погибали. Тем не менее, китайские специалисты продолжили работу, постепенно совершенствуя подходы к лесоразведению. В результате проект не только выжил, но и стал одним из самых успешных примеров масштабного восстановления лесов. И в отличие от ряда аналогичных инициатив в других странах, где попытки просто высадить как можно больше деревьев заканчивались неудачей, китайская программа постепенно адаптировалась к местным природным условиям. Ну, а теперь, как я вам и обещал, на солнце. Новость. На Солнце выросло рекордное пятно, точнее целую область под номером 4478. В конце июня ее площадь достигла примерно 1190 условных единиц. Это крупнейшая группа солнечных пятен в 2026 году, и сейчас она как раз повернулась в сторону Земли. Если говорить по-простому, на поверхности Солнца появился огромный темный континент. И именно такие активные области чаще всего становятся источником мощных вспышек и выбросов плазмы. Астрономы сейчас внимательно следят за этой группой, от ее поведения зависит, будут ли в ближайшие дни серьезные магнитные бури. Что такое солнечные пятна? Еще раз напомню или расскажу для тех, кто еще не знает. Солнечное пятно – это не дырка в Солнце и не ожог, а вполне нормальное состояние для нашей звезды. Это область, где особенно сильное магнитное поле, из-за которого поверхность чуть остывает и выглядит темнее. Обычно температура солнечной поверхности около 5,5 тысяч градусов. В пятнах она на 1000-1500 градусов ниже, поэтому на фоне ослепительно яркого диска такие зоны кажутся темными. Если смотреть на Солнце через телескоп со специальным фильтром, пятна видны как темные пятна и архипелаги, иногда больше самой Земли по размеру. Откуда вообще берутся эти пятна? В недрах звезды плазма все время движется, Солнце вращается, и магнитные линии как будто закручиваются и перепутываются. В каких-то местах это поле прорывается сквозь поверхность, и там нарушается нормальное перемешивание

чаще. И рекордная область – часть этой подъемной фазы цикла. Иногда в тихие годы на видимой стороне Солнца не видно ни одного пятна. И это тоже нормальное состояние. Просто другая фаза жизни звезды. Как это влияет на Землю? Сами по себе пятна нам не вредят. Это не лазерные прицелы на нашу планету и не признак того, что Солнце собирается вот-вот вспыхнуть ярче обычного. Но пятна – маркеры активных областей, где возможны мощные вспышки и выбросы корональной массы, огромных облаков заряженных частиц. Если такое облако летит в сторону Земли, через 1-2 дня у нас усиливается магнитная буря. Магнитное поле планеты начинает колебаться, страдает радиосвязь, возможны сбои навигации и спутниковых систем. Для обычного человека это чаще всего выражается в странных графиках магнитных бурь в новостях, в жалобах метеозависимых и в красивых полярных сияниях на высоких широтах. А для энергетиков, операторов спутников и авиации космическая погода – это уже серьезный фактор риска. И вот из Солнца вернемся обратно на Землю, к нашим антропологическим делам. На сайте Naked Science я нашел новость. Антропологи пересмотрели причину увеличения человеческого мозга. Тоже же интересно. У нас большой мозг, большой. Одной из главных анатомических особенностей эволюции рода Homo считается резкое увеличение объема черепной коробки за последние примерно 2 миллиона лет. За это время она в среднем увеличилась в 3 раза. Однако авторы нового исследования поставили под сомнение традиционную гипотезу, согласно которой этот процесс был результатом естественного отбора. По их мнению, он мог оказаться случайностью. Долгое время антропологи полагали, что увеличение размеров человеческого мозга как абсолютного объема в кубических сантиметрах, так и относительного размера по сравнению с телом происходило главным образом под действием естественного дарвиновского отбора. Согласно этой гипотезе, на эволюцию мозга могли влиять изменения окружающей среды, особенности питания, когнитивные способности, усложнение социальной жизни и развитие технологий. Большой мозг стал эволюционным ответом на необходимость выживать в меняющейся среде, координировать действия в группах и передавать знания. Считается, что этот фактор сложился в течение последних примерно 2 миллионов лет. За это время объем черепной коробки у наших предков увеличился в 3-4 раза. Приблизительно от 400-500 кубических сантиметров у вероятных предков рода Homo, австралопитеков, до примерно 1500 кубических сантиметров у поздних представителей Homo, неандертальцев и сапиенсов, то есть у нас. Параллельно менялось лицо, оно становилось менее массивным, челюсти и зубы уменьшились, в том числе надбровные дуги. Гипотеза об увеличении мозгового отдела и изменении лица под действием дарвиновского отбора казалась логичной и самоочевидной. Но вот товарищи антропологи поставили ее под сомнение. Хорвати и Хаббе, так зовут ученых, проанализировали 87 черепов представителей рода Homo. 24 принадлежали сапиенсам, остальные – неандертальцам, эректусам, хабилисам и другим ранним формам. С помощью трехмерной геометрической морфометрии сравнили форму лицевого отдела черепа и черепной коробки, а также оценили объем полости мозгового отдела у разных Homo. Они не стали ограничиваться простым сравнением размеров черепов в разные периоды эволюции, то есть их интересовал не столько конечный показатель в кубических сантиметрах, сколько динамика изменений, как именно менялся облик предков во времени. И они попытались, ученые, ответить на вопрос, какая из эволюционных моделей лучше описывает наблюдаемую динамику преображений черепа и лица у Homo. В общем, сравнили 6 математических моделей эволюции. Одна из них описывала постоянный естественный отбор в сторону увеличения мозга. Это классический сценарий. Другая предполагала нейтральную эволюцию, при которой изменения не имели заранее заданного направления, могли накапливаться под действием случайных эволюционных процессов. Остальные модели описывали разные варианты стабилизирующего отбора и стазиса, длительного сохранения анатомического признака в относительно узком диапазоне значений. И, в общем, они пришли к выводу, что увеличение черепной коробки представителей рода Homo действительно происходило, но дарвиновский отбор, вероятно, этому либо не способствовал, либо помогал, но незначительно. Лучше всего изменения соответствовали модели нейтральной эволюции. Иными словами, по мнению антропологов, приобретенные формы размера мозгового отдела – случайность эволюционных процессов, а не результат устойчивого движения к определенной цели. Надо будет еще это поподробнее поизучать. Получается, все-таки какая-то случайность сделана нас нами. На этом новости науки мы заканчиваем. Хочу сказать, что если кому-то хочется больше новостей, я отдельно, просто для удовольствия, иногда записываю подкаст «Научный экспрессо». Специально выбрано такое название, чтобы найти было легче. Подписывайтесь, слушайте всякие вот такие подробные разборы научных новостей или разборы очень таких ярких заголовков, которые вводят нас в заблуждение. А сейчас мы сделаем маленькую паузу и отправимся на Луну, но теперь уже выдуманную Луну Николая Носова, где продолжаются приключения Незнайки.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Поднимавшаяся на поверхность, уши неприятно запахло. Ник достал бутылку с томатным соусом и отрезал 4 ломтика хлеба. Пузырьки вскакивали все чаще. Ник уселся возле костра и снял с огня сковородку. Половину кушанья он вылил на оловянную тарелку, оно медленно разлилось по тарелке. Ник знал, что оно еще слишком горячее. Он подлил на тарелку немного томатного соуса. Он знал, что бобы и макароны и сейчас еще слишком горячие. Он поглядел на огонь, потом на палатку. Он вовсе не намеревался обжигать язык и портить себе все удовольствие. Он никогда, например, не мог с удовольствием поесть жареных бананов, потому что у него не хватало терпения дождаться, пока они остынут. Язык у него очень чувствителен к горячему. Ник был очень голоден. Он увидел, что за рекой, над болотом, где уже почти стемнело, поднимается туман. Он опять поглядел на палатку. Ну, теперь можно. Он зачерпнул ложкой с тарелки. «Ах, черт!» – сказал Ник. «Ах, черт побери!» – сказал он с наслаждением.
3: Эрнест Хемингуэй. На Биг Ривер.

0: Чтение.
1: Разговаривая таким образом, друзья шагали по городу. Чем дальше они уходили от центра, тем реже встречали освещенные витрины магазинов и яркие огоньки реклам. Дома становились все ниже, а окна подслеповатее. Асфальтированные тротуары кончились и пошли просто булыжные, с выбоинами, с ухабами и лежащими поперек кучами мусора. Вид всего этого производил на Незнайку удручающее впечатление. Одни названия улиц могли вызывать неприятные чувства. Если в богатых кварталах города чаще встречались такие названия, как «Светлая улица», «Счастливая улица», «Бульвар радости», то здесь в ходу были такие названия, как «Улица бедности», «Темная улица», «Грязная улица», «Болотная» или «Гнилая». Заметив, что они забрели в какую-то глушь, Незнайка спросил: «Разве мы не пойдем сегодня в экономическую гостиницу?» «Нет, братец», — ответил Козлик, — «экономическая гостиница нам сегодня по карману. Ну, у нас на каждого всего по 10 сантиков, а за такую сумму можно переночевать лишь у Дрянинга в тупичке. Это так гостиница называется», — пояснил Козлик. Пройдя по большой трущобной улице, наши друзья свернули на малую трущобную и, миновав первый, второй и третий трущобные переулки, свернули в узенький закоулочек, который назывался «Мусорный тупичок». В конце этого закуточка стоял большой серый дом, с виду напоминавший огромный мусорный ящик. Над входной дверью, которая поминутно открывалась, пропуская все новых и новых коротышек, висела вывеска с надписью «Общедоступная гостиница Тупичок». Теперь уже неизвестно в точности, называлась ли гостиница так, потому что помещалась в тупичке, или же улица была названа тупичком вследствие того, что здесь была гостиница с таким названием. Незнайка и Козлик вошли в дверь и очутились перед конторкой с окошком. Заглянув в окошечко, Козлик спросил: «У вас найдется 2 места по 10 сантиков?» Кто-то, кого не видел стоявший сбоку Незнайка, ответил: «Найдется. -2 этаж, места 215 и 216». Козлик протянул в окошечко деньги и получил 2 жестяных жетона, на которых были выбиты цифры 215 и 216. «А что это значит, -2 этаж?» заинтересовался Незнайка. «Почему минус?» «Этот дом не только поднимается вверх, но и опускается вниз, под землю», — объяснил Козлик. «Все этажи, которые вверх, те плюс, а которые вниз, те минус. -2 этаж – это значит 2-й подземный этаж. «А почему нам нельзя наверх?» «Вверх дороже», – ответил Козлик. «Вот разбогатеем, переселимся наверх». Спустившись по грязной деревянной лестнице на 2 этажа вниз, наши друзья вошли в дверь и очутились в огромной комнате с низким прогнувшимся закопченным потолком. Первое впечатление у Незнайки было, будто он снова попал в каталажку. Такие же складские полки с лежавшими на них коротышками, такая же чугунная печь с длинными, тянувшимися через все помещение трубами, такая же тусклая лампочка под потолком. Вся разница заключалась в том, что здесь было гораздо грязнее и теснее. Полки были не из пластмассы, как в каталажке, а из грубых, почерневших, неотесанных деревянных досок. И стояли они так тесно, что между лежавшими на них коротышками, казалось, трудно было просунуть палец. В отличие от арестованных, которые томились в каталажке, здешние обитатели пользовались гораздо большей свободой. Каждый здесь считал себя вправе делать все, что ему приходило в голову. Многие не только пекли картошку в золе, но и варили в жестянках из-под консервов похлебку, жарили какие-то длинные бесформенные коржи из теста, развешивая их на горячих жестяных трубах. На этих же трубах висели вперемешку с коржами чьи-то носки, сохнущие после стирки белье, изорванное до последней степени тряпье, бывшей когда-то одеждой, даже чьи-то ботинки.

0: В Москве 10 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Армия России продолжила наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования ударными беспилотниками, сообщила Минобороны. Целями российских военных стали объекты в 5 областях Украины – Одесской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Николаевской. Вооруженные силы ударили по портам, электроподстанциям, автозаправкам и складам. В частности, уничтожены 2 подстанции и АЗС в Черниговской и Харьковской областях. В Николаеве, Сумской области на воздух взлетел склад с беспилотниками большой дальности. В портах Одесса, Измаил, Николаев разгромлены инфраструктура, которую использовали для хранения горючего и военных грузов. В порту Николаева также взорваны сухогруз и 2 буксира. Сотрудник оборонной фирмы Польши убит при ударе по полигону под Киевом, где проводилась выставка вооружений. Эту информацию подтвердило польское министерство иностранных дел. Уточняется, что погибший не был гражданином Польши. Внешнеполитическое ведомство республики также оказывает помощь другим пострадавшим, точное число которых пока не установлено. Накануне Минобороны России сообщило, что армия нанесла групповой удар по объекту в пригороде Киева, где демонстрировали беспилотники, используемые для нанесения ударов по российским гражданским объектам. Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль военно-гражданской администрации с гуманитарным грузом на освобожденной территории Харьковской области и пытались добить дронами сотрудников администрации. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харькова Виталий Ганчев. Сотрудники, находившиеся в автомобиле, вовремя заметили угрозу и успели покинуть транспортное средство. Украинские неонацисты нанесли несколько ударов по машине, на которой сотрудники доставляли населению гуманитарную помощь. Транспортное средство полностью сгорело. Кроме того, противник целенаправленно наносил удары FPV-дронами по лесополосе, где укрылись сотрудники гражданской администрации. Никто из них не пострадал. Владимир Путин поздравил следователей с профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил сотрудников органов следствия за преданность службе и вклад в обеспечение законности в стране.
2: От результатов вашей совместной напряженной работы во многом зависят состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера. Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, принимать действенные меры для возмещения причиненного ими вреда. А особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни, вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников. Подчеркну, что всегда и на всех направлениях сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости.
0: Президент добавил, что традиции, которые были заложены в следственных органах еще в эпоху петровских реформ, крепли на всех исторических этапах развития государственности России. Сегодня же путь честного служения стране продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России. Бельгийские правоохранители задержали по подозрению в шпионаже гражданку Канады китайского происхождения, работавшую стажером в Европейском штабе НАТО. Об этом сообщает телеканал RTL со ссылкой на Федеральную прокуратуру Бельгии. По его данным, задержанную подозревают в шпионаже в пользу третьей страны и участие в преступной организации. В доме подозреваемой, а также на месте ее работы были проведены обыски. Другие подробности пока не приводятся. Сразу 7 подростков в Карачаево-Черкесии стали фигурантами уголовного дела об избиении сверстников, сообщил ТАСС руководитель Республиканского управления Следственного комитета. По его данным, о нападениях несовершеннолетних следователей узнали из интернет-мониторинга. Группа под надуманным предлогом провоцировала конфликты и избивала других детей в школе и на улицах, снимая происходящее на телефон и выкладывая в соцсети. Известно как минимум о 3 пострадавших. 7 фигурантов проведены психолого-психиатрические судебные экспертизы и предъявлено обвинение по статье «Хулиганство со решенная группа лиц по предварительному сговору. В ближайшее время материалы поступят в суд. Из-за влияния циклона в Москве и области сегодня будет облачно, пройдут кратковременные дожди. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, температура воздуха будет ниже нормы.
1: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью циклона, поэтому в Москве и по области будет облачно с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные ливневые дожди интенсивностью до 2-3 литров воды на метр квадратный. Ветер северных румбов по силе 4-9 метров в секунду и температура воздуха не выше плюс 19 плюс 22 в середине дня, а это как минимум на 4 градуса холоднее, чем положено в это время года. При этом показания барометра будут расти, и вечером атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
0: Небольшое потепление прогнозируется в московском регионе к следующим выходным. Дожди прекратятся, и погода будет преимущественно без осадков. По прогнозу гидрометцентра, температура достигнет показателей 24-29 градусов. Теплыми будут и ночи от 12 до 17 градусов. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Петербурге завтра переменная облачность, местами дожди, температура плюс 22-24 градуса. В Москве сегодня облачно, также местами дождь до плюс 22 градусов.
3: Маяк.
4: Приподнимем занавес за краешек, такая старая тяжелая кулиса. Вот какое время было раньше, такое ровное, взгляни, Алиса. Но плохо за часами наблюдали счастливые, и нарочно время замедляли трусливые. Торопили время, понукали, крикливые. Без причины время убивали, ленивые. И колеса времени стачивались в трении. Все на свете портится от трения. И тогда обиделось время. И застыли маятники времени. И 12 в полночь не пробило. Все ждали полдня, но опять не дождались. Вот какое время наступило. Такое нервное. Взгляни, Алиса. И на часы испуганно взглянули счастливые, жалобные песни затянули трусливые, рты свои огромные заткнули болтливые, хором зазевали и заснули ленивые. Смажь колеса времени не для первой премии, им ведь очень больно от трения. Обижать не следует время. Плохо и тоскливо жить.

0: Каникулы с пользой.
1: Товарищи дети, доброе утро, товарищи взрослые. Это передача «Хочу все знать». Напомню, меня зовут Денис Николаев, и пришло время решать занимательную математику. Ну а раз математика занимательная, то одно из мест в студии занял Антон Низовцев. Антон, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Так, у нас сегодня традиционный летний эксперимент. Не только вы экспериментируете, мы тоже экспериментируем. Мы, товарищи детей, позвали в студию. И давайте знакомиться. Привет, как тебя зовут?
3: Я Вика.
1: Вика, отлично. Сколько лет, какой класс закончила?
3: Мне 12 лет, закончила 6 класс.
1: Шестой класс. И как там? Мне очень нравится сейчас спрашивать. Второй раз хочешь?
3: Нет.
1: Нет.
2: Из какого города ты?
3: Из Москвы.
2: Из Москвы, Вика. Хорошо. Как у тебя с математикой дела?
3: Ну, четверочка нормально.
2: Четверочка.
1: Сейчас исправим.
2: Сейчас мы исправим, да, либо в лучшую сторону, либо в худшую. Давайте начнем с такого простого вопроса, потому что
1: дважды
2: у нас
1: два?
2: В математике просто есть числительные,
1: ага.
2: И дети, да и взрослые тоже нередко путают эти числительные. Вот, ты можешь записывать, соответственно. Вопрос будет такой. Дима записал цифрами число 102 миллиона 72 тысячи 3. Повторяю. 102 миллиона 72 тысячи 3. Вопрос. Сколько нулей в его записи? Очень простой вопрос. Сколько нулей в его записи?
3: Еще раз число можно, пожалуйста.
2: 102 миллиона 72 тысячи 3. Сколько нулей в его записи? Денис Евгеньевич, как у вас с числительными?
1: Хорошо. Я просто записал, надо было попробовать на слух это воспринять. Ну что, сколько?
3: Четыре нуля.
1: Четыре.
2: У вас вот. Тоже четыре,
1: да,
2: получилось.
1: У меня 4, да?
2: Четыре,
1: да.
2: Совершенно 4, правильно.
1: Да, все. Ну это разминочка была.
2: Это была разминочка, да. Вот, так как Вика у нас переходит в 7 класс, я думаю, что можно ей что-то сложное дать.
1: 103 миллиона, да?
2: 103 миллиона, да.
1: Вопрос с подвохом, да. 103 миллиона 72 тысячи 3. Сколько нулей?
2: Я прямо хочу сложно.
1: Давай.
2: Если вы не против.
1: Ну, я помогу.
2: Ну, это мы еще не знаем, сможете ли вы решить.
1: Либо да, либо Вика поможет мне.
2: Может быть, Вика, да, поможет. Значит, про шифр задача будет. Недавно с учеником начали мы изучать шифры. И очень интересные там различные есть шифры. И наоборот, вот эта тема очень нравится ребятам. И здесь задача такая. Вася шифрует трехзначные числа. Он записывает сумму первых двух цифр и приписывает к ней сумму двух последних цифр. Еще раз, трехзначные числа. И записывает сумму первых двух и сумму последних двух. Давайте попробуем с вами это сделать. Например, число 315, Вика. Что запишет Вася, если у тебя число 315? Сумма первых двух цифр. Чему будет равна, Вика?
3: 4.
2: Совершенно правильно, Денис Евгеньевич. А сумма последних двух цифр?
1: 6.
2: 6. То есть число 315 Вася закодирует как 46. Это понятно?
1: Я понял, не сумму. Я-то десятки закодировал. Да, я неправильно понял.
2: Вот. То есть вместо числа 315 он закодирует его и запишет число 46. Здесь все понятно, да? Хорошо, давайте еще одно попробуем. Число 348. Давайте сами каждый подумайте. 348. Трехзначное, опять же, число. Как его закодирует Вася?
3: 712.
2: 712.
1: Да.
2: Денис Евгеньевич согласен.
1: 712.
2: Да. Да, то есть мы получили в первом случае число 46 двузначное, да, по вот этой кодировке, а во втором случае трехзначное. А теперь вопрос. Вопрос сложный действительно будет. Сколько чисел он мог превратить в число 63? Сколько чисел Вася мог превратить в число 63?
1: Интересно.
2: Вот это очень интересно, когда про шифры просят что-то наоборот сделать. Ну, в данном случае надо наоборот понять, сколько различных чисел можно закодировать с помощью числа 63. То есть ключ известен, а надо изначальный текст как бы разгадать. Кто-то нашел хотя бы одно число?
1: Не, ну я одно, я пытаюсь сразу посчитать все.
2: А но... расскажите нам одно число, которое вы нашли.
1: Ну, одно?
2: Трехзначное, да. Все числа трехзначные.
1: 150. Нет, стоп, сейчас понял. Там же второе, трехзначное число. То сколько трехзначных, это важно еще понять.
2: Трехзначное, да. Вася шифрует только трехзначные числа.
1: 421.
2: 421. Вика, да. Давайте проверим. 421 по такой схеме как будет закодировано?
3: Ну, 63.
2: 63.
3: Правильно.
2: Совершенно правильно. И я думаю, что вначале Денис Евгеньевич что-то там хотел, типа 150 что-то, и на что он натолкнулся?
1: На второе число.
2: На вторую цифру. Да, в трехзначном числе будет вторая цифра, и если она какая-то будет большая, типа 5, уже не получится закодировать его как 63, потому что вот эта пятерка, она должна быть, ну, часть суммы, которая 3, да? Вот, соответственно, вторая цифра у нас маленькая.
1: У меня получилось вот столько всего. А, еще одно какое-то забыл я.
2: Вика, давайте еще какое-нибудь число придумаем, кроме 421.
1: Все. Не подсматривай.
2: Вот так вот детей в студию приглашаем, они подсматривают.
1: Да, да, да. Я же по привычке, когда нам дозваниваются в эфир, не видно же, что я делаю. Я сижу спокойно, рисую, Антону на пальцах бывает показываю ответы. Я забыл, что ты тут в студии сидишь, Вика, и рядом с тобой пишу все ответы. Нет, я еще раз, я вообще за то, если есть возможность подсмотреть, подсматривайте. Ну, глупо не пользоваться.
2: Очень дискуссионный вопрос. Есть возможность посмотреть, подсматривайте. Мне кажется, в каких-то случаях можно подсматривать, можно списывать, а в каких случаях нельзя, как вы считаете?
1: Ну, по ситуации. То есть вопрос, что если в процессе обучения, на старте обучения вот можно подсмотреть, потому что ты пока еще навыком не овладел, иногда надо посмотреть, потому что мы устроены так, обезьянка видит, обезьянка делает. А вот уже когда, допустим, ты уже тренируешься, чтобы потом на экзамене, то тут не надо подсматривать, потому что иначе ты навык не, как это сказать, не вобьешь в память.
2: А вы вот списывали в школе? Можете признаться на
1: Конечно.
2: Всю страну? Списывали?
1: Да.
2: Есть какая-то история про списывание у вас?
1: Ну, я помню, что я готовил шпаргалки на экзамен, устный экзамен по биологии.
2: Да.
1: Вот их очень много написал. В итоге они мне не понадобились, потому что пока я их писал, я все выучил. Ну, это классическая история.
2: Такое тоже бывает.
1: Я не так много, то есть у меня вот именно больше шпаргалки готовились для того, чтобы себя успокоить. То есть я ими старался не пользоваться, точнее, страшно было пользоваться, вдруг поймают. Но когда ты знал, что они у тебя в кармане лежат, то ты такой, типа, все нормально, все хорошо. То есть это скорее само
2: для себя спокойней. Так, Вика, ну что?
3: 512.
1: 512 есть.
2: 512 есть. Еще какой-нибудь есть? Кстати, напомним, что 512 – это 2 в девятой степени.
1: Зачем нам это знать?
2: Да просто надо знать иногда. Еще какое-то знаем? Денис Евгеньевич, помогите 603. Нам, пожалуйста. 603.
1: Подойдет?
2: То есть вы изначальную, вот эту, не изначальную, а среднюю цифру вы
1: просто
2: по-разному,
1: нолик туда поставили.
2: По-разному делаете.
1: 603. И из 603 сейчас можно быстро догадаться, какую еще одну сделать. Тебе надо, чтобы у тебя... Ну, как шестерку первую можно получить? То есть, вот как я и решал, как можно получить первую шестерку?
2: 4 плюс 2, 5 плюс 1.
1: И 6 плюс 0.
2: 6 плюс 0, и есть еще один способ.
1: Как шестерку еще получить из двух чисел? Самый простой.
3: 3 плюс 3.
1: Да.
2: 3 плюс 3, ну, так значит, что будет за число, Вика?
3: 333.
1: Не 330, 330.
2: 330.
3: Да.
1: Все 4.
2: И все, и как бы уже даже Денис Евгеньевич нам объяснил, что их больше и не будет, потому что у нас шестерка это... 4 плюс 2, 5 плюс 1, 6 плюс 0, 3 плюс 3.
1: Да, и вот по факту тут в таком дешифраторе от средней цифры, потому что она у нас и там участвует, и она ограничений накладывает.
2: Да.
1: Вик, спасибо тебе большое. Мы тебе дарим прекрасную
2: Молодец.
1: Книгу от издательства «Поляндри». Это уже целая серия «Счастье за монетку 3», «Магазин диковинных сладостей». Это истории, которые происходят в Японии с разными персонажами, и они находят магазин, в котором можно выбрать... Ну, счастье. И дальше от этого происходят всякие события. Держи. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо.
1: А мы продолжаем. Введите следующего. По мгновению волшебной палочки появился в студии следующий участник. Давай знакомиться, как тебя зовут?
0: Я Чуприкова Дарья. Ну, можно просто Даша.
1: Хорошо. Я Денис, это Антон, и мы сейчас будем вместе с тобой решать задачи по математике. Вопрос, Даш, какой класс ты закончил, сколько тебе лет?
0: Я закончила 7 класс, и мне сейчас 14 лет.
2: О, это будут очень сложные задачи. Сразу вот будет
1: тебе, товарищ.
2: Как у тебя с математикой?
1: Мне понравилось, как сразу руки потянулись к ручке и листочку. Это тоже уже навык профессионального школьника, когда слышишь, сейчас будут сложные задачи, где листочек с ручкой, я в уме это не решу.
3: Ну, мне просто удобнее решать, когда я все вижу.
2: Все правильно.
1: Нет, там мы всегда и говорим, что листочек это важно.
2: Да, и радиослушателям нашим уважаемым мы тоже советуем использовать в математике, как минимум, листочек и ручку, это очень полезно. Как у тебя с математикой дела?
3: Ну, в принципе, неплохо, я думаю, что я справлюсь.
1: Отлично. Это вызов для Антона, я тебя предупреждаю, но если что, я буду пытаться помочь.
2: Разминочная задача. Вот у нас какой сейчас год?
3: Ну, 2026.
2: Это еще не задача была. У нас 2026 год. Сумма цифр 2026 чему равна?
3: Сумма будет равна... 10.
2: 10, правильно. Вопрос. Сколько еще раз в этом столетии сумма цифр года будет равна 10?
3: 10.
2: Сумма.
3: В этом столетии?
2: В этом столетии. Когда у нас, Дарья, давай определимся, когда у нас заканчивается это столетие.
3: Ну, в 21-м. Ну, 21-00.
2: Да, правильно. Последний год 21 века, это 2100 год.
3: В 62-м.
2: Вот, соответственно...
3: Нет, ну, 2062 год, это будет еще одно...
2: Еще одно будет, да, правильно, 2062. Но нам нужно, сколько вообще всего таких будет дат, у которых сумма цифр...
1: У меня есть еще одна.
2: Давайте.
1: 2044.
2: 2044. Mm-hmm. То есть мы уже четко понимаем то, что у нас первая цифра здесь 2, вторая цифра здесь 0, потому что 2100 не подходит. Ну и, соответственно, нам надо...
3: Угу,
2: дальше уже как-то подбирать.
3: Значит, еще может быть.
2: Давайте Дарья не подсказывает, мне кажется, она сама справится.
1: Да, это она говорит, это не я. Я молчал.
3: 53-й.
1: Ага.
3: И 35-й.
1: Так.
3: И чуть...
1: еще один есть точно.
3: Ну да, это 71-й и 17-й.
1: А, нет, а у меня вот 71-18 не было, у меня был еще один, 2080-й.
3: А, ну да, это,
2: да,
3: кстати,
2: 17-й
3: тоже.
2: Это уже был, а 2000...
1: А, 17-й мы в этом, сколько, потому сколько что сколько
2: еще?
1: Раз, то есть
2: 17-й еще?
1: Не используем, а 71-й используем.
2: А 2080-й, соответственно, тоже мы
1: то
2: используем.
1: То есть получается раз, два, три, четыре, пять, шесть.
2: Шесть. Даша?
3: Да.
2: Согласна ли ты, что шесть?
1: Ну, нет, я что-то, мы,
3: раз,
1: у меня не
3: два,
1: записано
3: три,
1: что-то.
3: Четыре, пять...
2: 2000. Ну,
3: 6.
2: Как
3: 40-й мы... еще. 44-й.
1: 44-й. Да. Нет, у меня 44-й записано. Смотри, что у меня 62-й у меня записан.
2: 44-й, 53-й.
1: 35-й.
2: 71-й.
1: И 80-й.
2: 6.
1: 6.
3: Да.
2: Да. То есть фактически задача,
1: 6, да,
2: задача сводится к более простой задаче. Как с помощью ну, вот, суммы двух цифр получить 8, да?
1: Угу.
2: Потому что первая цифра у нас
3: 2.
2: Будет 2, вторая будет 0. 2100 не подходит, единственное, где не 0. Такой год у нас будет в 21 веке. И, соответственно, нам сумму с двух цифр последних надо получить 8. 6 плюс 2, 4 плюс 4, 3 плюс 5, 5 плюс 3, 7 плюс 1.
1: Сейчас
2: 1 плюс 7 не подойдет.
1: Сейчас кто-то включает маяк и думает, что мы шифровки передаем в космос.
2: Да. Вот. Так что совершенно...
1: Но это разминка все равно была.
2: Это была просто, это, как тренер мой в спортзале говорит, разминка перед разминкой. Вот.
1: Mm.
2: Так. Такая вот задача. Даша, ты читала когда-нибудь комиксы?
3: Комиксы, ну, да, читала.
2: Читала. Вот. На самом деле, многие люди не любят комиксы. Комиксы бывают разные, как и любые книги, мне кажется, бывают. Очень хорошие комиксы, очень умные, очень интересные, очень талантливые. Так что ничего плохого в них мы не видим. Задача про комиксы и про Мишу. За 3 недели Миша прочитал 12 комиксов.
1: Еще раз, сколько?
2: 3 недели.
1: Так.
2: Миша осилил 12 комиксов.
3: Угу.
2: За 2 неделю он почитал больше комиксов, чем за 1. А за 3 больше, чем за 2.
1: А, угу.
2: Но меньше, чем за 1-2 недели вместе. Сколько комиксов Миша прочитал за 2 неделю?
3: Так, за 3 недели он прочитал 12 комиксов.
2: Да, за 2 он прочитал больше, чем за 1. А за 3 больше, чем за 2, но за... меньше, чем за 1-2 недели вместе.
3: Так, за 1 он прочитал больше, чем за 2.
2: Да. Вопрос, сколько комиксов прочитал Миша?
1: Нет,
2: за 2 неделю.
1: Еще раз. За первую меньше, чем за вторую, за вторую меньше, чем за третью. Но третья меньше, чем первая и вторая вместе.
2: Правильно.
1: Вот.
2: Но она то же самое говорит, только она говорит больше. Она говорит, вторая больше, чем первая.
1: Не, первая больше, чем вторая, поэтому я ей
2: переправлю. Нет, первая не будет, не больше. Вот. Да. Вторая больше, чем первая. Третья больше, чем вторая. Но третья меньше, чем 1 плюс 2.
3: Так, то есть...
1: Нет, наоборот, я говорю, первая меньше, чем вторая. У тебя знаки неправильно. Первая меньше, чем вторая.
2: Кстати, недавно...
1: Вторая меньше, чем третья.
3: Вторая.
1: А первая и вторая... Первая и вторая больше, чем третья. Да, первая и вторая больше, чем третья.
2: Ребята, кто не может запомнить знаки больше, меньше... Вот недавно у меня такие ученики появились, которые путают, как-то неправильно их учили. Вот мне кажется, очень похоже вот этот знак больше на копье. И тот, кто сильнее, может быть, не очень хорошо. Мог сильнее, выше, больше число. Оно копьем как бы бьет того, кто меньше. Я вот так это...
1: Хороший вариант, много объясняет.
3: У нас утками учили то, что уточка клюет меньше зерно.
1: А, тоже хорошо, кстати. Чуть более добрый вариант.
2: Больше, наоборот, зерно. Да.
1: Так, вместе до 12. У меня есть предложение. Мы сейчас уйдем на перемену, спокойно дорешаем. И после перемены назовем ответ на эту сложную задачу. Товарищи, мы отправляемся на перемену.

0: поле.
1: Теремок?
0: Нет, колобок. Он
1: не низок, не высок?
0: Точно, он не низок, не высок. Он не узок, не широк. Он не близок, не далек. А без рук, без ног. Ни перчаток, ни сапог, но ничего у парня не было. А потому что колобок вот такой парижа на свете.
1: Что?
0: Совершенно круглобок. Вот и все. Ой, кто это? Мышка бежала.
1: Мышка бежала?
0: Мышка бежала, хвостиком махнула. И вот колобок шлепнулся на порог. И оттуда понемногу выкатился.

0: от кошки. Что?
1: Убежал!
0: Но тут ему навстречу.
1: Кто?
0: Кощей Бессмертный.

орех. Ненавижу круглых, не люблю румяных, не люблю веселых и вообще всех. Но тут ему навстречу из-за Нила.

0: вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Беспилотная опасность объявлена в Омской области, сообщают местные власти. Российская армия прошлой ночью продолжила наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по вражеским объектам на территории Украины, сообщил Минобороны. Целями российских военных стали объекты в 5 областях – Одесской, Черниговской, Харьковской, Сумской и Николаевской. Вооруженные силы ударили по портам, электроподстанциям, автозаправкам и складам. Уничтожены 2 подстанции и АЗС в Черниговской и Харьковской областях. В Николаеве и Сумской области... В Николаевке Сумской области на воздух взлетел снаряд с беспилотниками большой дальности. В портах Одесса, Измаил, Николаев разгромлена инфраструктура, которую использовали для хранения горючего и военных грузов. В порту Николаева взорваны сухогруз и 2 буксира. Вербовщики детей сменили тактику. На смену обещаниям «Золотых гор» пришли угрозы и обман. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Виталий Саксин. Еще недавно основной приманкой преступников были легкие и большие деньги, за которые подростки соглашались совершать диверсии. Однако сейчас злоумышленники отказываются платить вознаграждение и оказывают психологическое давление под угрозой уголовной ответственности самому ребенку и его родителям. Основным источником вербовки, по словам Саксина, остаются соцсети, мессенджеры и онлайн-игры, причем большая часть преступлений совершается под воздействием интернет-ресурсов Украины и стран Балтии. После масштабного отключения электроэнергии часть жителей Тбилиси столкнулась с перебоями в водоснабжении из-за остановки насосной станции, сообщили РИА Новости в компании Georgian Water and Power. Сегодня в стране случился второй за последние 2 дня блэкаут. Первый был в ночь на пятницу. Причины аварии так и не установлены. Ранее сообщалось, что из-за сбоя в работе Ингургэс оказалась обесточенная Абхазия. Сейчас ведутся восстановительные работы. Сергей Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником и подчеркнул их вклад в развитие экономики Москвы. По его словам, работники сферы создают дружелюбную атмосферу, внимательно относятся к потребностям горожан. Градоначальник отметил, что в Москву издревле вели торговые пути со всего света. Спустя столетия торговля все так же ассоциируется с предвкушением чего-то приятного, и неважно, крупная ли это покупка или пирожное на десерт в кофейне. Собянин добавил, что торговля, как и все сферы жизни, в Москве развивается, при этом цифровизация, кассы самообслуживания, новый формат торговых центров и даже роботы-доставщики не изменили главного – радости от приобретения товаров, сказал Собянин. Мэр пожелал сотрудникам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге переменная облачность, местами пройдут дожди, температура воздуха плюс 22-24 градуса. В Москве также облачная погода, местами дождь, температура воздуха до плюс 22 градусов.

0: Маяк.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Зенит» – главный фаворит в борьбе за титул в российской футбольной премьер-лиге в новом сезоне. Такой прогноз сделал статистический сервис «Оптоспортс». Шансы клуба из Санкт-Петербурга сохранить звание чемпиона оцениваются почти в 45%. Второе место в списке фаворитов у «Краснодара» – 25%, а третья позиция у «Спартака» – 11%. По расчетам суперкомпьютера, основными кандидатами на вылет из премьер-лиги по итогам сезона являются «Факел» и «Акрон». Ну а новый сезон в российской футбольной премьер-лиге стартовал в пятницу. ЦСКА обыграл «Балтику» со счетом 2-1. Причем калининградцы открыли счет в этой встрече уже на первой минуте после точного удара Чинансо Афора. На 33-й минуте игрок «Балтики» Эдуардо Андерсон отправил мяч в собственные ворота. А победу ЦСКА спустя 3 минуты принес Кирилл Глебов. Первый тур в российской футбольной премьер-лиге продолжится сегодня в 14 часов. Московская «Динамо» примет крылья советов. В 16:15 начнется встреча «Акрона» и «Зенита». В 18:30 «Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо». А в 20:45 стартует противостояние «Спартака» и «Родины». «Фламенго» заинтересовался нападающим «Зенита» Луисом Энрике. Клуб из Санкт-Петербурга готов расстаться с футболистом за 40 миллионов евро. Бразильцы считают эту сумму слишком высокой и намерены предложить «Зениту» 20 миллионов, а также включить в сделку бывшего игрока московского «Динамо» и ЦСКА Хорхе Караскаля. Это были новости спорта.

0: Каникулы с пользой.
1: Возвращаемся в эфир. Напомню, в студии Денис Николаев, Антон Низовцев. И мы оставляли Дашу наедине с листочком. Честная пионерская. Мы ей не подсказывали. Она сама дошла до решения задачи. Антон, а озвучите, пожалуйста, задачу еще раз для слушателей.
2: Значит, у нас некий мальчик Миша за 3 недели прочитал 12 комиксов. За 2 неделю он прочитал больше комиксов, чем за 1, а за 3 больше, чем за 2, но меньше, чем за 2 недели вместе. Вопрос, сколько комиксов прочитал Миша за 2 неделю?
3: Я пришла к этому решению так. Если мы сложим 1 и 2, у нас должно выйти число больше, чем 6, потому что 6 плюс 6 будет 12. Угу. Значит, за 3 неделю он мог прочитать, к примеру, 5 книг. Я поставила это число 5. И, значит, в 1 неделю он прочитал меньше, чем во 2. У нас осталось число 7 из 12. И, получается, во 2 он прочитал 4, а в 1 3.
1: Да?
2: Да, совершенно верно, замечательно.
1: Спасибо тебе большое.
2: Даша, молодец.
1: Да, мы тебе дарим замечательную книгу «Сказка Северного озера». Это издательский дом Мещерякова, победитель отдельного конкурса «Крылья ветра». Они объявляют его. Следите, кстати, кто хочет попробовать силы в творчестве. Периодически объявляется конкурс, и можно прислать свой вариант сказки, основанный но на каких-нибудь мифах или традициях одного из регионов России.
3: Держи. Спасибо большое.
1: Спасибо тебе большое.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе большое. Ну что, переходим к следующему участнику нашей импровизированной олимпиады. Итак, давайте знакомиться. Следующая участница, как тебя зовут?
4: Зара.
1: Зара, сколько лет, какой класс ты закончила?
4: Я закончила 7 класс, мне 13.
1: Отлично. Математику любишь?
4: Да.
1: Сейчас проверим. Антон, вам слово, ваш выход.
2: Опять же, не совсем математика, такая разминочная задача, а русский язык скорее.
1: Знаешь, как это, как с математикой? Хорошо, тогда русский язык.
2: У меня было плохо.
1: Работаем от противного.
2: У меня было плохо всегда с русским языком. Вот теперь я работаю на радио. Зара, дюжина это сколько?
4: Сколько-то?
2: Сколько-то дюжина?
1: 12.
2: А чертова дюжина?
4: 13, нет?
1: Правильно,
2: 13,
1: да.
2: Правильно. Дюжина – это 12, да, и часто люди раньше считали дюжинами, потому что это такое красивое число, 12, которое делится и на 6, и на 3, и на 4, и на 2, и много на что, больше, чем 10 имеет делителей. Так вот, дюжина – это 12, товарищи. А вопрос такой, из пары десятков дюжин вычлить дюжину десятков, сколько дюжин получилось?
4: Еще раз.
1: Я уничтожаю вас взглядом, Антон Юрьевич.
2: Это правда. Вы это делаете уже почти 4 года. Из пары десятков дюжин.
1: Пара. Подождите, мы записываем.
2: Из пары пара десятков дюжин.
1: Дюжин.
2: Вычли. Угу. Дюжину десятков.
1: Дюжину десятков.
2: Да.
1: А.
2: Сколько дюжин получилось?
4: Очень мило.
1: Вы прям как Дмитрий Дюжин.
2: Знаменитый актер Дмитрий Дюжин.
1: Да. Мне кажется, тут надо просто... Мы хорошо, что записали, теперь можно посчитать спокойно. Пара десятков...
2: Дюжин.
1: Дюжин.
2: Вычли пара... дюжину десятков. Сколько дюжин получилось?
1: Все.
4: Пара десятков дюжин?
1: Ну давай прям расшифровать. Пара десятков это сколько?
4: Пара десятков это 20.
1: 20. Дюжин, мы выяснили, что 12. То есть 12. У тебя 20 двенадцаток. Сколько это?
2: Умножить.
4: 12 на 2, 240.
1: Да, все, записывай. Это вот пара десятков 40. Дюжин, это 240.
4: Минус дюжин десятков.
1: Ну, дюжин 12,
4: десятков. 12, десятков 10, 120.
1: Да, правильно.
2: На нас спрашивают, сколько дюжин получилось в результате этой разности.
4: Сейчас, одна десятка дюжин, как-то
1: ну,
4: так.
1: Десятка.
2: Одна десятка.
1: Десятка дюжин.
2: Десятка, десять.
1: 10 дюжин.
2: Правильно.
1: Откуда у нас это десятка? Да, 10 дюжин получилось. Все.
2: Да, это правильно. Еще одну?
1: Конечно. Давайте там задайте задачу, где ответ уйма будет.
2: Уйма. Тьма.
1: Тьма и уйма.
2: Тьма это сколько?
1: Ну, это где-то плюс бесконечность. Тысяча.
2: 10 тысяч.
1: 10 тысяч, да.
2: Темон, тьма. Да. 10 тысяч.
1: Но это не имеет отношения к нашим задачам.
4: Спасибо, хотя бы на
2: очень... Ты, я хочу геометрию задать. По
4: давай.
2: Радио тяжело?
1: Нет,
2: геометрию.
1: Это, кстати, хороший повод, потому что мы не задаем их, потому что мы не видим, что рисуют,
2: да,
1: когда в эфире. А так как у нас

0: разрезали, получается, по клеточкам.
1: По клеточкам. Квадрат 5 на 5.
0: 5 на 5. Максимальное 25.
2: Да, теперь надо минимальное понять.
1: Минимальное.
2: Но режем мы только по целым числам. Или они одинаковые должны быть?
1: Нет, они не обязательно должны быть одинаковые, но все они должны быть квадраты.
0: Ну, 4 квадрата.
1: Покажите мне, как получается 4 квадрата.
0: 5 делим на 2.
1: Получается 2,5.
0: 2,5.
2: Нет, мы не можем.
0: Но это тоже
2: мы числа должны.
1: Целые числа должны быть.
2: А, если мы 3 на 2 делим, да, там же не квадрат, там прямоугольники получаются.
1: Не квадраты. Да, то есть первый такой ответ, который приходит на ум, это
2: 4.
1: Но там получается неправильно, да?
2: Там 2 квадрата,
1: 3 на
2: 3,
1: 2 на 2, там не получится разрезать.
2: Так, подождите, а как тогда?
0: Один может получиться?
2: Один, да. Кстати, один.
1: Один — это супер ответ вообще, Зара. На самом деле, замечательный ответ — один. То есть вообще, что не резали. Это более такой математичный ответ. Но все-таки, конечно, хочется, чтобы разрезали как-то.
2: А, подождите, мы же можем как угодно дальше потом их резать, правильно?
1: Правильно.
2: Все, я, кажется, начал понимать. Почти начал понимать, если мы вот так, вот так, вот так, вот сейчас. Так, вы бы видели, как я с высунутым языком это все решаю.
1: То есть надо какие-то большие квадраты.
2: Ой, это очень хорошая, конечно,
0: задача. Прямоугольник — это тоже квадрат, только на стороны другие.
2: Это хитрит.
1: Нет, прямоугольник — это не квадрат. Это квадрат, прямоугольник. А да. Прямоугольник не обязательно квадрат. А квадрат — прямоугольник всегда.
2: 7 получилось.
1: Я не понимаю, как 7.
2: Сейчас, подождите, мне нужно. Я сейчас сделаю себе листочек в клеточку и покажу вам. Я, наверное, просто потому что недопонял.
1: Вообще, мы с Денисом Евгеньевичем сидим в студии.
2: Увлекательная задача.
1: Нас учили, что где-когда, когда мы, нам не нравится очень сильно вопрос. Вопрос плохой, вот хочется поругаться. Говорит, какой интересный вопрос.
2: Вот, да, все. Я где-то не досчитался одного квадратика.
1: Надо стараться на крупные квадраты изначально резать.
2: На клеточную хоть должно остаться меньше. Мы почти близки, товарищи. То есть мы взяли один тройной.
0: Вот у нас один тройной.
2: Один тройной. Сколько двойных получилось?
0: Двойных 3.
2: 3 двойных. И сколько единичек осталось? У тебя вот тут заштриховано тоже. Поэтому ты ошиблась. У тебя тройка и двойка тут закрыта. И у тебя сколько остается одинарных?
0: 7 только.
2: Нет, ну нет, одинарных посчитай. У тебя один тройной, 3 двойных. И надо посчитать, сколько одинарных осталось, не заштрихованных.
0: 4.
2: Все. И сколько суммарно получилось квадратов?
0: 8.
2: Антон сказал, 8. Что это правильно.
1: Совершенно правильный ответ.
2: Все, спасибо тебе большое. Мы тебе также отправляем, привычка-то какая. Вручаем сразу книгу «Сказка Северного озера» от издательского дома Мещерякова. Держи. Спасибо большое за участие.
1: Спасибо, Зара, молодец.
2: И мы, товарищи, сейчас сделаем маленькую паузу, и после этой паузы сразу же будем решать еще 1-2 задачки.
1: Да.

по дороге, я задираю кверху ноги, поберегитесь недотрог, бежит отчаянный атлет.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. «Бессонница» в воскресенье в 23.07 на «Маяке».

0: Каникулы с пользой.
1: Возвращаемся. Не так много у нас времени. Следующая участница в студии. Давай знакомиться. Как тебя зовут?
2: Варя.
1: Варя. Очень приятно. Какой класс ты закончила?
2: Пятый.
1: Пятый. Как там в пятом классе?
2: Не очень.
1: Не очень? Еще раз не пойдешь, да? Хорошо. Антон Юрьевич, а вы бы в пятый класс еще раз бы пошли?
3: Вот в пятый нет.
1: В пятый я тоже не хочу. Хотя очень хорошо знаю программу пятого класса по математике.
3: Разные классы. Вот пятый может не нравится, шестой нравится и так далее. Это чередуется, мне кажется, в школе. И зависит это часто не от математики, не от других уроков. Варя, задача такая у нас. Туристы пошли в поход.
1: Можешь записывать.
3: И они вышли в этот поход в полдень, в четверг.
1: Да.
3: И через 50 часов они вернулись. Вопрос. В какой день недели вернулись туристы?
1: Мне кажется, еще можно спросить, во сколько?
3: А можно и не спрашивать, Денис Евгеньевич.
1: Ладно, хотя бы день.
3: Хотя бы день.
2: Полдень это 12?
3: Полдень да. Это 12. Да.
2: Получается 50 часов.
3: 50 часов.
2: В дне 24 часа.
3: В сутках 24 часа, все правильно.
1: Ну, в 50 часах.
3: Сколько раз по 24?
1: Да.
3: Все правильно, все правильно. 50 мы можем поделить на 24, грубо говоря, с остатком, да?
2: Либо 24 плюс 24, вот так что.
3: Да, вот так легче даже. 24 плюс 24.
2: Будет 48 часов, это 2 дня получается.
3: Двое суток, да.
2: Да, и получается... Сейчас. И получается мы 48, отнимаем 12.
1: Нет, зачем нам 12? А. Прибавляй лучше. Ты же знаешь, что двое суток ты можешь по полднями считать.
3: Да. Если то есть у нас был четверг полдень...
1: То двое суток, ну, еще сутки прибавляем, это когда?
2: 24, получается, мы еще прибавляем.
1: Ну, один раз, значит, это какой день недели?
2: Получается, в пятницу.
1: Так, да. Еще 24.
2: Суббота.
1: Ну, все.
3: И, ну, там еще останется сколько, 2 часа?
1: 2 часа.
3: Ну, 2 часа, это тоже будет суббота, ничего не изменится.
2: Угу.
3: Тут, на самом деле, задача на то, что, во-первых, ребенок должен знать, что такое полдень. Не все это знают. Полдень?
2: Да, 12.
3: А полночь, это тоже 12 или 00, но уже ночью. Вот такие дела. Спасибо, Варя. Я предлагаю еще одну задачу на продолжение темы про сутки, часы и так далее. Вопрос такой, Варя. Через час до конца суток останется в два раза меньше времени, чем пройдет с начала суток. Сколько сейчас времени?
1: Я вас очень сильно люблю, Антон Юрьевич.
3: Денис Евгеньевич думал уже, что сегодняшний эфир пройдет без этих задач.
1: Давайте еще раз.
3: Но я восстал просто из пепла. И задал
1: до
3: эту
1: конца
3: задачу. Через час. Не сейчас, а через час, Денис Евгеньевич и Варя. До конца суток останется в два раза меньше времени, чем пройдет с начала суток. Сколько сейчас времени? Давай начнем наводящие вопросы такие тебе задавать.
1: Я же просил, Варя, попроще. У нас две минуты до конца эфира. Надо
3: сутки,
1: очень решить.
3: Сутки, когда кончаются?
2: В 12.
3: Ночи.
2: Получается,
3: значит, когда в два раза меньше времени остается до конца, чем... Сначала. Всего 24 часа, в два раза меньше до конца, чем
2: 22.
3: Начало? Нет.
1: Нет, это три части получается.
3: Три части по сколько часов? 24 часа, три части по...
1: По 8.
3: По 8.
1: То есть, смотри, нам же надо, нас спрашивают, когда в два раза больше. То есть, это получается тот кусочек и еще два таких кусочка.
3: Две части, одна часть, три части,
1: да,
3: все по 8
1: так,
3: часов.
1: По 8 часов.
3: Так значит, вот когда останется в два раза меньше времени, чем пройдет сначала? Это 16.00.
2: Получается.
3: Понимаешь, 16.00, это сколько часов прошло? 16.
2: Да.
3: Сначала
1: осталось
3: суток.
1: 8.
3: Осталось 8.
1: И два раза больше.
3: Значит, сейчас сколько часов, если это все через час происходит? Через час будет вот такая ситуация.
2: Через час? Ну,
3: будет 16.00.
1: Нет, а сейчас сколько? Да. Если в 16 это произойдет, а сейчас тогда сколько?
2: Час.
1: Нет. Через час. Ну,
2: через час, но 16.
1: В обратную сторону надо идти.
3: 15. То есть, сейчас, смотри, 15,
1: сейчас
3: а через 15, час такая ситуация возникнет,
1: да,
3: будет
1: через
3: 16.
1: Будет такая ситуация. Товарищи.
3: Супер, молодец вы.
1: Да, спасибо тебе большое. Мы тебе вручаем книгу от издательства «Эксмо Детство», «Девочки, прославившие Россию». Спасибо большое. Товарищи,
3: спасибо,
1: на
3: Варя.
1: Сегодня все. Антон Юрьевич, спасибо вам большое. Мы
3: спасибо.
1: Дружно убегаем на перемену.
3: Ура!

0: Москве 11 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Армия России продолжила наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования ударными беспилотниками по вражеским объектам на Украине, сообщает Минобороны. Целями стали объекты в 5 областях Украины – Одесской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Николаевской. Вооруженные силы ударили по портам, электроподстанциям, автозаправкам и складам. Уничтожены 2 подстанции и АЗС в Черниговской и Харьковской областях. В Николаевке, Сумской области на воздух взлетел склад с беспилотниками большой дальности, а в портах Одесса, Измаил и Николаев разгромлена инфраструктура, которую использовали для хранения горючего и военных грузов. Помимо этого, в порту Николаева взорваны 3 судна, сухогруз и 2 буксира. Сотрудник оборонной фирмы Польши убит при ударе по полигону под Киевом, где проводилась выставка вооружений. Эту информацию подтвердило польское министерство иностранных дел. Уточняется, что погибший не был гражданином Польши. Сейчас внешнеполитическое ведомство республики продолжает оказывать помощь и другим пострадавшим, точное число которых уточняется. Накануне Минобороны России сообщило, что армия нанесла групповой удар по объекту в пригороде Киева. Там демонстрировали беспилотники, используемые для нанесения ударов по российским гражданским объектам. Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником, отметив, что их опыт позволяет оперативно и качественно расследовать самые сложные дела. Президент подчеркнул, что сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости. Владимир Путин отметил работу следователей России по выявлению неонацистов и диверсантов в зоне специальной военной операции.
2: Особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни, вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников. Подчеркну, что всегда и на всех направлениях сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости. Уверен, что такие принципы, безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в работе российских следователей. Желаю вам успехов в службе. С праздником!
0: Путин добавил, что от результатов напряженной работы следователей во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране и эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера. Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев сегодня примут участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, сообщили пресс-службе Кремля. Перед форумом лидеры проведут двустороннюю встречу, где обсудят актуальные темы взаимодействия двух стран. Тема российско-казахстанского форума заявлена в формировании глобальной логистической экосистемы, новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества. Участие в форуме также примут вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, главы субъектов Российской Федерации и областей Казахстана, представители парламентов, деловых и экспертных кругов двух стран. Накануне Владимир Путин посетил Иркутск. Власти региона Новая Аквитания эвакуируют население пригородов на подступах к Бордо из-за стремительно приближающегося природного пожара, сообщает местная префектура. Площадь возгорания из-за природных пожаров во Франции превысила с начала года 50 тысяч гектаров. Особую сложность представляют 2 крупных пожара в департаментах Жеронда и Ланд на юго-западе страны. Во Франции на фоне аномальной жары леса охвачены огнем. Как заявил президент Эммануэль Макрон, страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. Ухудшение погоды прогнозируется на юге европейской части России. В ближайшие дни ожидаются ливни, грозы, град и штормовой ветер. Кратковременные дожди с грозами прогнозируются в Крыму. Также там будут небольшие колебания температуры, около 25-30 градусов. Таким образом, будет жаркая погода с кратковременными дождями и грозами, которые будут чередоваться с солнечными днями. Жара 40-42 градуса прогнозируется в Астраханской области, в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области, а также в Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Будут ливни, грозы, град, шквалистый ветер. Аналогичный прогноз действует для Сочи и Сириуса. Там также возможен ветер до 22 метров в секунду. В Ингушетии и Чечне ветер в горах 17-22 метра, а в высокогорье до 27 метров в секунду. Там же ливни, грозы, гроза, гром и град. Более 4 миллионов поездок совершили жители Москвы с запуска регулярных речных маршрутов, сообщает столичный департамент транспорта. Электросуда совершили свыше 180 тысяч рейсов, не прекращая работу даже зимой, рассказал заммэр столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Алексутов. В Дептрансе отметили, что благодаря запуску электросудов более 1 800 000 горожан, проживающих в 22 районах Москвы, получили доступ к новому виду транспорта. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня переменная облачность, местами дожди, температура воздуха до плюс 24 градусов. В Москве будет облачно, местами также ожидается дождь, температура плюс 20-22 градуса. Давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Прямо сейчас столица плюс 19 без осадков.

0: «Хочу все знать». Книжная полка.
1: Товарищи дети, товарищи взрослые, продолжаем наш эфир. И, как обычно, летом мы пополняем нашу книжную полку новинками наших любимых издательств. И сегодня мы туда поставим новинки от издательства «Поляндрия». И у нас в гостях Марина Хитрова, представитель издательского дома «Поляндрия» в Москве. Марина, здравствуйте, добро пожаловать
2: вновь. Здравствуйте, Денис, спасибо, да, давно не виделись. Ну что, сразу к делу, да?
1: Стопка книг внушает оптимизм.
2: Да, стопка книг большая. Начну с наших проектов собственных. Сейчас расскажу, чем они отличаются от других наших проектов. Это проекты, которые мы полностью делаем сами. То есть полностью разрабатываем идею, полностью сами ее рисуем, придумываем текст, наши русскоязычные авторы-иллюстраторы. Вот. И это те книжки, которые мы потом предлагаем на ярмарках, выставках в других странах, там в Китае, например, чтобы они издавались на других языках. Uh-huh. Вот. Первая книжка называется «Петербург. Город чаек». Катя Илюшенко придумала этот проект, и Нина Дашевская тоже поучаствовала в написании текста. Здесь история от имени чайки идет. Она рассказывает про здания в Петербурге, про мосты петербургские, то есть вообще про все, что можно встретить в Петербурге, про острова, которыми,
1: в общем... Да нет, то есть, острова!
2: Да, так что вот, сначала идет рассказ про саму чайку, про размах ее крыльев, про то, какие у нее перья, то есть это очень классная такая научно-популярная история, вы можете вот полистать.
1: Обожаю. Смотреть, есть, как чайки летают, но подальше.
2: Если вы любите Петербург, если вы интересуетесь Петербургом, если вы там живете или, наоборот, никогда не были, то есть эта книжка, она подойдет совершенно любому читателю, и взрослому, и ребенку. Очень подробная. Тут очень много иллюстраций, и при этом много текста тоже. То есть сначала ее можно читать ребенку, потом ребенок будет сам ее читать, и она очень надолго захватит ваши умы.
1: Слушайте, очень-очень классно. Мне нравится, да, дух Петербурга передан, дух чаек. Да, вот, пожалуйста. На площади Восстания все немного безумные. Одни куда-то несутся с чемоданами, другие, наоборот, стоят, раскрыв рот. Слишком много людей, от них лучше держаться подальше. Поэтому я обычно набираю тут высоту. Сверху лучше видно. Например, как ползут гусеницы поездов за зданием вокзала. Вот еще один поезд отправился в путь. А что может быть лучше дороги? Ну, кстати, согласен с чайкой тут. Ну, вообще все тут прям можно по... маршрут составить по этой книге.
2: Абсолютно. То есть это прям настоящая энциклопедия.
1: Васильевский остров, морской Кронштадт. О, Кронштадт, обожаю Кронштадт.
2: Да-да-да, в общем...
1: Ну, что я мог открыть? Страницу с маяками, естественно. Толбухин маяк, Шепелевский маяк. Класс.
2: Слушайте, да, очень классная
1: красивая
2: книжка.
1: Красивая книга, да. Очень.
2: Мы к ней еще сделали мерч, шоперы и наклейки, так что...
1: Что, простите?
2: Сумки такие, знаете, холщовые.
1: Да, знаю.
2: Да, да. И наклейки. В общем, приходите к нам в гости в магазинчик на Садово-Сухаревскую в Москве. Все у нас в наличии. Ну, или в других местах тоже можно найти. Мы прям в Доме книги в Санкт-Петербурге эта книжка вообще встречает, когда
1: открываешь двери. Мне кажется, должна быть, да.
2: Да, потому что, ну, это потрясающе. Это гораздо лучше, чем очередную кружку какую-то привезти из поездки. В общем, мы очень гордимся этой историей. Катя Илюшенко, она заканчивала вуз, и этот проект полностью сама придумала. А Нина Дашевская, известная писательница, она уже помогла ее дописать. Да. Вот, следующая книжка тоже наш проект. Наш российский автор — это Валя Филипенко. Книжка называется «Маша что-то потеряла». Это книжка подростковая, можно сказать и так. То есть лет с 13-14. В основном девочкам, наверное, она будет интересна, и мамам девочек, потому что она про девочку Машу, которая постоянно чувствует, что она что-то теряет. То есть через метафору потери, то есть ей кажется в какой-то момент, что она потеряла сердце. Хотя на самом деле, конечно же, это не так. Но про переживания подростковые, которые у всех бывают, у нее там непростая ситуация в семье, ей кажется, что все подружки от нее отвернулись. В общем, тоже такая важная книжка, подростковая. И с потрясающими иллюстрациями Александры Авиловой. Uh-huh. Очень рекомендую подросткам
1: мальчикам и девочкам?
2: Ну, и мальчикам, и девочкам, но просто я заметила, что мальчики чаще любят читать книжки, где героиня, где герой мальчик, а девочки, где героиня девочка, чтобы соотносить себя с главным героем.
1: Да, это...
2: Вот, поэтому, наверное, она больше для девочек, потому uh-huh. что главная героиня девочка, и все-таки там такие именно есть моменты, которые... там присущ только женскому организму, так что, наверное, все-таки она для девочек и для их родителей.
1: Uh-huh.
2: Вот.
1: Но, с другой стороны, не запрещено.
2: Не запрещено, да, и кому-либо другому. Угу. Так что...
1: О, она в бассейн входит, наш человек.
2: Да.
1: Так, Маша что-то потеряла, Валя Филипенко, все, поставили на полку.
2: Да. Следующая книжка тоже текстовая, как и Маша что-то потеряла. «Счастье за монетку», это уже третья часть.
1: Что-то знакомое.
2: «Магазин диковинных сладостей. Счастье за монетку». Да, мы с вами обсуждали точно и первую, и вторую часть.
1: Точно.
2: Это японская книжка. Тут снова появляется волшебный магазинчик «Счастье за монетку», который оказывается на вашем пути только тогда, когда он вам нужен.
1: Вот. То есть там всегда разные герои получаются?
2: Там всегда, там несколько историй, их тут получается 6 в этой книжке, и в каждой истории свой главный герой, и, например, там в первой истории мужчина приходит, он едет в больницу к своей дочери, потому что она резко заболела из-за чего-то. И он не может понять, она маленькая. И тут появляется госпожа Бенюко из этого магазинчика и предлагает ему на выбор конфету, которая поможет его дочери справиться с болезнью, либо конфету, которая поможет наказать человека, который ее сглазил. Там, ну, в общем, она увидела, что это сглаз какой-то, кто-то, в общем, ее не любит, эту девочку. И тут мужчина этот борется с собой, не знает, что же придумать. Он хочет наказать этого человека, но при этом все-таки хочет, чтобы дочь выздоровела.
1: В итоге странно, мне кажется, тут выбор очевиден.
2: Я тоже так думаю, кстати, но вот он метался, в итоге он сделал правильный выбор. И,
1: хотя, подождите, это же японская,
2: ну,
1: изначально,
2: да, да,
1: книга.
2: Они же не такие, как...
1: Да, у них... абсолютно другая логика принятия решений, поэтому для них это действительно может быть выбором.
2: И да, и госпожа Бенико, она видела, как он мечется, и она ему говорит, вы сделали правильный выбор, что выбрали конфету, чтобы дочке больше не снились страшные сны. Он, потому что когда это прекратится, тот человек все равно будет наказан, так или иначе. Uh-huh. Вот, так что вы все равно выиграете. И он приезжает в больницу, девочка съедает эту конфету, ей тут же становится легче, она засыпает, идет на поправку, и выясняется, что там это его коллега злодей. В общем, завидовал ему, он всегда показывал фотографии дочери, рассказывал. Вот, так что и он потом тоже, в общем, захворал и вообще уволился с этой работы. В общем, такие поучительные истории с колоритом японским.
1: Так.
2: С маленькими там тоже рисуночками. Тоже такая книжка для, может быть, для первого чтения или уже для продолжающих детей читать. О. Рекомендуем. Ну и ее можно читать без связи с первой и второй частью.
1: Я открываю на первую страницу, вижу фразу «Нобутака ехал в больницу». Думаю, как классно, ну японские имена звучат замечательно. Потом открываю, вижу слово «Сёв» с большой буквы. Я думаю... про нас, что ли, а потом читаю полностью предложение. Все верно. Сегодняшнее сокровище — монета номиналом 100 йен, выпуска 61-го года, эпохи Сёва.
2: Да, да. В общем, да, она совершенно отдельная, эта книжка, никак не связана с первой и второй частью, просто там главная героиня та же, но совершенно не обязательно читать предыдущие для того, чтобы ознакомиться с этой.
1: Всё. «Счастье за монетку» 3. Рейко Хиросима и Дзядзя.
2: Да, это иллюстратор. Мы выяснили, что в Японии их уже больше 30 вышло, представляете? То есть вот мы 3 издали.
1: Я понял, да.
2: Ждем, да. Ну мы, конечно...
1: Ну, сериальная история.
2: Ну да.
1: Такой современный, поучительный рассказ.
2: Видимо. Да, да. Mm-hmm. Следующая история — это книжка-картинка, называется «Маленькое руководство по мореходству» Сары Стефанини. Здесь совсем немного текста, он такой поэтичный, про то, что...
1: Ну, для маленьких.
2: Да, для малышей, в общем, про то, что если ты выходишь в море впервые, надо, чтобы тебя сопровождал опытный моряк. Там и иллюстрации с кораблями, моряками. В общем, про то, что у пути всегда есть какая-то цель, всегда есть какое-то окончание, но в море вас могут поджидать разные события, например, шторм или еще что-то. То есть нельзя всегда надеяться на то, что все пойдет по плану. В общем, про то, что нужно быть гибкими и принимать изменения с достоинством.
1: Ну, то есть это прям совсем для...
2: Да, да, такая...
1: Для тех, кто только-только начал читать, наверное.
2: Да. Ну и для тех, кто любит море, такую тематику, может быть, просто разглядывать, потому что очень красивые иллюстрации.
1: Красивые. Да. «Маленькое руководство по мореходству» Сара Стефанини.
2: Следующая книжка называется «Раньше меня». Ее написала Луиза Матиа и нарисовали Мук. Мук — это брат и сестра, такие художники, иллюстраторы. Перевел с итальянского Михаил Визель. В общем, это такая книжка «Арт-объект». Она вышла в серии «Полиандрия Арт». Она про размышления еще нерожденного ребенка о том, что было до него в мире. Mm. И очень такие абстрактные рисунки. Она такая необычная. Можно вот знакомиться с искусством ребенка этой книжкой. такие короткие.
1: Очень-очень философские.
2: Очень философская, да.
1: Раньше меня не было ничего. Ну да.
2: В общем, такой...
1: Мороженое.
2: Артбук.
1: Чем я был раньше меня? Да, слушайте, это вообще, кстати, такой интересный мысленный эксперимент даже для взрослых. То есть просто пробежаться глазами вместе с ребенком. Потому что, мне кажется, так или иначе, мы все нет-нет задавались этим вопросом в жизни.
2: 100%. Да, у меня в детстве была книжка «Где я был, когда меня не было». То есть тоже там малыш рассуждает, вот что с ним было до рождения. Такая философская,
1: она поговорит. А куда девается свет, когда мы закрываем холодильник, да?
2: Опять же.
1: Примерно такая.
2: Да, и где взять?
1: То же самое.
2: Да. Розовый майонез для селедки под шубой. Тоже из той же оперы. Следующая книжка «Нарисуй мне». Это тоже такая книжка-малышка с классными иллюстрациями. Здесь девочка, вот полистайте, я вам сразу дам. Девочка просит мальчика нарисовать ей насекомое. А он немножечко душнит. Он такой, ну слушай, насекомых великое множество. И вот там на картинке все написано, нарисовано. Всякие разные, там гусеницы, бабочки, жуки, муравьи. То есть очень-очень много. Тебе какого?
1: В общем, он... Здорово, тут прям короткий рассказ знакомства.
2: Да, потом она говорит, слушай, ладно, давай ракушку. С насекомым сложно разобраться. Он такой, так, подожди, ну ракушек, их столько. А тебе мокрую? Она вообще меняет цвет, если мокрая. Или сухую? Она тогда, опять же, будет совершенно другого цвета. Давай разберемся, ракушки бывают такие.
1: Очень
2: такие,
1: хочется
2: такие.
1: Форточку открыть, да.
2: Да. Вот. Ну, а дети же, они часто бывают такими дотошными. И эта девочка такая, так, ну ладно, уже в конце говорит, давай
1: собаку.
2: Нарисуешь собаку, да, это еще один у нее этап. Он
1: какие
2: про собак, да, там такие прекрасные собаки, разные породы, пород много, и вот все они там нарисованы, очень красивые. Кстати, можно тоже работать с этой книжкой, с ребенком, например, показывать эти рисунки. Тут еще, знаете, сам автор говорит, что есть отсылка к «Маленькому принцу», там же тоже «Нарисуй мне барашка», вот эта вот история.
1: Да, и
2: вот.
1: Роза тут тоже
2: вот,
1: вот и есть.
2: Да, и тут есть такая...
1: Ягоду, нарисуй мне ягоду. Ну что ж, красными могут быть ягоды и фрукты. И начинает перечислять.
2: Да. Мальчик такой, профессор маленький. Ну и вот, в конце, да.
1: Я же рассказал, что у меня кличка была в детстве.
2: О, профессор. Это книжка про Дениса
1: про меня в детстве, да.
2: Пожалуйста.
1: Я, по-моему, рассказывал где-то, я ходил по деревне с чемоданом, с настоящим, который с кодовым замком был у дяди. Там лежали книги и тетрадка, и макет журнала, который я собирался продавать в деревне.
2: Как круто.
1: Вот, и, соответственно, я Яна, подруга моя вот в деревне, никак найти ее не могу, она, соответственно, меня прозвала профессором, вот, поэтому...
2: Яна, откликнись.
1: Яна, если вдруг каким-то образом ты услышала меня, как, чтобы понять, что это я, это деревня Куликова была под Дмитровым, поэтому пиши, в общем, сообщи как-то.
2: Да, Денис, вот, пожалуйста, на главной радиостанции страны.
1: Какая книжка, как меня в этот, в прошлое это...
2: Да.
1: Да.
2: Вот так. А следующая книжка, тоже книжка-картинка.
1: Так, «Нарисуй мне» называется книга. Авторы Мильви и Симджи Пак. Или это один человек?
2: Нет, это... разные. Это иллюстратор, автор.
1: Да. Автор, да.
2: Там да, сложно разобраться. А, следующая книжка называется «Как рождаются деревья» Шарля Бербериана. А, здесь история о прогулке матери и ребенка по лесу. Тут мальчик тоже спрашивает: мама, а как вот рождаются деревья? Как они появляются? Они сначала же маленькие, потом растут. А она ему рассказывает, что вот семена распыляются, где-то там вот вырастает деревце, потом оно становится большим, что деревья живут дольше людей и все прочее. И в какой-то момент она говорит: у нас вообще-то дело, нам нужно высадить саженец. У мальчика умер дедушка, соответственно, у мамы отец, и она ему обещала, что она посадит в честь него дерево. Вот. И они высаживают это дерево. И здесь еще есть страницы, которые не раскрашены цветом.
1: То есть можно раскрасить.
2: Можно раскрасить самим, да. То есть это тоже такая книжка.
1: Какая прелесть.
2: С которой можно как-то
1: взаимодействовать. Не жалко рисовать.
2: Да, не жалко рисовать.
1: Мне кажется, главное достижение вообще современного издательского дела, то, что теперь в книжке, ну, появляются книги, в которых прям сразу говорят: рисуй. Ну,
2: да.
1: То есть раньше рука не поднималась. То есть разрисовал книжку, все. А есть теперь книжки, в которых надо рисовать.
2: Да, это потрясающе.
1: Все так.
2: В общем, да, очень красивая книжка.
1: Так, все, ставим на полку. Как рождаются деревья? Шарль Бербериан. Бербериан.
2: И еще одна книжка, которую я принесла, называется «Исчезновение» Клэр Анник. Она про джунгли, в которых исчезают деревья. То есть лианы, деревья, и животные не могут понять, куда все исчезает. И она хорошая возможность начать разговор о том, что нужно заботиться об окружающей природе, о том, что если там оставлять мусор, если допускать пожары в лесу, то мы можем лишиться и потрясающих деревьев, и животных. В общем, она такая тоже философская немного, но нам кажется, очень важная.
1: И тематика, но я, товарищ, хочу сказать, здесь, конечно, иллюстрация — это просто...
2: Очень красивые иллюстрации, да, там животные...
1: Непередаваемо, особенно лемур, у которого белые полоски сливаются просто с белой, ну, как будто проявляется сквозь лист, это очень...
2: Ну да, это там такая игра как бы идет, например, лемур такой, так, а что же это, где же дерево? А, вот оно, крокодил такой, это не дерево, это вообще-то я. В общем, там на каждой странице открывается что-то новое.
1: Исчезновение, Клэр Анник. Ну что, товарищи, спасибо большое, мы поставили очень много книг на нашу книжную полку, у нас сегодня в гостях была Марина Хитрова, представитель издательства «Поляндрия» в Москве. Марин, спасибо большое, до новых встреч.
2: Спасибо большое.
1: Товарищ, на перемену!
3: Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра в полночный безоблачный час —

дышит, звенит потихоньку зенит. А есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда звездою говорит.

тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нету.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российская армия прошлой ночью продолжила наносить групповые удары высокоточным оружием, воздушным базированием, ударными беспилотниками по вражеским объектам на территории Украины. Как сообщает Минобороны, целями российских военных прошлой ночью стали объекты в 5 областях – Одесской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Николаевской. Наши военные ударили по портам, электроподстанциям, автозаправкам и складам. 2 подстанции и АЗС уничтожены в Черниговской и Харьковской областях. В Николаевке Сумской области взорван склад с беспилотниками большой дальности. В портах Одесса, Измаил, Николаев разгромлена инфраструктура, которую использовали для хранения горючего и военных грузов. В порту Николаева взорваны сухогруз и 2 буксира. 8 человек погибли в Запорожской области в результате украинского удара по туристическим базам. Среди погибших 2 ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Кроме того, 11 взрослых и 3 детей получили ранения. Удары были нанесены прошлой ночью в поселке городского типа Кирилловка Мелитопольского городского округа. Били целенаправленно по мирным жителям, сказал Балицкий. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Пострадавшим и 7 погибших окажут необходимую помощь. Вдова мобилизованного украинца взорвала сотрудников ТЦК на блокпосту в Черниговской области. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах. Желая отомстить за своего погибшего мужа, которого насильно направили в украинскую армию, женщина передала сотрудникам ТЦК пакеты сети быстрого питания с заложенной взрывчаткой. Информация о последствиях взрыва, в частности, о числе погибших, не поступала. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов силы увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва. Они нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Названа причина блэкаута в Грузии. Электричество пропало из-за аварии на линии электропередачи Эмерети, которая является частью энергосистемы Закавказья, сообщил директор крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции «Ингуригэс» Ливан Мибуния. Напомню, за последние 2 дня жители Грузии 2 оставались без электроснабжения. В это время не ходили поезда, также метро Тбилиси. Проблемы со светом наблюдались также на территории Абхазии, которая наряду с Грузией питается от ингурской ГЭС. Неделя панд стартовала в московском зоопарке. Гостей ждет серия праздничных мероприятий, приуроченных ко дням рождения любимцев публики Дин-Дин и Жуи. Неделя откроется сегодня красочным фестивалем «Азия» в московском зоопарке. Затем посетители ждут поздравления именинников, а завершится праздник насыщенной программой выходного дня для всей семьи. Посетить неделю панд можно по стандартному входному билету, но для участия в лекциях и экскурсиях, а также посещения кинопоказов требуется предварительная регистрация через сервис «Мосбилет». Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня облачная погода, местами пройдут дожди, температура воздуха плюс 20-22 градуса, давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. We'll be right back.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА обыграл «Балтику» 2-1 в стартовом матче нового сезона российской футбольной премьер-лиги. Калининградцы открыли счет на первой минуте после точного удара Чинан Суафора. Однако на 33-й минуте игрок «Балтики» Эдуардо Андерсон отправил мяч в собственные ворота, а победу ЦСКА спустя 3 минуты принес Кирилл Глебов. Первый тур в российской футбольной премьер-лиге продолжится сегодня в 14 часов. Московская «Динамо» примет крылья «Советов». В 16:15 начнется встреча «Акрона» и «Зенита». В 18:30 «Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо». А в 20 часов 45 минут стартует противостояние «Спартака» и «Родины». «Фламенго» заинтересовался нападающим «Зенита» Луисом Энрике. Клуб из Санкт-Петербурга готов расстаться с футболистом за 40 миллионов евро. Бразильцы считают эту сумму слишком высокой и намерены предложить «Зениту» 20 миллионов. А также включить в сделку бывшего игрока московского «Динамо» и ЦСКА Хорхе Караскаля или одного из своих молодых футболистов. Футбольный «Ахмат» отправил своего полузащитника Папа Амади Гадио в сербский «Нови Пазар». За эту команду сенегалец будет выступать на правах аренды до лета следующего года. Футбольная «Балтика» ведет переговоры с ЦСКА о переходе в московский клуб вратаря Максима Бориско. Об этом заявил генеральный директор калининградцев Равиль Измайлов. Он отметил, что конкретики пока никакой нет. Андрей Рублев не сумел пробиться в полуфинал теннисного турнира в португальском Эшториле. В 1/4 россиянин в трех сетах потерпел поражение от представителя Франции Люки Ван Аша. Россиянка Таисия Поспелова не смогла попасть в число призеров чемпионата мира по гребному слалому. В финале она показала 10-й результат, а победа здесь досталась представительнице Чехии Терезе Хлебловой. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков. До встречи.
2: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». «Жизнь в розовом цвете. Праздник или проклятие?» Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. «Поиск своего я в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви». В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.

0: эксперименты. Дорогие товарищи дети, дорогие «Хочу все знайцы», продолжается наш эфир, и пришло время летних экспериментов. Как собраться на пикник, расскажет нам Ольга Хлопонина, доцент Московского гуманитарного университета, кандидат культурологии, заведующий кафедрой пикниковедения передачи «Хочу все знать». Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Денис Евгеньевич. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Как собраться на пикник? Ну, прежде чем туда собираться, давайте сначала подумаем, зачем он нам нужен и вообще откуда он взялся.
0: Отдыхать.
1: Происхождению, да, наверное, догадываемся, откуда пошла эта вся история.
0: Английское слово.
1: Не совсем. Все-таки французское.
0: Французское.
1: Да, все-таки французское.
0: Для пикник.
1: А от глагола пике или пикер, ну, мне ближе такая латинская транскрипция, это клевать и хватать кусочки, то есть что-нибудь такое. А ник, вот, да, как бы он пишется, пике, никке, вот так вот. Это мелочь всякая. И изначально это была такая история, вообще не имеющая отношения к природе. В средние века, ну, плюс-минус, наверное, появилось это в веке в 14-15, а фиксация в словаре, скажем так, она с 17 века у нас. Но это не важно. Важно, что различие было такое. Вся эта история развивалась в помещении, а не на природе, не на открытом воздухе. Да, и означало это, ну, такой ужин в складчину. То есть каждый, да, идея была в том, что каждый приходил, приносил с собой что-нибудь поесть, чем это запить, и все вместе вот это все делали. То есть
0: таким
1: это...
0: образом получалось разнообразие.
1: Да, получалось такое разнообразие, получалось, ну какое-то время... Да, абсолютно. То есть мы сейчас подойдем с вами к идее того, что, как любой феномен культуры, он может видоизменяться по форме во времени, но если его функции, его содержание сохраняется, то он сохраняется тоже. Поэтому вот как он был тогда, пикник во Франции до сегодняшних дней, он тоже дожил, потому что он выполняет некие важные функции. Но сначала посмотрим, как это все менялось. Значит, потом это было, ну, у аристократии развиваться это стала идея, но это, опять же, был такой пикник не в нашем понимании. Он уже был ближе, он был ближе к природе, но это, скажем так, была часть царской охоты. Или аристократическая охота. То есть мы чего-то наловили, мы проголодались, мы там побегали, попрыгали по этим лесам, и нам хочется перекусить. Но опять же, это был целая такая поляна, как мы сейчас это говорим, со слугами.
0: Охотники на привале,
1: да,
0: а
1: со всеми делами, да, все это было. И во Франции эта вся история немножечко стала сворачиваться после Великой Французской революции, когда аристократия уже не могла развлекаться подобным образом, и часть из этой аристократии, они уехали в разные места, в том числе уехали в Англию. А вот в Англии как раз природу очень любят, потому что там это еще большую часть занимало именно вот среди охотничьего такого ритуала. То есть если во Франции это все-таки несло... Ну, вообще среди аристократии это такая игра, это немножко спектакль. То есть вот мы можем, как простые люди, мы так устали от условностей дворца, мы так устали от условностей светской жизни, давайте пообщаемся по-простому. То есть назовем слуг, принесем фарфор и так далее. То есть, конечно, все это вот так вот развивалось. А в Англии это все стало чуть-чуть видоизменилось, потому что англичане, например, исключают приготовление горячих блюд, как правило. Они любят все принести холодное, сэндвичи всякие, да, ростбифы холодные, холодная еда. Это тоже такая английская традиция, потому что, как правило, в Англии прислуга постоянная вот в замках, да, где-то в доме, она получала один выходной в неделю. И в этот выходной день, как правило, господа ели холодную еду. То есть им оставляли что-то такое. То есть у них это принято. И, опять же, англичане любят природу. То есть игры на свежем воздухе, крокет, это все было. И с тех пор у нас во всей этой истории развивается два направления пикника. Ну, мы все это вместе называем пикник, но тем не менее. Вот французская модель, она опирается на эстетику в первую очередь. То есть французам важно еду рассматривать как натюрморт. В данном случае природа, она рассматривается только как декорации к этому красивому натюрморту. Ну и люди изящные, красивые общаются. А для нашей культуры, для отечественной, пикник обладает другой характеристикой. Это процесс. В первую очередь, это процесс приготовления пищи. То есть мы, как правило, пикник рассматриваем не как... Это наше поколение, да, я сейчас оговорюсь, наше поколение. То есть это шашлык, грубо говоря.
0: Да.
1: Откуда взялся шашлык этот у нас на нашей почве? А у нас он взялся после Кавказской войны. Привезли военные, которые попробовали жареное мясо барана, барашка, баранину эту запеченную на костре, и, соответственно, они ее ели. Вот так это появилось в России. Но французские, естественно, традиции, мы помним, что вся культура двора, как правило, была заимствована во Франции, из французской культуры. И, соответственно, ну, наши государи тоже любили. То есть мы знаем, например, что Николай II любил подобным образом проводить время с семьей в Крыму. И, в частности, вот он даже, например, на пикнике встречался там с королем Швеции. То есть, ну, это вот знак такой неформального общения, неформальной беседы. Соответственно, вот этот пикник постепенно со временем он приобретает такие вот, ну, национальные черты. То есть в Англии это по-прежнему сохраняется, холодная еда, вот эта корзина с едой, обязательно игры на свежем воздухе, и англичане, если они запланировали пикник, они пойдут на него в любую погоду. Дождь пойдет, ветер, град, снег, абсолютно неважно. Это просто, ну, небольшое дополнение, небольшое приключение. Раз мы запланировали, мы пойдем
0: сегодня
1: на пикник.
0: Сегодня так.
1: Сегодня так, да. В Японии, опять же, здесь ближе, наверное, модель такая вот эстетическая, потому что японцы уделяют внимание всему. У них есть целые периоды, когда они специально выходят на улицу с семьей, но там имеет эстетическое значение все. То есть это должно быть либо цветение сакуры, то есть что-то, чем мы наслаждаемся на природе. Большое внимание уделяется, естественно, еде, все это оформлено в эти коробочки бента, красиво, нарядно и так далее. А в США мы знаем, что это культура барбекю, это культура такого вот

0: либо совсем простых людей, либо аристократов, оно входит, постепенно начинает входить вот в такую ресторанную еду, да, то есть из этой истории. А в 19 веке, к концу, ко второй половине, уже революционное настроение. И в какой-то момент, ну, конечно, после гибели Александра II, полиция очень сильно закручивает гайки и запрещают большее количество всяких сборищ. Соответственно, те, кто собирается, молодежь, часто революционно настроены, она собирается под видом пикников, под видом того, что они общаются и едят.
1: Бутербродная маскировка.
0: И оттуда у нас появляется маевка понятие. Почему маевка? Почему это сохранилось еще до советских времен? Майские праздники, потому что в нашем климате это период, когда, ну, удобнее всего. Ну,
1: вообще, это первый период, конечно, когда можно выбраться на улицу.
0: Конечно, да, объективно. А потом, когда уже стали появляться выходные дни, всеобщие рабочие дни и так далее, это, конечно, стало такими первыми длинными выходными. Поэтому у нас сохранились вот эти вот майские шашлыки, понятие майских шашлыков. Соответственно, вот мы, да, все это делаем. Поэтому, значит, давайте посмотрим, какие функции. Мы любим разбирать феномены культуры через функции. Во-первых, бегство от условности цивилизации. Мы помним, что культура – это система подавляющая для человека. Она очень часто задавливает его. Причем мы не сильно отличаемся от тех людей. Вот, то есть светское общество подавляло двор, его условности. Нельзя так ступить, нельзя не по-другому одеться. Все это регламентировалось. Хотелось немножко отдохнуть. Ну, конечно, у аристократии это был отдых такой. То есть, опять же, со слугами, с фарфором и со всеми этими делами. Сегодня это изменилось, но мы опять же хотим сбежать от цивилизации, потому что сегодня цивилизация – это перегруженность шумом, визуальным шумом, информационным шумом, индустриальным шумом, и нам тоже хочется куда-то уйти и немножко переключиться через природу, через вот такое вот общение с природой, через общение с людьми. Сегодня же ведь действительно это роскошь для многих. Вот просто поговорить с человеком. Мы привыкли переписываться, мы привыкли отправлять друг другу сообщения. Не беспокоить лишний раз другого человека. Мы же сейчас даже редко звоним. Мы чаще пишем, потому что непонятно, человек занят, не занят. Это современный этикет. Не звонить, а сначала написать. Но по этому общению мы скучаем, потому что мы, в общем-то, в своей половинке животные социальные. И нам это нужно. Вот. Совместная трапеза – это очень важно, и поэтому вот социальная функция – это следующая, да, она для нас тоже очень важна. Совместная трапеза – древнейший способ пообщаться, посмотреть, кто что из себя представляет в какой-то неформальной обстановке, ну и, естественно, жарко мясо. Это тоже что-то такое в нас живет, может быть, архаичное, может быть, такое что-то.
1: Мне кажется, это
0: древнее.
1: Это абсолютно древнее. Вот
0: это древнее, причем
1: ритуал зажаривания, да, куска мяса на костре, это, ну, что-то глубинное просыпается. А если вы еще перед этим ухитрились этого кусок барана в магазине оторвать, так сказать, вырвать из-под носа.
0: Современная охота.
1: Ну да, по факту, да, найти. Давайте паузу маленькую сделаем, через минуту продолжим.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Хорошо терим, хорошо перим, тим перим, хорошо темперированный эфир.
3: Предположим, я артист какой-то аудитории, у меня 10 тысяч человек в группе.
4: Да.
3: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
4: Да, не всем.
3: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
4: Да, именно так.
3: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
4: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
2: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Товарищи, хочу все знать. Продолжается наш эфир.
1: Теперь то, что мы хотели поговорить с вами про современную молодежь. Вот я специально готовясь к нашему эфиру сегодняшнему, поговорила с дочерью, с ее друзьями, поинтересовавшись, понимают ли они хотя бы примерно. Вот старшая моя дочь помнит, когда мы еще, да, ездим на шашлыки, а младшая уже нет. Значит, как у них выглядит пикник сегодня? Совершенно по-другому. Во-первых, это спонтанность. То есть, если раньше о пикнике, о шашлыках договаривались, это какое-то время такое, к которому готовятся так или иначе, то сегодня, конечно же, ритм жизни убыстрился, ускорился, и создается чат. В этом чате дети договариваются, а давайте мы сходим на пикник. И по дороге либо пицца заказывается, сейчас доставщики приезжают и в парке тоже, либо прямо по дороге покупается что-то такое. И чаще у них они даже не, ну, заморачиваются, скажем так, немножко просторечное слово, с какими-то, конечно, мангалами, кострами. То есть они просто раскладывают плед, на нем какие-то закуски, какую-то газировку.
2: Так что брать-то?
1: Давайте сначала определимся, какую модель мы берем. Мы хотим французскую модель, мы хотим, чтобы все было красиво. Тогда мы берем корзинку и наслаждаемся общением и эстетикой именно еды. Если мы идем по пути приготовления мяса, тогда мы, конечно, подходим к этому более серьезно. Мы идем только в разрешенное место. Мы идем с отдельно стоящими мангалами. Мы не разводим ни в каком парке, ни в каком лесу открытые костры. Но все-таки главное, что общий стол на природе – общение с друзьями, общение с людьми, неформальное общение. Неважно, мы готовим мясо, мы покупаем его готовое, мы что-то заказываем. Самое главное в этом – это наше общение. Поэтому, готовясь к пикнику, настраиваемся на общение и можем убрать телефоны. Вот это было бы здорово.
2: Да. Обязательно надо взять…
1: Пакеты для того, чтобы убрать за собой мусор, я считаю.
2: Это первое. Потом надо взять салфетки.
1: Влажные, сухие.
2: Влажные, сухие.
1: Взять воду.
2: Много. Туалетную бумагу не забыть обязательно. Режущие предметы для того, чтобы порезать салат, мясо и прочее. Желательно несколько разных, потому что один под мясо, другой под...
1: Молочное вы к этому ведете?
2: Нет, другой под зелень и салаты. То есть не перемешивать. Потому что в отличие от дома, помыть нож хорошо не получится. Поэтому лучше не смешивать. Если режется сырое мясо, ну... Не рекомендую.
1: Ну, опять же, может быть, что-то такое, нож один взять, но подготовить все-таки дома. Стаканчики берем,
2: да, но
1: водичку,
2: в стаканчики, компотик. Посуду, но посуду я уже вот становлюсь, в общем, я сторонником теперь становлюсь многоразовой посудой. Вот как минимум от пластиковой, совсем пластиковой посуды надо отказываться, ну, хотя бы бумажную брать,
1: поддерживаю, которая
2: может быть переработана. А что еще обязательно?
1: Ну, скатерть
2: взять?
1: Какую-то,
2: соль
1: что-то.
2: Не забыть. Скатерть,
1: соль, да, соль это обязательно.
2: Фольгу. Контейнер, куда можно убрать
1: контейнер.
2: Что-то.
1: И надо что-то, где мы будем сидеть. То есть, либо подстелить.
2: Плед.
1: Либо плед, да, либо
2: стульчики
1: какие-то.
2: И те самые карематы или, вот, ну, в общем, пластмассовые штуки, которые на пятой точке носятся.
1: А я бы еще взяла... Ох, телефон мы хотели выключить, колонку бы я взяла.
2: Нет, вот тут я готов биться просто...
1: А песни под шашлыки, Денис
2: Евгеньевич? Вот, пожалуйста, без колонки.
1: Гитара
2: или по
1: ли?
2: Памяти. Я, ну, или как минимум, пожалуйста, берите колонки, но если вы находитесь в глухом лесу, и вас не слышат другие люди, я считаю верхом неприличие. И это настолько, я не знаю, можно считать меня брюзгой, но вот когда на общем пляже 25 миллионов колонок с разной музыкой играют, это отвратительно.
1: Ну, это вообще...
2: В зонах отдыха, когда вот здесь разложились одни, здесь другие, вот везде музыка. Побудьте на природе, послушайте природу, послушайте друг друга. Я не против песен совместно. Местных. Но проблема в том, что мы, используя колонки, за одним единственным исключением, если вы слушаете радиомаяк, но это, на самом деле, тоже вопрос еще, но она отвлекает, потому что, когда я вижу людей, которые на природе, на берегу озера чистейшего, где все, цивилизация далеко, дороги нет, и у них играет музло, и не музыка, к сожалению, это не Чайковский.
1: Но это же степень, да? То есть это здесь дело не в колонке. Они же могут взять ту же самую гитару и петь громко,
2: пожалуйста,
1: неприличные песни.
2: Пожалуйста.
1: Да, но они же точно так же будут шуметь.
2: Пожалуйста. Нет, это живое. Живое можно. Объясню почему. Потому что мы очень хорошо, это многолетний эксперимент проходит у меня в жизни. Я прям действительно могу говорить, что люди могут в заведении, в помещении достаточно громко говорить, и их никто не слышит. Но стоит только начать смотреть какой-нибудь коротенький видосик очень тихо на телефоне, и все обращают внимание. Мы очень хорошо слышим ненатуральные звуки. Они почему-то очень сильно возбуждают мозг.
1: Вот начинаем... это, кстати, я себе возьму на заметку.
2: Я вам это серьезно говорю.
1: Да,
2: говорю, это 11 лет проходит эксперимент в моей жизни. Я действительно могу сказать, что если даже очень громко люди смеются и прочие шумят, ты не обращаешь на это внимания. Люди общаются, это хорошо, это общение. Ну, может быть, там попросить чуть потише смеяться, если. Но как только, говорю, стоит чуть-чуть вот это вот, на секундочку включается, да мы вот тут вот видим этот... ты это слышишь, и это прям в мозг впивается. То же самое с музыкой на пикнике. Когда включается музыка, особенно громко, во-первых, вы не отдыхаете. Смысл выезда на природу в том, чтобы отдохнуть от городских звуков. Вот, вот зачем пикник нужен. Ну, помимо того,
1: ну,
2: что поесть.
1: Ну, в целом, да, да.
2: Переключиться, дать мозгу отдохнуть, дать глазам отдохнуть.
1: А я вот люблю готовить под музыку. Вот пока я готовлю...
2: Наушнички.
1: Нет, ну, мне же надо тихонечко... еще слышать, о чем девчонки рядом разговаривают.
2: Вот, ну, тихонечко ставите. Ну, по крайней
1: мере,
2: хорошо,
1: колонку оставляем, все, убираем.
2: Нет,
1: из нашего списка.
2: Нет, ну, по крайней мере, не громко включать. Вот я скорее к этому.
1: Давайте ставим вообще не брать, она нас будет отвлекать.
2: Вот, все, общаемся. Да. Вот за таким незатейливым спором мы вкатились в перемену. Все, спасибо большое. Перемена!

0: Москве полдень.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ по базе отдыха в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, в результате преступных действий ВСУ погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети. Их точное число жертв сейчас уточняется.
2: В ночь на 25 июля вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по базам отдыха, расположенным в поселке городского типа Кирилловка городского округа Мелитополь. В результате террористических атак погибли и пострадали мирные граждане, в том числе дети. Их количество уточняется. На месте происшествия организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего. Следственный комитет России уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередной террористический акт против мирных граждан.
0: Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балецкий сообщил, что в результате атаки ВСУ по турбазе погибли 8 человек, среди них 2 детей, 14 пострадали, из них 3 дети. Как сообщил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник, ВСУ применили большое количество ударных дронов для нанесения ударов по туристическим базам в Кирилловке. Опыт российских следователей позволяет оперативно и качественно расследовать самые сложные дела. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении следователей с профессиональным праздником. Президент подчеркнул, что сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости. Владимир Путин отметил работу следователей по выявлению неонацистов и диверсантов в зоне специальной военной операции.
3: Особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни, вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников. Подчеркну, что всегда и на всех направлениях сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости. Уверен, что такие принципы, безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в работе российских следователей. Желаю вам успехов в службе. С праздником!
0: Путин добавил, что от результатов напряженной работы следователей во многом зависит состояние законности, правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера. Втянутые в украинский конфликт страны Прибалтики вынуждены врать своим гражданам по поводу безопасности. В частности, Таллин замалчивает информацию об украинских дронах в небе Эстонии. Это делается для того, чтобы не допустить роста панических настроений в обществе. Об этом заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. Отмечу, что в последнее время в воздушном пространстве стран Балтии неоднократно оказывались украинские беспилотники. При этом Эстония, Латвия и Литва в один голос утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свою территорию для атак на российские объекты. Анонимность в мессенджерах не позволит избежать уголовной ответственности за преступление и вовлечение подростков в преступную деятельность. Об этом интервью ТАСС сообщил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Виталий Саксин. Он отметил, что преступники используют мессенджеры и соцсети, чтобы вовлекать террористические преступления несовершеннолетних. Расследование этой категории дел ведется в тесном взаимодействии с Федеральной службой безопасности. Нити часто ведут за пределы России. При наличии законных оснований российские следователи сотрудничают с компетентными органами иностранных государств для задержания организаторов преступлений. Дональд Трамп заявил, что собирается вновь баллотироваться на пост президента США, причем, как он считает, в четвертый раз. По мнению президента, в 2020 году он не проиграл выборы Джо Байдена, поэтому в послужном списке у него 3 победы. Глава Белого дома даже надел бейсболку с надписью «Трамп 2028». Следующие выборы пройдут через 2 года.
4: Я рад объявить о своем намерении, и это своего рода сенсация, баллотироваться на 4-й срок на пост президента Соединенных Штатов. Я победил 3-жды, и я сделаю это снова.
0: Свою речь Трамп произнес на ежегодном ужине Белого дома с журналистами, а по традиции президенты на этом мероприятии стараются шутить. Конституция США запрещает одному и тому же человеку занимать пост президента страны более 2 сроков. Однако Трамп и ранее не исключал возможности переизбрания на 3-й срок и даже говорил, что есть юридические возможности баллотироваться. экстренное предупреждение о сильных ливнях, дождях, грозах, усилении ветра до 20 метров в секунду объявлено в Республике Крым. Ухудшение погоды ожидается сегодня вечером и завтра утром. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 25 июля, ночью и утром 26 июля ожидаются дожди в южных и восточных районах очень сильные. Также возможны грозы, усиление ветра 15-20 метров в секунду. В таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможно нарушение транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня плюс 23 градуса, временами дождь, в Москве плюс 20-22, также временами дождя.

слушайте все. О-го-го! Эй-эй-эй! Меня, попугая, пирата морей! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Родился я в 1000 каком-то году бананно-лиановой чаще. Мой папа был папа-пугай-кокоду, тогда еще не говорящий. Но вскоре покинул я девственный лес, взял в плен меня страшный Фернандо Кортес. Он начал на бедного папу кричать, а папа Фернанди не мог отвечать. Не мог, не умел отвечать.

послушайте все. О-хо-хо, эхе-хей, рассказ попугая пирата морей. Нас шторм на обратной дороге застиг, мне было особенно трудно. Английский фрегат под названием Бриг взял на абордаж наше судно. Был бой рукопашный.

0: Животные строят.
1: Добрый день, дорогие друзья. На часах 12 с небольшим. И, значит, в Москве наступил день, поэтому всем добрый день. Это передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев. И мы начинаем наш новый цикл «Животные строят». И в качестве животного прораба мы позвали в студию Дарью Агаркову, биолога, популяризатора науки, преподавателя школы развития «Маяк». В общем, да, Дарья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Так, товарищ прораб пришел не один, за ней пришли бобры, которые требуют объяснить, зачем бобрам плотина.
2: Надо им ТЗ поставить. Техническое задание.
1: Ну, техническое задание и вообще объяснить смысл.
2: Бытия бобров.
1: Живут себе спокойно бобры и все.
2: Ну, вообще, когда мы говорим про животных, которые строят, конечно, первыми на ум приходят кто? Бобры и муравьи.
1: Да.
2: Вот, ну, еще родственники там разные муравьев и бобры. Да, мы их знаем по любым детским сказкам, мультикам за их плотины, за их хатки и так далее. И на самом деле достаточно большой вопрос, а как бобры научились строить?
1: Как вообще до этого дойти можно было, да?
2: Эволюционно.
1: Еще так хорошо
2: строить. Да. Начнем с того, что бобр – это единственный род, представитель семейства бобровые, который сегодня содержит всего лишь два ныне живущих вида.
1: Который остался, да?
2: Который остался, да, их было четыре, трое вымерли, как 10 негритят, и остался он один. И два ныне живущих вида. Угу. Это бобры обыкновенные, или европейские, и бобры канадские. Причем какое-то время считалось даже, что это один и тот же вид. Даже интересная ситуация с этим произошла, об этом чуть попозже я расскажу. Но в итоге оказалось, что нет, виды разные, у них разное количество хромосом. 40-48. Ничего. У канадского 40, у европейского 48.
1: Настолько
2: хромосом.
1: Разные?
2: Да. И разошлись они так прям несколько миллионов лет назад, то есть достаточно давно. Хотя внешне они очень похожи. У них есть там особенности строения черепа, длина лап, там чуть-чуть шерсть разного цвета. Но это все при жизни бобра, вот когда бобра издалека. Видно?
1: Неотличимо.
2: Неотличимо практически. То есть это надо быть там прям хорошим профессионалом, да, таким вот опыт, наметанный глаз на бобров иметь, чтобы отличить европейского бобра от канадского по внешнему виду. Канадские могут быть чуть помельче, но опять-таки, когда издалека видишь бобра, не знаешь, сколько ему там лет, может быть, это там еще подросток бобер, поэтому он там не очень крупный и так далее. Вот. А при этом они скрещиваться они не могут, это совершенно разные виды, потомства общего они не дают. Ага. Поэтому если на одних и тех же ареалах обитания встречаются, а они сейчас встречаются хорошо, так, то какой-нибудь один вид другого выселяет.
1: А, то есть они не способны даже...
2: Они даже не способны разделиться, потому что у них очень похожие, как это, вот, листы желаний.
1: А, я понял. То есть они прям...
2: Они прям один в один. Требования один в один.
1: Даром, что хромосом разное количество.
2: Да-да-да. Одинаковые водоемы они выбирают. Там одинаковыми даже деревьями питаются. Предпочитают вот осину. Но если нет осины, то будет береза. Если нет березы и осины, но будет что-нибудь еще. Так что, да, если они вдруг встречаются, то один вид или другой выселяет... Ну, угу. Начинает преобладать, скажем так. Потому что встречаться они начали недавно, благодаря нашим с вами, ну не нашим с вами, а человеческим усилиям. А изначально вообще сам...
1: У нас европейский бобер.
2: У нас, да. Вот у нас, ну, на территории вот как бы Европы, Азии, да, живут бобер, ну, подвиды европейского бобра. И канадский был завезен в 20 веке. При восстановлении популяции, причем считали, что это один вид.
1: А, понятно. То есть это прям ошибка вот недоизученности.
2: Ну да, то есть думали, что канадским бобром можно разбавить нашего, и будет как раз хорошо. А потом оказалось, что там в 1975 году оказалось, что уже подтвердили, что у них разное количество хромосом, что это точно два разных вида. И вот так вот восстанавливать популяции не надо бы. Вот, а предок всех бобров – это грызун. Вообще бобры относятся к грызунам, полуводные такие грызуны. Второе место по размеру сейчас занимают, первое место
1: крысы?
2: Нет. Но самый милый грызун.
1: А, самая капибара?
2: Капибара, да. А. Самая милая морская свинка.
1: А, ну да, я тут общался с одним вживую. Прелестное создание.
2: Такие дзен познали?
1: Да он просто прекрасен. Ты вот сидишь и смотришь на него.
2: И вот, ну, чуть поменьше бобер. То есть он где-то, ну, 80 сантиметров в длину, плюс 30 сантиметров еще хвост. То есть, ну,
1: угу.
2: Хорошая такая штука. Опасная. Ну, в плане, что если его сильно достать, то он, конечно, может покусать и...
1: Да как и любое животное в целом.
2: Да, да, да. Но он, конечно же, бобры предпочитают прятаться. Они начинают бить хвостом по воде, предупреждая всех своих соратников, друзей о том, что тут идет кто-то, кто нарушит их покой, и прячутся. Но если уж очень сильно доставать, то, конечно, может покусать и будет неприятно. Мягко говоря, зубки у него... Острые. Сильные и острые, да.
1: А, кстати, я напомню, воспользуюсь моментом, что мы делали выпуск в заповедных тропах России. Нам как раз рассказывали про Воронежский государственный природный биосферный заповедник, где восстанавливают популяцию бобров.
2: Угу.
1: Очень интересный выпуск был, поэтому можете его отдельно тоже после нашего эфира найти на медиаплатформе «Смотрим» и послушать.
2: Вообще, любая информация про восстановительные биологические работы, это очень интересно, потому что... Там много чего такого неизвестного широкой массе про животных можно узнать, про какие-то их повадки, какие-то вот... это как зайти к животному на чай.
1: Да. А главное, что если думать, куда бы еще отправиться летом, то прекрасное место, чтобы съездить и заодно посмотреть, как они в естественной природе обитают.
2: Вот. И, соответственно, предки бобров, они уже потихоньку переходили на древесную пищу с... такой чисто травяной, да, они переходили на древесную пищу, вероятно, это им помогло, когда климат начал портиться, в смысле не в том плане, что прям совсем портится, а становилось холоднее. И предки бобров и их сестринские линии выживали благодаря тому, что перешли как раз на древесную пищу. Эта древесная пища могла даже составлять основу их рациона, и бобры начали... полагаться на зимние запасы.
1: То есть стали откладывать,
2: стали, да? Да, стали вот то, что называется пилить деревья, да, перегрызать деревья, то, что у бобров как раз самое знаменитое, это перегрызть дерево, там, сколько, 5 сантиметров в диаметре дерева, они там за несколько минут могут раз-раз и повалили. И, вероятно, это им помогало переживать как раз холодные условия, когда за едой далеко угу. ходить не надо, да, вместе греемся, и еда тут близко. И вот дальше каким-то образом, не очень понятно каким, это перешло в строительство, в том числе и хаток. Потому что самый...
1: Как говорится, что гречка просто так лежит на полках, давайте дом из нее сделаем.
2: Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот есть сказка «Пряничный домик», да, это вот, видимо, бобры нашептали ее. Но они, надо сказать, что они не питаются, конечно, собственной хаткой, хотя, кто знает, в сильно голодные годы, может быть... И...
1: Ну, ночью, когда отвернулся к стенке и чуть-чуть погрыз.
2: Чуть-чуть погрыз, когда там совсем ночью кушать хочется, они вмораживают то, что будут есть, в дно закапывают, там камнями могут как-то прикрыть, в дно вмораживают, то есть как бы дом свой они не трогают, дом все-таки для тепла, но... Но кто знает, может быть, там иногда...
1: То есть, еще раз самое главное, они действительно едят древесину, то есть их организм научился переваривать целлюлозу.
2: Да, ну, в принципе, у всех растительноядных животных организм переваривает целлюлозу.
1: Ну, не в то... Ну...
2: Но да, да, не в древесневшем варианте.
1: Ну, подождите, ну, там, лось, да, он кору может пожевать, да, я еще понимаю.
2: Да. Она ну, там... бобры они едят кору, они едят тонкие веточки, там, прям, ну, совсем угу. крупные, вряд ли они
1: не,
2: будут
1: ну, понятно,
2: есть.
1: Полено он вряд ли будет,
2: да.
1: будет готовить, полено, вряд ли он будет, в отличие от песни, но все-таки.
2: Да, вот, и... Тоненькие веточки они обгрызают. Они могут питаться и травянистой какой-то историей, то есть каким-то илом, цветочками, кстати, некоторыми водными. То есть
1: ага.
2: это не могут делать. И больше всего любят осину. И вероятнее всего, вот когда они дерево валят, они веточки-то могут обгрызть или там запасти их, если нужно. А уже бревно, да, используют для строительства плотин, например. Или более крупные ветки могут пустить на строительство ага. хатки, если они будут ее строить. Потому что тут тоже варианты есть, конечно же, у бобров. Например, если у нас есть водоем, и у водоема хороший, крутой, высокий берег, то бобры не будут сильно играть в строителей, они сделают нору. Ну, нору, в общем-то, много кто делает из таких полуводных млекопитающих. А тут главная задача, чтобы вход был под водой, а пол, комнаты, да, там, если их несколько, или комната, если она одна, то, соответственно, над водой. И таким образом вход скрыт, и безопасность пространства есть, потому что под водой мало кто к ним заплывет, кто их может съесть. Но возникает одна проблемка. А как дышать в этой штуке?
1: Они, наверное, ну, делают по методике индейцев соломинку из-под воды наверх. Ну, вентиляцию.
2: Вентиляцию делают. Да-да-да, вентиляцию делают, только не соломинка из воды наверх, а прям ход, труба наверх, да, для вентиляции. Могут ее, кстати, заложить даже каким-нибудь веточками, листиками.
1: Замаскировать?
2: Замаскировать, да. Но оставляя там отверстие для, собственно, воздуха, замаскировать. И вот если ходить там зимой мимо хаток бобров, мимо их нор, то будет виден пар.
1: Ну, понятное дело, они же
2: оно
1: дышат.
2: Оно дышит, да-да-да-да. А, вот.
1: И подтаявшие там, скорее всего.
2: Да. А если у нас получается, что, ну, например, не получается у бобра сделать выход ниже уровня воды. Очень низкий берег. Или, например, мельчает. В последнее время, да, у нас часто засушливые такие лета, когда у нас мелеют какие-то реки. И в таких случаях бобры научились делать как предбанник, козырек. Это так и полухатки получились. То есть нора, что ее проще делать быстрее и меньше для этого материала надо, и вообще взял, раскопал, и ничего не надо искать. А перед ним делают козырек на время обмельчания, как хатка. И вот это уже делают из, собственно, строительных своих элементов. Это ветки, это ил, это глина, камни, ну, земля. Ну,
1: то есть они лепят.
2: Они лепят.
1: Это, я всегда говорил, что бобр – это... потрясающий товарищ.
2: Потрясающий товарищ, конечно. Хвостом потрясает и плывет.
1: Да.
2: Рулит им. Так вот, и, соответственно...
1: Граждане бобры, скидывайтесь на ремонт подъезда. Да мы сами уж все сделали.
2: Да-да-да-да-да-да. Ничего не надо ждать, все сами принесли, что не съели, то, как говорится, в дом пустили. И вот такие козырьки делают, которые опускают вход до воды. Вход уже становится через этот козырек. А когда вода поднимается, она вход этот козырек размоет, но он тогда уже и не нужен. Да? Уже в следующем сезоне построим новую, как говорится. А если совсем непригодна земля для того, чтобы сделать нору, тогда да, тогда строится хатка, полноценный домик, да, из веток, ила, камней, который снаружи выглядит совершенно как будто просто все скидали. На самом деле получается довольно прочный шалашик, который
1: есть. Это вам не современные многоэтажки.
2: Конечно.
1: Массового доступного жилья.
2: Вот. Соответственно, у нас получается, этот домик тоже содержит несколько вентиляционных отверстий, тоже зимой дышит совершенно замечательно, может содержать одну или несколько комнат, и достаточно прочный внутри. Вот что самое любопытное, то есть там не просто так хаотично многие ветки поставлены, а если прям разбираться внутри, прям есть. Ну, я не скажу, что аналоги какой-то арматуры, хотя почему не скажу, так и скажу, что что-то похожее на...
1: Ну, в общем, сапромат бобры изучают, судя по всему, как-то на генетическом уровне, сопротивление,
2: да,
1: материалов.
2: Вот сколько миллионов нужно лет, чтобы выучить сапромат?
1: Ну, много, учитывая, что человечество тоже долго шло до сапромата. И в университете, конечно, не все делают последний шаг, чтобы выучить, как это правильно все эти эпюры посчитать и нарисовать. Но в целом берите пример с бобров. Потому что, ну, если они с этим справились, но вы-то же человек, вы должны разобраться. Но сам факт, конечно, потрясает, потому что не по... ну, как это в... То есть мы понимаем, как это у нас в голове устроено там. Ты черчение прошел, тебе все объяснили, показали, нарисовали, ты физику учил, все, ну, силы. А вот, ну, он же, ну, они же без чертежей строят, нет же чертежей у бобров?
2: Нет, у них чертежей.
1: Но это был
2: или вообще... они засекречены.
1: Либо хорошо. Засекреченный бобрин. Это представляете, вообще, да, тащат... вообще бобры не едят, они карандаши затачивают. То есть вот эта вот веточка ивы, ой, ивы, осины, которые им нравятся, они ее обгрызают, и потом рисуют чертеж.
2: А потом в школе. А у тебя осиновый карандаш или березовый? Угу. Ой, березовый, ты не модный.
1: Угу. А ластик у них хвост. То есть он махнул, шла бобриха, хвостиком махнула, и все. Дорогие друзья, есть предложение. Надо отдохнуть, переварить ох, как это будет странно звучать. Переварить информацию о бобрах. И мы сразу после новостей вернемся, после взрослых новостей, новостей спорта, вернемся и продолжим изучать, что там строят бобры, зачем, как и почему. Все, товарищи, перемена!
0: Хочу все знать. Животные строят.

0: мне кажется, что сейчас более важен полюс слушающего и воспринимающего, чем говорящего.
1: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
0: Так говорит «Маяк».
2: Полный бак, кофе и три энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
3: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена. Дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
4: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
5: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. В украинских портах Одессы, Измаила и Николаев прошлой ночью в результате российских ударов была разгромлена инфраструктура, которую ВСУ использовали для хранения горючего и военногрузов. Также в порту Николаева поражены 3 судна, сухогруз и 2 буксира, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что армия продолжила наносить групповые удары высокоточным оружием, воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами. Целями российских военных стали объекты в 5 областях Украины. Помимо Одесской и Николаевской была поражена инфраструктура, имеющая отношение к ВСУ в Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Вооруженные силы ударили по портам, электроподстанциям, автозаправкам и складам. Уничтожены 2 подстанции и автозаправочная станция в Черниговской и Харьковской областях. В Николаевке, Сумской области на воздух взлетел склад с беспилотниками большой дальности. 8 человек погибли в Запорожской области в результате украинского удара по туристическим базам. Среди погибших 2 ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. Кроме того, 11 взрослых и 3 детей получили ранения. По словам главы региона, удары были нанесены прошлой ночью в поселке городского типа Кирилловка Мелитопольского городского округа, целенаправленно по мирным жителям. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Пострадавшим и семьям погибших окажут необходимую помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Как заявил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник, очевидно, что вооруженные силы Украины планировали теракт в Кирилловке Запорожской области заранее. Они выбирали наиболее подходящий для этого момент и прекрасно знали, что бьют по мирным жителям. Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев сегодня примут участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Об этом сообщили пресс-службе Кремля. Перед форумом лидеры проведут двустороннюю встречу, где обсудят актуальные темы взаимодействия двух стран. Тема российско-казахстанского форума заявлена: формирование глобальной логистической экосистемы, новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества. Участие в форуме также примут вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, главы субъектов Российской Федерации, областей Казахстана, представители парламентов, деловых и экспертных кругов. Напомню, накануне Владимир Путин посетил авиапредприятие в Иркутске. Суд в Тольятти арестовал сторожа, подозреваемого в гибели 10-летнего мальчика. Ему предъявлены обвинения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По предварительным данным, 23 июля вечером сторож ресурсоснабжающей организации увидел на охраняемой территории 10-летнего мальчика, который перебирался через забор. Он схватил ребенка и потащил на себя. В результате ребенок повис на острых элементах забора, получив тяжелые травмы. Он скончался в больнице. В сети сообщалось, что школьник пробрался на территорию, чтобы забрать очки, которые он обронил с другой стороны забора. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью температура воздуха плюс 14-16 градусов, днем не выше плюс 22 градусов, давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. «Зенит» – главный фаворит в борьбе за титул в российской футбольной премьер-лиге в новом сезоне. Такой прогноз сделал статистический сервис «Оптоспортс». Шансы клуба из Санкт-Петербурга сохранить звание чемпиона страны оценивается почти в 45%. Второе место в списке фаворитов у «Краснодара» – 25%. Третья позиция у «Спартака» – 11%. По расчетам суперкомпьютера, основными кандидатами на вылет из премьер-лиги по итогам сезона являются «Факел» и «Акрон». Напомню, что в пятницу стартовал новый сезон в российской футбольной премьер-лиге. В первом матче ЦСКА обыграл «Балтику» со счетом 2-1. И программа первого тура премьер-лиги продолжится сегодня. В 14 часов московская «Динамо» примет крылья «Советов». В 16:15 начнется встреча «Акрона» и «Зенита». В 18:30 «Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо». А в 20 часов 45 минут стартует противостояние «Спартака» и «Родины». «Фламенго» заинтересовался нападающим «Зенита» Луисом Энрике. Клуб из Санкт-Петербурга готов расстаться с футболистом за 40 миллионов евро. Бразильцы считают эту сумму слишком высокой и намерены предложить «Зениту» 20 миллионов. А также включить в сделку бывшего игрока московского «Динамо» и ЦСКА Хорхе Караскаля или одного из своих молодых футболистов. Футбольный «Ахмат» отправил своего полузащитника Папа Амади Гадио в сербский «Нови Пазар». За эту команду сенегалец будет выступать на правах аренды до лета следующего года. Россиянка Таисия Поспелова не сумела попасть в число призеров чемпионата мира по грибному слалому. В финале она показала 10-й результат, а победа досталась представительнице Чехии Терезе Хлебловой. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: Таких дедушек не бывает.
1: Отец твоего отца.
2: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
0: Нам надо их помирить.
2: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
3: 6+.
4: Маяк.

0: знать. Животные строят.
1: Дорогие товарищи, хочу все знать. Продолжаем. Мы, напомню, сегодня открыли новый цикл «Животные строят». И сегодня разбираемся, зачем бобрам плотина. В студии у нас Дарья Агаркова, биолог, популяризатор науки, преподаватель школы развития «Маяк». И, как мы выяснили, бобровый прораб. Прораб бобров, вот, мы ей задаем вопросы. И так все-таки вот про плотину, если про хатки, про хатхи.
2: Хатхи.
1: Давайте все-таки про плотину. Если про бобриные жилища все понятно, то вот зачем плотина? Что, не жилось тебе в твоей хатке?
2: Если вдруг на водоеме не очень понятный, не очень постоянный уровень воды, или, например, этой воды мало, очень, то бобер строит себе плотину. Причем строит любопытно, если, ну, получается, что с одной стороны, опять-таки, кажется, что какие-то ветки, какие-то камни, это все с илом, это все с глиной, там с землей, все это перемешано. Но получается прочная конструкция. Uh-huh. Проверяли, она выдерживает человека. Uh-huh. Вес человека она выдерживает, то есть можно пройти, ну, если они не в таком, не в заброшенном состоянии, потому что пока бобры живут на одном месте, но живут они не очень долго на одном месте, там 3-4 года, потому что за это время выедают все деревья вокруг, ну и идут в другое место.
1: Пора перебираться.
2: Пора перебираться, искать другие осины и березы. Или водоем. И, соответственно, пока они живут, они очень хорошо следят и за своим жилищем, и за плотинами. Там, если что-то где-то течь, сразу ее латают. Поэтому новые, да, плотины, там, может быть, бобры только что переселились, может быть, еще что-то, они выдерживают спокойно вес взрослого человека и позволяют поднять уровень воды. Ну, как uh-huh. наши с вами плотины, просто человеческие, да, когда у нас вода идет и упирается в стенку. Такой шлюз создается. Соответственно, уровень воды поднимается и создается такая бобровая запруда. Более того, если течение воды, ну, не очень сильное, то бобры строят прямую плотину. Угу. А если течение воды достаточно сильное, они строят арочную плотину. Угу. Которая, соответственно, вот как арка выглядит, выгнутая в сторону течения. Соответственно, когда течение течет, как бы это ни странно, да, вот силу оказывает, она оказывает как раз на выгнутую часть арки, арка немножечко расправляется и упирается в берега.
1: Mm, понятно.
2: То есть создается дополнительная сила, как бы сопротивление
1: течению. Это, конечно, вообще в голове не укладывается. Как? Великие инженеры.
2: Да. И тоже по исследованиям, ну, там по-разному, от 5 до 7 миллионов лет они начали это все дело строить, но это тоже...
1: А вы хотите за 5 лет архитектурный закончить?
2: Да. 5-7 миллионов лет назад, но это пока еще тоже, потому что не находят никаких... как понять, строил он плотину или нет, если вот скелет есть, а плотина-то его уже давным-давно развалилась... И как-то найти от нее следы, это на самом деле такая задачка со звездочкой.
1: Ну да, как все, она же, ее нет. Она же быстро перегнивает в масштабах Вселенной.
2: В масштабах Вселенной, да, очень быстро. Ну, то есть, тут, если повезет, там чем-нибудь завалят каким-нибудь песком или еще чем-то, то может быть. Там, но так как бобры у нас живут в местах, где не очень жарко, где у нас есть водоемы, вот, то там, конечно, ну, сложнее все сохранить, потому что биологические процессы идут достаточно быстро. И разложение, в том числе и кислорода, много. Хотя, если болото какое-нибудь может, заболотится...
1: Но там все равно с годами ты будешь разбирать, не поймешь, что это. Это принесло просто водой. Ну, даже если оно... Это должно очень повести, чтобы оно, я не знаю, окаменело после какого-нибудь вулканического извержения. Вот как, ну, законсервировалось бы именно в магмитре.
2: Ну, заболотится. Если вот местность заболоченная, то есть какая-то группа, семья бобров выбрала себе, например, жизнь в болоте каком-то прям угу. совсем. И когда они ушли, это место дальше заболотилось, то есть шанс, что останется какая-то история, но угу. это должно тогда как-то, ну, отцепиться это место от основного потока. Ну, то есть тоже не самая простая задачка с точки зрения случайности, да, не самая такая очевидная вещь. Так вот, они строят себе плотины, эти плотины поддерживают им уровень воды, и получается, что это становится новой экосистемой. Потому что, например, всякие птички, там утки, очень любят места, которые, ну, течение меньше, соответственно, легче там и жить, и...

0: вода уходит, соответственно, никто за этим не следит. Соответственно, все, что приплыло, прилетело, там развелось на этом месте запрудного, оно уходит, лес приходит обратно. То есть это,
1: ну, естественно.
0: Это естественно, да. То есть бобры в этом плане, они хоть и строят, да, они хоть и строят там мощно и меняют ландшафты и создают как бы новые виды ландшафтов. То есть у нас всякие бобровые истории, это же очень туристические места, потому что это красиво, в том числе. И... Но, тем не менее, это получается достаточно, с точки зрения природы вообще, получается достаточно экологично. Угу. И некоторые виды даже без бобров, да, им нечего делать, да, им очень сложно будет себе экологическую какую-то нишу искать.
1: Строительный симбиоз.
0: Да-да-да.
1: Обалдеть. Кто строил квартал? Бобры. Переезжаем. Лесная ипотека.
0: Да-да-да-да-да. Вы слышали новости? Бобры переезжать собираются. Да, Надо срочно им на хвост сесть.
1: А какой был район, да, пока бобры не приехали?
0: Вот почему у бобра, да, плоский лысый хвост.
1: Потому что они все едут.
0: Зайцами.
1: Да, но он еще как... Всем кажется, что как лопата, но на самом деле это для маневрирования.
0: Да-да-да-да. Кто-то говорит, что это как... Ну, вот, когда детей спрашиваешь, зачем бобру такой хвост? Плоский, да, покрытый чешуйками, да, вот такой вот. Кто-то говорит для того, чтобы грести весло. Кто-то говорит для того, чтобы драться. Ну, вот как мухобойка.
1: Я понимаю, да.
0: Но по факту это...
1: В теннис играть,
0: да-да-да. Это руль, который помогает бобру маневрировать. Гребет он в основном задними лапами. И с помощью хвоста поворачивает. Да, поворачивает. И еще этот хвост, по-видимому, очень хорошее влияние оказывает на терморегуляцию. Потому что из него идет испарение хорошее. Угу. И в жару очень хорошо охлаждает, как высунутый язык у собаки.
1: А зимой? Ну, а когда холодно?
0: А когда холодно, они сидят в хатках.
1: А.
0: Ну, когда совсем холодно, там минус 20 когда...
1: Вот. Не вылезают.
0: Да, потому что бобры вообще, они, ну, как бы они и летом активны ночью, угу, больше, да, то есть в ночное время. А зимой они переходят на дневное существование, ночью, угу, греются, днем, соответственно, выбираются, там что-то делают, свои дела, там следят за своими постройками. Но если очень холодно, они, конечно, сидят дома.
1: И, ну, смотрят Бобртовы и слушают Бобр-маяк. Товарищи, надо нам сделать небольшую паузу. Буквально полторы минуты мы оставим бобров в покое и потом вернемся еще что-то интересное из жизни этих прекраснейших существ, восхитительных, узнаем.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Зиня. 7 часов вечера на Маяке и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк.
4: Хочу все знать.
0: Животные строят.
5: Возвращаемся к бобрам. Мы обещали сами себе еще поговорить о том, как мы чуть не потеряли бобров.
6: Да.
5: Потому что бобриный мех всегда был очень ценным.
6: Не только мех. Значит, в пост его приравнивали к рыбе.
5: Ах, хитрость какая.
6: Да. Вот так вот. Мех теплый, да, потому что бобер тоже эволюционировал в достаточно прохладных условиях, соответственно, мех очень теплый. И всякие разные произведения тела бобров, скажем так, всяких желез, использовались в народной медицине как лекарство,
5: к сожалению.
6: Как лекарство от всего. Хотя там, ну, понятное дело, что как бы традиционная медицина, которая научная, да, она смотрит на это скептически достаточно. То есть, да, есть в железах бобров там какие-то противобактериальные свойства, да, там
5: обеззараживающие,
6: но мы это делаем гораздо лучше, гораздо эффективнее, да, и как бы, а раньше бобров ради этого убивали.
5: Ну, кстати, про бобров, вот я тоже обещал рассказать, я даже... Кто захочет, может найти. Я вот для удовольствия делаю «Научный экспресса». Название специально так придумано. И там был выпуск, я про бобров рассказывал, отдельный там 7-минутный выпуск про вот эту часть истории сделал. Как оказывается, это можно увидеть на картинах старых голландцев, ну, самая знаменитая эпоха вот голландской живописи. Там модники в то время носили шляпы из бобрового фетра. Именно из-за этих шляп европейские... Бобр, который именно жил на территории Европы Западной, был практически полностью истреблен. Часть этого материала получали, торгуя с нами. Угу. Ну, в том числе вместе с пенькой, медом, воском для свечей. Вот пушнину продавали. Вот, бобр, оказывается, был не столько для того, чтобы делать там одежду, а для того, чтобы делать фетр для шляп. А тогда для модников Голландии вот эти шляпы из фетра, это было все равно, что одна, не буду называть, какая марка телефонов для людей последние лет 10. Да? То есть это очень показывало ярко твой статус. И в Америке, когда нашли как раз родственников европейских, для того, чтобы добывать их, в том числе европейцы начали движение на территории поселения индейцев, и из-за этого развязалась одна из войн между коренным населением США и пришлыми, по факту, бандитами европейскими, mm-hmm. которые оружие для этого завозили, и происходила милитаризация Америки для того, чтобы добывать этого бобра и торговать им в Европе. То есть, представляете, вот один ну, бобр наш замечательный, ну, вот, как бы...
6: Строитель. Строитель. Строил вот, там, никого не трогал.
5: Во-первых, как бы попал под
6: экосистему
5: угрозу.
6: Экосистему создавал.
5: Под угрозу попал исчезновение истребления. Во-вторых, насколько уже тогда, это примерно там 16-й, я могу сейчас уже дату не очень хорошо помню, эпоха, когда начиналось такое активное освоение североамериканского и южноамериканских континентов. То есть вот в те времена все это происходило, это настолько уже была сложная экономика. И вот бобр занимал в ней очень важное место. Неудивительно, что его чуть не истребили.
6: Да, и его чуть не истребили там, его чуть не истребили здесь, хотя, ну, вовремя все-таки за голову взялись.
5: А у нас, я так понимаю, еще проблема, наверное, была, когда мы осушать болото начали активно.
6: Ну, это да, да, мы меняем, 20-й. В принципе, да, человек меняет рельеф, и у бобра сокращались ареалы места обитания, где он мог строить свои норы, хатки и так далее. Но в этом плане бобер приспосабливаемый, да, то есть все-таки как бы он найдет себе место, но... Проблема была в том, что их ели, отстреливали, запретили на них охоту, собственно, все. Даже вот завезли канадских бобров для популяции. Вот потом оказалось, что...
5: А теперь они как отличить?
6: В разных, да, они в разных местах, причем где-то канадский выигрывает. И сначала думали, вот канадский более приспособленный, панику подняли, что сейчас он всего европейского перебьет, выиграет его, потому что ареалы обитания одинаковые, а канадский бобр приносит больше потомства. У него обычно вот...
5: Плодовитие.
6: Да, выводок больше. И обо всем этом говорили. Но оказалось, что, в общем-то, нет, что есть места, где побеждает европейский бобер, где канадский бобер. Еще не очень понятно, почему, где и как. Так.
5: Ну, в общем, ну, в нашей стране, как я говорил, вот в Воронежском заповеднике вообще ведутся работы планомерные и очень продвинутые по восстановлению, и уже пришло понимание, что бобр очень нужен. То есть,
6: да,
5: если одно время,
6: да.
5: наоборот, считалось, что вот он сейчас тут запрудит, и все будет плохо, поэтому с ним надо бороться, то теперь стало понятно, что, ну, следить надо, иногда приходится ломать его...
6: И переселять. Тогда переселяют куда-то, где ему будет хорошо, причем в Америке даже это десантом делали с парашютами.
5: Да?
6: Спускали.
5: А, вот это вот...
6: Да, в ящиках с парашютами спускали бобров, там 79, что ли, особи так переселили.
5: Бобры.
6: Один погиб, все остальные пережили эту экзекуцию.
5: Ой, ну, бобры, конечно, да, вечный повод для разговоров и творчества. Ну, на сегодня все. Мы открыли наш цикл «Животные строят». Спасибо большое. У нас в гостях была Дарья Агаркова, биолог, популяризатор науки, преподаватель школы развития МАЭК, заведующая кафедрой
6: боброведения. Бобра.
5: Кафедра бобра, да.
6: Бобра, добра.
5: Всем бобра. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.

0: В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные за прошлые сутки уничтожили в зоне СВО порядка 1500 украинских военнослужащих. Об этом сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Удары были нанесены в разных районах специальной военной операции. Потери составили в зоне группировки войск «Север» 265 военнослужащих, «Запад» до 215, «Южная» группировка уничтожила до 200 украинских боевиков-наемников, группировка «Центр» 385 и «Восточная» группировка 365. Ранее Минобороны сообщило о массированных ударах высокоточным оружием по объектам на Украине. Ночью в портах Одесса, Измаила, Николаев в результате российских ударов была разгромлена инфраструктура, которую ВСУ использовали для хранения горючего и военных грузов. Также в порту Николаева поражены 3 судна, сухогруз и 2 буксира, сообщили Министерство обороны России. Там отметили, что армия продолжила наносить групповые удары высокоточным оружием, воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами. Целями наших военных стали объекты в 5 областях Украины. Помимо Одесской и Николаевской была поражена инфраструктура, имеющая отношение к ВСУ в Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Вооруженные силы ударили по портам, электроподстанциям, автозаправкам и складам. В частности, уничтожены 2 подстанции и АЗС Черниговской и Харьковской областях. В Николаевке Сумской области был уничтожен склад с беспилотниками большой дальности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ по базе отдыха в Запорожской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, в результате преступных действий ВСУ погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети. Их точное число сейчас уточняется.
2: В ночь на 25 июля вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по базам отдыха, расположенным в поселке городского типа Кирилловка городского округа Мелитополь. В результате террористических атак погибли и пострадали мирные граждане, в том числе дети. Их количество уточняется. На месте происшествия организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего. Следственный комитет России уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередной террористический акт против мирных граждан.
0: Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки ВСУ по турбазе погибли 8 человек, среди них 2 детей, 14 человек пострадали, из них 3 дети. Вербовщики детей сменили тактику. На смену обещаниям золотых гор пришли угрозы и обман. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Виталий Саксин. Еще недавно основной приманкой преступников были легкие и большие деньги, за которые подростки соглашались совершать диверсии. Однако сейчас злоумышленники отказываются платить вознаграждение и оказывают психологическое давление под угрозой уголовной ответственности самому ребенку и его родителям. Основным источником вербовки, по словам Саксина, остаются соцсети, мессенджеры и онлайн-игры. Причем большая часть преступлений совершается под воздействием интернет-ресурсов Украины и стран Балтии. Бельгийские правоохранители задержали по подозрению в шпионаже гражданку Канады китайского происхождения. Она работала стажером в европейском штабе НАТО. Об этом сообщает телеканал RTL со ссылкой на Федеральную прокуратуру Бельгии. По его данным, задержанную подозревают в шпионаже в пользу третьей страны и участие в преступной организации. В доме подозреваемой, а также на месте ее работы, были проведены обыски. Другие подробности пока не приводятся. Ухудшение погоды прогнозируется на юге Европейской России. В ближайшие дни ожидаются ливни, грозы, град и штормовой ветер. Кратковременные дожди с грозами прогнозируются в Крыму. Также там будут небольшие колебания температуры около 25-30 градусов. Таким образом, будет жаркая погода с кратковременными дождями и грозами, которые будут чередоваться с солнечными днями. До 42 градусов жары прогнозируется в Астраханской области, в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области, а также в Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Ожидаются ливни, грозы, град, шквалистый ветер. Аналогичный прогноз действует для Сочи и Сириуса. Там также возможен ветер 20-22 метра в секунду. В Ингушетии и Чечне ветер в горах до 22 метров в секунду, а в Высокогорье до 27. Также ожидаются ливни, грозы, гроза и град. Более 4 миллионов поездок совершили жители Москвы с запуска регулярных речных маршрутов, сообщает столичный департамент транспорта. Электросуда совершили свыше 180 тысяч рейсов, не прекращая работу даже зимой, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. В Дептрансе отметили, что благодаря запуску электросудов более 1 800 000 горожан, проживающих в 22 районах Москвы, получили доступ к новому виду транспорта. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра переменная облачность и без осадков. Днем ожидается плюс 24-26 градусов. В Москве кратковременные дожди. Ночью плюс 14-16, днем до плюс 22.
1: Маяк.
3: Об общественной сущности обломовщины нам расскажет
4: Светлана Афанасьевна. Вот товарищ старший сержант хочет ответить.
3: Сержант? Пожалуйста.
1: Школьная программа для взрослых.
5: А, кстати, Кингстон, между прочим, столицу Ямайки, как, собственно говоря, любой город на Ямайке, россиянину можно посетить без визы до 30 дней. Но, правда, говорить придется по-английски. А мы сейчас о русском языке поговорим. Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что ваши приемники и гаджеты настроены на маяк. В эфире школьная программа для взрослых. Меня зовут Игорь Ружейников. Я, наверное, буду больше молчать, потому как мне сказать будет нечего, наверное. Поговорим мы о виде глагола в русском языке. Так-то я примерно понимаю, что это означает. И даже в русском языке. Но все-таки лучше дать слово специалисту. Виртуальной студии радиостанции «Маяк», кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики Московского государственного университета Надежда Владимировна Смирнова. Надежда Владимировна, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы снова обращаемся к этому титану в системе частей речи, к глаголу. Максимальный набор категорий. Скромные 3 категории существительного, род, число, падеж, и 7 категорий глагола. В залог наклонения, время, лицо, число, род и наш сегодняшний герой – вид. Хотя в этом ряду вид должен стоять на первом месте. Почему? Потому что вид есть у глагола всегда. Как бы мы ни изменяли глагол, вид у него обязательно будет. То есть и в начальной форме читать, что делать, да, несовершенный вид, и в личных формах читаю, читаем, и в повелительном наклонении читай, и в сослагательном наклонении читал бы, и в формах причастий читающий, читавший, и в форме деепричастия читая, вид есть всегда. Поэтому это действительно универсальная категория глагола. Во всех ли языках есть вид? Ну, надо ответить нет, да, вид – это специфическая категория славянских языков и русских одного из славянских. Я думаю, все помнят, что два вида выделяются в русском языке – совершенный и несовершенный. Давайте их сравним. Чем отличаются эти два вида? Ну, прежде всего, я думаю, каждый ответит вопросом. Глаголом несовершенного вида в начальной форме мы задаем вопрос «что делать?». Что делать? Писать, любить, ненавидеть. И, соответственно, глаголом совершенного вида задается вопрос «что сделать?» Написать, прочитать, возненавидеть и так далее. С какой категорией очень тесно связан вид? Ну, вот давайте посмотрим на само название категории. Вид – это что-то, связанное с тем, как мы видим действие и как нам его показывает глагол. Это действительно так. Вид нам показывает, как распространяется действие во времени. Как оно протекает во времени. Поэтому действительно вид и время – это самым тесным образом связанные категории. Значит, если мы берем формы прошедшего времени, то мы видим, что они очень похожи у глаголов совершенного и несовершенного видов. Они образуются одинаково. Я делал, я сделал. Тот же самый суффикс, л, суффикс прошедшего времени, мы видим и у несовершенного вида, и у совершенного. А вот дальше ситуация уже интереснее. Берем будущее время. Значит, если перед нами глагол несовершенного вида, то чтобы образовать будущее время, нам придется добавить вспомогательный глагол. То есть в будущем времени глагол «читать» будет выглядеть как «буду читать», «будем писать», «будем ненавидеть» и так далее. Если глагол совершенного вида, то нам не нужен никакой вспомогательный глагол. Здесь глагол справится сам с помощью окончания. Он выразит нам это будущее время. Я прочитаю, мы напишем, они пойдут и так далее. Вот разница. Составное будущее время в несовершенном виде и простое в совершенном. Ну, а самая показательная разница в настоящем времени. Почему? Потому что у совершенного вида его просто нет. Оно отсутствует. А у несовершенного оно есть. Я делаю, читаю, пишу и так далее. И мы видим, что внешне настоящее время несовершенного вида очень похоже на будущее совершенного. Сравните, да? Читаю,
5: ну, в общем, да.
6: Прочитаю.
5: Конечно.
6: Да, читаю это сейчас, а прочитаю это в будущем. Возникает вопрос, а почему? Почему в совершенном виде нет настоящего времени? С чем это связано? Наверное, это связано со значением совершенного вида. И вот здесь ученые ломают копья над тем, как лучше сформулировать это значение. Что же такое выражает совершенный вид, чего не выражает несовершенный? И вот две основные точки зрения, которые легко объединяются. Сейчас я произнесу такое страшное сочетание, да, определяющее значение совершенного вида, но мы его разберем. Совершенный вид – это целостное действие, достигшее внутреннего предела. Что это значит?
5: Ой, ой, вы знаете, это вот точно, это за грант кто-то написал. Это вот просто так.
6: Это все. Вот давайте представим, да, временная ось, как мы рисовали ее в школе, да, вот какой-то направленный отрезок, это время. Вот что на этом отрезке совершенный вид? Это точка. Мы не можем посмотреть внутрь этой точки. Это целостное действие. То есть мы не можем его разделить на начало, на продолжение, на окончание.
5: Не можем.
6: Не делится. Не можем. Я прочитал, все. Это вот такая точка. Это целостность. А что значит внутренний предел? Это некая стена, которую действие уперлось и дальше развиваться не может. Ему некуда дальше развиваться. То есть, ну, самый наглядный пример. Там, Иван Иванович, да, умер. Все. Дальше действие развиваться не может никак. Он перешел вот в это новое состояние, дальше действие невозможно. А, вот это значение совершенного вида. Несовершенный вид обычно определяют отрицательно. То есть это нецелостное и предела недостигшее. Можно ли выделить что-то положительное в значении несовершенного вида? Можно. Это действие, как правило, длительное. Да, я читаю, то есть я читаю какое-то время. И если мы возьмем вот эту временную ось, это уже совсем не точка. Это уже какой-то отрезок. Может быть, все больше и больше. Да, если мы берем Земля, вращается вокруг Солнца, это практически вся временная ось сюда попадет. То есть это действие постоянное.
5: Это вы плохой пример. Это вы плохой пример привели. Как оказалось, 20% россиян считают, что
6: наоборот.
5: Не так все вращается, да, на прошлой, на прошлой неделе. Но хорошо, давайте мы примем все-таки, несмотря на то, что мы с вами,
6: да,
5: как Шерлок Холмс, в общем, так смотрим, да, ну, вроде как говорит об обратном, мы поверим, что Земля вокруг Солнца.
6: Ну да, скорее всего, это так.
5: Да, да.
6: Да, значит, вот такая ситуация. Или это действие повторяющееся. Каждое утро я пью кофе. То есть вот это действие совершается, да, каждое утро. Оно повторяется. Вот эти различия значения, они влияют на то, как глаголы совершенного и несовершенного вида сочетаются с другими словами или не сочетаются с ними. Вот раз несовершенный вид – это длительное действие или повторяющееся, то он способен как раз сочетаться со словами в таком значении. Я долго читал, я целый день читал, я всю зиму читал, я без конца читал. И мы не можем в данном случае употребить глагол совершенного вида. Нельзя сказать «я долго прочитал»,
5: конечно,
6: «я целый день прочитал» и так далее. Или это повторяемость, да, обычно, ежедневно и так далее. Также глаголы только несовершенного вида сочетаются с теми глаголами, которые обозначают вот эти стадии действия – начало, продолжение и окончание. То есть можно сказать, я начал искать книгу, я продолжил искать книгу, я закончил искать книгу. Но нельзя сказать, я начал найти книгу, или я продолжил найти книгу, и так далее. То есть вот такое ограничение сочетаемости. А с другой стороны, только глаголы совершенного вида сочетаются с такими словами, которые обозначают внезапность. Угу. Это слова типа «вдруг», «внезапно», «неожиданно». «Вдруг вошел незнакомец», да, но не «вдруг входил незнакомец». Хотя здесь возможно исключение, да, если это такое повествование. «Вдруг входил незнакомец и садился на стул», да, но это должен быть особый режим речи. А вот в обычном речевом режиме такая конструкция невозможна. Тогда получается, что вот совершенный вид одну у нас, да, нишу занимает в языке, а несовершенный другую, и они никак на территорию друг друга не проникают. Так ли это? Нет, это не так.
5: Не так. Ну-ка.
6: Не так. У нас есть явление, подобное тому, что мы наблюдаем в мире бизнеса, да, это конкуренция видов. То есть, возможно, такие контексты и ситуации, когда мы вольны выбирать из совершенного и несовершенного видов, и они взаимозаменимы. Ну вот давайте приведем пример. Такой вопрос. Вы погасите свет или вы будете гасить свет? Это, по сути, одно и то же.
5: Ну да.
6: Чем это обусловлено? Это очень легкое действие. Оно не требует никаких усилий, поэтому результат заранее известен. То есть свет будет потушен в любом случае. А теперь сравните. Вы погасите пожар? Вы будете гасить пожар? Это совершенно разные вещи.
5: Ну да.
6: Вы будете гасить пожар? Это просто вопрос о том, будете ли вы совершать это действие. Здесь ничего не говорится о его результате. А вот вы погасите пожар? Это как раз вопрос о результате. Будет ли пожар потушен? Соответственно, в этой конструкции никакой конкуренции нет. Это совершенно разные значения. Или представим себе, студент показывает зачетку и говорит, я сдал историю. В этой ситуации он может с тем же успехом сказать, я сдавал историю. Потому что мы видим результат, в зачетке стоит оценка. Но если он эту зачетку убирает, то это совершенно разные смыслы. То есть если он говорит, я сдал историю, это что значит? Что он получил некую положительную оценку. Если он говорит, я сдавал историю, это ни о чем не говорит в плане его оценки, это просто был факт сдачи экзамена. Поэтому логичным вопросом на фразу «я сдавал экзамен» будет какой вопрос? Ну и как?
5: Сдал? И чё?
6: Да, в разговорной речи это будет, скорее всего, именно это.
5: Да.
6: Или смотрите, какой пример в отрицательном предложении. Можно сказать, она никогда не изменяла мужу. Тем же успехом можно сказать, она ни разу не изменила мужу. Но вот если мы вот эти никогда и ни разу не уберем, вернее, уберем, то мы получим другую ситуацию. Она не изменяла мужу, здесь, в общем-то, мало что поменялось.
5: Да.
6: Никогда лишь усиливает отрицание.
5: Да.
6: А вот она ни разу не изменила мужу, убираем ни разу, она не изменила мужу, это имеется в виду какой-то конкретный случай.
5: Ну да.
6: А ни разу это в любом случае. Поэтому здесь вот каждое слово имеет значение. Теперь давайте перейдем к такому понятию, как видовая пара. Что такое видовая пара? Это вот два глагола с абсолютно одинаковым значением, которые отличаются только видом. Что можно за пример привести? Рассказать – рассказывать, пролистать – пролистывать, очистить – очищать, делать – сделать. Значит, здесь принципиально, что они ничем не отличаются по значению. Потому что, давайте сравним. Вот делать-сделать – это видовая пара. А делать-переделать – это видовая пара? Нет. Почему? Потому что у переделать появляется новое значение. Это сделать заново.
5: Угу.
6: Вот это новое значение уже обращает эту пару в невидовую. Как в русском языке образуются видовые пары? Ну, мне кажется, здесь элементарная логика, то есть возможны два случая. Берем глагол совершенного вида, от него получаем несовершенный. Второй случай прямо противоположный. Берем несовершенный вид, от него образуем совершенный. Какой способ надежнее, да? Первый. То есть когда от совершенного вида получается несовершенный. Как это можно сделать? И как это делает русский язык? Он это делает с помощью суффиксов. Вот есть три такие суффикса. Это суффикс «а», например, «бросить», «бросать».
5: Угу.
6: Суффикс «ва», да, «прибить», «прибивать». И самый частотный суффикс «ива» – «дописать», «дописывать».
5: Угу.
6: И вот с этим суффиксом «ива» отдельная история, которая связана непосредственно уже с культурой речи, потому что, когда мы образуем глаголы с суффиксом «ива», то в этом случае возникает чередование в корне. У нас «о» начинает чередоваться с «а». Давайте приведем примеры. Вот берем глагол «разбросать», переводим его в несовершенный вид, и что мы получаем?
5: «Разбрасывать».
6: У нас «о» чередуется с «а». «Выколоть» – «выкалывать». «Оспорить» – «оспаривать». «Опоздать» – «опаздывать». Обратите внимание, нельзя проверять безударную гласную с корня вот этими глаголами с «ива». То есть человек как может рассуждать? Я опоздаю, так, опаздывать, а под ударение, значит, ну, да, я опаздываю. Это неправильная логика. Так, к сожалению, не работает.
5: Это отсутствие логики, на самом деле.
6: Да, не годятся вот для проверки безударной гласной. И, казалось бы, все прекрасно, да, вот «о» чередуется с «а», но это далеко не у всех глаголов. Есть ряд глаголов, у которых «о» не чередуется с «а», а сохраняется в корне. И это единственный правильный вариант. Подытожить – подытоживать. Узаконить – узаконивать. Уполномочить – уполномочивать. Отсрочить – отсрочивать. Никак иначе, да, сказать в данном случае невозможно. Ну и, наконец,
5: дорогие друзья, если вы все-таки используете этот вариант, разумеется, в соцсетях, ну, запомните, это неправильно. Отсрочивать.
6: Да, как ни странно, вариант «са» встречается еще в классической литературе 19 века, но сейчас он никак не допустим. Да?
5: Да.
6: А вот третий случай возможный, то есть и третий еще возможен, когда это варианты. То есть есть и с чередованием вариант, и без чередования. И в этом случае они, скорее всего, чем-то отличаются. Ну вот глагол «обусловить» очень часто используется в научной речи. Студенты пишут курсовые, выпускные, квалификационные работы и очень часто прибегают к этому глаголу. Какова его нормативная форма? Обусловливать без чередования. Обуславливать допустимо в разговорной речи. То есть в разговорной речи...
5: Только в разговорной, да? Только в разговорной?
6: Да, то есть все-таки, да. Ну вот Розенталь на этом настаивает, что это все-таки разговорный вариант.
5: Доверим. Вы знаете, спасибо большое. Я, кстати, я всегда писал «обуславливать». Я почему-то шел от «обуславливающий». Вот, потому что... Или «обусловливающий».
6: Да,
5: кстати,
6: вот.
5: «Обусловливающий».
6: Тоже, да? два варианта получается, ну, да, для разговорной речи. Или
5: ну, вы знаете, давайте все-таки, то есть по Розенталю, мне нравится.
6: Доверимся. Ну вот смотрите, еще подобный пример — сосредоточить. Опять же, рекомендуемый вариант — сосредоточивать. А сосредотачивать стоит помета в словаре «доп». Вот если вы видите в словаре помету «доп», это означает «допустимо». То есть так сказать можно. Здесь даже нет указания на разговорность. «Допустимо» — это означает «можно, но менее желательно». То есть если вы хотите демонстрировать элитарное, да, произношение и владение нормами, то все-таки сосредоточивать. Вот этот вариант
5: предпочтительный. Силы на границе сосредоточивают, а не сосредотачивают.
6: Да, да. Да,
5: но
6: верно.
5: Это, знаете, это уже такой профессиональный жаргон у военных.
6: Это всегдашнее оправдание.
5: Да. Это у нас жаргон. Портфель — это да, это у нас вот так вот.
6: Да. Ну и обратный процесс, когда мы берем несовершенный вид и от него получаем совершенный. Вот здесь ситуация очень такая неоднозначная, потому что, как правило, это делается с помощью приставки. А приставки устроены так, что они крайне настроены на то, чтобы внести какой-то новый элемент значения. А мы помним, что видовая пара – это пара изменений.
5: Да, да.
6: Вы сравните, писать-написать – это видовая пара. Да. А если мы возьмем писать-переписать – это уже не она.
5: Да, конечно.
6: Строить-построить – видовая пара, а строить-надстроить – нет, потому что новое значение,
5: ну,
6: над чем-то возвести строение. Там шить-сшить – видовая, а шить-ушить – нет, потому что это сделать меньше по размеру. То есть вот такие нюансы надо учитывать. Ну и совсем экзотический способ образования видовой пары, когда глагол вообще полностью меняется. Мы его даже не узнаем, он выглядит совершенно иначе. То есть это «говорить», «но», «сказать», «брать», «взять», «ловить», «поймать». То есть такое тоже возможно, когда полностью меняется глагольная основа. Все ли глаголы образуют видовые пары? Нет. Есть глаголы, которые никаких пар не образуют, то есть они всегда только несовершенного вида или всегда только совершенного. Например, только несовершенный — молчать, спать, стоять, скучать, а только совершенный — хлынуть, грянуть, очнуться.
5: Ну да.
6: Ну и есть совсем интересная группа глаголов. Вот давайте возьмем глагол «женить». Какой вопрос задается к этому глаголу? Что делать или что сделать? «Женить». Дело в том, что задаются оба вопроса.
5: Ну, да.
6: То есть можно спросить, что делать — женить, можно спросить, что сделать — женить. Допустим, вот спросите, где Иван? Почему его на работе сегодня нет? Отвечают, да он сына женит. Женит сейчас, в настоящий момент, значит, это несовершенный вид. Но если вы скажете, Иван обязательно женит сына к весне, то есть что сделает, то это уже совершенный вид. Как называются такие глаголы? Они называются двувидовые. И вот их количество все увеличивается в языке. То есть на фоне древних таких глаголов, как «женить», «казнить», «ранить», «велеть», появляется большое количество глаголов. Они обычно заканчиваются на «ировать», там, да? Там, «экспортировать», «информировать», «ксерокопировать», «модернизировать». Вот действительно большое количество глаголов. Всегда ли мы в контексте можем понять, какой конкретно вид имеется в виду? Нет. То есть если вот просто мы берем фразу «Иван женит сына», это непонятно, какой вид. То ли он действительно сейчас женит в момент, когда мы с вами разговариваем, тогда
5: то ли это совершенно вид. То ли это долгий процесс, как стройка.
6: Да, то ли это его планы какие-то, да, и, соответственно, это будет совершенный вид. Да, то есть это не всегда понятно. Ну и что касается употребления вида, вот по стилям речи как-то различается употребление, но есть один стиль, в котором доминирует несовершенный вид. Я думаю, многие догадаются, это научный, поскольку там у нас незыблемые объективные истины на века прописанные, да, ну, то да. Там обычно несовершенный вид употребляется, то есть там газы расширяются, да, реакция протекает, железо плавится и так далее.
5: Вы знаете, после вашей лекции, конечно, застрелится очень много иностранцев, которые только начинают изучать русский язык. Причем, как правило, ну, скорее всего, англичане. Вот, потому что французы, испанцы только похохочут. У них еще сложнее. Спасибо вам огромное. Вы для меня практически целый мир открыли.
1: Школьная программа для взрослых.
7: Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир. Меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И особист суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «блик», и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят. А врач потом все цокал языком и, удивляя с пули, удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол наш батальон. Геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому тому, который не стрелял? Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват, я очень рад был. Но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.
8: Реклама. Полный бак, кофе и три энергетика.
9: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
10: Что?
9: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
8: Да понял я. Давайте тогда подушку.
10: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
11: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по базе отдыха в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 8 человек погибли, в том числе 2 детей, 14 пострадали, в том числе 3 ребенка, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он отметил, что противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму, подчеркнул губернатор. Он заверил, что всем пострадавшим и близким погибшим будет оказана вся возможная помощь. Сотрудник оборонной фирмы Польши убит при ударе по полигону под Киевом, где проводилась выставка вооружений. Эту информацию подтвердило польское министерство иностранных дел. Уточняется, что погибший не был гражданином Польши. Внешнеполитическое ведомство республики продолжает оказывать помощь и другим пострадавшим, точное число которых пока не называется. Накануне Министерство обороны России сообщило, что армия нанесла групповой удар по объекту в пригороде Киева, где демонстрировали беспилотники, используемые для нанесения ударов по российским гражданским объектам. И, как сообщила украинская прокуратура, организатор выставки беспилотников, попавший под удар в Киеве, сегодня был задержан. Следственный комитет России обеспечивает законность и правопорядок в стране. Его сотрудники стремятся достойно исполнять свой долг. Об этом говорится в поздравлении патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня сотрудников органов следствия. Представитель РПЦ выразил признательность Следственному комитету за помощь участникам специальной военной операции, членам их семей, а также социально незащищенным группам населения. Ваши усилия по обеспечению и защите социально незащищенных групп населения заслужат безусловной поддержки, подчеркнул патриарх Кирилл. Механизм маркировки товаров в России позволил снизить долю нелегального оборота в стране в 3 раза, до 9%. Об этом заявил РИА Новости первый вице-премьер Денис Мантуров. Он отметил, что сегодня одним из самых эффективных инструментов обеления рынков и борьбы с нелегальным оборотом является система маркировки, которая действует уже в 36 товарных категориях. Еще по ряду направлений идут добровольные эксперименты. Первый вице-премьер добавил, что безопасность и качество пищевой продукции находится на особом контроле. Так, например, молочной продукции доля фальсификата и продуктов из неподтвержденного ветеринарным документом сырья сократилась с 30 до 0,02%. В лекарственном сегменте доля фальсификата упала еще ниже, а в сфере БАД доля нелегального оборота снизилась в 4 раза, отметил Денис Мантуров. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем до плюс 26 градусов. В Москве прохладнее, плюс 20-22, местами кратковременные дожди.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. «Зенит» – главный фаворит в борьбе за титул в российской футбольной премьер-лиге в новом сезоне. Такой прогноз сделал суперкомпьютер «Опта». Шансы клуба из Санкт-Петербурга сохранить звание чемпиона оцениваются почти в 45%. Второе место в списке фаворитов у «Краснодара» – 25%, а третья позиция у «Спартака» – 11%. Основной центральный защитник «Спартака» Кристофер Ву не сыграет сегодня против «Родины» в первом туре. И тему продолжит Александр Ниценко.
2: В субботу в рамках стартового тура РПЛ пройдет 4 матча. Сезон накануне открыли ЦСКА и «Балтик», армейцы взяли верх 2-1. Сперва сегодня на поле выйдут «Динамо» Москва и «Крылья Советов». У «Белоголубых» вернулся на тренерский мостик Сандра Шварц, с которым они уже выходили в финал Кубка страны и брали бронзу чемпионата. Столичная команда на бумаге явно фаворит. Во-первых, волжане слабо выглядели в товарищеских летних матчах. Во-вторых, они не побеждают на выезде уже 11 встреч подряд. В-третьих, «Динамо» для них очень неудобный соперник. В Самаре «Акрон» под руководством нового наставника Сарджана Благоевича сыграет с «Зенитом», который только что завоевал Суперкубок России. Тольяттинцев покинул Дзюба, Джакова, Цикузьмин, но хотя бы они стали меньше пропускать. У петербурцев все еще не будет Дугласа Сантоса и Луис Энрике, но для чемпиона страны не существует никаких целей, кроме победы. Вернувшийся в РПЛ «Факел» обязан сразу попытаться набрать очки в споре с неуступчивым махачкалинским «Динамо», тем более воронежцы играют дома. И «Спартак» проэкзаменует дебютанта лиги «Родину». Краснобелые здорово смотрелись против «Зенита», но уступили Суперкубок в серии пенальти. У их оппонента испанский тренер Хуан Диас. С ним «Родина» показывала атакующий футбол через владение в победном сезоне в первом дивизионе. Но в РПЛ придется подстраиваться под соперника.
1: Напомню, что первый тур российской футбольной премьер-лиги стартовал в пятницу. ЦСКА обыграл «Балтику» 2-1. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: Маяк.
1: Об общественной сущности обломовщины нам расскажет...
2: Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить.
1: Сержант? Пожалуйста.
0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, школьная программа для взрослых в эфире. Меня зовут Игорь Ружейников. Предлагаю, не бойтесь только, поговорить о физике. Причем о физике, вы знаете, вот в приложении всем нам известном. Как работает поверхностное натяжение? Вообще, что это такое и почему копейка, помните, еще были такие монетки копейки, может, особенно если ее смазать жиром, может не тонуть в воде. Вместе с нашим уважаемым гостем. В виртуальной студии радиостанции «Маяк» преподаватель физики, заместитель директора Института содержания методов и технологий образования, лауреат конкурса «Учитель года города Москвы» за 2017 год Антон Александрович Марко. Антон Александрович, здравствуйте, рад вас слышать.
3: Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, тоже рад присутствовать. Действительно, часто урок физики, разговор о поверхностном натяжении начинают, конечно же, с какого-то яркого, неожиданного эксперимента, один из которых вы описали, я думаю, обязательно надо всем, кто еще этого не делал, попробовать, да, взять эту самую монетку, желательно, правильно вы сказали, ее, скажем, как-то обволочь немножко жиром и вот потренироваться, аккуратно положить на поверхность воды. Кстати, об этом тоже сегодня расскажу, как это лучше и правильнее сделать. Однако я бы предложил и еще один способ, я его часто использую, знаете, по той простой причине, что он не всегда сразу ассоциируется с поверхностным натяжением. Что я делаю, когда начинает разговор? У меня есть припасена в коллекции моего кабинета физики, есть длинная трубка металлическая, ну, достаточно небольшого диаметра, и предварительно я делаю следующее. Я надуваю два воздушных шара, абсолютно одинаковые, только чтобы они были, но один значительно больше надут, другой значительно меньше. И они одеты на эту самую трубку с двух ее концов. Да? То есть, можно таким образом...
0: Да.
3: Но в начале эксперимента эта трубка перекрыта. То есть воздух не может перетекать из одного шара в другой, потому что в середине у меня есть специальный вентиль, который закрывает обмен воздуха. И вот теперь начинается самое интересное. Я всегда предлагаю ребятам подумать и попробовать ответить на вопрос. Итак, слева у меня большой шар, синий, скажем, справа надут гораздо меньше красный шар, но он тоже надут. И если я открою трубку, что произойдет с шарами? Большой уменьшится, а маленький увеличится. Маленький еще больше уменьшится, а большой сильнее надуется. То есть что произойдет? Да, они выровняются, будут одинакового размера. Вот что произойдет? Красота этого эксперимента, как и с монеткой, в неожиданном исходе этого опыта. Потому что монетка, все-таки многие думают, что она утонет. Но потому что она имеет плотность, больше плотности жидкости. Законы Архимеда требуют, чтобы она, собственно говоря, утонула. Большинство считает, что воздух из большого шара начнет перетекать в маленький. В этом есть определенные смыслы, наверное. Понятно, что в большом шаре воздуха гораздо больше. Давление, скорее всего, там больше. Ну и все как-то должно идти к выравниванию. Но удивительный факт, что если открыть этот самый вентиль, произойдет невероятное. Маленький шар, наоборот, еще больше сдуется и передаст свой воздух большому шару, который раздуется еще сильнее. Вот неожиданность исхода этого эксперимента, это хороший всегда яркий вход в, собственно говоря, разговор о физике. Дело в том, что эффект этот связан с так называемым давлением Лапласа. Лаплас, собственно говоря, изучал этот вопрос активно и в 1805 году записал, сформулировал формулу, она и носит формулу названия давления Лапласа, которая определяет то, какое давление создает изогнутая жидкость под собой, собственно говоря. А почему жидкость изогнутая? Это как раз и есть явление поверхностного натяжения. Поэтому быстренько попробую объяснить, в чем здесь суть. Если мы себе представим жидкость, понятно, она состоит из большого числа молекул, жидкости, расположенных на некоторых расстояниях друг от друга, мы это все помним. И самое интересное с точки зрения молекулярного строения, что эти частицы всегда притягиваются друг к дружке. Но если мы посмотрим на частичку жидкости, молекулу жидкости, находящуюся где-то в ее толще, то вокруг нее будут со всех сторон соседи и будут притягивать ее к себе, в среднем абсолютно одинаково. А вот если частичка находится на поверхности жидкости, то ее притягивают частицы, которые находятся преимущественно ниже ее, то есть как бы втягивают ее внутрь жидкости. Снаружи воздух, там частицы гораздо реже расположены в молекулы воздуха, поэтому притягивать они, естественно, будут слабее. И вот теперь представим себе, что у нас жидкость находится, ну, так скажем, где-то только под действием силы тяжести, и вот частички на поверхности жидкости все будут тянуться в центр, как бы стягивая ее. Угу. Как форму приобретет в этот момент. Здесь работает принцип минимальности энергии. То есть форма будет задаваться таким образом, чтобы энергия вот этой вот связи, энергия поверхности была минимальной. Ну, природа, она очень экономична. Да, в любом своих проявлениях, живая, неживая, любая. Поэтому она будет стягивать ее, и вот эта форма, это форма шара. Поэтому вот как бы верхняя часть этой капельки, да, она как будто стягивает все это внутрь. Вот так работает механизм поверхностного натяжения. Хорошая, красивая, понятная как бы история, как это работает, но физика всегда требует, ну, какого-то, собственно говоря, объяснения, доказательства, а действительно ли это так. И физики начинают, естественно, экспериментально проверять эти идеи. Первое, как проверить, ну, действительно ли вот капля обязательно воды будет собираться, ну, в некую шарообразную форму. И вот здесь можно провести серию экспериментов, когда мы будем пробовать капать маленькие капельки воды, во-первых, на поверхности, да, различные поверхности, деревянные, металлические, смазанные чем-то. И при правильном подборе поверхности мы увидим интересный эффект. Ну, если мы еще используем лупу, тем более, мы увидим, что капелька, вот вода, капнутая на поверхность, да, будет действительно собираться в такую шарообразную капельку, да, то есть прям вот шарообразной формы. Второй способ очень простой, честно признаюсь, в детстве я за этим наблюдал часто, сейчас, наверное, технология создания водопроводных кранов, да, то есть настолько хороша, и краны редко подтекают. Вот в мое детство почему-то это было сильно чаще, но эксперимент, наверное, вот из нашего с вами детства, молодому поколению советую как, ну, попробовать специально это сделать, чуть приоткрывая кран, да, вот добиться того, чтобы все-таки можно было увидеть, как вот на кончике крана будет образовываться та самая капелька, она будет расти в размерах, и при достижении определенного значения вот радиуса и объема своего, она будет отрываться. Кстати, самое интересное, что это один из способов определения главной характеристики, описывающей вообще вот эти свойства, связанные с поверхностным натяжением, именно определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости, так называемый метод отрыва капли. То есть вот зная, в общем-то, размер этой капли, зная диаметр отверстия, из которого она образуется, действительно можно определить вот эту характеристику поверхностного натяжения, которая участвует как раз в формуле Лапласа. Следующее, очень важное для нас проявление вот этого явления, это так называемые мениски. Быстро объясню, что это такое. Когда у нас жидкость налита в некий сосуд, сложно увидеть какие-то эффекты. Вот нам лучше для этого взять трубочки. И дальше, если мы будем брать трубочки и

0: жидкость будет как бы либо тянуться по ним вверх, либо наоборот будет стекать по ним вниз. Вот эти горочки и впадинки называют менисками, а возникают они из-за следующего эффекта. Оказывается, жидкость за счет эффекта поверхностного деления, поверхностного натяжения может смачивать или не смачивать некоторые поверхности. В чем суть? Смотрите, мы поняли, что поверхностное натяжение связано с притяжением молекул жидкости друг к другу. Но ведь они притягиваются и к молекулам, образующим, например, некие вот стеночки сосуда. И вот тут могут возникать разные эффекты. Если притяжение к стеночкам, молекулам стенок будет больше, чем к собственным молекулам, то будет смачивание происходить. То есть они будут как бы тянуться за вот этими стенками, да, за молекулами стенок, и жидкость будет по стенкам ползти вверх, образуя вогнутый мениск, мы будем говорить, что смачивает. Если же, наоборот, жидкость сильнее притягивает свои частицы, чем молекулы стенок сосуда, да, то в этот момент, наоборот, они как бы будут скатываться вниз. Ну, жидкость будет втягивать их внутрь, и у нас образуется горочка, вот такой выпуклый мениск, и мы будем говорить о том, что эти поверхности данная жидкость не смачивает.
1: Школьная программа для взрослых.

0: Череповец.
1: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Ваш внук сбил человека.
3: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
2: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
4: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
5: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
6: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
7: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Я читаю Робинзона. Не надену коротких штанов. Засмеют.
9: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель. Программа для взрослых.
10: А скажите, пожалуйста, мы говорим жидкость. Разумеется, в быту мы представляем прежде всего воду. Но вообще-то, скажите, это все работает с любой жидкостью, даже жидким гелием? Просто заметить это невозможно. Ну, в смысле, зафиксировать невозможно.
11: Абсолютно верно. Это общее свойство всех жидкостей. Но, правильно вы говорите, для одних жидкостей проявляется сильнее, для других слабее, для одних просто условия этих наблюдений становятся, ну, очень экзотическими, ну, да. Для того, чтобы жидким гелием поэкспериментировать, его же во что-то надо поместить. Мы понимаем, конечно, должна быть второй объект, а вот со вторым при этих температурах, конечно, уже будут серьезные вопросы. Вот. Ну, так вот, и теперь мы уже готовы практически зафиналить всю теорию. И вот, собственно говоря, вот под этими менисками, выпуклыми или вогнутыми, естественно, формируются зоны давления, да, избыточного или, наоборот, недостающего, и его научился определять Лаплас. Оказывается, это давление обратно пропорционально радиусу вот кривизны этих самых менисков, или радиусу кривизны капли, да, радиус вот этой шарообразной капли. И вот он, ответ на тот вопрос про эксперимент, о котором мы говорили. Раз давление обратно пропорционально, значит, чем меньше радиус у шара, тем давление вот этой оболочки становится больше на внутреннюю
10: больше
11: часть.
10: Ага.
11: Чем больше шар и больше радиус, тем давление, которое оболочка создает на внутренние слои, меньше. Поэтому, как ни парадоксально, в нашем первом эксперименте давление, под которым воздух находится в менее надутом резиновом шарике, оказывается больше, чем давление в верхнем.
10: Да.
11: Ровно поэтому из маленького перетекает в большой. С теорией все. Давайте быстро пройдемся по практике. Два красивейших природных явления, которые доказывают, которые, собственно говоря, являются проявлением поверхностного натяжения. Конечно же, первое – это подъем жидкости в капиллярах растений, особенно деревьев. Ровно благодаря вот тому, что внутренняя структура растений представляет собой вот эти микрокапилляры, как раз-таки жидкость и может подниматься по поверхности. Внутри них от корней, которые находятся, ну, в прямом контакте, например, с жидкостью, да, находящейся в почве, туда вверх до листьев. Но очень важно, давайте несколько аспектов здесь тоже проговорим. Первое, что надо понимать, если мы экспериментировали с трубочками, мы бы заметили, что чем меньше диаметр трубочки, чем тоньше трубочка, тем жидкость поднимается
10: быстрее,
11: по ней выше.
10: Конечно,
11: да,
10: выше и быстрее.
11: И выше, да. То есть, да, потому что здесь даже биологи вводят два специальных термина. Это так называемый термин адгезия То есть это вот притяжение частичек жидкости к стенкам этих капилляров. То есть она как бы притягивают они, да, такой эффект. Ну, а второе – это так называемая кагезия. Здесь уже с чем связано? Вот верхнюю частичку стенки потянули вверх, а она за собой тянет другую частичку жидкости. То есть это как бы некое такое сцепление самих частиц жидкости. И вот два эффекта – адгезия и кагезия – они заставляют частицы подниматься вверх. Есть только одно «но». Хотя вот эти вот сосуды деревьев, назовем их так, имеют практически микроскопические размеры, то есть диаметр их там микроны определен, все равно поднять максимум за счет капиллярного эффекта удалось бы не больше, чем на 2-3, ну, при самом хорошем раскладе, на 4 метра. А деревья, мы знаем, у нас есть высоту и 15-20.
0: Секвои! Секвои! Гораздо выше.
11: Верно. Да. То есть, да, это уже перейдем практически на размеры в 100 метров. А как здесь работает? Здесь включается еще один интересный эффект, связанный с давлением. На самом деле включается, знаете, такой внешний насос. С поверхности листьев, куда жидкость доставляется, идет очень активное испарение. И внутри этих капилляров, сверху, как бы вот над тем еще не заполненным жидкостью пространством, образуется пустота, ну, испарение.
0: Разрежение, да.
11: Разрежение, да. И, как мы помним, природа боится пустоты и дополнительно вот втягивает сюда еще эту жидкость. Поэтому для больших деревьев здесь еще работает вот этот механизм, кроме капиллярных явлений, такого внешнего насоса. Второй красивейший эффект, это мы приходим к вашей монетке все ближе и ближе, как вы анонсировали, Игорь, это, собственно говоря, движение водомерки по поверхности жидкости. Есть такое живое существо, и если за ним понаблюдать, сейчас можно это делать на фотографиях, на видео, можно увидеть, как она, ну, как будто бы вот ходит по поверхности воды. И если посмотреть на эту поверхность, мы увидим, что под лапками этого живого существа жидкость как бы прогибается.
0: Прогибается, это видно. Да,
11: это прямо видно, замечательно, она прогибается. И если монетку положить, вот как вы говорите, правильно на жидкость, то мы тоже увидим, как вода как бы прогнулась. Это второе название явления поверхностного натяжения, так называемая упругость поверхности жидкости. То есть она не только, собственно говоря, может мениски образовывать, но вот еще может удерживать на поверхность. Вследствие этого предлагаю красивейший эксперимент. Можно с монеткой, можно монетку заменить на скрепку, обычную канцелярскую, но раскрываю секрет специально для слушателей вашей программы. Значит, что нужно сделать? Класть не сразу скрепку руками на поверхность жидкости, а предварительно положить маленький кусочек бумажной салфетки.
0: И утопить.
11: На нее положить скрепку и подождать, пока салфеточка вся промокнет, чуть-чуть толкнуть. Полка ее вниз, и скрепка точно гарантированно будет лежать на поверхности жидкости. Дальше добавлю интереснейший эффект, не раскрываю его суть, надо подумать, это такое микродомашнее задание нашим слушателям. Капните, вот когда будет скрепка плавать на поверхности жидкости, капните несколько капель подсолнечного масла на эту самую поверхность. Во-первых, посмотрите, как будут располагаться эти капельки масла, что за форма. А во-вторых, что произойдет с этой скрепкой, когда капельки масла подойдут к ней, окажутся вблизи ее поверхности. Обратный эксперимент очень быстро, как бы здесь.
0: А про обратный мы уже не успеем. У нас, к сожалению, осталось 8 секунд. Знаете, это можно слушать как бесконечный детектив, и поэтому мы с нетерпением будем ждать вас.
9: Школьная программа для взрослых. Маяк. Понедельник – это такой день, когда мы либо пытаемся выполнить данное себе обещание, либо пытаемся себе что-то пообещать. Николай Свистун, радиоведущий.
12: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 14 часов. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Пункты временной дислокации подразделений ВСУ в районах населенного пункта Высокоивановка на территории ДНР, места взлета украинских беспилотников, ранее Светличного в Харьковской области, уничтожены летчиками воздушно-космических сил России с применением корректируемых авиабомб ФАП-500. Об этом сообщило Министерство обороны. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение всех выявленных целей, говорится в сообщении оборонного ведомства. Сегодня Минобороны опубликовала видеокадры этих ударов по позициям украинских войск. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя РИА Новости удары по турбазам Запорожской области, отметила, что наносить удары по мирному населению – это метод террористов. В ночь на 25 июля ВСУ с помощью БПЛА атаковали расположенные в Кирилловке базы отдыха. В результате погибли 8 человек, в том числе 2 детей, 14 пострадали, в том числе 3 ребенка. Губернатор Балицкий отметил, что противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям, вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму, подчеркнул губернатор. Он заверил, что всем пострадавшим и близким погибших будет оказана вся возможная помощь. 11-летний мальчик из Белгородской области, который спас свою семью от удара украинского беспилотника, восстанавливается после операции. Сейчас жизни Клима Анушина ничто не угрожает. Во время атаки дрона ВСУ по парковке поселке Разумный Клим буквально вытолкнул своего 3-летнего брата Марка с места, куда в итоге ударил дрон. После мальчик бросился на помощь своей бабушке. В интервью информационной службе «Вести» Клим Анушин рассказал, как ему удалось защитить своих близких.
1: Посмотрел в небо, увидел беспилотник. Кричал, чтобы они побежали. И сам побежал толкать брата, потому что он не услышал. И он был не за руку. После волны ударной я поднял бабушку.
0: Мама мальчика отметила, что благодаря мгновенной реакции Клим спас всю семью, сообщив о дроне. Накануне семью навестил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев, чтобы лично поблагодарить мальчика за проявленный героизм. За счет фонда помощи раненым детям Клим вместе с братом Марком, мамой Елизаветой этим летом отдохнут в Сочи. Мошенники выманили у пенсионера из Москвы более 20 миллионов рублей под предлогом видеозвонка с руководителем государственного органа. Для обмана была использована технология deepfake. Как рассказывали РИА Новости в столичной прокуратуре, 70-летний мужчина получил уведомление, что у него состоится разговор по видеосвязи в одном из приложений с неким важным человеком. Доверчивому москвичу внушили, что с его счета якобы был совершен перевод на финансирование преступной деятельности. Потом его убедили сотрудничать. В течение месяца пенсионер снимал со счетов разные суммы, дома пересчитывал деньги перед монитором компьютера, а потом передавал приезжавшим к нему курьерам, получая в мессенджере фейковые документы о приеме денежных средств. Более того, по указанию злоумышленников, пенсионер продал и свой автомобиль. Общий ущерб превысил 20 миллионов 600 тысяч рублей. В прокуратуре призвали россиян прекращать разговор по телефону в случае просьб финансового характера. Ведомство в очередной раз напомнили, что правоохранители никогда не общаются с гражданами через мессенджер, не просят снимать деньги и переводить их на определенные счета. В Роскачестве рассказали о главной опасности еды из сервисов доставки. Нарушение холодовой цепи при доставке готовых блюд приводит к размножению в них микроорганизмов, заявила директор Центра компетенции в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спиценко. По ее словам, если горячее блюдо остыло, а охлажденное нагрелось во время транспортировки, в продуктах начинают активно размножаться патогенные микроорганизмы. Горячий суп должен быть горячим, а не теплым, охлажденный салат ощутимо прохладным, сказала специалист. По ее словам, нарушение условий перевозки говорят и другие признаки, такие как посторонний неприятный запах, вмятины или разрывы упаковки, следы подтеков, вздутие крышки или нехарактерная липкость. При этом наиболее уязвимы для нарушения температурного режима блюда из сырых продуктов без термической обработки, тартары, суши и роллы, а также кремовые десерты и салаты с майонезными заправками. Температура воздуха в июне в Москве была на 1 градус выше нормы, в июле около нормы. Август, как ожидается, будет примерно на градус теплее обычного. Об этом сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев. Как отметил специалист, в августе сильной жары или резких похолоданий не ожидается. Синоптик отметил, что по количеству осадков июнь также оказался близок к стандартным показателям. Выпало 93% от нормы. По его словам, ожидаемые дожди 28, 29 и 30 июля могут восполнить этот дефицит, и если прогноз оправдается, июль также выйдет в пределах нормы по влажности. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха плюс 15-17 градусов, днем до плюс 26. Ветер южный 4-9 метров в секунду. В Москве завтра облачная погода, кратковременные дожди, ночью плюс 14-16 градусов, днем воздух прогреется до плюс 22. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду. Давление будет падать и составить 741 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Прямо сейчас в российской столице воздух прогрелся до показателя всего плюс 19 градусов.
2: Маяк. Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, я, например, знаю, почему змеи, многие змеи, живут долго и счастливо. Потому что у них ушей нет в человеческом понимании, ушных раковин, понимаете? Вот, они по-другому звук ощущают. Раз у них нет ушей, значит, они глупости меньше слышат. Но у нас сегодня тема более обширная. Почему рептилии, все рептилии, выживают без такого явления, как теплокровность, вместе с нашим уважаемым гостем. Виртуальный студий радиостанции «Маяк», кандидат биологических наук, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции и сотрудник Зоологического музея Московского государственного университета Эдуард Арташесович Галаян. Эдуард Арташесович, здравствуйте, рад вас слышать.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Рад приветствовать всех радиослушателей. Да, действительно. В общем, тема теплокровности крайне волнует некоторых, но большинство, наверное, не задумывается о ней, потому что, ну, мы привыкли к тому, что у нас температура 36,6. Ну, и те, кто имеет дело с птицами, знают, что у них температура немного повыше.
2: А те, кто имеет дело с ленивцами, знают, что у них пониже.
3: Да, ну, а у ехидны или утконоса тоже пониже.
2: Да,
3: там
2: да,
3: теплокровность тоже похуже, потому что они больше похожи на рептилий в том смысле, в котором мы их воспринимаем, хотя у них есть шерсть, и они формально млекопитающие, но это такой немножко промежуточный вариант. Вот. Но те рептилии, которые живут на Земле сейчас, то, что мы называем неархозавровые рептилии, да, то есть к ним не относятся на самом деле крокодилы и птицы. Птицы, в общем-то, тоже до некоторой степени рептилии.
2: Вы уже...
3: И даже, можно сказать, что это динозавры.
2: Вы уже кучу сорвали у меня вопрос, но я лучше заткнусь. Давайте я вас послушаю, а вопрос-то потом задам.
3: Вот, но все современные рептилии, конечно, можно сказать, что хладнокровные, но вообще есть термин хладнокровность и теплокровность. Это не очень хорошие термины. Лучше употреблять другие. Значит, есть термин поикилотермность и гомеотермность. Поикилотермность – это неспособность поддерживать постоянную температуру тела за счет внутренних источников. А гомеотермность – это как раз-таки способность поддерживать постоянную температуру тела и гомеостаз внутри организма. И есть еще термины, два таких термина – эндотермность и экзотермность. Термин эндотермность означает продуцирование собственного тепла, а экзотермность означает, что животное получает энергию тепла извне, либо это солнце, либо это нагретый субстрат,
2: неважно, да, извне.
3: Либо это воздух. Ну, могут извне, быть разные варианты, вообще важно.
2: Да?
3: Но извне, да. Да, да. Не, но извне.
2: Нет, ну, конечно, вообще, конечно, важно. Я, знаете, представил, вот сейчас нападает на меня кобра, а я раз и на улицу выбежал. И кобре скучно, холодно, и она так, бэпс, и все.
3: Ну да, в квартире, в общем, более-менее ничего.
2: А в квартире может напасть, да.
3: Вот, и эти термины важно разделять, а в быту мы говорим хладнокровные и теплокровные. Но тот факт, что животное по экилотермии, не означает, что оно на самом деле все равно не поддерживает какую-то определенную температуру тела. Например, представьте, вы выходите куда-нибудь там в поле, в пустыню, в горы, начинаете ловить ящериц, измерять им температуру. И оказывается, что у них температура более-менее одинаковая. Ну, например, это может быть градуса 32 или там 35, в зависимости от того, какой вид мы ловим. Но у всех будет приблизительно одинаковая температура в течение всего дня. Почему? Ну, потому что они нагреваются на солнышке, потом они прячутся в тень, когда становится слишком жарко, потом они опять выходят на солнышко, нагреваются, а ночью они могут еще и подогреваться у себя в убежище, если оно прогревается сильнее, чем температура окружающей среды. Например, какие-нибудь высокогорные круглоголовки или агамы, живущие на Тибете, ночью там может быть 0-2, а днем 35.
2: Такое ощущение, что вы ко мне в мозги залезли. Я сейчас объясню. Знаете, это не имеет никакого отношения к вашей фамилии и к вашим корням. Просто вот вы говорите про этих самых, про рептилий. Недалеко от дачи моих родителей есть магазин, где написано «Армянские продукты. Агама». Агамы не живут в Армении. Почему так называется магазин? Я не понимаю.
3: Нет, агамы живут в Армении.
2: Живут? Серьезно, что ли? Вот видите, все разрешилось. Вот. Извините, но это вы просто сказали агамы и сразу... Так подождите, все-таки, вот у тех, кого мы в бытовом плане, то есть мы бытовым словом называем хладнокровные, у них есть какой-то механизм изменения, ну, в положительную сторону, температуры своего тела? Или вообще отсутствует? Вот именно внутренний встроенный механизм.
3: Смотрите, те, кого мы называем, ну, экзотермными, или, ну, хладнокровными, конечно, понимаете, нет ни одной ткани, у которой 100% КПД. Тепло какое-то всегда по чуть-чуть вырабатывается. Животное бежит, мышцы вырабатывают тепло.
2: Ну да, с другой стороны, да, чистая
3: там
2: физика.
3: Печень работает, какие-то процессы физиологические происходят, все равно какое-то тепло вырабатывается у всех. И пока животное живое, оно чуть-чуть теплее все равно, чем...
2: Окружающая среда.
3: Окружающая среда. Когда у нас организм маленький, и соотношение поверхности к объему в сторону поверхности, да? Поверхность относительно объема больше, энергия, вот эта тепловая, рассеивается очень быстро, поэтому какой-нибудь мелкой буразубки, которая весит 1.5 грамма, очень сложно поддерживать температуру тела, поэтому она все время ест. Да? Она же млекопитающая, значит, поддерживает и все время питается. Ящерица, которая весит 1.5 грамма, она с этой проблемой не сталкивается. Но зато, когда у нас есть, например, какой-нибудь динозавр, который весит 100 тонн, допустим, то у него вот это вот по чуть-чуть продуцируемое тепло и накапливаемое тепло извне, они аккумулируются в этой огромной туше, и это называется инерционная теплокровность, в результате которой рассеивание тепла происходит очень медленно. Вот недавно, например, был такой случай. К нам в Белое море, там, в 23-м году, в 24-м году нашли, заплыла кожистая черепаха. Она весила около 300 килограмм. И у нее там слой жира большой. Она, в принципе, она рептилия, она, в принципе, хладнокровная. Но из-за того, что у нее есть инерционная теплокровность, она может жить в воде до 10 градусов тепла, а иногда даже заныривать в воду под термоклин при температурах выживать там 2-3 градуса, до нуля вроде как даже. Есть исследования такие, что она может занырнуть до нуля. Но долго она может находиться в воде при температуре 10-11 градусов. И вот она там как-то доплыла до Белого моря.
2: Вот именно... До куда?
3: До Белого моря.
2: Какая не очень умная черепаха, вот, я считаю. Там, конечно, красиво летом, но лучше туда не заплывать.
3: Ну вот она попала в ловушку и в 24-м году не смогла оттуда выплыть. Ее там
2: ужас,
3: и нашли.
2: Ужас какой. Так, механизм понятен. Подобный механизм, он существует у всех рептилий, да?
3: Ну, до некоторой степени инерционная теплокровность есть вообще у всех крупных животных. И почему у слона большие уши? Ну, потому что ему нужно рассеивать это избыточное тепло, которое аккумулируется в его теле. Кит находится в среде, которая его все время омывает, у него постоянно есть жидкостное охлаждение, поэтому он с этой проблемой, наверное, так
2: не сталкивается,
3: в меньшей степени он ее испытывает, да. Вот, но да, любое крупное животное страдает от того, что оно не может избыток тепла отдать, а любое мелкое страдает от того, что
2: сохранить не может.
3: Да, не может сохранить, и поэтому приходится как-то. Но рептилиям хорошо в том смысле, что когда они не тратят много энергии на продукцию тепла, они в принципе не тратят много энергии. Это значит, что им надо меньше есть. Поэтому какая-нибудь анаконда или варан могут поесть раз в неделю и больше не есть. А могут поесть раз в несколько недель, или в несколько месяцев. Крупные вараны или крупные крокодилы или крупные змеи. Они
2: питаются хорошо, если олень. Питаются крайне редко. Скажите, пожалуйста, Эдуард Арташевич, вот теперь мы как раз подходим... Мы поговорим про эволюцию. Подходим к вопросу, который я нес. Во-первых, сначала вводный вопрос. А мы точно знаем, что, ну, это мы сейчас в палеозоологию заходим, мы точно знаем, что так называемые динозавры были все хладнокровны?
3: Концепция хладнокровности динозавров точно совершенно уже пересмотрена. Скажем так, мы можем судить о динозаврах по... Вернее, о теплокровности динозавров можем судить по чему? Во-первых, по наличию отсутствия перьев. Если перья есть, значит, это теплоизоляционный слой, соответственно, они...
2: Скорее всего, теплокровные, да.
3: Вот. Если есть какие-то подобия шерсти, это, правда, не динозавры, но тоже другие архозавры, птерозавры. Вот у птерозавров тоже было что-то вроде шерсти, соответственно, они, скорее всего, тоже обладали какой-то степенью теплокровности. А потом по нарастанию костей. То есть мы можем делать спилы костей динозавров и смотреть, как они росли, сравнивать их скорость роста с птицами и с другими современными животными. На птиц очень похоже. Кроме того, что мы можем еще делать? Можем смотреть всякие разные изотопы, смотреть, каким образом накапливался кислород, какая была биохимия, догадываться о биохимии по вот этим следовым элементам. Мы можем пытаться прикидывать скорости роста, опять-таки, по костям, по слоям внутри костей, так называемые линии роста, которые откладываются неравномерно, и по откладыванию этих линий мы можем прикидывать, с какой скоростью животные росли. Мы можем смотреть на какие-то отпечатки мягких тканей, например, мозга, например, сердце, в частности. И мы знаем, что сердце у динозавров было устроено, в общем, приблизительно так же, как у птиц. Тоже оно было четырехкамерное. И у крокодилов, кстати, четырехкамерное
2: сердце.
3: Почему камерность важна? Потому что четырехкамерность обеспечивает полное разделение кругов кровообращения. Это мы, в общем, наверное, помним из школьного учебника.
2: Даже из анатомии.
3: Да. Что у млекопитающих четыре камеры, у птиц четыре камеры, у рыб две камеры. Совсем так, но в целом так. Вот, у амфибий три камеры, у рептилий тоже три камеры, кроме крокодилов и их ближайших родственников.
2: С крокодилами это понятно, это рептилоиды из фантастики, поэтому они так на людей похожи.
3: Есть даже гипотеза, что крокодилы, что предки крокодилов все-таки обладали какой-то теплокровностью, но потом крокодилы стали вторично хладнокровными, потому что это, условно говоря, энергетически более выгодно. Можно меньше.
2: Да.
3: Во-первых, можно меньше есть, во-вторых, если животное водное, то энергия тепла рассеивается очень быстро.
2: Гораздо быстрее, чем в воздухе, конечно.
3: Да. Дельфины с этим борются тем, что у них есть очень толстый слой жира, или киты, а вот у крокодилов этого толстого слоя жира нету.
2: Давайте так, что они выигрывают? Так, они меньше едят. Это большой плюс. А есть какие-нибудь еще плюсы? Вот скажите, у них метаболизм быстрее или медленнее? Наверное, медленнее, чем у теплокровных. Наверное, я не знаю.
3: Конечно, конечно, у них медленнее метаболизм, у них отсутствует красная мускулатура.
2: Да.
3: То есть мускулатура, в которой содержится миоглобин, в котором много кислорода, и которая по-другому работает. Вот у нас есть белая мускулатура, которая работает за счет гликолиза. Там выделяется мало молекул АТФ, которую мы используем для энергии, но зато она делает это очень быстро. А есть красная мускулатура, которая работает за счет дыхания, она требует много кислорода, но зато там выделяется много молекул АТФ, и, соответственно, энергетически это гораздо более выгодно. Но делает она это гораздо медленнее. То есть на красной мускулатуре мы можем бежать долго, а на белой мускулатуре мы можем
2: бежать быстро.
3: Бежать быстро, да. Но после этого вырабатывается молочная кислота, которую мы так не любим, из-за того, что она вызывает болевые ощущения.
2: В баню надо идти после молочной кислоты, в баню обязательно разгонять. Так, то есть просто это другой выбор стратегии, они меньше едят, им нужно меньше кислорода, да? Это важно.
3: Да? В принципе, теплокровность возникала, видимо, несколько раз. Существуют рыбы теплокровные даже, да?
2: Ну, да, серьезно?
3: Тунцы, мерлины какие-нибудь, они обладают красной мускулатурой.
2: Ух ты!
3: За что мы их так любим, да?
2: Ну да, еще как, да.
3: Вот, но если вы посмотрите в глаза этому самому тунцу, то, возможно, проследить, потому что они весьма интеллектуальные, они теплокровные практически, они на несколько, там, около 10 градусов температуры их тела выше, чем температура окружающей среды. Кроме того, есть рыба апах, такая большая, гигантская, круглая рыба, она
2: круглая, теплокровная. Одна из самых больших, да.
3: Вот, она по-настоящему теплокровная, и, по всей видимости, животные периодически могут к этому приходить. Даже среди ящериц есть виды, которые обладают некоторой тенденцией к теплокровности. Значит, есть такие тегу, так вот, в сезон размножения самцы тегу могут на несколько градусов повышать свою температуру и не остывать в норе. Зачем им это нужно? Это нужно для того,
2: самку
3: чтобы
2: приманить.
3: Было пораньше, да, пораньше выйти и начать охотиться на самку.
2: А, вот так, пораньше выйти, понятно. То есть не ждать восхода солнца.
3: То есть что нам дает теплокровность? Она дает независимость от окружающей среды.
2: Ну, конечно.
3: Потому что когда животное зависит от температуры окружающей среды, оно вынуждено оставаться у себя в убежище. И в этот момент тот, кто от нее не зависит, может прийти в это убежище и его съесть, не например.
2: Съесть, да.
3: Ну или там просто набрать жиру побольше где-нибудь снаружи.
2: Скажите, пожалуйста, а все так называемые рептилии, они могут впадать в состояние, похожее на анабиоз? Ну, как лягушки там зимой.
3: Похоже, что при необходимости вообще все могут впадать в такое состояние.
2: Не, не только рептилии.
3: Лягушки не рептилии.
2: Не рептилии, земноводные, да.
3: Да, лягушки мы знаем, что они могут впадать в анабиоз.
2: А вот змеи, ящерицы,
3: которые живут в умеренных широтах, тоже это делают. Змеи, ящерицы и лягушки, кстати, тоже, которые живут в теплых краях, там, например, в пустынях, они впадают в так называемую летнюю эстивацию.
2: Это когда засуха,
3: Да, это когда становится очень сухо и активничать совершенно невозможно по этой причине. Черепахи тоже так делают. Но надо сказать, что и теплокровные животные способны впадать в анабиоз. Суслики, сурки, медведи, да,
2: студенты. А что, енотовидные собаки тоже впадают в анабиоз? Никогда не слышал, удивительно.
3: Там есть разная степень глубины вот этого анабиоза.
2: Разумеется,
3: у янтовидной собаки есть спячка, а есть даже птицы, которые способны впадать в анабиоз, причем делают это каждый день. Вот в Андах живут колибри, они большие, и они ночь просто не переживут, потому что температура снаружи очень низкая.
2: Очень холодно.
3: Им приходится опускать свою собственную температуру, и потом каждое утро, как шмели, они прогреваются и запускают активность. Причем, вы представляете, это же... Вот у нас в институте есть группа исследователей, которые занимаются сном у хомяков. И, пообщавшись с ними, я понимаю, что это не просто сон, это фактически смерть животного. Это контролируемая смерть, наверное, можно сказать так. И в случае рептилий, наверное, это тоже так, но это плохо изученный вопрос на самом деле. Пристройка всех физиологических процессов происходит, когда животное надолго впадает в спячку. У него там происходит апоптоз клеток в гонадах, например. То есть у человека это были бы необратимые процессы. Да? У этих животных, у хомяков, у ящериц это все нормально. А потом происходит как бы перезагрузка организма в течение вот этой зимней спячки. То есть он обновляется, там происходит перезагрузка гормонального фона, и весной он выходит готовый к тому, чтобы размножаться. То есть это очень важно. Очень важно.
2: Знаете, я все-таки, я бы запретил, я не знаю, под страхом чего, запретил бы креационистам изучать науку. Или наоборот, запретил бы людям, которые склонны к креационизму, рекомендовал бы сначала изучить научный подход к возникновению жизни, эволюции. Потому что все, что вы рассказываете, это все по воле Божией так произошло. Но я, слава Богу, не креационист, как и вы, впрочем. Спасибо вам огромное, Эдуард Арташесович. Ждем с нетерпением в студии радиостанции «Маяк». Слушать готовы бесконечно.
4: Школьная программа для взрослых.

если же нет, раздереть. Я пожалел, что обречен шагать по суше, значит, мне не ждать подмоги.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: круглосуточно ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Минобороны России опубликовала кадры поражения авиабомбами ФАБ-500 пунктов управления вражескими беспилотниками и пунктов временной дислокации ВСУ. Разведка выявила в районе населенного пункта Высокоивановка в ДНР в лесополосе ПВД подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Украины. В то же время в районе населенного пункта Светличная в Харьковской области были зафиксированы места взлета и пункты управления беспилотными летательными аппаратами. По выявленным целям экипажи ВКС России выпустили авиабомбу ФАБ-500 с универсальным модулем планирования коррекции. На опубликованных кадрах зафиксировано успешное поражение всех назначенных целей. В украинских портах Одесса, Измаила и Николаев прошлой ночью в результате российских ударов была разгромлена инфраструктура, которую ВСУ использовали для хранения горючего и военных грузов. Также в порту Николаева поражены 3 судна. Сухогруз и 2 буксира, сообщили Минобороны России. Там отметили, что армия продолжала наносить групповые удары высокоточным оружием, воздушному базированию, ударными беспилотниками. Целями российских военных стали объекты в 5 областях Украины. Суд в Тольятти арестовал сторожа, подозреваемого в гибели 10-летнего мальчика. Им предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По предварительным данным, 23 июля сторож ресурсоснабжающей организации, увидев на охраняемой территории 10-летнего мальчика, который перебрался через забор, он схватил ребенка и потащил на себя. В результате мальчик повис на острых элементах забора, получив тяжелые травмы. Он скончался в больнице. В сети сообщалось, что школьник пробрался на территорию, чтобы забрать очки, которые он обронил с другой стороны забора. Утечка химических веществ произошла на заводе в Стамбуле. Есть пострадавшие. Как сообщает РИА Новости, над химпредприятием Юб-Султан поднялся столб густого дыма с резким запахом. Предварительно ЧП произошло из-за реакции веществ в 10-тонном резервуаре. После обнаружения утечки работников завода оперативно эвакуировали. На место направили подразделение полиции, пожарной службы, скорой помощи и управление по чрезвычайным ситуациям. Для работы в зоне происшествия пожарные использовали специальные защитные костюмы и маски. Число пострадавших уточняется. Официальные власти Турции пока не комментировали инцидент. Небольшое потепление прогнозируется в московском регионе. К следующим выходным дожди прекратятся, и погода будет преимущественно без осадков, сообщила ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее предварительному прогнозу, есть шансы, что следующие выходные, которые будут завершать макушку лета, порадуют москвичей более стабильной погодой благодаря смене циклонического доминирования солнечным антициклоном. После полуденной показания термометров увеличится до 24-29 градусов, несмотря на пока еще северный ветер, сказала Макарова. Она добавила, что ночи тоже будут теплыми от 12 до 17 градусов. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве будет облачно, кратковременные дожди, днем не выше плюс 22 градусов, по области до плюс 18. Давление пониженное, 741 миллиметр ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. В российской футбольной премьер-лиге началась субботняя программа первого тура. В эти минуты московская «Динамо» принимает крылья советов, и счет пока не открыт 0-0. Также сегодня в 16:15 по Москве начнется встреча «Акрона» и «Зенита». В 18:30 «Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо», а в 20:45 стартует противостояние «Спартака» и «Родины». Напомню, в стартовом матче нового сезона российской футбольной премьер-лиги ЦСКА обыграл «Балтику» со счетом 2-1. «Зенит» – главный фаворит в борьбе за титул в российской футбольной премьер-лиге в новом сезоне. Такой прогноз сделал суперкомпьютер «Опта». Шансы клуба из Санкт-Петербурга сохранить звание чемпиона оцениваются почти в 45%. Второе место в списке фаворитов у «Краснодара» – 25%, а третья позиция у «Спартака» – 11%. По расчетам суперкомпьютера, основными кандидатами на вылет из премьер-лиги по итогам сезона являются «Факел» и «Акрон». Клуб первой лиги чемпионат России по футболу «Уфа» усилился защитником Андреем Евдокимовым. Игрок присоединился к команде из Башкортостана в статусе свободного агента. В прошлом сезоне Евдокимов выступал за «Ивановский текстильщик». Ни один российский раперист не смог выйти в полуфинал чемпионата мира по фехтованию. Кирилл Бородачев и Егор Баранников дошли до четвертьфинальной стадии, а Антон Бородачев и Даниил Керик завершили свое выступление в 1/16 финала. Россиянка Таисия Поспелова не сумела попасть в число призеров чемпионата мира по грибному слалому. В финале она показала 10-й результат, а победа досталась представительнице Чехии Терезе Хлебловой. Андрей Рублев не сумел пробиться в полуфинал теннисного турнира в португальском Эшториле. В 1/4 россиянин в трех сетах потерпел поражение от представителя Франции Люки Ван Аша. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков. До встречи.
2: Юрий Стоянов.
3: Дед, это я.
2: Федор Добронравов.
4: И я, дед Владик, тоже.
2: Впервые вместе на большом экране.
5: Таких дедушек не бывает.
2: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
6: 6+.
7: Маяк. Школьная программа для взрослых.
8: Дорогие друзья, так уж получилось, мне приходится заниматься экономикой, причем макроэкономикой, практически каждый день. В отличие от меня, у меня жена серьезный журналист, экономикой занимается. Я в этом ничего не понимаю, надо мной смеются. Как работает поведенческая экономика? Один из самых, по-моему, интересных современных разделов. Вместе с нашим уважаемым гостем, вместе с новым участником нашей, я надеюсь, теплой компании, в хорошем отношении теплой. Причем не в какой не в виртуальной, а в реальной студии радиостанции «Маяк», физический научный руководитель линейки математико-экономических классов Московской школы номер 57, лауреат гранта правительства Москвы в сфере образования Дмитрий Леонидович Блидман. Дмитрий Леонидович, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Игорь. Можно без отчества вполне.
8: Да?
9: Просто Дмитрий, конечно.
8: Отлично. Не, у меня-то, знаете, у меня вообще-то отчество пропало, строго говоря, после 50 лет.
9: Ну, будем считать, мне недавно исполнилось 50. Вот, будем считать, что оно и пропало.
8: Так, Дмитрий, смотрите. Если мы сейчас начнем говорить про историю поведенческой экономики, вот, с Адама Смита, мы только до 60-х годов дойдем. Прошлого века. И не успеем. Давайте простыми словами, насколько это возможно, вообще экономика не терпит простых слов, но тем не менее, простыми словами, понятно даже для меня, да. Это ну, не кокетство.
9: Когда я попробую, Ну, смотрите, все очень просто. На самом деле, вы удивитесь, вернее, многие слушатели удивятся, даже те, кто читал про поведенческую экономику и слышал что-то, что на самом деле Адам Смит, он тоже об этом говорил, хотя его считают отцом классической экономической науки. В чем главный постулат классической экономики, который, ну, лет 200 и дальше, с середины 19 века ее развивали маржиналисты, классики, неоклассики, кейнсианцы. Один из постулатов следующий – человек рационален. Они придумали какого-то человека, которого назвали Homo economicus. Такой главный принцип. Человек не... Вот он сравнивает выгоды и издержки, он может ошибаться, потому что у него не полная информация, но вот на основе той информации, которая у него есть...
8: Но исходит из рацио.
9: Да, рацио. Да. Если выгода больше издержек – поехали, если выгода меньше издержек – не поехали. А потом появляются несколько психологов и несколько экономистов. Появляются в Израиле два экономиста, Амос Тверский и Дэниел Канеман. Появляется в Штатах Ричард Талер.
8: Это, извините, пожалуйста, Канеман такой малоизвестный экономист, лауреат Нобелевской премии.
9: И который... Талер, да, и Талер тоже. А да. Амос Тверский, к сожалению, умер. Он не стал лауреатом Нобелевской премии только по этой причине. Да, вот эти два малоизвестных, три малоизвестных экономиста, которые стали лауреатами Нобелевской премии по экономике. Который вот тот же самый вот Ричард Талер, он как бы он стал лауреатом Нобелевской премии за Нобелевские финансы, за поведенческие финансы. То есть человек, в общем-то, объясняет людям, зарабатывающим миллиарды, как зарабатывать больше миллиардов и почему так происходит. В общем, их идея, слушайте, вот это вот люди, это люди. Люди принимают решения как люди, люди думают как люди. Вот эти рационалы, это, конечно, прекрасно. Но это какой-то миф.
8: Умозрительная
9: такая вещь. Самый простой пример. Ну, давайте просто с вами обсудим. Игра называется «Конкурс красоты». Очень простой. Можно говорить про красоту, а можно говорить про числа. Варианта два. Представим себе, сначала давайте между нами два человека.
8: Давайте.
9: Вот мы два человека играем между собой. Надо загадать число. От 1 до 100 целое число, любое. Кто выигрывает? Выигрывает тот из нас, чье число будет ближе к... половине среднего арифметического. То есть, знаете, складываем два, делим пополам. Тот, чье число ближе, тот выигрывает. Ну, давайте, я загадал, вы загадали, какой у вас?
8: 25.
9: У меня 0.
8: Разумеется.
9: Или один. Я выиграл. А теперь сделаем ту же самую игру, но не с двумя людьми, мы ее не сможем смоделировать, а с нашими слушателями. Они могут попробовать сейчас. Итак, все слушатели играют в игру. Нужно загадать число от 1 до 100. И выигрывает тот, чье число ближе к половине среднего, загаданного всеми нами, всеми игроками, всеми участниками.
8: Да.
9: Вот я, когда играю в эту игру, я обычно загадываю 7.
8: Объясните, правило, почему.
9: Смысл очень простой. В игре между нами двумя выигрывает тот, кто принял правильную стратегию. Здесь есть правильная игра. Правильная игра — загадывать самое маленькое. Всегда. Вот в игре между всеми слушателями... Правильной стратегии, четко правильной нету. Потому что я должен угадать, как отнеслись к этой игре все остальные, как остальные поняли правила. Ну, посмотрим. Пусть нас там 1000 человек. Ну, во-первых, какое-то количество из них точно не поняли правила игры.
8: Разумеется.
9: Смысл поведенческой экономики. Вот это один из примеров. Для того, чтобы... Люди принимают решения не на основе рацио моментов. Рацио загадать ноль.
8: Не всякого самого.
9: На наше решение влияют очень разные факторы, очень разные вещи. Но
8: любые.
9: Давайте опять любые. Давайте еще один пример из рацио. Есть такая игра. Итак, некая группа, две группы людей. Каждому человеку из первой группы говорят следующее. Слушай, ты участвуешь в эксперименте. Вот тебе некая сумма денег, ну, предположим, $5 или $100, в зависимости от того, где играть.
8: Ну, да.
9: Да. Вот тебе $100. У тебя есть напарник. Он тебя не знает, ты его не знаешь, есть второй человек. Сейчас ты предлагаешь ему часть из этих $100. Любую часть, да. Если он соглашается, то он получает предложенное, а ты остальное. Если он отказывается, то он получает ноль, и ты тоже ноль. Итак, еще раз. Тебе
8: вопрос,
9: дарят $100,
8: сколько ему надо предложить?
9: Ну,
8: так, чтобы я остался не просто в плюсе, а в максимальном плюсе.
9: Если из рацио исходить, вы сидите, вам предлагают деньги, вы либо соглашаетесь, либо отказываетесь. Отказываетесь, у вас ноль, соглашаетесь, сколько согласились, столько и будет. Сколько вам предложить, чтобы вы согласились? Сколько рациональный человек на сколько согласиться должен? На один.
8: Ну, наверное,
9: все, что
8: так.
9: Больше нуля,
8: ну,
9: уже хорошо.
8: Ну, конечно.
9: А теперь поехали, предложим человеку один. Он скажет, какой ты гад.
8: Да.
9: Оказывается, есть куча факторов, которые влияют на принятие нами решения, кроме чистой рациональности. Например, здесь есть фактор обиды. Самое интересное, что вот эти вот игры, которые называются ультиматум, в таких играх оказывается размер согласия зависит от того, например, вижу ли я того, кто предлагает мне деньги. То есть вот у нас сейчас студия есть.
8: Вижу,
9: стекло,
8: как я
9: есть
8: вижу.
9: Ли рядом.
8: Слушайте, я вспоминаю прекрасный фильм. Ну как, фильм идиотский, я его регулярно пересматриваю. Я смотрю плохие фильмы. Это «Деспирадо 2. Однажды в Мексике». Ты бы не стал меня убивать за 10 тысяч долларов? Стал бы.
9: Вот-вот, то самое. Ну то есть куча факторов, которые влияют на... наши отношения к ситуации. Ну, еще самый простой пример. Вы утром встаете без будильника, с будильником?
8: Без будильника.
9: С будильником.
8: А сколько? Нет, без будильника. Да.
9: Я тоже иногда встаю теперь без будильника. Но я мои дети встают точно с будильника.
8: Я вас огорчу. Это возрастное.
9: Ну, я знаю. Я с вами согласился. Иногда.
8: Но дети встают по будильнику.
9: Да, теперь смотрите, самое интересное. Я когда... Ну, чаще всего все-таки я по будильнику встаю. Самое интересное, я ставлю 3 будильника. Первый, например, на 0-0, второй на 0-1, третий на 0-2, третий на 0-3.
8: Ну, да.
9: Причем первый и второй беззвучные вибро, а третий со звуком. Вот вопрос, зачем я ставлю второй, условно, будильник? Ну, действительно, понятно, что если первый не услышал, есть второй, который со звуком. Зачем я ставлю второй беззвучный и третий?
8: Это подсластить пилюлю себе, нет?
9: Нет, у меня рядом спит жена с дочкой.
8: А, вот.
9: И я знаю, что на первый я могу не проснуться, а во время второго я подсознательно заставлю себя встать, чтобы третьим не разбудить.
8: Чтобы третьим не разбудить.
9: То есть, смотрите, я стелю соломку заранее.
8: Да.
9: Я ночью знаю, что я утром буду вести себя по-другому.
8: Угу.
9: И почему мы с вами говорим об этом? Почему об этом

0: был абонемент, то есть деньги не возвращались за этот вход. Он говорит, слушай, ну я же заплатил, мы уже заплатили, как ты можешь не пойти? На что дочка, улыбаясь, она говорит, папа, санкост. И я понял, сказал Тайлер, что я, человек, придумавший это, я,
1: он попал,
0: как обычно,
1: ловушку,
0: попал в ловушку Санкоста. Да. Вот эта ловушка Санкоста, она существует. На самом деле, что касается подобных поведенческих ловушек, очень простая вещь. Вы, я думаю, вводите машину, у вас
1: конечно. Есть
0: машина. Получаете ли вы штраф?
1: Ну, время от времени. Да, конечно, да, конечно. Разумеется. Да.
0: А, вам приходит уведомление, согласны?
1: Да.
0: А, более того, о том, что вы можете оплатить со скидкой.
1: Ну, да, до там, сих пор, да. Да.
0: Какое-то время.
1: Я в России живу, да.
0: Знаете, очень хорошо.
1: У нас сейчас, конечно, хорошо. Вы знаете, у нас сейчас небольшая пауза на полторы минуты и вернемся.
2: Школьная программа для взрослых.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: До 11 часов в эфире утреннего шоу «Сергей Стиллавин и его друзья». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Школьная программа для взрослых.
1: Итак, Дмитрий, мы остановились на вашем вопросе. Получаете ли вы, Игорь, штрафы? У вас есть возможность в течение 20 дней заплатить со скидкой или без скидки заплатить?
2: В общем, концепцию, концепцию придумал Ричард Таллер. Называется, по-русски, подталкивание. То есть, и эти подталкивания, слушайте, сколько раз мы читаем сообщения. Остались последние 5 мест.
1: Ну да, это естественно.
2: Да. Только в течение 3 дней. Да. Или когда нам звонят из того же самого фитнеса, упоминавшегося, и говорят, вы знаете, вот есть сегодня уникальное для вас предложение. Совершенно в разных вещах. Где еще подталкивание, это очень простая вещь. Самая простая. А в наше время особенно, когда у нас есть, мы все больше и больше заполняем всяких анкет в электронной форме.
1: Да, да.
2: Если в бумажной форме галочку стереть, звучит смешно, то в электронной форме нам дают анкету, в которой могут галочки стоять в разных местах.
1: Да, да.
2: Как показывает, опять же, исследование. Например, там, где человеку предлагают поставить галочку с согласием на страховку, он гораздо реже ставит галочку с согласием, чем там, где ему нужно снять галочку чтобы это страховаться. А дальше пойдемте купим билет на РЖД и посмотрим, где стоит галочка. Вернее, стоит галочка в страховке
1: или не стоит.
2: Да. Или в авиакомпаниях. Кстати, в разных компаниях по-разному. Но то, что они понимают, как работает. Еще очень интересная вещь, такой эффект якорения. Эффект якоря. Самый простой пример. Слушайте, вы помните последние две цифры, число последних двух цифр вашего паспорта?
1: Конечно.
2: Не помните?
1: Разумеется.
2: Хорошо, номер телефона, номер телефона.
1: Номер телефона помню.
2: Какой? Назовите.
1: Последние две, 66.
2: 66. Да. А теперь вопрос. Сколько азиатских стран входит в Международную федерацию хоккея? Этот процент сильно больше, чем 66? Он ближе к 15 или ближе к 66?
1: К 15, конечно.
2: Тут рациональный ответ, но, в принципе, опять же, как показывает...
1: Нерациональный ответ, который дал человек, который знает, сколько государств в мире.
2: Да, да. Но если спросить, просто вот это эффект как раз, в смысле, эксперимент 1974 года, Канеман и Тверски как раз, когда они предлагали два варианта. Первой группе показывали, просто был волчок, рулетка, в одной группе рулетка выкидывала 65, был вопрос африканских стран, членов ООН больше или меньше 65%.
1: Забавно.
2: А другой группе волчок остался на 10. И задавался вопрос, процент больше или меньше 10. В первой группе медианный ответ, то есть наиболее...
1: Медианный.
2: Не средний, медианный, 45%. А во второй группе 25%.
1: Смешно.
2: Абсолютно, да. При этом, естественно, это была случайная выборка.
1: Конечно,
2: абсолютно одинаковые люди. И разница была только в одном. И вот так работает. Интересно. И опять же, собственно, тогда еще никто не верил. Поначалу на них смотрели как на шарлатанов. Им говорили: ребят, вы о чем вообще? Вы что делаете? Вы есть человек рациональный, вы нарушаете все концепции. И самая главная концепция, об этом очень хорошо пишет как раз Таллер, концепция эффективного рынка.
1: Знаете, у нас, к сожалению, заканчивается время. Я вспоминаю, я не знаю, кто это сказал, кстати, возможно, это сказал сам Таллер. Может быть и нет. Счет выпускников Московского университета, второго гуманитарного корпуса, мы решили проблему экономистов Америки. Скажите, пожалуйста, ваши школьники, ваши ученики, это действительно, я прошу прощения за пафос, это надежда российской экономики. Судя по всему, они технократы. Я просто технократов очень люблю.
2: Вы знаете, те дети, которые учатся у нас в школе, в принципе, это дети, которые... 57-я школа — это одна из школ с очень сильным фундаментальным...
1: Я изучил.
2: Те дети... МАТЭК 57-й школы — это то направление, где дети после окончания школы идут в топовые вузы, российские, нероссийские. Меня тут спросили про прекрасный финансовый университет. А что это так? Я не очень хорошо знаю. Я знаю про высшую школу экономики, я знаю про российскую экономическую школу, про РЭШ, я знаю про экономический факультет МГУ. Про финансовую академию я знаю гораздо меньше. Почему? Потому что дети идут туда. Идут в вышку, в МГУ, в совместную программу вышки и РЭШ. И кто-то уезжает учиться за границу, а потом возвращается. Пока еще мало кто возвращается, просто к направлению 8
1: Время
2: лет.
1: Не прошло еще.
2: Да, придут еще, приедут.
1: Да.
2: И это те, кто действительно хочет, ну, это мозги, это отличные мозги, это трудолюбие, но мы даем много математики. И, как сказал однажды мой коллега с экономического факультета МГУ, как поживает твой бакалавриат? Я говорю, Володь, почему бакалавриат? Он говорит, ну, я 4 года учился.
3: Ну, да, да,
2: я говорю,
3: да,
2: ну,
3: да,
2: потом
3: да.
2: Иду к тебе в бакалавриат, да, который да, уже да. другой. Он говорит, да. И правда, меня спрашивают, а чему они учатся дальше? Я говорю, ну, серьезно, дети, которые серьезно в школе учат математику, они идут на топовые математические программы, физику, на топовые физические. Здесь они идут на топовые экономические. Хотя кто-то идет и физтех, и так далее, но это просто... Да, это школа для умных, классы для умных, и самое главное, что он бесплатный мир.
3: А я знаю, понимаете, если бы это была, если бы школа была платной и сильно платной, я бы этот вопрос бы не задавал. Но дело все в том, дорогие друзья, мы живем, ну, так получилось, вот мы с Дмитрием живем в Москве. Вот мы знаем, что у нас куча платных программ в средних школах, да. Но почему-то с очень умными людьми я встречаюсь, которые и преподают, и заканчивают бесплатные, хорошие московские школы. То есть не надо говорить, что у нас все за деньги.
2: У нас не все за деньги, у нас есть все бесплатное. Да. Кстати, у нас есть платные программы, есть такие интенсивы, летние школы, но у нас, мне кажется, что и можно платно работать, и государство все-таки этим занимается.
3: Главное, чтобы такие преподаватели, как вы, были. Спасибо вам
2: спасибо,
3: огромное.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо. Школьная программа для взрослых. Маяк.
4: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Авиаконструкторы, испытатели, истребители, воздушные асы и ночные ведьмы, хозяева неба и их летающие машины. Вся история отечественной авиации в подкасте «Крылья советов». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: В Москве 15 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Омск, где вместе с казахстанским коллегой Касым Жомартом Токаевым примет участие в 22-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Перед пленарным заседанием форума главы государств проведут переговоры, в ходе которых обсудят актуальные темы взаимодействия двух стран. Форум межрегионального сотрудничества с участием глав государств проводится с 2003 года. На мероприятии обсуждают актуальные вопросы двустороннего взаимодействия для повышения уровня жизни населения регионов обеих стран за счет развития торгово-экономических, гуманитарных, культурных, научных связей между регионами. Добавлю, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Казахстан одним из ведущих партнеров нашей страны на пространстве СНГ. Это крупнейшая экономика в Средней Азии и наш стратегический партнер, отметил представитель Кремля в комментарии «Известиям». Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на базы отдыха в Запорожской области, сообщили в СКР. На кадрах, показанных ведомством, полностью уничтожены постройки, сгоревшие машины и разрушенная территория. Этой ночью ВСУ атаковали дронами, расположенные в Кирилловке базы отдыха. 8 человек, в том числе 2 детей, погибли, 14 пострадали. Подробности сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
2: В ночь на 25 июля вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по базам отдыха, расположенным в поселке городского типа Кирилловка городского округа Мелитополь. В результате террористических атак погибли и пострадали мирные граждане, в том числе дети. Их количество уточняется. На месте происшествия организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего. Следственный комитет России уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередной террористический акт против мирных граждан.
0: Как сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, на месте работают оперативные службы, аварийно-спасательные работы продолжаются, всем пострадавшим и близким погибших окажут возможную помощь. Экипажи ВКС России нанесли удары фугасными авиабомбами по позициям ВСУ, сообщили в Минобороны. Были ликвидированы пункты временной дислокации подразделений противника в районе Воскоивановки в ДНР, а также в районе Светличного в Харьковской области. Ранее российские военные нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ. Под удары попали также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Для этого использовались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб, 1060 БПЛА самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря безэкипажный катер неприятеля. На Украине задержали организаторы выставки беспилотников. Из-за незначительных ранений он находится под конвоем в медучреждении, сообщил генпрокурор страны Руслан Кравченко. По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без согласования с военным командованием, администрациями и уполномоченными органами организовала масштабное мероприятие с участием военных, представителей госорганов, международных партнеров и бизнеса. Помимо организатора, правоохранители проверят деятельность национальной полиции, СБУ и органов власти. Напомню, накануне Минобороны России сообщила, что удар по полигону под Киевом наносился высокоточным оружием большой дальности. В ведомстве подчеркнули, что на выставке демонстрировали дроны украинского и иностранного производства, используемые для ударов по российской инфраструктуре. Президент США Дональд Трамп определился с предпочтительным кандидатом на пост главы государства в 2028 году и начал открыто поддерживать вице-президента Джей Ди Венса, сообщает канал MS Now со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома. В течение нескольких месяцев Трамп, по их данным, рассматривал Венса и госсекретаря Марко Рубио как соперников, спрашивал советников и спонсоров избирательной кампании об их предпочтениях. В последние недели президент перестал это делать, рассказали 5 источников канала. Вместе с этим Трамп выражал разочарование из-за срыва американо-иранского меморандума о взаимопонимании в этом месяце, за переговоры, по которому отвечал Венс. Впрочем, как подчеркивает канал, Трамп известен своей переменчивостью, его отношение к людям из окружения может меняться. В Верховном штабе НАТО задержали девушку-стажера, подозреваемую в шпионаже. Об этом пишет Le Soir des Standards со ссылкой на федеральную прокуратуру. Задержанная гражданка Канады китайского происхождения, по данным издания, судья выдал ордер на арест за шпионаж в интересах третьей страны и участие в преступной организации. Предполагается, что подозреваемая искала данные в компьютерных системах, проверяла информацию о файлах, совершала другие действия, которые не входили в ее обязанности, отметил представитель Федеральной прокуратуры Бельгии. Сейчас подозреваемая находится под стражей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков. Ночью плюс 15-17, днем 24-26 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В ночные часы плюс 14-16, в дневные 20-22 тепла. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы. Сейчас в российской столице плюс 20, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 67%. Ветер слабый, осадков в городе не наблюдается.

0: вещественной сущности обломовщины нам расскажет...
1: Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить.
0: Сержант? Пожалуйста.
2: Школьная программа для взрослых.
3: Дорогие друзья, поговорим о долгострое. Вообще, культурный человек, когда слышит слово «долгострой», сразу вспоминает Саграду Фамилию. Вот, потому что строят ее долго, давно и, по-моему, никогда до конца не достроят. Но в этом фишка есть. Но сегодня... Это все детский лепет. Сегодня мы поговорим о главном долгострое человечества. Строительство канала Даюньхэ продолжалось, ну... без малого где-то около, по-моему, 2000 лет. Если я не ошибаюсь, а если ошибаюсь, меня поправит наши уважаемые гости. В студии радиостанции «Маяк», я-то виртуальный, а наши уважаемые гости в физической студии радиостанции «Маяк», преподаватель китайского и переводчик с китайского языка Варвара Королева. Варвара, здравствуйте, рад вас слышать.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели, здравствуйте, Игорь Владимирович. Очень рада быть на «Маяке» снова, и сегодня у меня, как у настоящего преподавателя, план максимум на наш эфир. Мы с вами уже очень большую часть китайской истории, ну, как бы по верхам, да, такими главными, главные реперные точки китайской истории уже обсудили, и сегодня я хотела бы кратко вспомнить все, чего мы уже коснулись. И начну я с эпохи Ся, с государства Ся, которое существовало то ли 3000 лет назад, точнее, до нашей эры, то ли 4000 лет до нашей эры. Никто не знает, но предположительно где-то на стыке бронзового и железного века. Очень-очень давно. Никто не знает конкретно, что тогда было. Источники письменные говорят одно, археологические раскопки говорят совершенно другое. Об этом...
3: Потому что письменные источники, они такие...
4: Поздненькие.
3: Очень-очень поздненькие.
4: Очень, да, поздненькие. Возможно, выдумали. Ну, как бы, как вариант. Да. Потом 16 век до нашей эры, 11 век до нашей эры, эпоха Шан, зачатки письменности. Первые, вот те самые письменные источники Дзягувэнь, в которых еще ни слова не было про эпоху Ся. Дальше у нас была эпоха Джоу, которая разделилась на восточную и западную. Это с 11 века до нашей эры до 3 века до нашей эры. Весна и осень, которые осознавал Конфуций и закладывал, собственно, в своем Луньюе зачатки конфуцианства. Этот Луньюй мы до сих пор изучаем, хотим познать мудрость, которую в словесах там Конфуций заключил. Дальше у нас была эпоха централизации, эпоха Первой империи и стандартизации, эпоха Цинь. Цинь Шихуанди, Великая Китайская стена и первое осознание Китая себя как империи. Далее эпоха Хань на стыке эр с 202 года до нашей эры до 220 года нашей эры. В этот... Ой, что я говорю? А нет, все правильно говорю.
3: Правильно, правильно.
4: Все, я не сбилась. Я не сбилась.
3: Я поддакиваю, якобы я в этом разбираюсь.
4: Да. Ведем конспект. Шовэнь Цзэцзы, первый словарь китайских иероглифов после стандартизации китайского языка в империи Цинь, в эпоху Хань, это все собрали в един словарь. Я считаю, это очень важный был момент. Дальше у нас раздробленность. После централизации в китайской истории всегда идет раздробленность. Мы уже в нашей эре, мы уже перебрались. С 220 года до 280 года все воевали. Шу Вэй и... Как называлось третье царство? Забыла. Кан Сэн Хуэй тем временем постепенно распространял буддизм среди людей. Дальше у нас будут северные и южные династии, опять раздробленность, еще большее, только теперь расслоение и разделение идет по северу и по югу, там параллельно шли свои войны, свои междоусобицы, но иногда они сталкивались и между собой, север-юг. Мы в прошлый раз говорили о Хуамулань, о войнах с кочевниками, и мы постепенно подбираемся к 6-7 веку нашей эры, эпоха Суй, 581 год, 618 год нашей эры. Специально сделаю... параллель с Русью. В это время на Руси происходило расселение славян. Да, хазары там что-то ходили по землям, думали, где им пристроиться. В Европе Римская империя уже распалась. Восточная Римская империя желала бывалого превосходство, и Юстиниан, император, предпринимал попытки западные владения восстановить. Вот такая у нас была картина в мире. А за Тибетом, где-то далеко, государство, которое даже не знало еще, что существуют какие-то там варвары, с другой стороны Тибета, с европейской, у них была своя... Свои движения у них были. У нас эпоха Суй. Наконец-то мы к ней подобрались. На севере Китая, я немножко снова вспомню, да, на севере Китая кочевники племени Тоба основали Северную Вэй. Тоба захотели стать китайцами отчасти. Другая часть не хотела быть китайцами. И вот та часть, которая не хотела быть китайцами, они Тоба свергли. Поэтому на севере, это вот мы сейчас северной и южной династии, поэтому на севере все распалось снова. На юге новая династия, новая Лю Сун тоже распалась, потому что ничего хорошего на руинах Динь построить было нельзя. И выходец из западной Джоу, это западная Вэй, это северные вот эти вот династии, Ян Цзянь, это очень важное имя, вот здесь уже станет понятно, потому что до этого, я понимаю, вряд ли было понятно, прям вот чтобы чистенько. А вот теперь Ян Цзянь, он решил снова объединить Китай и основал династию Суй. Кстати, иероглиф Суй очень мне нравится, потому что он есть в слове квинтэссенция в китайском языке. Ну, что-то такое высокое и сложное. Эпоха Суй. Ян Цзянь. Новый император, новый основатель новой династии. Что он хотел? Он на вооружение. Вообще в начале любого периода централизации лежат идеи Конфуция. Потому что Конфуций, впрочем, разработал идеальную систему для централизации государства. Вооружившись идеями Конфуция, Ян Цзянь захотел централизовать власть на севере. Он был поборником меритократии, поэтому он решил, что сановничьи посты должны занимать те, кто обладает достаточными способностями для этого. Поэтому он заложил основу для экзамена для сановников. И при его сыне, при Ян Гуане, при втором императоре династии Суй, уже появился специальный экзамен для сановников Динши.
3: То есть, когда мы говорим, что в Китае придумали экзамены для сановников... То есть никто, кроме вас, специалистов, на самом деле не знает, что вообще-то это случилось довольно поздно, если охватывать...
4: Ну, если брать всю историю китайскую, да, то да. Получается, это 6-7 век нашей эры уже, да. Что ж, теперь нужно сделать еще одно предисловие. География Китая. География Китая... Она такая, не очень удобная для централизации власти на севере. Потому что все реки, как основные транспортные каналы вообще в любой стране, основные артерии, вдоль которых, в районах которых, да, появляются цивилизации и живут вообще люди, и цветут экономики, все китайские реки большие текут с запада на восток. Если вот, простите за такое упрощение, но они, строго говоря, текут слева направо. А как мы уже поняли, расслоение разделение на влиятельные центры было на севере и на юге. Но постепенно так получилось, что политический и военный центр был на севере, а экономический и торговый был на юге. И когда... встал вопрос о том, что нужно снова централизовать власть на севере, это было, конечно, прекрасно, но кормить этот север было нечем. Основные сухопутные каналы тогда проходили по всяким песчаным, точнее, по степям пыльным, или был еще через Желтое море морской путь, но он был опасный.
3: Все это долго, опасно и дорого.
4: Абсолютно точно. И поэтому еще, на самом деле, с эпохи, по-моему, Хань, или даже, может быть, Цин, я точно не помню, когда, но с очень давних лет было понятно, что нужно строить канал. И каналы эти были, но они были маленькие, несерьезные, а вот при Суй, при императоре Ян Ди уже было задумано построить значительный канал, который на тот момент хотели сделать длиною в 1000 километров. Этот канал должен был соединять юг и север. И когда его построили, примерно за 2 десятилетия, Ян Ди был, так сказать, строительным тираном, по этому каналу начали транспортировать, перевозить зерно с юга, сельскохозяйственного и экономического центра, зерно и разные другие товары, частные иногда, начали перевозить на север. Таким образом, экономическая система Китая приобрела какую-то форму логистическую, и было уже на чем... основывать вот эту центральную власть на севере. Что еще? Была не только транспортная артерия вдоль этого канала, Да Юньхэ, я, кстати, еще ни разу его не назвала. Да Юньхэ — это большой доставочный проток, или там большая доставочная река. Ну, она, конечно...
3: Река, ну, Хэ.
4: Да-да-да, как Хуанхэ, да, только Да Юньхэ.
3: Да.
4: В настоящий момент длина Да Юньхэ 1727 километров, если я не ошибаюсь. Он объединяет старые каналы, он объединяет новые построенные ответвления, от него есть такие ответвления в центре где-то. И до начала 20 века канал, ну, практически перестали использовать, потому что местами он заилился, засорился, высох, и его использовали не так активно. Но в последние годы...
3: Ну, когда, я прошу прощения, когда я говорил о долгострое, в общем, строго говоря, последние работы на канале, они до сих пор не завершены.
4: Вот недавно.
3: Да.
4: Недавно были. Я думаю, что как Саграда Фамилия, когда Да Юньхэ достроят, что-то случится. Поэтому пусть Да Юньхэ строят.
3: Да. Плывем дальше, плывем, не останавливаемся.
4: А что еще сказать про Да Юньхэ? Сейчас он, конечно, имеет статус не такой, как он имел при Суй, при Тан, при последующих, при Цин, при вот этих поздних династиях. Сейчас он используется больше как культурный, точнее, не используется, а имеет статус больше культурного объекта. Что-то по нему, конечно, транспортируют. Кстати, канал вот такой транспортировочный предполагает систему шлюзов. Но в начале шлюзов в Да Юньхэ не было. Они появились позже, только в эпоху Тан. И есть записи о том, что эпоха Тан, точнее, не записи, а даже вот конкретные свидетельства экономические, что эпоха Тан очень сильно процветала именно благодаря тому, что Да Юньхэ был запущен в предыдущую эпоху, в эпоху Суй. И ни одному, как я читала вчера, повторяла материал, читала в научной статье, там было хорошо написано, ни одному солдату, ни одному крестьянину и ни одному торговцу, как вот сказать, очень многие, тысячи, а по некоторым сведениям миллионы крестьян были пригнаны Янди на эту стройку, и многие из них погибли, вот, потому что условия были совершенно нечеловеческими. По поводу жизни, которая прекрасна, я еще одну очень важную функцию Да Юньхэ вспомнила, пока слушала Эмиля Золя. Река Хуанхэ, мать, колыбель китайской цивилизации, она вообще-то была рекой бедствий, потому что периодически она разливалась и затапливала все, что было вокруг нее. Да? И люди погибали, и поля были затоплены, разрушалась инфраструктура, и бедствия, короче, надвигались на жителей этих районов. И благодаря Да Юньхэ лишняя вода из Хуанхэ утекала по этому каналу, собственно, в места, где нужно было поля дополнительно водой питать. Вот так. Так что Да Юньхэ — это был такой, ну, можно сказать, костыль для Хуанхэ, чтобы она не сметалась на своем пути. Но, кстати, был эпизод, когда Хуанхэ разлилась настолько, что она повредила Да Юньхэ, и вот недавно этот участок канала только восстановили. Вот так.
3: А все от снегопадов зависит, причем от снегопадов в Тибете.
4: Угу.
3: Вы знаете, наверное, в общем-то, влияние Великого канала на экономику Китая, наверное, вот в основном закончилось не так давно. Поскольку автомобильные перевозки, они все равно, конечно, остаются дороже, нежели перевозки морские и перевозки, ну, там, по реке, по Великому каналу, но они гораздо быстрее. Поскольку в Китае каждый год сейчас, вот уже на протяжении последних 10 лет, каждый год строится от 10 до 15 тысяч километров скоростных дорог. Представляете? В год до 15 тысяч километров скоростных дорог. Я уже не говорю про железные дороги. Вот, это чудовищное строительство. Вот именно последние 15-20 лет, ну, по этому каналу, в общем-то, в основном возить нечего.
4: Может быть, только туристов.
3: Да, да, да, да. Хотя вот я видел фотографии этого канала, там такое движение довольно оживленное, в том числе, разумеется, и сухогрузов, и других грузовых судов, литер. Вот.
4: Да, и знаете, вот история Да Юньхэ отражает очень большую тенденцию на строительство любого вида транспорта и транспортных артерий, дорог, путей сообщения вообще в Китае. Потому что сейчас это, конечно, достигло нового, совершенно высокого уровня развития. Я недавно читала про канал, точнее, про автодорогу скоростную, которую построили под водой.
3: Угу.
4: Очень длинную, которая сокращает путь на 7 часов, что ли, или на 6. То есть Китай продолжает развиваться,
3: да,
4: в этом направлении.
3: А я прочитал где-то, наверное, год или два назад, несколько лет назад, было завершено строительство железной дороги в Тибет. Это самая высокогорная железная дорога. Некоторые станции, причем станции абсолютно безлюдные, там никого нет, станции герметичны. Поезда тоже герметичны, причем везде, если вдруг что-то тебе плохо, висят баллоны с сжатым воздухом. Вот. На протяжении многих тысяч километров все отходы, которые накапливаются в поезде, неважно, куда он идет, то есть даже если он идет в Тибет, да, все отходы находятся в гигантских контейнерах. В Тибете это ничего не перерабатывается, то есть в дорогу это не сбрасывается, на дорогу. И контейнеры опорожняются только тогда, когда поезд прибывает из Тибета на конечную станцию, ну, уже на равнине. И вот к вопросу о страданиях народа. Дорогу построили безумно быстро. Там было куча потрясающих решений, потому что дорога в основном проходит по зоне вечной мерзлоты. Ну, потому что это высоко и холодно. На первом этапе горной болезнью болели очень многие китайцы-строители. Было брошено громадное количество медиков. Были задействованы несколько медицинских научно-исследовательских центров. В результате, во время строительства этой дороги, от несчастных случаев и от высокогорной болезни не погиб ни один китаец. Ну, во всяком случае, официально. Вот так.
4: Как хороша централизация.
3: Да. Не, ну мы, правда, не забываем, на самом деле, вот, мы сейчас в России находимся, поэтому можем говорить спокойно. Мы же не забываем, зачем они эту дорогу построили. Вот. Понятное дело, вот. Но тем не менее, то есть сейчас из равнинного Китая на Тибет можно с высочайшим комфортом через перевалы высотой 5000 метров, представляете, железнодорожные перевалы высотой 5000 метров, очень быстро добраться до Тибета, до Лхасы. Ну, разумеется, конечная остановка, конечная станция в Лхасе. Вот. Это потрясающая история. Я это когда узнал про создание, по-моему, британцы создавали специальные локомотивы, которые могут работать в высокогорье при недостатке. Ну, а локомотивы, разумеется, дизельные. Вот. Поскольку электричество туда тянуть безумно дорого. Вот. Но именно из-за этой железной дороги, ну, Тибет действительно стал уже совсем неотъемлемой, я прошу прощения, частью Китайской Народной Республики.
4: Вот Может быть, так и выглядит перемещение на другой берег Нирваны?
3: Вы знаете, вы, может, это и узнаете. В том смысле, я настолько далек от китайской культуры, я не знаю. Меня это просто безумно удивляет. Впечатляет и, в общем-то, восхищает. Уважаемая Варвара, спасибо вам огромное,
4: спасибо
3: за ваш интереснейший рассказ.
2: Школьная программа для взрослых.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: камеру сниму на суточно.ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Маяк. Защита Отечества. Долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин встретился в Омске с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств пожали друг другу руки и провели небольшой разговор. Путин и Токаев примут участие в 22-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. И только что начались переговоры глав государств. Как сказал Путин, отношения двух стран носят стратегический характер.
2: Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, дорогие друзья, все рады приветствовать вас в России, в Омске. Именно здесь, в 2003 году, прошел первый форум регионов, и с тех пор работа на этом направлении продолжается и вносит свой существенный вклад в развитие двухсторонних отношений. Отношения наши развиваются успешно, они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер. Об этом говорит и уровень растущего товарооборота. В прошлом году сколько у нас, почти 28 миллиардов, да, 27,8, то есть прилично. А за первые 5 месяцев текущего года еще прибавилось свыше 4%. Ну, во всяком случае, по данным нашей статистики.
0: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Вестям» добавил, что на встрече в Омске Путин и Токаев могут обсудить тему украинских ударов по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума. Он назвал эту тему очень важной. По сути, это нападение и на Россию, и на Казахстан, и на США. Ведь американские компании тоже в числе акционеров, отметил представитель Кремля. Он добавил, что украинцы далеко не во всем слушаются американцев, а ведут себя по отношению к ним разнузданно. В Киеве считают, что для них надежнее иметь крышу в виде европейцев, поделился наблюдениями Песков. Российские военные нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Под удар попали также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 152 районах. Для этого использовались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб и 1060 БПЛА самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря безэкипажный катер ВСУ. Ранее в военном ведомстве заявили, что минувшей ночью вооруженные силы России продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами. Поражены объекты в портах Николаев, Одесса и Исмаил. Сложная ситуация с топливом в России носит временный характер. Правительство делает все для скорейшего восстановления внутреннего рынка, заявил «Известиям» вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация с обеспечением топливом на автозаправочных станциях в России улучшилась благодаря выходу ряда нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов. Баланс спроса и предложения стал лучше, при этом улучшилась и ситуация с обеспечением топливом сельхозпроизводителей. Также в полном объеме обеспечивается северный завоз, сказал Новак. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В ночные часы плюс 14-16, в дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 22. Атмосферное давление 745 миллиметров. Влажность воздуха 53%.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в студии Андрей Кудряшов. Сегодня продолжается первый тур в российской футбольной премьер-лиге. В эти минуты «Динамо» московская принимает «Крылья Советов» и во втором тайме пока играет в ничью 0-0. Также сегодня пройдут еще три встречи. «Акрон» — «Зенит», «Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Спартак» — с «Родиной». «Манчестер Сити» официально объявила о продлении контракта с защитником сборной Узбекистана Абдукадиром Хусановым до 2031 года. 22-летний игрок выступает за горожан с января прошлого года и провел 47 матчей, выиграв Кубок Англии и Кубок Лиги. Международный олимпийский комитет не станет вводить санкции против президента ФИФА Джанни Инфантино после отмены дисквалификации форварда сборной США Флорина Балагуна на чемпионате мира. По данным портала «Атлетик», поданная правозащитниками жалоба выходит за рамки компетенции олимпийского комитета. Ранее стало известно, что Инфантино отменил наказание футболиста после личного звонка из Белого дома от президента США Дональда Трампа. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров будет помогать тренерскому штабу хоккейного ЦСХА на льду в ходе предсезонных сборов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного тренера армейцев Игоря Никитина. Формат работы с членом наблюдательного совета уже утвержден. Федоров получил важный функционал и выйдет к команде с самого начала тренировок. Ни одна российская спажистка не смогла дойти до полуфинала чемпионата мира по фехтованию. Лучший результат среди наших соотечественниц показала Анастасия Рустамова. Она уступила в четвертьфинале китаянке со счетом 14-15. Кристина Ясинская и Яна Бекмурзова выбыли на ранних стадиях турнира. Аналогичный результат показали российские раперисты, остановившиеся в шаге от медалей. И пока это все о спорте к этой минуте.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: общественной сущности обломовщины нам расскажет...
1: Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить.
0: Сержант? Пожалуйста.
2: Школьная программа для взрослых.
3: Дорогие друзья, вы не поверите, вот в средней полосе России, особенно в Москве, это лучшее время для прогулок. Спасибо за то, что вы сейчас, даже гуляя, слушаете школьную программу для взрослых на «Маяке». Меня зовут Игорь Женьков. Поэтому мы сейчас с вами отправимся гулять. Причем надо знать, куда идти. А об этом нам расскажут наши гости. Виртуальные студии радиостанции «Маяк», исследователь Москвы, неутомимый исследователь Москвы, московской архитектуры, московских достопримечательностей, писатель, автор книг «Ключи от Москвы» и «Потайные двери Москвы» Яна Сорока. И мы отправимся в переулке между Арбатом и Пречистенкой. Яна, здравствуйте, рад вас слышать.
4: Здравствуйте, взаимно рада вас слышать. Я тоже люблю прогулки и за атмосферу, и мы наконец-то можем созерцать все детали фасадов.
3: Ой, а можно, и... можно я расскажу осеннюю историю? Ну, это самое, а потом я заткнусь надолго.
4: Конечно.
3: Про тайну.
4: Да, я очень люблю ваши истории.
3: Нет, это была тайна, как раз осенняя тайна. Это было совсем недавно, 1900, как сейчас помню, спокойно. 87-й год, вы тогда еще, наверное, и не родились даже. Вот. Мой друг ведет меня в один из переулков, отходящий от Арбата, в сторону Пречистенки, к своей подруге. Мы учимся на первом курсе университета, а это его школьная подруга, зовут ее Лена Лурье. Я об этом рассказываю спокойно, она сейчас живет в Англии, нас вряд ли слышит. Вообще Лурье – это довольно распространенная фамилия Ашкенази. Вот. Все нормально. Вот. Но тогда же, 87-й год, нам открывали историю, подлинную историю строительства советского государства. И, знаешь, мы к ней заходим, там здороваемся, меня представляют. И она показывает картину Леонида Пастернака. Я говорю, так вы, собственно говоря, из тех самых Лурье, что ли? Потому что Юрий Лурье, ну, Юрий – это псевдоним, Юрий Ларин. Он друг был Леонида Пастернака. Она так, смущаясь, ну, да, ну... Мы не любим об этом вспоминать. Вот такую тайну я открыл. Представляете, квартира, которой семейство владело с начала 20 века. Фантастика.
4: Вот это да. Да. И не зря мы сегодня выбрали переулки между Пречистенкой и Арбатом, потому что я вожу в этом районе экскурсии. Это один из моих, наверное, любимых районов Москвы. И думаю, что многие слушатели тоже очень любят эти переулки. И у каждого, наверное, найдется своя какая-то личная история, связанная с этим таким вот заповедным для Москвы местом. И ну что, начнем гулять, рассматривать дома.
3: Да.
4: А я хотела бы начать с совершенно неприметного дома. В этих переулках много домов, которые вот прям обращают свое внимание мимо...
3: Неприметного дома, который построил Мельников. Шутка.
4: Нет, действительно, совершенно неприметного дома. Мимо очень легко пройти, его не заметить. Это дом номер 4 в Староконюшенном переулке. Его сейчас занимает представительство Вологодской области. И неприметно этот дом, потому что, вот, к сожалению, он потерял большую часть своего декора, не уцелел ни ажурный балкон, ни лепной герб, ни вазы, которые стояли на столбах ворот. Зато там сохранилась необыкновенная ограда в стиле модерн. И эта ограда копирует ограду виллы в Страсбурге с очень замудренным названием, я сейчас попробую ее выговорить, вилла Шюценбергер. Ну, как копируют эту ограду? Скажем так, не скопировали, а вдохновились. Такое выражение сейчас популярно. Видимо, архитектор Анатолий Гонст, чья...
3: Я сейчас модное слово могу вернуть. Это омаж, да, Страсбургской ограды. Оммаж.
4: Да, вероятно так, потому что этот дом владела, этим домом владела семья архитектора Анатолия Гунста, и в начале 20 века Гунст и перестраивал этот дом для своей семьи, и, вероятно, архитектор знал об этой страсбургской постройке, эта вилла была возведена на рубеже веков в стиле модерн, и, вероятно, он решил вот эту понравившуюся деталь, эту ограду перенести в Москву. И вот не зря, кстати, вы вспомнили дом архитектора Мельникова, потому что дома собственные архитекторов очень интересно изучать, потому что там мы как раз можем и увидеть, как мыслил мастер и как вообще раскрывался его вкус. И я надеюсь, что этой оградой мне удалось заинтересовать слушателей, чтобы слушатели увидели, о чем идет речь.
3: Ян, вы делом занимаетесь, поэтому пиар вам чужд. А я, в общем-то, журналист. Продолжаем.
4: Но вернемся к архитектору Анатолию Гунсту. Вообще архитектор вел очень насыщенную жизнь, он состоял в различных обществах и сам их любил еще и основывать. И, наверное, поэтому Гунст мало вообще построил домов в Москве. А еще он был заядлым театралом, не пропускал ни одной премьеры, и после революции он поступил в труппу малого театра и, в общем-то, бросил архитектурную практику, стал играть на сцене. И самый
3: Я задумался так, это ж каким идиотом, казалось бы, надо быть. Ладно, Станиславский, у него деньги были, он актером стал. А этот отказался?
4: Вероятно, ему пришлось бы менять, вероятно, свои взгляды в архитектуре, чтобы все-таки продолжать работать в советском государстве. А так как у Гунста было много интересов, он вместо архитектуры выбрал театр.
3: Ну и молодец.
4: По-моему, очень даже верное решение, чтобы не изменять своим принципам.
3: Да, конечно, вспоминая судьбу Мейерхольда, очень верное решение. Извините.
4: Да. И самый известный вообще проект архитектора Анатолия Гунста находится буквально в 2 минутах от его собственного дома. Это особняк Александры Коншиной, богатой наследницы, миллионерши, вдовы текстильного фабриканта. Собственно, когда у ее дома появилась трещина, она и обратилась к соседу-архитектору, чтобы он этот дом перестроил. И этот дом сейчас занимает дом ученых. Там происходят и концерты, и экскурсии, а еще по будням в обед там работает столовая для всех желающих. Так что это очень гостеприимный и открытый дом, и там несложно побывать.
3: Яна, извините, пожалуйста, а можно сейчас задам вопрос? Ну, просто вопрос он такой. Во-первых, если вы этого не знаете, ничего страшного. Я просто этот дом видел последний раз, я там гулял, наверное, лет 20 назад, вот. Значит, это, кстати, недалеко от дома ученых находится. Я не помню, к сожалению, улицу. Вот, это уже ближе к Пречистенке.
4: Так.
3: Это дом 19 века, по-моему, середины 19 века. Это классицизм. Он очень маленький. Он одноэтажный. Он с фальш-колоннами, да? Вот. Но у него... Под слуховым окном, или на месте слухового окна, очень большой всевидящее око в пирамиде, масонский символ. И там ничего никогда не было написано, кому этот дом принадлежал, кто его построил. Не попадался он вам никогда?
4: Честно говоря, не попадался. Когда я услышала про маленький дом, мне сразу представился в Малом Власевском, есть такой тоже очень скромный дом, но там нет колонн.

0: один из самых роскошнейших особняков в начале 20 века.
1: Школьная программа для взрослых.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: каждую пятницу в 11 часов вечера. Маяк. Школьная программа для взрослых.
1: А вот архитектор Анатолий Густ, который, собственно, перестраивал этот дом, он еще и работал участковым архитектором. То есть ему были вверены два участка, и он следил за состоянием домов на своих участках. Он контролировал все строительство новых домов и еще и все капитальные ремонты. Поэтому, как участковый архитектор, он вообще хорошо был знаком со всеми техническими новшествами начала 20 века, и он оборудовал особняк Коншиной всеми современными удобствами, даже вентиляцией, системой вытяжных пылесосов.
2: Ого!
1: И вот в парадных комнатах Дома ученых можно увидеть изящные сохранившиеся вентиляционные решетки, в том числе и с цаплями. А еще в парадных комнатах Дома ученых стоит антикварная мебель. В том числе там есть ампирные кресла с подлокотниками-лебедями. А мебель эта не родная, она не принадлежала Коншиной, но она историческая. И, правда, там обивку заменили на современную. Так вот, почему я рассказываю об этих стульях? Дело в том, что Дом ученых разрешает на них сидеть.
2: Ух ты.
1: И это большая редкость, потому что обычно историческая мебель перетянута веревочками, там лежат таблички, не садиться.
2: А и, вот, и рядом обязательно ходит бабушка.
1: А вот здесь разрешают чувствовать себя как дома. И еще в столовой Дома ученых нужно обязательно обратить внимание на огромную стеклянную перегородку. Потому что эту перегородку доставляли в специальном вагоне из Италии в начале 20 века. И вокруг этой перегородки и возводили стены. То есть это стекло таких громадных размеров, оно бы не прошло бы ни в окна, ни в двери. И там рядом со столовой, в бывшей буфетной, где сейчас раздают бизнес-ланчи, там сохранилась еще красивая плитка с рыбками. Вот, на нее тоже очень рекомендую обратить внимание тем слушателям, кто пойдет обедать в Дом ученых.
2: Знаете, я чуть было уже эфир не бросил, честное слово. Я последний раз в Доме ученых был, ну сколько, лет 30 назад, но я этого ничего не знал. Вот. Так что надо срочно идти. Продолжаем.
1: Да, продолжаем. Кстати, историю Дома ученых я подробно рассказываю в своей второй книге. Не могу об этом не упомянуть. А напротив бокового фасада этого особняка Коншиной стоит памятник Вере Мухиной, автору знаменитой скульптуры «Рабочая колхозница». Дело в том, что там рядом находится мастерская скульптора. Такой дом с огромным витражным окном и световым фонарем. И считается, что его построил брат мужа Веры Игнатьевны, архитектор Сергей Замков. И, собственно, это было уже в послевоенное время. И сама идея планировки принадлежала Мухиной. Она хотела себе мастерскую, как у скульптора Бурделя во Франции, где она училась, и предложила дом поделить на две части, на жилую и, собственно, на рабочую. Так вот, в жилой части до сих пор продолжают жить наследники Веры Мухиной, а вот в рабочей, в ее бывшей мастерской, сейчас работает иконотека Адольфа Овчинникова. Она относится к реставрационному центру Грабаря. Там проходит выставка «Диалог с прошлым» называется, и, в общем-то, можно на этой выставке побывать по сеансам, с экскурсией и увидеть мастерскую великого скульптора.
2: Вы представляете, какая ирония судьбы? Вера Мухина – символ новой России, символ нового мира, где нет никакого места практически, ну официально, религии, и находится иконотека.
1: Да, это действительно вот такое... Как ирония судьбы, да?
2: Да, да, да.
1: Можно так это назвать. И, кстати, эту иконотеку нужно еще найти, потому что она находится во дворах. У нее адрес Причистинский переулок 5А. Но вот нужно пройти до особняка Гудхейля в Причистинском переулке и повернуть налево, и там будет иконотека. И если у нас еще немножко осталось времени, в двух словах расскажу про особняк Гудхейля. Собственно, этим особняком владел первый издатель композитора Сергея Рахманинова, Карл Гудхейль. И когда Гудхейль узнал о талантливом выпускнике Московской консерватории и решил сдать его дипломную работу, Рахманинов, не зная, как вообще общаться с издателями, решил обратиться за советом к Петру Чайковскому. А Чайковский ему сказал: «В какие прекрасные времена вы живете, Сережа, мы сами гонялись за издателями, а вам тут еще и гонорар предлагают, соглашайтесь на любую сумму». А собственно, Гудхейль предложил Рахманинову фантастический гонорар, 500 рублей, Рахманинов тогда всего 15 рублей в месяц зарабатывал. Так что очень коротко рассказала, так как у нас уже время заканчивается.
2: Иду я как-то раз по Тамбову и смотрю памятник Рахманинову. Но, слава богу, мне рассказали, почему, при чем здесь Тамбов и при чем здесь Рахманинов.
1: Так, расскажите.
2: Да нет, ну че, господи, это все в Википедии есть. Вы знаете, Ян, вот каждый раз, когда я вас слушаю, хочется все бросить и бежать гулять по нашей с вами любимой Москве. И когда я говорю «по нашей с вами», Москва принадлежит всей стране. Друзья, если вы в столице, не откажите себе в удовольствии прогуляться, ну, допустим, между Арбатом и Причистинкой.
3: Школьная программа для взрослых. Маяк.
2: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
3: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 17:00 вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 16 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Отношения России и Казахстана носят стратегический характер не на словах, а на деле. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с казахстанским коллегой Касым Жомартом Токаевым на полях 22-го форума межрегионального сотрудничества двух стран в Омске. Как отметил российский лидер, Россия – крупнейший инвестор в экономику Казахстана. У двух стран есть хорошие перспективы по товарообороту.
2: Отношения наши развиваются, развиваются успешно. Они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер. Об этом говорит и уровень растущего товарооборота. В прошлом году он сколько на 20, почти 28 миллиардов, да, 27,8 десятых, то есть прилично. А за первые 5 месяцев текущего года еще прибавилось свыше 4%. Ну, во всяком случае, по данным нашей статистики, это хорошая динамика, говорящая о том, что у нас хорошая перспектива. А они определяются в том числе и инвестициями. Инвестиции сегодня создают условия и показатели на будущее.
0: Касым Жомарт Токаев на переговорах коснулся темы урегулирования украинского конфликта. Он предложил заморозить этот конфликт на основе стамбульских договоренностей. При этом сам он быть посредником отказался.
3: Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну и затем уже, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
0: Путин пообещал проинформировать Токаева о ходе дел на украинском направлении. Российские военные нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Под удар попали также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 152 районах. Для этого использовались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб и 1060 БПЛА самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря безэкипажный катер ВСУ. Ранее в военном ведомстве заявили, что минувшей ночью вооруженные силы России продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами. Были поражены объекты в портах Николаев, Одесса и Измаил. Вооруженные силы Украины направили порядка 25 БПЛА разных типов за ночь в туристический поселок Кирилловка на берегу Азовского моря. 8 из них атаковали турбазы, часть сбили мобильные огневые группы, сообщили в центре специального назначения «Барс Сармат». Поселок Кирилловка на берегу Азовского моря в Запорожской области является туристическим кластером. Рядом нет никаких военных объектов, отметили региональные власти. Напомню, этой ночью ВСУ атаковали дронами, расположенные в Кирилловке, базы отдыха. 8 человек, в том числе 2 детей, погибли, 14 пострадали. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в связи с атакой ВСУ на базу отдыха в Запорожской области возбуждено уголовное дело о теракте. Сложная ситуация с топливом в России носит временный характер. Правительство делает все для скорейшего восстановления внутреннего рынка. Об этом заявил «Известиям» вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация с обеспечением топлива на автозаправочных станциях в России улучшилась благодаря выходу ряда нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов. Баланс спроса и предложения стал лучше. При этом улучшилась и ситуация с обеспечением топливом сельхозпроизводителей. Также в полном объеме обеспечивается северный завоз. Здесь работа стабильна. стабильная, нефтяные компании все необходимые объемы поставляют, сказал Новак. Ухудшение погоды прогнозируется на юге европейской России. В ближайшие дни ожидаются ливни, грозы, град и штормовой ветер. Кратковременные дожди с грозами прогнозируются в Крыму. Там также будут небольшие колебания температуры. Около 25-30 градусов отметили синоптики. Таким образом, будет жаркая погода с кратковременными дождями и грозами, которые станут чередоваться с солнечными днями. Жара в 40-42 градуса прогнозируется в Астраханской области, в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области, Северной Осетии, Ставропольской крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии будут ливни, грозы, град, шквалистый ветер. Аналогичный прогноз действует для Сочи и территории Сириус. Там также возможен ветер до 20-22 метров в секунду. В Ингушетии и Чечне ветер в горах 17-22 метров в секунду, а в высокогорье и до 27 метров в секунду. Там же ливни, грозы и град. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков. Ночью плюс 15-17, днем 24-26 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В ночные часы 14-16, в дневные 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 22, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 53%.

Круглосуточно.ру. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

Че? Когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо, я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрела.

0: когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, и не терплю, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
1: Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Как знать? На маяке.
2: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами лингвист, кандидат наук, автор инновационной методики ускоренного изучения английского языка Диана Билан. Диана, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Сегодня поговорим, почему простые объяснения не гарантируют понимания. И почему? Если объяснить просто, так ведь любой, как говорят, дурак же поймет, если просто все объяснить.
4: На пальцах, да?
2: На пальцах, да.
3: На самом деле есть понятие объяснить, есть понятие услышать, и есть понятие понять, в общем, понятие понять, тавтология. Но если человек хорошо объяснил, не значит, что ребенок услышал. А если он даже услышал, то не факт, что он понял, потому что на самом деле есть 5 шагов, которые важны для того, чтобы какая-то единица информации попала у нас в нашу долгожданную, долговременную память.
4: Нужна эмоция, мне кажется, чтобы эта единица касалась человека. Да,
3: в том числе. В том числе. Первое – это должно быть восприятие. То есть мы должны воспринять, где там как раз должна быть эмоция, потому что лимбическая система, она работает именно так. Если понравилась информация, если она как-то зажгла мозг, то тогда он скажет: о, интересно, давай-ка мы с тобой это зафиксируем. А дальше у нас идет переработка. То есть мозг начинает обрабатывать эту информацию. Следующий этап – это когда мы связываем, это, кстати, очень важный этап, новую информацию с имеющимся опытом. Потому что, например, у маленьких детей нет опыта такого, который, например, есть у взрослых. И связывать особо не с чем. И когда мы, например, в объяснениях даем какое-то понятие, для человека это понятие абсолютно новое, например, аплизия. Что такое аплизия? И он начинает судорожно искать, что такое аплизия. Где-то, может быть, я слышала, может быть, это цветок. Может быть, это животное. Что это, да? И мозг начинается такое вот как бы активное действие. Четвертый этап – это повторение, закрепление. И пятый этап – это воспроизведение. Вот если что-то из этих, один из этих этапов не сработал, то мы не запомним.
2: А вот насколько учителям тяжело вот эти все этапы проходить, поскольку учитель, он преподает, он год, два, преподает, три, и ему-то кажется, что все вообще-то понятно, он же все это знает, да, и, соответственно, объясняет вроде бы простым языком ученикам, но ему кажется, что простым, да, ученики не понимают, думают, какие тупые ученики. Вот как самим педагогам бороться со своей, может быть, не знаю, зашоренностью, не зашоренностью, как это правильно назвать, но все равно ведь есть вот этот вот зазор, да, между знаниями преподавателя, между пониманием ученика, они на разных уровнях же изначально находятся.
3: Я бы сказала, нужно говорить на одном языке с ребенком, потому что, опять-таки, мы возвращаемся к опыту, связи нового с имеющимся опытом. Если у ребенка этого опыта нет, а мы приводим пример из какого-то богатого опыта учителя, ребенку это просто непонятно. И, соответственно, он что, не запомнит? С чем ему связывать эту информацию? Не с чем. А если мы опускаемся на условный уровень ребенка, на его понимание и приводим такие примеры, которые понятны ему здесь и сейчас, то тогда он скажет: ну да, отлично, я теперь понял. То есть мы на пальцах объясняем сложное простым языком, и даже не простым языком, я бы сказала, через образы, через какие-то визуальные картинки, потому что наш мозг, на самом деле, вот к буквам, к словам он относится очень опосредованно. Он за словами видит картинки. Если этих картинок нет, если что-то ему мешает, если картинки не яркие, не цепляющие человека, то и запоминание не
4: происходит. То есть детишкам надо что-то конкретное, что-то понятное, да, потому что абстрактные, отвлеченные понятия пока для них это темный лес, они не могут это понять.
3: Ну, в зависимости от возраста, может быть, продвинутые детишки или подростки, которым, например, нужно чуть сложнее как раз объяснять, и нет смысла прям упрощать до нельзя, это будет немножко странно, то есть не произойдет того развития. Вообще, когда мы что-то объясняем или когда что-то мы учим, считается, что плохо изучать очень сложный материал. То есть когда он категорически сложнее, чем навыки или опыт ребенка или там, человека. Uh-huh. То есть информация должна быть немножко сложнее того, что он уже имеет. Uh-huh. И вот тогда происходит вот этот накопительный эффект, когда мы говорим, взяли знания, как блины, наложили вот на такой торт, да, и получили такой хороший
4: ребенку
3: высокий
4: проще
3: слой.
4: Понять биографию Юрия Гагарина, чем устройство государства или экономической какой-то, да, структуры.
3: Если до этого он не изучал про государство, если у него нет вот этих нижних слоев, то да.
5: А не кажется ли, что как-то мы слишком сисюкаемся, может быть, современными детьми? Ну, вот я помню, мы учились, когда, да, и учебники-то без картинок были. Не то, что там какие-то, знаете, там образы, не образы. В учебниках задачи вызывали к доске, маным из вахтанка погнали, значит, и все.
4: Сейчас и началка 4 года. Вот, 4 класса в начальной школе.
3: А раньше 3.
4: Да, раньше до 3
3: и
4: было.
3: И английский раньше мы начинали с 4 класса, да. Если вы со мной учились.
5: Да, я думаю, я пораньше даже вас учился. Поэтому, может быть, как-то мы слишком трепетно стали к детям относиться, да, и к их пониманию. Может быть, как раз стоит им чуть более сложные какие-то задачи давать и как-то более какие-то вызовы серьезные для них, чтобы были.
3: Есть такое понятие, психологи ввели, понятие иллюзия знаний. То есть, в принципе, если мы скажем, например, вахтанг, как устроена молния, как работает молния, наверняка вахтанг ответит, ну, я знаю, как работает молния. А если мы попросим объяснить это другому человеку, разложив это на этапы, наверное, уже возникнет понимание, что, наверное, я не настолько глубоко понимаю, как работает молния, да, и вот это и есть такое поверхностное знание, что вроде бы я проходил биологию в школе, изучал историю, ну, как все, да, выходил к доске, но по факту знание осталось, ну, процентов 20, может быть, больше, кому повезло, кто, например, углублял эти знания через, например, повторение или какие-то интересные истории.
5: Но вы знаете, мне кажется, что, в принципе, школы и даже институт, они для этого и нужны, для того, чтобы давать какую-то базу, как сейчас принято говорить у молодежи. Вот, и когда есть база, такая поверхностная, разумеется, а потом, если какой-то предмет, какое-то явление нас начинает интересовать, будь то английский язык, будь то устройство молнии, будь то биология, человек дальше начинает непосредственно углубляться и заниматься этим, и тогда он получает действительно глубокие знания. Ну, не знаю, может быть, сейчас меня, конечно, все проклянут, но ни школа, ни даже институт глубочайших знаний не дают.
3: Это факт. Но вопрос тогда встречный. А за счет чего человек или ребенок узнает, что именно этот предмет его заинтересовал, ему понравился? Должен быть учитель, который заинтересовал этим предметом.
5: Но только так по-другому это не работает.
3: Вот, значит, учитель должен внести свою лепту, какое-то свое прочтение, свою методику донесения информации с тем, чтобы зацепить внимание детей. И вот насколько я спрашивала у детей в разных ситуациях, просто спрашивала, да, вот, почему вы выбрали эту профессию, почему пошли туда, да. Все они говорили, что вот в моей жизни был такой-то учитель, который действительно любил свое дело и доносил это так, что мы просто с открытыми ртами, и я просто не мог не пойти в этом направлении.
5: Да, дальше. Я прекрасно помню, я хотел стать историком после школы, потому что у меня был какой-то шикарный совершенно учитель истории, который так увлекательно рассказывал, что думаю, я вот хочу, да, я точно хочу быть историком. Да.
4: А как увлечь сегодняшних детей английским языком?
3: Вообще английский язык – это, я считаю, что инструмент, который открывает весь мир. То есть хочешь музыку изучай через английский, хочешь историю, хочешь географию. Ну, в принципе, то есть там же и тексты, и какие-то аудирования, и музыка. Это все, оно касается разных стран, разных традиций. Это безумно интересно. То есть можно через язык углубляться вообще в любую сторону.
4: А искусственный интеллект, я вот сейчас включу прибор. Англичанин мне скажет, он переведет. Я им по-русски тут переведет.
3: Ну, чуть. Как временная мера уже, да, это существует. Многие мечтают получить какой-то чип, который можно вставить в ухо. Об этом мне тоже говорили, зачем учить язык. Да, да. Можно же в какой-то момент дождаться того счастливого момента, когда мы что-то туда внедрим и будем общаться.
5: Даже не чип, просто наушники уже существуют с этим же искусственным интеллектом. Наушнички надеваешь, и все, говоришь, а он тебе сразу и переводит, уже все это есть.
4: Никак не могу дочку убедить в том, что ей нужен английский язык.
3: Но пока она сама не поймет, зачем ей он нужен, потому что ребенок всегда задает вопрос, зачем мне это?
4: Да,
3: многие говорят, мне математика или там физика никогда не понадобится, поэтому я учить не буду. Он априори, этот ребенок, себе блокирует мозг, говорит, что нет, все. Мы здесь закончили, тут ответили и забыли. То есть это такое программирование памяти своей. А у меня, например, там мальчик, какое-то время я с ним билась, объясняла, вроде понял, потом как-то все не очень. В общем, такая была ситуация. Пыталась заинтересовать. В какой-то момент он пришел и сказал, ой, я тут увидел блогера. Стал его слушать, и я понял, зачем мне нужен английский. Оказывается, я не зря его учил. Вот пока вот это не перещелкнет, пока он не пойдет в ту сторону, в которую ему интересно, касательно его, может быть, хобби.
5: Ну вот да, мотивация нужна, конечно. Ну, то есть, например, посмотреть «Бэтмена» в оригинале.
4: Раньше-то у нас были друзья по переписке, «Пенпел».
3: Были.
4: В «Пионерской правде» даже публиковали адреса их и писали, и потом даже в гости друг к другу ездили.
3: Да, а я ездила по программе обменов образовательных, там, вот. Творческих. Это было очень популярно в свое время. Иногда мне даже спрашивают, что правда они существовали.
5: Ну, мне кажется, сейчас современные дети, они скорее какой-нибудь корейский язык будут учить, потому что там кей-поп, там вся такая модная культура.
4: Это уже, мне кажется, ушедшая натура. Современные 12-летние девочки-мальчики на Корею не смотрят.
5: Куда же они смотрят уже?
4: Они смотрят сериалы, они смотрят какие-то фильмы, но в основном по-русски очень много русскоязычного контента, их это удовлетворяет, а вот на иностранные какие-то ресурсы они не смотрят совершенно абсолютно. Но я смотрю на свою дочку и на ее подруг и друзей.
3: Ну, кто-то смотрит, кто-то не смотрит. Есть те, кому интересен действительно корейский кей-поп, почему нет. Но такого массового увлечения, наверное, я бы не отметила.
5: Не, ну, английский язык, конечно, и испанский язык, это там говорит весь мир, да, на этих двух языках по факту. И, конечно, для того, чтобы себя комфортно чувствовать, ну, мне кажется, что хотя бы один из этих языков знать обязательно нужно. Другой вопрос, а где для ребенка вот найти эту самую мотивацию, да, чтобы ему захотелось начать изучать язык и понимать его, и говорить на нем?
3: Это я бы порекомендовала обратиться к его хобби, к его каким-то заинтересованностям, и там немножко покопать, посмотреть, как можно из его хобби выйти на то, что ему может интересно быть именно с языком. Возможно, там футболисты. Вот много же детей увлекается футболом.
4: Да,
3: да. Рональдо. Всех написано сзади там. Или кто у нас там?
4: Аршавин.
5: Не, ну Рональдо-то он же, по-моему, испаноязычный, если я все правильно помню.
3: Да, да, он испаноязычный. Ну, если мы про испанский, но, в принципе, он же и английский знает. Он не может не знать английский, поскольку, да, величина футбольная. Поэтому можно объяснить, что если ты хочешь заниматься футболом, то тебя будут брать интервью. Тебе в любом случае нужно уметь отвечать. Ты же будешь звезда, они же все хотят быть в тот период звездами. Тут не обсуждается, поэтому...
4: А рисует, вот, допустим, ребенок рисует, что можно ему посоветовать? Какие мотивации можно придумать, чтобы ребенок через рисование открыл английский язык?
5: Угу. Комиксы пусть рисует.
3: Ну, аниме, возможно.
4: Чтобы это японский.
3: Да. Ему английский. Ну, например, посмотреть, как рисуют какие-то блогеры за рубежом, какие тенденции, какие тренды. Опять-таки, что вот у нас же все равно мы немножко позади, ну, хотим это, не хотим, как минимум... Месяц, судя по биопику Майкла Джексона, мы на месяц отстали. Вот, поэтому язык дает возможность посмотреть, а что там. Что там уже делают, что мы еще не делаем. Что мы, где мы, например, можем быть впереди или что-то доработав. Может быть, вот среди подростков вот, дочь может как раз быть uh-huh. более востребованным.
4: Или ненавязчиво, например, создать какую-то атмосферу, да, включить в одной комнате какой-нибудь телеканал англоязычный или радиостанцию какую-нибудь англоязычную, и пускай это звучит, да, в комнате. И дочь, рисуя, она краем уха слышит, ну, хотя бы интонации, да,
3: да,
4: хотя
3: да,
4: бы какие-то.
3: Да, фон, да. Я не скажу, что после этого вы прям будете радоваться ее беглости речи, но uh-huh. как фон, да, это лучше, чем ничего.
5: Uh-huh. Нет, ну, если на языке, ну, все же говорят, что, и я это могу подтвердить из своего опыта, что, конечно, когда изучаешь язык, английский в том числе, обязательно читать, обязательно смотреть. Ну, когда просто читаешь, ты запоминаешь, как это все пишется.
4: И читаем потом... мы и по-русски неохотно.
5: А ты запоминаешь, как пишутся слова, и потом пишешь уже, ну, без словаря практически не делаешь ошибок, если ты много читаешь на языке. Ну, а когда смотришь на языке, то, конечно, это и интонация, это, конечно же, и произношение, и всегда...
3: Я бы добавила не просто читать и смотреть, как-то все-таки работать с этим. То есть мы не просто смотрим, мы останавливаем, мы смотрим, что там за фразы используют, повторяем их, копируем интонацию. Это гораздо полезнее, чем просто смотреть от и до, например, там какой-то сериал. Ну, тот же популярный «Friends», например, не знаю. Вряд ли сейчас дети будут смотреть его, но...
4: Ой, раньше был сериал «Элен и ребята», и у нас возникла идея, может быть, французский как раз всей семьей, у нас в семье никто не знает французский, но тяга к языкам имеется у всех, кроме дочери, мы хотим вот так немножечко как-то ее настропалить на изучение какого-нибудь языка, и, может быть, все вместе, французский, мы вспомнили, что был сериал «Элен и ребята» в нашей молодости с супругой, и, ну, дочка за завтраком сказала, ну, что-то как-то не знаю.
3: Старьё, да?
5: Сериалы «Элен и ребята». Да. Ну, надо, мне кажется, обращать внимание на то, что ей интересно, что она, в принципе, смотрит, да, ну, кроме русскоязычного контента, да, и, наверное, смотреть в ту сторону и развивать, так сказать, не «Элен и ребята», а то, что для нее актуально, ну, прямо сегодня.
3: Я думаю, что у французов есть какой-то новый сериал, наверняка, подростковый, можно просто посмотреть, если есть там доступ.
5: Мы сейчас сделаем небольшую паузу, вернемся к нашему разговору после выпуска новостей. С нами лингвист, кандидат наук, автор инновационной методики ускоренного изучения английского языка Диана Билан. Сегодня мы говорим, ну, мы много о чем говорим, но в частности выясняем, почему простое объяснение не гарантирует понимание, и что будет гарантировать это понимание, узнаем через несколько минут.
1: Как знать? Маяк.

0: Мы приходим в этот мир для того, чтобы не просто здесь воспитать некоторое смирение своего духа, но и для того, чтобы через творчество в любом его виде преобразить этот мир. Александр Легчаков, музыкант.
1: Так говорит «Маяк».
2: Полный бак, кофе и три энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
3: Шо-шо? Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена. Дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
1: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Товарооборот России и Казахстана за 5 месяцев вырос на 4%. В 2025 году он достиг 28 миллиардов долларов. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на 22-м форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Омске. По словам президента, частота и география перелетов между Россией и Казахстаном увеличиваются. На очереди открытия рейсов в Алмату из Оренбурга. Он также подчеркнул, что в ЕАЭС могут задействовать искусственный интеллект для выстраивания оптимальных транспортных цепочек.
2: Среди действительно успешных евразийских проектов выделю внедрение электронных международных транспортных накладных, а также использование навигационных пломб, ускоряющих процедуры пограничного контроля. В стадии проработки находится перспективная инициатива по формированию евразийского цифрового транспортного коридора. Речь идет о задействовании технологий искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов. Россия и Казахстан активно взаимодействуют в развитии международного транспортного маршрута «Север-Юг». Его восточная ветка связывает российские порты на Черном, Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири, через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном.
0: Путин добавил, что в будущем беспилотные перевозки грузов планируется внедрять по разным международным маршрутам. Он также назвал очень важным сотрудничество России и Казахстана в области гуманитарных связей. В Запорожской области число погибших в результате атаки вооруженных сил Украины на турбазу в Кирилловке увеличилось до 11 человек, 4 из них дети, еще 16 человек пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. По последним данным, еще 8 человек остаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются. Следственный комитет России до этого возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор подчеркнул, что все виновные понесут наказание. Ситуация находится на его личном контроле. Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года и для производителей, и для непроизводителей, заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что при этом запрет на экспорт дизеля будет отменен по мере восстановления рынка, чтобы заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки. Власти России также рассматривают снижение норматива продаж топлива на бирже до 2%. Соответствующие акты будут приняты в ближайшее время. Эта мера тоже носит временный характер на период дефицита, уточнил вице-премьер. По его словам, это планируется делать для того, чтобы те объемы, которые ранее поступали на биржу, а сегодня начнут направляться по прямым договорам к тем же сельхозпроизводителям на северный завоз, либо в отдельные регионы, где еще испытывают трудности, шли в зачет биржевых поставок. До 70 тысяч выросло количество эвакуированных из-за природных пожаров в испанских автономных сообществах Мадрид и Кастилия и Леон. Сегодня распоряжение об эвакуации получили 30 тысяч человек, сообщило агентство ЭФЭ. По словам представителей властей, в Мадриде распространение огня в долине реки Тьетар крайне интенсивное, и первостепенная задача сейчас – безопасная эвакуация ради спасения жизни людей. Накануне в связи с природными пожарами чрезвычайное положение национального уровня ввели в испанском автономном сообществе Мадрид и в соседней с ним провинции Авила. Эту меру власти назвали беспрецедентной, поскольку впервые в истории она применена в случае природного пожара. Ранее чрезвычайное положение национального уровня вводили в Испании только в случае массового отключения электроэнергии. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Ночью плюс 15-17, днем 24-26 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В ночные часы плюс 14-16, в дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 49%.

0: Новости спорта. Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Столичное «Динамо» не смогло одержать победу в первом туре российской премьер-лиги. Бело-голубые под руководством немца Сандра Шварца сыграли на своем поле в ничью с крыльями «Советов» 0-0. Напомню, что этот матч обслуживал самый молодой судья в истории нашей лиги, 24-летний Матвей Заик из Ростова-на-Дону. В эти минуты «Акрон» принимает «Зенит» и в первом тайме уже уступает со счетом 0-1. Отличился у питерцев Александр Соболев на 7-й минуте. Также сегодня встретится «Факел» «Динамо» Махачкала и «Спартак» с «Родиной». Нижегородская «Торпеда» продлила контракт с 22-летним защитником Дмитрием Бреусом. Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, новое соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года. Прошлый сезон КХЛ Бреус провел в аренде за «Барыс», набрал 10 очков в 62 матчах. 4 медали завоевали российские гребцы в первый день молодежного чемпионата Европы в венгерском Сегеде. Об этом пишет ТАСС. Золотые награды на дистанции 1000 метров среди спортсменов до 19 лет выиграли каноист Александр Минеев и байдарочник Иван Некрасов. Дмитрий Авдеев взял серебро, а двойка Максима Каратаева и Матвея Арсенова выиграла бронзу. Наши соотечественники, напомню, выступают в нейтральном статусе. Знаменитый барьерист, чемпион мира Сергей Шубенков пропустит чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Как сообщает ТАСС, 35-летний спортсмен не успел набрать форму после недели, проведенной в больнице. Спортсмен планировал защитить свой прошлогодний титул, но вынужден сняться из-за проблем со здоровьем. Шубенков отметил, что сейчас чувствует себя нормально и продолжает поддерживать физическую форму. И пока это все о спорте, к этой минуте.
1: Мороженое, чипсы.
2: Таких дедушек не бывает.
3: Отец твоего отца.
4: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
2: Нам надо их помирить.
4: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
5: Большая энциклопедия лета. Июль.
6: Если вы планировали прочесть «За лето войну и мир», самое время переходить к третьему тому. На дворе июль.
5: Все о том, как мы проводим лето.
6: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: избранное. Летняя коллекция. Как знать?
1: Мы продолжаем наш разговор. Сегодня мы говорим о том, почему некоторые простые объяснения не всегда, так сказать, бывают правильными и действительно доступными. И с нами сегодня преподаватель английского языка Диана Билан, лингвист, кандидат наук, автор инновационной методики ускоренного изучения английского языка. Но сейчас же очень модные истории с образами, с вот, запоминанием, чтобы сейчас какой-то образ, да, придумал там слово, чтобы ассоциировалось с каким-то образом. И так вроде бы легче запоминается.
2: Ну, это вот и есть связь нового с имеющимся. То есть мы берем какое-то слово, которое нам, в общем, непонятно, и ищем что-то, что, например, фонетически созвучно с этим словом, если мы говорим про английский язык или какой-то другой иностранный язык. Ну, не знаю, например, «ке» — по-корейски «собака». То есть мы вместо того, чтобы просто много раз проговаривать «ке», может быть, там прописывать. Например, это кепка, и она бежит за кепкой. А кепка, например, какая-нибудь там огромная, зеленая. И вот это все объединив, мы запоминаем слово «ке». И при этом мы при помощи этого метода мы минуем ту самую кратковременную память, которая у нас, как правило, очищается и не дает возможности запомнить долговечную память. То есть это как бы этап, я бы даже так сказала. То есть мы его минуем, и сразу информация попадает в долговременную.
1: Но у меня в этой связи вопрос. Это хорошо, когда запоминаешь одно слово, два слова, ну, 10 слов. Но по-хорошему для нормального говорения нам нужно, ну, там, от 300 и дальше, а лучше 1000 слов, да, и если мы на 1000 слов будем каждый раз вот собачек, значит, за кепкой бегущий придумывать, у нас это перезагрузка в голове не произойдет, вообще переизбыток, так сказать, образов, которые мы себя загружаем.
2: Во-первых, образы со временем уходят. Мы будем вспоминать уже само слово и его перевод. Во-вторых, не нужно использовать этот метод для всех слов подряд. То есть мы обычно им пользуемся, когда не можем запомнить какое-то конкретное слово. Если слово само запоминающееся, или оно какой-нибудь неологизм, который похож на уже имеющееся в нашем опыте, в нашей памяти слово, зачем его еще кодировать? То есть мы фактически кодируем. А в принципе, существуют же спортсмены-мнемонисты, которые могут запомнить за очень короткое время большой объем тех же слов или имен, лиц, какие-нибудь там формулы. И это все реально существующее. Это не значит, что люди какие-то вундеркинды, имеют какую-то особенную генетическую память. Это просто знание того, что есть определенные техники. Их достаточно много. И они подбираются под конкретный случай.
1: Тренироваться надо этим техникам. Да. Это же сразу так.
2: Это не так долго, на самом деле. Я в свое время тренировалась, у меня не было задачи стать там спортсменом, но мне было интересно, как вообще эти техники работают. Они действительно работают. Я прошла даже это через весь этот, ну скажем, этап различных заданий. Мы запоминали химические элементы, мы запоминали там флаги. Поэтому зубрить никакого смысла нет.
3: А вот зубрить, например, какую-нибудь схему, чтобы, если у тебя возникает потребность в том же плюсквамперфекте, о котором мы в самом начале передачи говорили, может быть, стоит один раз запомнить фразу в плюсквамперфекте, и чтобы потом в постпрошедшее время использовать, надо вспоминать эту фразу, как вот я у репетитора занимался немецким языком, она говорит, запомни одну фразу. «Nach dem ich gegessen habe, fuhr ich zur meiner Lehrerin». После того, как я поел, я поехал к своей учительнице. Вот это вот запомни и навсегда. И вот, ну, как квадратик, треугольничек, там, кружочек, и у тебя в голове возникнет, что в следующий раз какая-то ситуация возникнет, ты вот вместо того, чтобы говорить «nach dem ich gegessen habe», ты говоришь там какое-то другое в прошедшем времени. И вот эта вот схема, она у тебя всегда в голове, как, я не знаю, как, ну, какая-то форма такая, в которую ты заливаешь содержимое, уже новое, новое и новое. Насколько это работает?
2: Ну, вообще, наш мозг, он любит вот эти схемы, он вообще ленивый товарищ. То есть он создает определенные шаблоны. Каждый раз он просто пытается подогнать под эти шаблоны. Соответственно, преподаватель давала шаблоны, под которые в нужный момент, по идее, должны возникнуть знания. Вопрос, возникали ли они?
3: Ну, я не использовал просто плюсквамперфект никогда. Вот. Это слишком сложно.
2: И вот здесь момент практики. Да. Было ли это доведено до автоматизма, когда, вот, например, мы смотрим фильм и не думаем о том, что там вообще говорят. То есть мы понимаем и используем те же времена, здесь и сейчас, потому что, ну, вот так и должно быть.
3: Обычно же мы говорим, я поел, а потом поехал к учительнице.
2: Да.
3: Мы же не используем вот эту вот длинную конструкцию, вот этот большой 10-вагонный поезд в нашей речи. Это громоздко. Насколько вообще вот нужно тратить время? Это для того, чтобы понять все грани языка и как бы свой кругозор расширить? Или действительно это нужно каждый раз использовать и заставлять себя, и в конце концов ты заговоришь на этих плюсквамперфектах?
2: Ну, во-первых, для того, чтобы говорить плюсквамперфектум, это past perfect в английском языке, мы не используем. Вот, это редко. То есть, в большей части мы его
1: скорее, это в написанной речи в каких-то книжках она используется для согласования.
3: А мы тратим на это время обучения. Зачем это надо?
2: Ну, мы должны получить сведения. Мы же сведения получаем в школе. Вот. Мы их получили, а дальше мы используем. Но другое дело, что в разговорной речи мы же там порядка 400-500 слов используем, и нам достаточно. Там нет этих сложных времен. Вот. Но, в принципе, если ребенок заинтересовался предметом, то тогда он идет дальше в лингвистику, в филологию. Тогда в любом случае эти времена ему понадобятся, потому что там идет речь уже о тонкостях языка, а это, по сути, начало тонкостей языка. Без этого никуда.
1: Мне кажется, что как раз времена очень хорошо начинают укладываться в сознание, когда читаешь на языке. Потому что если это хорошая литература, и там все времена как-то, и когда ты на это смотришь, ты еще визуально, у тебя есть контекст, ты читаешь, и ты вот эти времена, ты начинаешь просто запоминать. Не факт, что ты их будешь использовать в жизни. А вот у меня такой вопрос. А может быть, какие-то вещи нужно просто запоминать, не задумываясь? Ну, вот в каждом же языке есть какой-то набор, ну, шаблонов, действительно, стандартных фраз, которые, ну, как условно говорят, how are you, и, в общем, конечно, не нужно отвечать, как твои дела, это просто, ну, какая-то стандартная фраза.
2: Это длинное здравствуйте.
1: Это длинное здравствуйте. Когда мы здравствуйте говорим, мы тоже не обязательно желаем здоровья человеку, да, мы просто как приветствуем его. Ну, в каждом языке, да. Есть какие-то такие наборы, которые, может быть, просто вообще лучше запоминать, не задумываясь о том, что они там где-то означают.
2: Ну, вот опять-таки шаблоны, да. Многие говорят, есть системы именно запоминания шаблонов. Но я бы не разделяла это как единственный метод, потому что слова нам все равно нужны. Мы же как лего должны будем ими маневрировать, вставлять там фразу в шаблоны или нет. Поэтому если не будет слов, ну что мы будем, собственно, вставлять? Но на самом деле для мозга не важно, что такое единица информации. Вот мы, например, можем запомнить одно слово, кратковременную память, а можем запомнить

0: нами, естественно. 7-6-9-4-1.
1: 7-6-9-4-1.
2: 7-6-9-4-1.
0: Видите, как все просто.
1: А все?
0: Нет, это только разминочка. Следующая последовательность. Эту можем забыть. 3-0-7-8-1-5-6.
1: 307-8-1-5-6.
2: 307-8-1-5-6. По вторую я как-то плохо запомнил.
0: Забыли. Последовательность номер 3-1-4-8-3-0-9-0-5-4-5.
1: Все, меня уже отключило.
2: Ну, потому что больше цифр, естественно, уже хуже запоминается.
0: То есть...
1: Все, значит, мы переполнили свой буфер.
0: То есть уже когнитивная нагрузка получилась, перегрузка.
1: О чем это говорит?
0: Это говорит о том, что есть некая закономерность, которая касается как раз кратковременной памяти, выведенная Миллером. Это закономерность плюс-минус 7. Это значит, что 5 цифр, которые были первые, запоминаются легко. 7 цифр, которые были вторые, они в принципе запоминаются нормально для...
2: А уже 9 тяжело.
0: Человека, да. А вот 10 цифр, это уже запоминается тогда, когда у вас есть какие-то инструменты для запоминания. Либо вы видите какую-то особенную, вот как вы, да, стали запоминать двумя цифрами или там числами, да, какую-то закономерность. Либо мы, например, как-то поделим. Есть еще один способ разной модальности. Дело в том, что мозг может и использовать две модальности параллельно. То есть первая модальность, например, мы...
2: Давайте мы запомним эту мысль. И про две модальности мы говорим после небольшой рекламной паузы.
3: Как знать?

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. «Маяк». Избранная. Летняя коллекция. Как знать?
3: Продолжаем наш разговор. С нами лингвист, кандидат наук, автор инновационной методики ускоренного изучения английского языка Диана Билан. Мы говорим о том, почему простое объяснение не гарантирует понимание. Мы ищем те самые объяснения, которые будут гарантировать.

0: внимание, и мы вернемся к тому, с чего закончили перед рекламной паузой.
1: Да.
0: Числовой ряд.
1: И мы говорили про то, как запомнить длинные последовательности цифр, и о методе, как это можно сделать, если, например, никак не запоминается зубрёжкой, в общем, по сути. Так вот, у меня была последовательность 1, 4, 8, 3, 0, 9, 0, 5, 45. Первое. Мы могли найти закономерность, об этом я уже сказала. 9 мая 45 года. А в первую последовательность, как мы помним, 5 цифр мы можем запомнить достаточно легко. Поэтому 1, 4, 8, 3 мы могли просто запомнить, проговорив, например, это одна из модальностей. И дальше 0, 9, 0, 5, 45 мы запоминаем как...
2: День Победы.
1: День Победы.
0: Ну да, да, это работает. Ну, просто тут нужно время для того, чтобы это осознать, понять, что это может составляться именно как День Победы, да, и тогда мы запомним.
1: Конечно.
2: Ну, я помню в Челябинске, когда нам поставили новый телефон номер, мы запоминали так: 37 – это год, 37-й – 26 бакинских комиссаров, 02 – милиция, 37, 26, 02.
1: Прекрасно.
2: Так вот запоминали.
1: А еще лучше было бы связать эти три образа. То есть что там? Первый был какой?
2: 37-й, да. 37, 26, 02.
1: Ну вот 37, что с год? Год. Это должно быть что-то, какая-то ассоциация. Вот это, берем эту ассоциацию, соединяем 26 бакинских комиссаров. Да, да. Это улица около Руден, я ее знаю. И следующее мы соединяли там со следующим 02, образом.
2: Милиция.
1: Милиция,
2: да.
1: Вот. Милиция пришла, и что-то там на 26 бакинских комиссарах устроила хорошо. Да.
0: А вот интересно, все-таки, ну, люди же... У кого-то есть главный канал восприятия, то есть для меня это аудиальный канал, для кого-то визуальный канал, да, для кого-то это, не знаю, тактильный канал, да. А вот в зависимости от того, у разных людей могут быть вот эти разные каналы восприятия, как-то стоит для них адаптировать именно вот объяснение для того, чтобы они лучше запомнили именно информацию. Кому-то, может быть, показать картинку или там... какой-то мультфильм или фильм и так далее, а кому-то, может быть, просто аудиокнижку дать или просто что-то наговорить.
1: Ну, во-первых, в чистом виде нет людей, только аудиалов. Это прям очень редкость большая. Все равно аудиалы плюс визуалы.
0: Да,
1: да,
0: конечно.
1: Большая часть людей визуалов.
0: Какой-то канал просто доминирует. Конечно, не все у нас есть, да.
1: Да, да, все присутствуют, но просто однозначно сказать, я только аудиал, я не могу. У нас система, да, что-то, конечно, работает лучше. На второй вопрос однозначный «да». Почему нас не всегда дети в том числе понимают? Потому что учителя в своей модальности объясняют, в своей системе восприятия. То есть она понимает, что я могу сейчас зачитать параграф, и дети поняли. И они законспектировали, все, материал запомнился, ничего подобного. То есть для визуалов это вообще нереально так выучить. Поэтому должны быть какие-то схемы, должны быть какие-то картинки, причем яркие. Я не знаю, могу ли я говорить, например, вот я создавала приложение, когда свое, как раз по запоминанию иностранных слов, и я фокусировалась как раз на том, чтобы все каналы восприятия были задействованы, чтобы и кинестетики могли за счет движения, за счет музыкального ряда, который у нас сопровождает, например, песенку, слово, они могли его пропеть. Яркая картинка, там видео, которое двигается, вот это все, оно позволяет максимально задействовать нашу память, чтобы, знаете, как якорь, он прям вот во все стороны и зацепился прям кардинально. Если какая-то из, например, частей не зацепилась или забылась, но остальные поддержат. И за этот счет, вот за счет такого запоминания, как раз и последняя фаза восприятия, она гораздо легче всегда. Она реалистична, она реальна, в общем, в итоге.
2: В итоге человек учит язык, вроде бы все выучил, вроде все понимает, вроде пятерки получает, приезжает в страну изучаемого языка, выходит на улицу и понимает, что он что-то не то учил. Все говорят на каком-то другом языке. Сплошь и рядом такая ситуация. Почему так происходит?
1: Скорее всего, практики просто мало было. Ее не было вообще. То есть язык не учится по книжкам, он учится через практику. И обычно, когда говорят, давайте сначала выучим всю грамматику, потом будем говорить, вот это невероятно неправильный подход. Например, я люблю даже с малышами параллельно, мы даже грамматику не учим. То есть мы говорим с самого начала. Родители сначала пугаются, это как так, он же ничего не знает, вы с ним на языке начинаете говорить. А неважно, ребенок сначала...
2: Но ведь мы же своих детей забираем из роддома, не несем же в грамматический класс, да? Мы их тетешкаем, качаем, играем, называем предметы, да, да, как-то общаемся.
1: Так, вот так вот именно
2: через эмоцию, как, ну, грубо говоря, с молоком матери мы свой язык родной, да, получаем. Почему мы иностранцы так не? Мы можем создать какие-то условия, где, условно говоря, мы из колыбельки выходим, мы играем в мячик, мы там, я не знаю, ну, просто вот растем вместе с изучаемым языком.
1: Но дело в том, что дети до школьного возраста действительно так и должны учить через игровые вот эти механики.
2: Я не против учить и в свои 50.
1: Да, но вот когда мы переваливаем определенный барьер, то есть там 8 и больше лет, дети, конечно же, игровая механика, она должна быть, ее нету, ее почему-то считают, что ну все уже большой, но при этом начинает присутствовать логика, то есть начинает хотеться узнать, а как это, а почему это, а взрослым однозначно, а почему я должен поставить вот это, а по какой, по какому принципу начинается, то есть тут уже... Сам взрослый хочет понять принцип.
3: Угу. Ну, правильно, потому что когда понимаешь, тогда это тоже как способ запоминания.
1: Структура появляется.
3: Структура, конечно, когда ты запоминаешь. Хотя вот тоже можно и учить грамматику. Например, я начал учить японский, мне с ним было разговаривать. Я учил грамматику, учил. А когда приехал, раз, и сразу заговорил. Потому что, ну, как бы уже база какая-то была для того, чтобы начать. Но практика, конечно, необходима. Ну, в общем, делаем вывод, наверное, сегодняшней беседы нашей, что надо... по разным каналам заходить с разных сторон для изучения.
1: И учить образами. А вы, кстати, можно вопрос задать?
3: Да, только быстро.
2: 15 секунд, да.
1: Как будет по-корейски собака?
2: Ки.
3: Да, амбрелла.
2: Амбрелла – это корпорация в игре Resident Evil. Да. Большое спасибо за эту беседу. А с нами лингвистка, кандидат наук, автор инновационной методики ускоренного изучения английского Диана Билан. Спасибо, Диана.
1: Спасибо. И вам спасибо.
4: Как знать?

0: В Москве 17 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. У России и Казахстана обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в области транспорта и логистики. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на 22-м форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Омске. По его словам, взаимодействие будет также развиваться во всех других сферах экономики и социальной жизни.
2: В нынешнем году форум регионов посвящен крайне актуальной теме – взаимодействию России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы. Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен, ведь наши страны находятся на перекрестках основных торговых путей в Евразии. По территории России и Казахстана пролегают самые короткие и экономически эффективные транспортные грузовые и пассажирские маршруты. Это создает естественные предпосылки для сопряжения и интеграции наших национальных транспортных систем, для сотрудничества в развитии и модернизации логистической инфраструктуры, цифровизации и упрощения таможенных процедур в целях обеспечения благоприятных условий международного транзита.
0: В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме, отметил, что отношения России и Казахстана достигли беспрецедентно высокого уровня.
3: Должен отметить, что отношения между нашими государствами достигли беспрецедентно высокого уровня. Это результат больших усилий и глав государств, и правительств, и местных региональных властей, и, конечно, парламентов двух стран. Мой государственный визит в Россию в ноябре прошлого года и государственный визит президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Казахстан в мае текущего года стали в этом плане историческими. Подписанные по итогам этих визитов декларации о переходе межгосударственных отношений на новый уровень стратегического партнерства и союзничества, а также совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства заложили мощный фундамент созидательного сотрудничества во имя прогресса наших стран на десятилетия вперед. С уверенностью можно сказать, что отношения Казахстана и России успешно развиваются по всем основным ключевым направлениям.
0: Перед открытием форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели встречу. На ней российский лидер отметил, что Россия – крупнейший инвестор в экономику Казахстана. У двух стран также хорошие перспективы по товарообороту.
4: Отношения наши развиваются, развиваются успешно. Они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер. Об этом говорит и уровень растущего товарооборота. В прошлом году он сколько на 20, почти 28 миллиардов, да, 27,8 десятых, то есть прилично. А за первые 5 месяцев текущего года еще прибавилось свыше 4%. Ну, во всяком случае, по данным нашей статистики. Это хорошая динамика, говорящая о том, что у нас хорошая перспектива. Они определяются в том числе и инвестициями. Инвестиции сегодня создают условия и показатели на будущее.
0: Касым-Жомарт Токаев на переговорах коснулся темы урегулирования украинского конфликта. Он предложил заморозить этот конфликт на основе стамбульских договоренностей, при этом сам он быть посредником отказался. Путин пообещал проинформировать казахстанского коллегу о ходе дел на украинском направлении. Экипажи ВКС России нанесли удар фугасными авиабомбами по позициям ВСУ, сообщили в Минобороны. Были ликвидированы пункты временной дислокации подразделений противника в районе Воскоивановки в ДНР, а также в районе Светличного в Харьковской области. Ранее российские военные нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ. Под удары попали также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 152 районах. Для этого использовались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб и 1060 БПЛА самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря безэкипажный катер ВСУ. В Запорожской области число погибших в результате атаки вооруженных сил Украины на турбазу в Кирилловке увеличилось до 11 человек, четверо из них дети, еще 16 человек пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. По последним данным, еще 8 человек остаются пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор подчеркнул, что все виновные понесут наказание. Сложная ситуация с топливом в России носит временный характер. Правительство делает все для скорейшего восстановления внутреннего рынка. Об этом заявил «Известиям» вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация с обеспечением топлива на автозаправочных станциях в России улучшилась благодаря выходу ряда нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов. Баланс спроса и предложения стал лучше. При этом улучшилась и ситуация с обеспечением топливом сельхозпроизводителей. Также в полном объеме обеспечивается северный завоз, работа стабильная, нефтяные компании. Все необходимые объемы поставляют, сказал Новак. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков, ночью плюс 15-17, днем 24-26 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, а в ночные часы плюс 14-16, а в дневные 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 21, а атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 49%.
5: Один музыка объяснил мне пространно, что будто гитара свой век отжила, заменят гитару электроорганы, электророяль и электропила. Гитара опять не хочет молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами. Я слышал вчера, кто-то пел на бульваре, был голос уверен, был голос красив, но кажется мне, надоело гитаре звенеть под его залихватский мотив. И все же опять не может молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами. Электророяль мне, конечно, не пара, другие появятся с песней другой, но кажется мне, не уйдем мы с гитарой в заслуженный и нежеланный покой. Гитара опять не хочет молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами.
1: Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.
6: Дорогие друзья, вы, конечно же, уже привыкли к тому, что к хорошему быстро привыкаешь. Вы включаете «Маяк», потому что к нам в гости, к вам в гости приходит Мария Кислицына, литературовед, и вы ее любите. Здравствуйте, Мария. И, вы знаете, вот наши слушатели постоянные, очень внимательные, спрашивают. А вот вы начали про Гоголя говорить в прошлый раз. Это вот от чего лечиться Гоголем? Очень интересуется.
7: Мы как раз начали, закончили с вами в прошлый раз на том, что когда Гоголь узнал, как именно прочитали его произведение, он пустился в бега, потому что у него было ощущение, он спасался от преследования непонимания. И Гоголь как раз совершенно не собирался лечить своим лекарством какие-то наши социальные неустроенности, потому что эта тема его вообще, в принципе, не интересовала. И лекарство...
6: Он не доктор.
7: Нет, он доктор, еще какой доктор, но просто он доктор не тех мест, к которому мы его прикладываем. потому что как раз и в его время, и зачастую в наше, этот текст воспринимается как такой протест против чиновников, против лицемерия, взяточничества, коррупции и так далее. А Гоголь как раз, я читала в прошлый раз, просто его прямое обращение к нам, увидев, как мы расшифровываем его текст, он написал нам объяснение, что он хотел сказать этим текстом, и что именно он нам предлагает лечить этим текстом. И он написал, что, собственно, его главный герой – это совесть, и место, в котором разворачивается действие – это наша душа. То есть это не какой-то город в России или где бы то ни было еще, а это душа человеческая, и, соответственно, Хлестаков – это наша здешняя совесть, которой можно дать взятку, с которой можно договориться. И Гоголь напоминает нам, что в самом конце приезжает настоящий ревизор, приезжает наша истинная совесть, которую невозможно будет подкупить. И поэтому Гоголь таким образом нам напоминает о том, что час настал, и этот час сейчас, и никакой другой возможности у нас не будет. Но надо сказать, что Николай Васильевич, конечно, нас не щадит совершенно в этом тексте, потому что он туда включает огромное количество примеров, через которые он нам показывает, как можно нашу вот эту вот здешнюю совесть убаюкать, успокоить, то есть на что она падка, и, соответственно, каждый из этих примеров, мы сегодня об этом обо всем поговорим, это то, что помогает вылечить текст Гоголя. И нам нужно сразу учитывать вот этот момент, что у нас есть два ревизора. Есть истинный ревизор и есть фальшивый ревизор. Соответственно, в этом тексте этот принцип нам нужно учитывать и дальше. Нам будут показывать фальшивые отношения, фальшивые категории. И Гоголь говорит о том, что за пределами, вот там вместе с истинным ревизором, он же что у нас будет спрашивать, истинный ревизор? Он как раз нас проведет по всем вот этим вот фальшивым категориям, которые показаны внутри гоголевского текста, и спросят, а вам были даны возможности, вы истины в этих отношениях добились или не добились? И вот, собственно, какие это были отношения, что нам показано?
6: Единственная проблема, Мария. Обыватель хочет лечить у себя депрессию, например, а вот бессовестность не хочет. Ему с ней удобно.
7: Это понятно, конечно. Точно, именно по этой причине, вы абсолютно правы, именно поэтому мы хотим лечить социальные проблемы, а не духовные. Потому что, ну, нам кажется, потому что духовные проблемы, они требуют гораздо большего усилия, как ни странно. Потому что как, зачастую, когда мы смотрим вокруг себя, нам кажется, что у нас хаос в социальных отношениях, там, в каких-то наших исторических ситуациях, в которые мы попадаем. Но это просто последствия. А причины того, что мы видим, они именно в нашем духовном состоянии, в том именно, какие неадекватные отношения и связи мы друг с другом строим.
6: Так тут такая же запутка, как вот Виталий Валентинович читал цитату Милонова. Он говорит, давайте мы, говорит...
7: Да-да, хорошо, что вы уточнили это.
6: Да-да-да, пожалуйста. Да, тут же мы отметили Ромашковый день, семьи, любви и верности, замечательный праздник, да. И он говорит, надо, говорит, в ЗАГСы командировать этих, значит, супругов с 20-летним стажем, чтобы они тех, которые наскоро прибежали разводиться, отговаривали. А я говорю, товарищи, ну мы как-то немножко не с того конца начинаем. Надо сначала принять участие в составлении пар опытным людям. Были же сваты, да, ну, которые видели сразу, что есть проблемы между людьми. Им не надо даже начинать ничего. А вы хотите отговаривать тех, которые сошлись, не так, как надо отговаривать разводиться. Да? То есть попутанные, так сказать,
7: все
6: причины и следствия.
7: Да. Да, и вот те сваты, о которых вы говорите, по какому принципу они, опять же, в идеале должны были подбирать супруга? Это, опять же, очень хорошо видно по Ветхому Завету. Ну, потому что понятно, что когда уже все стало так, как у Гоголя, то подбирать стали, как правило, по, ну, чтобы был человек такого же социального положения, такого же материального состояния, или желательно лучше, мы это очень хорошо видим по дамам, которые Гоголем нам описаны, они как раз, ну, такая пустота в нарядном платье, представленная на брачном рынке, желающая попасть в Петербург, в столицу, и вот хватающаяся за Хлестакова, которая рассказывает им просто абсолютные небылицы, перемешивая между собой французский суп, 30-50 50 тысяч курьеров, Пушкина, вот так вот все у него там. Ну, ничего, главное попасть в Петербург для того, чтобы подтщеславиться над всеми окружающими. Это уже последствия. Изначально, вот, например, то, что мы видим в Ветхом Завете, когда Авраам отправляет своего слугу Елиазара, то есть вокруг живут родственники Лот со своими дочерьми и их потомками, живет вокруг, но, опять же, кто читал Ветхий Завет, знают, каким образом появились потомки у Лота и его дочерей. И Авраам не выдает своего сына, не женит его на родственнице из ближайших племен, а он отправляет Елиазара искать жену в дальнем стане. Почему? Потому что людей подбирали по общим духовным ценностям. То есть задача свата – найти семью с такими же духовными ценностями, как та семья, для которой ищется супруг. И по
6: то есть не отдельно
7: принципу,
6: вырваны из контекста мальчик и девочка.
7: Да, да.
6: А вот...
7: Да. Потому что дальше вот эти отдельные как раз мальчик и девочка, которые сойдутся друг с другом, они смогут быть вместе, если как раз они были воспитаны в одних и тех же ценностях.
6: Угу.
7: И поэтому, если, например, у нас встретится мальчик и девочка, которые, для которых ценность – это верность, для которых развод – это невозможно, да, не потому, что это социально невозможно, а потому, что они знают, что такое прощение, что такое долготерпение, они понимают, что любовь – это то, что не перестает. Вот это ровно то, о чем говорит Гоголь. Он как раз очень хорошо показывает, что человеку даны возможности выстроить с другим человеком отношения, в которых любовь не перестает, а мы делаем ровно обратное. Вот, например, у нас упоминается судья, он упоминает двух соседей, которые не переносят соседство. Они устроили друг с другом тяжбу и делят друг с другом землю, и все их соседство на протяжении всей жизни будет происходить, как раз будет реализовано в том, что они друг с другом будут эту землю делить. И вот нам как раз именно на 180 градусов перевернутые персонажи показаны в этом тексте. У нас почтмейстер, который говорит городничему, что очень жаль, что вы писем, и мы как бы, да, дописываем в своей голове, не пишете, но почтмейстер укоряет городового за то, что городовой писем не читает, потому что почтмейстер как раз письма, собственно, все время читает, мы так и узнаем, что в город должен приехать ревизор. А у нас показан смотритель учебных заведений, который получает выговор за то, что один из его учителей внушает юношеству мысли. Да, то есть, а чем еще должен заниматься учитель, как не помогать юношеству начать мыслить, давать вот этот вот толчок? Но за это, естественно, объявляется выговор. Ну и так далее. То есть все как раз в этом городе у нас ровно наоборот. И поэтому, если, да, возвращаться к вопросу уважаемого слушателя, от чего лечить, то получается, что нам нужно посмотреть на все те ситуации и категории, на все те отношения, которые нам описаны, и перевернуть их на 180 градусов и вспомнить, что ревизор в конце жизни будет спрашивать у нас именно за то, мы вот эти перевернутые на 180 градусов гоголевские ситуации в своей жизни реализовали или нет.
6: Мария, а вам скажут, цитата из Бумера, не мы такие, жизнь такая, или все вокруг такие, что толку, что я один подлечусь Гоголем, а вокруг вот эти кривые все равно будут, как мне с ними жить тут, они вокруг меня все равно в свою веру обратно схомутают.
7: Да, это в том-то и дело, это очень справедливое замечание в том смысле, что так действительно скажут, и действительно вот это очень частая позиция, что я готов, конечно.
6: Я-то да,
7: да,
6: но...
7: Да, но, да. Я сначала хочу дождаться, пока все остальные станут справедливыми.
6: Или сверху.
7: Да, и тогда я тоже стану. Ну, поэтому мы так и живем, потому что мы все ждем, никто не готов стать той точкой в начале бесконечности, которая скажет с меня, ну, в смысле, одна такая точка у нас есть, это Христос, а у всех остальных...
6: Отмазки.
7: Отмазки, да, да. Пусть он за нас, да.
6: Угу.
7: И как раз, если мы с вами пойдем по всем этим, именно очень-очень насыщенно, да даже не по всем, а если мы возьмем прям самые основные, то если, ну вот первое, да, пока не по отношениям, а пока по именно категориям, которые нам тут показаны. Общая канва у нас какая? У нас в город приезжает гость. В всем традиционном искусстве, в литературе, в религии. У нас все время, ну, наверняка наши слушатели знают о том, что самый знаменитый иконописный русский образ Троицы Рублева, которую мы запомнили как Троицу, эта сцена называется «Гостеприимство Авраама». Тема гостеприимства – это базовая тема для традиционного сознания. Вот эти вот бесконечные накрытые столы, уважение к гостю, которое проявляется. Как раз почему? Потому что потенциально любой пришедший гость – это вестник из метафизического мира. Возможно, это даже сам Господь, как произошло в случае с Авраамом, когда к нему пришли в пустыне путники. В данном случае у нас приходит гость, но гость ровно обратный. То есть как раз если традиционное сознание ждет Бога в гости, то в данном случае у нас в гости приезжает шелкопер, Хлестаков, да, это очень точное как раз про него, вот из него хлещут эти арбузы, супы, курьеры. Вот.
8: Пушкин.
7: Пушкин, да, именно, что для него нет никакой разницы между французским супом и Пушкиным, естественно. И дальше у нас возникает следующий очень важный момент, потому что что с гостем должно происходить? Гостю дарят дары, гостю накрывают столы, с гостем расширяют момент общения, потому что любой гость – это встреча с большой буквы, через которую жизнь человека может измениться. Гость – это тот, кто потенциально приносит весточку из нездешнего. Что начинает происходить с Хлестаковым? Ему начинают нести дары, которые, опять же, перевернутые дары, то есть взятки.
8: Ага.
7: Ровно обратное, понимаете? И вот у греков было такое выражение «do et des» – «даю тебе, чтобы ты дал». Вот в этом выражении «даю тебе,
6: чтобы ты дал». Накат.
7: Это как раз в том-то и дело, да, что это такое объяснение того, что такое дар. Что особенность дара в том, что он дается именно для того, чтобы быть переданным дальше. В данном случае мы видим абсолютно другую историю про дар. У нас проигравшийся, проезжающий вот этот вот такое именно абсолютно пустое место очередное, Хлестаков из Пензы, он едет, тут ему нужны деньги, он не может даже заплатить за свою гостиницу, и тут к нему эти деньги начинают идти. Что он с ними начинает делать? Естественно, он начинает забирать их себе. Но все, что нам дано, опять же, в Евангелии, это совершенно четко сказано. Всем даны таланты. Причем, опять же, честный текст. Всем говорится, кому-то дано 10, кому-то дано 5, кому-то дано 3. Не всем дано одинаково изначально. Но дары даны абсолютно каждому. И дальше те, кто эти дары передают другим, то есть не для себя сохраняют свои таланты, не закапывают их в землю, они дальше наследуют Царство Небесное. А тот, кто спрятал свои таланты в землю и дальше просто вернул их дарителю в том же самом виде, нерастраченными, он будет отправлен туда, где будет плач и скрежет зубов. То есть это принципиально важный момент. У каждого из нас есть то, что нам было дано. И дано нам это было незаслуженно, а дано нам это было как бы взаймы. И дальше наша жизнь, она как раз должна состоять в том, чтобы мы приумножили данное. А как можно приумножить данное? Отдавая, работая, вот тратиться, надо тратиться. Вот это как раз адекватная природа человека. Вот в этом смысле я все время привожу этот пример. Если нас слушают воспитатели детских садов, я просто обращаюсь ко всем, пожалуйста, перестаньте играть с детьми в детских садах в знаменитую игру «5 стульчиков, 6 детей», которые бегают вокруг этих стульчиков, пока играет музыка.
6: Надо вскочить.
7: Да. Потому что о чем говорит эта игра? Она говорит о том, что ресурс ограничен. Человек, нас больше, чем необходимых ресурсов. Поэтому мы должны бороться за то, чтобы успеть как можно скорее занять важнейшие ресурсы. Да, это база. И вокруг стоят родители и радуются. Ой, мой Петенька успел первым схватить на стульчик. Или там, ну что ж ты, значит, не успел себе отжать стульчик. Понимаете, в чем проблема этой игры? Это просто неправда. Эта игра нас приучает к иллюзии, потому что главного, самого главного ресурса, его немало, его наоборот много. И он, вот этот пример со стульчиками, нам показывает, что ресурс исчерпаем, а опять же это не так. Дары, которые нам даны, не малы, а наоборот, они увеличиваются в течение жизни. Любовь – самый главный ресурс для всех маленьких детей. Она не, опять же, не исчерпаема, она не мала, наоборот, ее много, и не нужно успеть там сесть на этот стульчик. И как раз...
6: Может быть, пример будет из современности как информации, она не становится меньше, если ты поделился ей.
7: Да, именно так, да, да. Потому что как раз, когда мы отдаем свои мысли, вот у меня, вот есть бутылка воды. Если я отдам вам бутылку воды, у меня не будет бутылки воды.
6: Да.
7: А если я, в том-то и дело, какую-то мысль вам сообщу, то вы же в любом случае ее обработаете. Как раз вот этот учитель, который может юношеству сообщить возможность мыслить, у меня моя мысль останется. Более того, об вас она может стать другой. У меня их может стать две, когда я мыслю об вас. Точно так же, когда я вам сообщаю свою мысль, вы ее переработаете, поэтому мысли становятся две, три, четыре и так далее.
6: Мария, мне так приятно, когда вы мыслите об меня. Это так.
7: Я надеюсь, что мы можем этим заняться и с нашими слушателями, как раз мыслить друг об друга.
6: Хороший оборот.
7: Ну а как? Это так и получается. Мы же вообще все делаем друг об друга. Вот Гоголь именно об этом нам и пытается сказать, что он показывает нам этот ужасный абсолютно мир, в котором люди не слышат друг друга, не понимают друг друга, в котором люди как раз друг об друга стараются возвыситься, а они стараются, и тем самым они разъединяются бесконечно. И поэтому, когда мы смотрим на мир Гоголя, мы не хотим в нем жить. Но в данном случае как раз Гоголь нам очень точно сообщает, а что нужно делать для того, чтобы жить в другом мире. Да, вот эти дары нужно не взятки друг другу давать, а нужно обмениваться теми талантами, которые у каждого из нас есть, и, обмениваясь ими, увеличивать их количество, распространять их дальше и производить плоды. Ну, собственно, плодитесь, размножайтесь. Да, это же понятное дело, не только, и в первую очередь даже совершенно не о деторождении речь идет. Причем, смотрите, два слова: плодиться и размножаться. То есть нам нужно производить плод и дальше множить их. То есть если у тебя один, опять же, возвращаясь к Пушкину, тоже один из моих любимых примеров, но если кому-то кажется, что он заработался, что он устает, что он много сделал, ну, надо просто посмотреть первую Болдинскую осень. Прям вот список произведений, которые Пушкин написал в первую Болдинскую осень.
6: Мы до этого еще дойдем. Мария Кислицына, литературовед, в нашем проекте «Помоги себе сам». После новостей середины часа мы вернемся.

0: вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: новости.
1: В Москве 17 часов 30 минут. С новостями в студии Лора Стадницкая. Товарооборот России и Казахстана за 5 месяцев вырос на 4%. В прошлом году он достиг 28 миллиардов долларов. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на 22-м форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Омске. По словам президента, частота и география перелетов между Россией и Казахстаном увеличиваются. На очереди открытия рейсов в Алма-Ату и из Оренбурга. Он также подчеркнул, что в ЕАЭС могут задействовать искусственный интеллект для выстраивания оптимальных транспортных цепочек.
2: Среди действительно успешных евразийских проектов выделю внедрение электронных международных транспортных накладных, а также использование навигационных пломб, ускоряющих процедуры пограничного контроля. В стадии проработки находится перспективная инициатива по формированию евразийского цифрового транспортного коридора. Речь идет о задействовании технологий искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов. Россия и Казахстан активно взаимодействуют в развитии международного транспортного маршрута «Север-Юг». Его восточная ветка связывает российские порты на Черном, Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири, через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном.
1: Путин добавил, что в будущем беспилотные перевозки грузов планируется внедрять по разным международным маршрутам. Он также назвал очень важным сотрудничество России и Казахстана в области гуманитарных связей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом удары Киева по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума в Черном и Азовском морях. Ранее сегодня он заявлял, что Украина, атакуя инфраструктуру КТК, наносит удары и по Казахстану, и по США, поскольку акционерами выступают, в частности, американские компании. Пресс-службе Минэнерго Казахстана сообщили, что погрузка нефти на предприятиях Каспийского трубопроводного консорциума приостановлена в целях безопасности. Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года как для производителей, так и для непроизводителей. Об этом заявил журналистам на полях 22-го форума межрегионального сотрудничества вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрет на экспорт дизеля, в свою очередь, отменят по мере восстановления рынка. Это позволит нефтеперерабатывающим заводам не испытывать сложностей с переизбытком и уменьшением объема переработки. Как подчеркнул вице-премьер, после того, как внутренний рынок будет обеспечен, для России будет важно отправлять дизель на экспорт для обеспечения полной загрузки заводов. Напомню, что ранее для улучшения ситуации с поставками топлива правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, пока запрет введен до 31 июля. Последствия непогоды ликвидируют в Барнауле, сообщили в пресс-службе мэрии. Там резко усилился ветер, за сутки выпало 14 миллиметров осадков, с начала месяца 64,5 миллиметра, при месячной норме в 72 миллиметра. Повреждена городская инфраструктура, пострадавших нет, зарегистрировано 47 происшествий различного характера, в том числе 3 аварийных отключения электроэнергии. Сейчас специалисты восстанавливают подачу электричества в микрорайоне Спутник и на станции Ползунова. Отмечено также 7 случаев подтопления частных жилых домов в Октябрьском, Центральном и Железнодорожном районах. Восстановительные работы продолжаются. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: А завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Ночью плюс 15-17, днем 24-26 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В ночные часы плюс 14-16, в дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 22, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 47%.
0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в студии Андрей Кудряшов. Главный тренер московского «Динамо» Сандер Шварц заявил о необходимости усиления команды после нулевой ничьей с крыльями Совета в первом туре премьер-лиги. Наставник остался недоволен результатом и качеством игры во втором тайме. По словам Шварца, клубу открыто нужен более глубокий состав, и новые трансферы обязательно будут. В следующем туре 1 августа «Бело-голубые» сыграют в гостях с «Балтикой». В эти минуты «Акрон» принимает «Зенит» и во втором тайме уступает со счетом 0-3. Дубль на счету Александра Соболева. Еще один гол забил Монтуан. Также сегодня еще две встречи. «Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Спартак» с «Родиной». Международный олимпийский комитет не станет вводить санкции против президента ФИФА Джанни Инфантино после отмены дисквалификации форварда сборной США Флорина Балагуна на чемпионате мира. По данным портала «Атлетик», поданная правозащитниками жалоба выходит за рамки компетенции Олимпийского комитета. Ранее стало известно, что Инфантино отменил наказание футболиста после личного звонка из Белого дома от президента США. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров будет помогать тренерскому штабу ЦСКА на льду в ходе предсезонных сборов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера армейцев Игоря Никитина, формат работы с членом наблюдательного совета уже утвержден. Федоров получил важный функционал и выйдет к команде с самого начала тренировок. Ранее в качестве главного тренера он дважды привел ЦСКА к победе в Кубке Гагарина. И пока это все о спорте, к этой минуте.
0: Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.
2: Друзья мои, Мария Кислицына, литературовед, с нами в студии. Мария, подспудно приходят вопросы. Лечите ли вы людей лично? И с другой стороны, а с какой целью народ спрашивает? Вот им что, наших целительных сюжетов не хватает? Что изменится от того, что они будут вот присутствовать, нет, для вас, да, я понимаю, а вот для людей? Вот зачем вам нужно вот обязательно прикосновение к лекарю?
3: Личный контакт, но хиротония, знаете, есть такое понятие, когда через руки передается, через личную встречу как раз. И ну, в нашем мире, когда мы все больше и больше уходим в цифру, конечно, вообще вот просто находиться даже рядом с человеком, смотреть за человеком, устанавливать вот эту связь, о которой так много как раз пишет Гоголь, ну, это становится уже сверхценностью. Еще, знаете, здесь есть такой очень интересный момент. Вот слово «коллеги», оно же от какого слова?
2: Очень чиновничье.
3: Да, знаете, оно от чего происходит? От «кон-леджера». Это вот, ну, «кон» — это «с», «леджера» — это итальянское слово «читать». То есть коллеги — это те, кто объединены единым текстом. То есть, опять же, возвращаясь к нашей первой части, муж и жена, которые объединены единым, например, духовным текстом, едиными ценностями, они коллеги друг другу. То есть это те, кто договорились друг с другом о понятии слов, и поэтому они понимают друг друга дальше, и между ними не возникают такие острые противоречия, которые зачастую возникают между людьми. И вот то, что вы говорите, что вы по слову «коллеги» опознаете чиновников, опять же, это один из элементов профанации. То есть есть понятие, которое значит одно, то же самое гостеприимство, тот же самый дар. А потом дальше понятие, которое людей могло бы возвысить, оно превращается из дара в взятку, из гостеприимства в опасение, а не с проверкой ли ты к нам сейчас пришел, а у нас здесь все не в порядке, и мы боимся. Вот у Жака Дериды есть большое количество текстов. Дерида, его учитель Левинас, философы-феноменологи 20 века, они очень много занимались темой гостеприимства. И Дорида писал об абсолютном гостеприимстве и говорил о том, что базовая характеристика гостеприимства – это молчание. То есть ты не устанавливаешь границы, не устанавливаешь рамки. И когда к тебе приходит гость, ты не только не спрашиваешь, а ты насколько, да? Когда ты уйдешь, что ты вообще пришел. А при абсолютном гостеприимстве ты у гостя не спрашиваешь, кто ты. Да? Опять же, мы можем это все перенести на себя. А часто ли к нам в дом приходят люди, про которых мы не знаем, кто они? Ну, наверное, это просто единичный случай, потому что наши двери заперты. И мы обычно друг другу как раз хорошим знакомым говорим: приходи ко мне в субботу с 16 часов, мы будем там заниматься тем-то и тем-то. То есть у нас сразу выставлены рамки по всем параметрам. Кто может прийти, когда может прийти, в связи с чем может прийти.
2: И лучше побыстрее уйти.
3: Да. Сразу обозначает. Поэтому мы встречаемся на обед. Поэтому, когда настанет время ужина, ну, наверное, тебе уже надо удалиться. И Гоголь говорит, ну вот нас же об этих вещах будут спрашивать. Потому что, опять же, абсолютное гостеприимство – это возможность прорыва чего-то нового. Это возможность как раз той самой встречи, которая изменит. А в данном случае мы пытаемся договориться, вот сейчас мы тоже дойдем до
2: этой… Встреча – это же сретение.
3: Да. Это именно она, да, да. Именно встреча с большой буквы, которая все для тебя меняет, которая открывает тебе то, что ты без этой встречи получить не можешь. И поэтому, собственно, да, возвращаясь к вопросу, а зачем встречаться? За тем, чтобы произошло вот это изменение, за то, чтобы человек, опять же, у греков был такой образ, ну, связанный с юностью и с душой, что базовая характеристика души – это юность. Почему? Потому что душа, она ждет постоянного обновления, она хочет нового, она хочет меняться, она хочет расти, опять же, евангельский образ, будьте как дети.
2: И новая музыка, и новые разговоры, да. И...
3: Да, но только это должна быть музыка, и это должны быть разговоры. Не болтовня, вот мы сейчас к этой паре с вами подойдем, к Бобчинскому и Добчинскому, которые стали потом, сейчас мы их называем Бобчинский и Добчинский, но изначально это пара болтунов, это же были, ну, у них просто по-другому звучали фамилии, так в литературе часто происходит, но эта пара как раз одна из важнейших пар в этом тексте, именно потому, что Морок с Хлестаком своей болтовней создали именно они. Вот. Но до этого еще хотелось бы, собственно, по матери с дочерью, конечно же, пройтись, потому что женские образы, они в данном случае имеют очень важное значение, потому что ну, они как-то вот теряются на фоне всех остальных персонажей, и они даже статическую какую-то роль немножечко выполняют, в том числе потому, что мать и дочь, они совершенно, ну, не отличаются друг от друга, и если бы мать была способна продать на брачном рынке себя, она бы, конечно, с удовольствием делала это, но вынуждена продавать дочь. И дочь точно так же стремится за кого-то побыстрее выйти замуж. И, ну, конечно, желательно, чтобы эта партия была такой, чтобы позволила тщеславиться над окружающими. И как раз, когда возникает вот эта иллюзия, что Хлестаков женится, что Хлестаков большой петербургский чиновник, то тут же и мать, и дочь, особенно мать, они начинают унижать всех своих товарок. И вот то, чем ограничить жизнь этих двух дам. При том, что, опять же, наша цивилизация, христианская цивилизация, она, ну, ставит женщину в совершенно беспрецедентное положение, потому что понятное дело, что главный женский образ это не Ева, а это новая Ева. Это, конечно, Божья Матерь. И это же совершенно поразительный пример. Вот сколько греческие мужи звали, искали истину, сколько они стремились к ней. Но истина не пришла к греческим мужам. Ни в академию, ни в лицей, ни в сады. Она пришла к девочке в Вифлеем, которая ткала там это свое полотно. И главная особенность Божьей, две, да, особенности Божьей Матери – смирение, нет тщеславия, как у дам Гоголя, да, не вот это поставить ногу на грудь всем своим этим соперницам, потому что именно для них все соперницы, в том числе и дочь для матери соперница, в силу возраста счастливая. И никак по-другому они друг друга не воспринимают. Особенность Божьей Матери, вот это вот благовещение, да, всегда склоненная поза, это первое. И второе, совершенно поразительный момент, связанный как раз с Божьей Матерью, опять же, и с даром. Первое чудо Христа, ну, первое такое формальное чудо Христа, потому что основное чудо Христа это вот мы с вами, и дальше рождение в Вифлееме, но если вот формально брать, это Кана Галилейская. Что у нас происходит в Кане Галилейской? Божья Матерь просит Христа дать людям вино, и он дает в результате вино, и хорошее вино. То есть она заступница в излишнем. В этом нет необходимости, в вине на свадьбе. Ну, от этого никто не умрет, если не будет вина. Даже праздник продолжится и свадьба не отменится. Но Божья Матерь именно просит Бога всегда о том, чтобы нам была дана не жизнь, а счастливая жизнь. О том, чтобы нам вот именно дать не необходимое, а то, что нас порадует. И, ну, я вот вчера встречалась с вашей коллегой, и вы бы видели этот стол. да, как он был уставлен, и как совершенно таким вот естественным жестом она в салфеточку собирала мне печенье. Понимаете, вот
2: это... С собой,
3: да, то есть, причем у меня было полное ощущение, что она даже не обращает внимания на то, что она делает, просто это само собой разумеющаяся вот эта вот история такая, собрать, понятное дело, что я не умру с голоду, если мне этого не дать, но это именно заступничество в излишнем, пусть она там пойдет куда-то, ну, сладкое печенье, она его там где-то съест, пусть ей будет хорошо, вот это женское, отдавать,
2: а да? Не хапать.
3: Да, конечно, и в данном случае что мы видим? Мы видим абсолютно противоположное, да, и это вывернутые образы. Это как раз вот этот вот разворот на 180 градусов, который в результате...
2: То есть тотальная подмена.
3: Абсолютная, да, в том-то и дело, да. И это морок, это абсолютная иллюзия, в которой мы живем, и мы можем считать, например, за поведение матери и дочери вот это, за поведение друзей то, что опять же у нас описано, потому что как раз для Гоголя это очень хорошо видно по мертвым душам. Когда коробочка и Ноздрев нам вынюхивают как раз именно, это тоже очередная говорящая фамилия, что из себя представляет Чичиков? То есть те, через кого либо создается иллюзия, либо через кого, наоборот, происходит узнавание истины, это для Гоголя всегда совершенно особые персонажи, поэтому нам так важно не пропустить как раз вот этих двух городских болтунов, будем их по-нынешнему называть, Бабчинский и Добчинский. И что, собственно, сам Гоголь писал об этих двух своих персонажах, очень-очень важных для «Ревизора». У Гоголя есть такой текст, в котором он актером, это называется «Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора». То есть это именно актерские рекомендации. Вот как он этих двух своих персонажей разъясняет. А два городских болтуна, Бобчинский и Добчинский, требуют особенно, чтобы было сыграно хорошо. Особенно, именно потому, что для Гоголя это особые персонажи. Их должен себе очень хорошо определить актер.
2: А давайте сразу после короткой рекламы Мария Кислицына с нами.
0: Сергей Стиллавин

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Литературовед с нами. Мария, а у нашей аудитории наверняка возникнет вопрос. А вот мы сегодня продолжаем расшифровывать, да, о чем говорит Николай Васильевич. Вот. И вопрос такой, а зачем он тогда все это в такую антикоррупционную как бы историю завернул? Да, чтобы люди путались нарочно или иначе не съедят? Пилюлю
3: здесь
2: вот
3: как раз обратная логика. Ровно этот же вопрос апостол задают Христу, когда он им говорит: ну а ты что, не можешь по-нормальному-то объяснить? Зачем ты притчами разговариваешь?
2: Да, а потом, потому что появляются толкователи, да, а те говорят: а вот тут так, а другой: да нет, по-другому.
3: И Христос как раз это объясняет. Он говорит: потому что вам дано, а всем остальным не дано. То есть мы же и живем в таком мире. Мы живем в мире предметных картинок, которые мы должны расшифровывать. И поэтому в данном случае нам точно так же дается предметная картинка, чтобы мы на примере художественных произведений, картин, архитектурных сооружений, чтобы мы научились

0: всегда видеть больше.
1: Систему?
0: Да, да, да, чтобы мы сказанное воспринимали. А что мне сейчас сказали на самом деле? А что мне сейчас говорят по существу? Чтобы мы все время вот просто уже на уровне навыка, чтобы у нас это возникло.
1: Чтобы... Критическое мышление, нет?
0: Ну, в том числе, да, да. И именно, что способность видеть больше за любым явлением, потому что самое главное, это в результате начать видеть больше за любым человеком. Вот как раз наши болтуны, вот эти вот бобчинские и добчинские, они создают абсолютно обратное. Они как раз вот то, о чем Гоголь пишет, они все уничижают. Во-первых, это же совершенно поразительно, что это два друга, которые совершенно неотличимы. Они, ну, там у них какие-то совершенно такие единичные различия. У них одинаковые имена, они на все одинаково реагируют. Они, будучи помещиками, они чиновниками, они идут давать взятку Хлестакову, хотя он не может на них написать какого-то доноса. Он вообще, они не попадают в его поле действия. Но, тем не менее, они именно что делают, как все. И вот в данном случае нам Гоголь говорит о том, что, собственно, а что такое человеческий контакт? Для чего нужны эти дары? Для чего нужно принимать гостя? Для чего важно, чтобы мать и дочь как раз учились отдавать, а не хапать себе? Потому что наша задача – устанавливать такие связи, в рамках которых мы будем подчеркивать другость того, с кем мы сейчас находимся в контакте, мы не должны прийти в результате к единому мнению обязательно. Мы, то есть на уровне духовных ценностей – да, на уровне там, каких-то мнений, представлений о жизни, о каком-то собственном пути в жизни, то есть у вас могут быть одни представления о том, как вам пройти свой путь, у меня другие. Важно, чтобы мы именно вот на уровне ценностей договорились. И дальше как раз вот такое общение, когда возвеличивается другость, когда люди радуются от того, что они не одинаковые, не вот это мы мысли друг за другом договариваем, а наоборот, от того, что как Адам и Ева ликовали именно от того, когда они разделились на Адама и Еву и увидели другого сейчас перед собой. И дальше именно через вот эту встречу с другостью происходит возвеличивание, потому что наша задача вот это заступничество друг за друга. И возвеличивание как раз до чего? Возвеличивание до рая. И через друг друга, к сожалению, вам, Сергей, это как мало кому известно, да, потому что как раз сколько прошло с вашей разлуки с вашим другом? Лет 20 уже?
1: 18,
0: да, и, ну, просто вот мы с вами недавно знакомы, но вы пару раз буквально вот за наше непродолжительное общение упомянули очень мельком, но видно, сразу видно даже по вот этим вот разовым упоминаниям, что болит. И болит почему? И еще как болит? Потому что связь осталась, и потому что тоска. Но тоска почему? По разлуке. Вот Ахматова говорит, смерти нет, это всем известно. Это не всем известно. Это известно только тем, кто хоронил близких, кто хоронил друзей, а, соответственно, кто хоронит друзей? Тот, у кого был друг. И дальше именно через дружбу, через близость, через любимых родителей, через любимых детей, через любимых мужей и жен у нас возникает вот это вот ощущение, что близкий человек умер, да, но вот эта фраза Павла «смерть, где твое жало?» это может сказать только тот, кто хоронил. Потому что тоска есть, есть, но она от разлуки. А похоронивший близкого очень точно знает, что он есть, да, он просто не здесь, но смерти не существует. И вот через это ощущение, что этот человек где-то, его душа продолжает быть, причем рядом со мной. Понимаете, вот насколько это великая фраза. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Эта фраза состоит из двух частей. И вторую часть, ад, где твоя победа, договаривает тот, кто ушел, про того, кто остался. Потому что когда у нас есть человек, который находится в раю, вот у вас есть человек, который находится в раю, и он совершенно точно знает, что ад вас не возьмет. Почему? Потому что если ваше имя упоминается в раю, значит, аду просто невозможно вас взять. С вами уже ничего плохого никогда не будет. Потому что ваше имя через одного близкого человека звучит в раю. Вот это и есть возвеличивание, о котором говорит Гоголь. И именно поэтому Гоголя так терзали. Именно поэтому Гоголя так мучили в последние месяцы его жизни, потому что вот это нам рассказать ни в коем случае было нельзя. Именно с точки зрения ада. чтобы мы как раз вот женились, дружились, взятки друг другу давали. А нужно, чтобы мы себя вели вот так, как в этом городе.
1: Спасибо вам, Мария, большое, по-человечески. Мария Кислицына, литературовед.

0: Воспитательный знак.
1: Чтобы ученику было понятно и занимательно то, чему его учат, избегайте двух крайностей. Не говорите ученику о том, чего он не может знать и понять, и не говорите о том, что он знает не хуже, а иногда и лучше учителя. Для того, чтобы он поверил в географию и историю, давайте ему географические и исторические впечатления. Рассказывайте ученику с величайшей подробностью про те страны, которые вы знаете, и про те события исторические, которые вам хорошо известны.
0: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель. Маяк.

0: Новости.
1: 18 часов в Москве. С новостями в студии Лора Стадницкая. У России и Казахстана обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в области транспорта и логистики. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на 22-м форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Омске. По его словам, взаимодействие будет развиваться и во всех других сферах экономики и социальной жизни.
2: В нынешнем году форум регионов посвящен крайне актуальной теме – взаимодействия России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы. Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен, ведь наши страны находятся на перекрестках основных торговых путей в Евразии. По территории России и Казахстана пролегают самые короткие и экономически эффективные транспортные грузовые и пассажирские маршруты. Это создает естественные предпосылки для сопряжения и интеграции наших национальных транспортных систем, для сотрудничества в развитии и модернизации логистической инфраструктуры, цифровизации и упрощения таможенных процедур в целях обеспечения благоприятных условий международного транзита.
1: В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме, отметил, что отношения двух стран достигли беспрецедентно высокого уровня.
3: Должен отметить, что отношения между нашими государствами достигли беспрецедентно высокого уровня. Это результат больших усилий и глав государств, и правительств, и местных региональных властей, и, конечно, парламентов двух стран. Мой государственный визит в Россию в ноябре прошлого года и государственный визит президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Казахстан в мае текущего года стали в этом плане историческими. Подписанные по итогам этих визитов декларации о переходе межгосударственных отношений на новый уровень стратегического партнерства и союзничества, а также совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства заложили мощный фундамент созидательного сотрудничества во имя прогресса наших стран на десятилетия вперед. С уверенностью можно сказать, что отношения Казахстана и России успешно развиваются по всем основным ключевым направлениям.
1: На встрече, которую Путин и Токаев провели перед открытием форума, российский лидер отметил, что Россия крупнейший инвестор в экономику Казахстана. Он добавил, что у двух стран также хорошие перспективы по товарообороту. Президент России пообещал в ближайшее время проинформировать казахстанского коллегу о ходе дел на украинском направлении. Токаев на переговорах коснулся темы урегулирования украинского конфликта. Он предложил заморозить его на основе стамбульских договоренностей под гарантией великих держав, включая Россию, чтобы дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Российские войска беспилотных систем нанесли удар в Черном море по «Балкеру», который доставлял военный груз для ВСУ. Для этого использовались реактивные БПЛА «Герань-4» «Сикер», сообщили в Минобороны. До этого экипажи ВКС России ударили по позициям ВСУ фугасными авиабомбами. Были ликвидированы пункты временной дислокации украинских подразделений в районе Высокоивановки в ДНР и Светличного в Харьковской области. Ранее в военном ведомстве заявляли, что минувшей ночью вооруженные силы России продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами. Были поражены объекты в портах Николаев, Одесса и Измаил. Сообщение последних минут. На турбазе в Кирилловке на берегу Азовского моря из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. Таким образом, в результате атаки, по последним данным, погибли 12 мирных жителей, пострадали 19. Из-под обломков удалось спасти двух человек, в том числе ребенка. Балецкий добавил, что 26 июля объявлено днем траура. Киев, не считаясь ни с какими нормами, морали целенаправленно уничтожает мирное население, взрослых и детей. Мы не ждем справедливой оценки от европейских кабинетов. Мы знаем, что за каждой смертью стоят деньги тех, кто оплатил этот теракт, заявил Балецкий. Поисково-спасательные работы продолжаются. Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор подчеркнул, что все виновные понесут наказание. Запрет на экспорт бензина в России продлят до конца года как для производителей, так и для непроизводителей. Об этом заявил журналист на полях 22-го форума межрегионального сотрудничества вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрет на экспорт дизеля, в свою очередь, отменят по мере восстановления рынка. Это позволит нефтеперерабатывающим заводам не испытывать сложностей с переизбытком и уменьшением объема переработки. Как подчеркнул вице-премьер, после того, как внутренний рынок будет обеспечен, для России – а будет важно отправлять дизель на экспорт для обеспечения полной загрузки заводов. Площадь территории, пройденных природными пожарами во Франции с начала года, достигла исторического значения, подобравшись к отметке в 100 тысяч гектаров. Такие данные привел министр внутренних дел страны Лоран Нуньес. По его словам, за последние сутки значительно распространился огонь в Жеронде. В соседнем департаменте Ланд он уничтожил 3,5 тысячи гектаров. В общей сложности в Жероне и Ланде из зоны стихийного бедствия эвакуировали 197 тысяч человек. Борьбу с огнем ведут 1300 сотрудников пожарно-спасательной службы, 24 самолета и вертолета. По словам министра, для поддержки пожарных в регион привлекут около 1000 военных. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Петербурге переменная облачность без осадков. Ночью плюс 15-17, днем 24-26 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В ночные часы плюс 14-16, в дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 22, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 47%.

все не так. Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, а

0: стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
2: Здравствуйте, приветствует ваше шоу «Физики и лирики». Лирика Митрофанова приветствует в студии Пушнова физика и нашего гостя, химика.
3: Да, друзья, вот сегодня у нас такая химия не совсем как бы глубокая и химическая, а очень жизненная. Сегодня мы будем говорить с Александром Чорбовым. Александр, здрасте вам, преподавателем химии. Из чего делают монеты? Вот спроси ребенка, из чего делают монеты, а они сразу ответят, что из драгоценных металлов. И, наверное, будут правы, когда-то так и делали. И монета была, ну, наверное, так, до момента, пока эти драгоценные металлы, конечно, нашлись. А раньше, наверное, драгоценным металлом просто считалась медь. Вот. А потом уже, ну, вот то самое, заплатить серебром означало то, что ты платишь серебряными монетами, да? Заплатить золотом означало, что платишь золотыми монетами. Или я не прав?
4: Ну, кстати, самые первые монеты сделали не из меди даже, а из сплава золота и серебра, называемого электрум.
3: Их... Золото и серебро?
4: Да. Их находили в Лиде, территория, которая сейчас Труце принадлежит. Это самые первые монеты. Но...
2: А как они выглядели?
4: Они были овальной формы, не очень красивые. Тогда не умели нормально обрабатывать монеты, поэтому выглядели странно, имели разные массы. Поэтому, к сожалению, было неудобно с ними работать. И разные монеты имели разную стоимость, какую-то номинальную.
3: А зачем они смешивали золото и серебро, когда можно было, в принципе... Серебро отдельно, золото отдельно.
4: А это просто природный сплав, они в целом в природе просто смешаны были. И такой сплав удобно было обрабатывать, он довольно мягкий. Но в то же время не настолько мягкий, чтобы уж совсем как-то монета быстро портилась.
3: Размер, Маргарита Михайловна спрашивает, ну в ладонь помещалось?
4: Да, конечно, ну, да, были размером, ну, наверное, с палец, если брать именно ширину монеты.
3: Угу. Так, и что там происходит дальше? Ведь на самом деле быстро довольно отвязались от драгоценностей, да, от драгоценных металлов, потому что, ну, монет много, а металла мало. Да и все делать из золота и серебра, это же, называется, не напасешься ни золота, ни серебра. И дальше, как я понимаю, возникла задача некая создать монету, которая, и тут вот должны быть какие-то параметры. Что должно быть в этом сплаве? Давайте перечислять параметры.
4: Вообще проблем было много, начиная с того, что нужно было придумать, как создать монеты, похожие друг на друга по массе, по внешнему виду, конечно, по форме, чтобы они имели одинаковую значимость. И также нужно было понять, из чего делать монеты так, чтобы они долго хранились, не портились. И еще третий момент, чтобы в целом они уважались людьми, потому что если сделать монету из меди, когда люди привыкли оплачивать всякие покупки золотом, серебром, то эти монеты будут не так цениться, как золотые и серебряные, их просто будут сразу менять. Так, к примеру, возникло в России, это я уже забегаю далеко вперед, когда в середине 19 века в России пытались создать платиновые монеты, потому что на Урале нашли месторождение платины, и была мысль сделать более дешевые монеты, нежели серебряные. Они были, конечно, интересны для России внутри империи, но на Западе их не принимали как нормальные монеты, поэтому часто они стоили не по номиналу рубля, а просто потому, сколько стоит платина.
3: Какая-то поэтому... платина, да, по сравнению с, как... с великим, да, серебром. Сейчас на самом деле все наоборот уже.
4: Да, сейчас уже не так все, но тогда она не была понятна, что будет важным металлом. Только-только начинала появляться какая-то разработка платины и общее применение, поэтому тогда это было интересно в плане стоимости. Угу. Но она не ценилась в мире, поэтому от этого быстро отказались и в России тоже.
3: Ну вот смотрите, если мы выбираем среди драгоценных металлов, из чего делать монету, вы сказали главный параметр, что, во-первых, это долговечность.
4: Износостойкость.
3: Да. А во-вторых, ведь не просто износостойкость, долговечность. Я же должен на этой монете напечатать что-то достаточно такое мелкое. И если это будет мягкий металл, ну пусть даже износостойкий, хотя нет, неправильное слово, твердый металл, но на котором нельзя ничего мелкого напечатать, скажем так, то это будет тоже неправильно.
4: Это интересно тоже вопрос к тому, из чего монеты делать, потому что он должен быть мягким, чтобы можно было какой-то рельеф создать довольно иногда мелкий. Uh-huh. А с другой стороны, если монета будет очень мягкой, то она, возможно, там в карманах будет портиться, как-то сминаться и так далее. Нужен баланс, конечно.
3: И я правильно понимаю, что нельзя придумать, или почему так получилось, чтобы монеты делали из какого-то одного металла?
4: Нет, можно. Есть примеры монет, которые были сделаны почти из этого золота, но прям чисто оно очень мягкое. Но...
3: Нет, я имею в виду, что надо ли нам вот это медь и не медь? Потому что вот
2: а
3: я, насколько понимаю...
2: так говорим, ребят? Потому что я всё вот сижу, смешалось, думаю, да. Смотрю, Япония была, Латинская Америка, ну, вернее, Восток, там, Запад, Дальний Восток, там, империи. То есть у всех были из одного и того же, что ли, деньги и все такое? И
4: в
2: когда
4: итоге...
2: это было?
4: Люди приходили к какому-то одному и тому же итогу, особенно сейчас многие монеты делают, правда, из стали, то есть даже не из золота, из серебра, понятно, даже не из меди, а из стали, и во многом это объясняется тем, что нужно создавать монеты как можно дешевле. Uh-huh. И если раньше их делали медными, потому что была дешево...
3: Медь была дешево.
4: Да.
3: Дешевая медь была, вот так.
4: Да, то сейчас стоимость меди сильно возросла, поэтому делать монеты из меди уже невыгодно, она дороже стоит, чем другие. Угу. И поэтому сейчас в монетах есть сердцевина, это сталь, причем какая-то особая сталь, в которой углерода меньше, чем обычная кухонная сталь, к примеру. Ну и эта сталь покрыта, чтобы не было коррозии у монеты, разным другим металлом, например, покрывает медью некоторые монеты, очень тонким слоем, некоторые покрывают латунью, некоторые цинком. Mm-hmm.
2: А какие-нибудь примеры, вот, например, ну вот красивые такие жирненькие монетки, есть вот фунт, по-моему, один, да, там и королева в профиль, и, в общем, оно так как-то... Ну, жирненький он так. Вот это как раз и есть тонкая медь, а внизу что-то там внутри какое-то другое.
4: Да, да, я люблю ребятам показывать опыт, и есть много видео того, как старые фунты в азотной кислоте красиво растворяются. Это опасный опыт, поэтому только смотреть стоит, конечно, делать не нужно. Но сейчас бы этот опыт не прошел, просто потому что сейчас медь является только лишь частью поверхности монет, но внутри монет есть либо сталь, почти во всех монетах мира есть сталь. И либо некоторые другие металлы, допустим, в фунтах или в рунет, в центах, прошу прощения, есть цинк. И вот на цинк напыляется медь.
3: А вот вы сами про цинк начали говорить. А что, если у нас возникает такая история, как цинк и медь? Это же, ну, известные два металла, которые могут давать гальванические какие-то эффекты.
4: Да, есть момент, как раз, чтобы защищать цинк от небольшой коррозии, все-таки возникающей, напыляют медь, и это повышает износостойкость монеты, она просто меньше
3: Чтобы окисляется. Один металл к другому прикоснулся, и вдруг что-то началось, нет, такого нет?
4: Какой-то ток, но тоже есть хороший комментарий, потому что именно с помощью этого тока разные аппараты, в которых используют монеты, могут определять не только по весу и по... радиусу, там, по объему монеты, еще и с помощью каких-то электронных свойств, правда ли это монета или подделка.
3: По-моему, когда был Советский Союз, такая ходила байка, а возможно это и правда, что одна копейка очень дорого обходится государству, потому что стоимость печатания и стоимость вообще этой копейки во много раз превосходит ее номинал.
4: В СССР не знаю, там же копейка была дороже, чем сейчас, но в России, правда, одна копейка стоит... По-моему, ну, точно больше, чем одна копейка по номиналу, около двух копеек. Поэтому сейчас копейки не чеканят, просто потому
3: сейчас
4: что
3: у нас
4: дороже.
3: Какая минимальная есть? По-моему, 10 рублей, да? Нет, 5.
4: Для чеканки? Нет, ну есть там рубль, например.
3: Рубль
2: 5
3: есть.
2: Копеек.
3: Но меньше рубля нет, по-моему.
4: В целом, в обороте копейки есть, просто их не добавляют в рынок, просто потому что дороже получать копейки.
3: Копейки у нас есть в обороте?
4: Да, вы можете прийти в банк и 100 рублей копейками, например, заплатить, вполне примут в магазинах или в банке в том же.
3: Я даже помню, была какая-то история, когда какой-то банк очень, значит, злился на какого-то своего пациента, говорю, все-таки клиента еще пока. Вот, и с этим клиентам они не могли никак договориться. В итоге у них, по-моему, отсудил клиент какую-то сумму, причем небольшую, там в районе 10 тысяч рублей. И банк, чтобы ему не было радостно, копейками ему все это выдал, то есть несколько мешков тяжелых.
4: Но если подождать, кстати, то, может быть, это и будет прибыльно, потому что копейки же пропадают, и многие нумизматы, думаю, скоро будут гнаться за копейками.
3: Да ну.
2: Так а эти копейки тут пишут покрыты мельхиором. Такое может быть? Что это вообще такое?
4: Да, это еще один из сплавов, имеющих во многом медь в составе, как и, допустим, латунь какая-нибудь.
3: Ага.
2: И она жизнестойкая, потому что сейчас вот в современной России я открыла специальный справочник, и он говорит, да, все покрыто мельхиором.
4: Но там не прям все монеты покрыты мельхиором, а глобальная идея в том, чтобы покрыть какой-то прочный металл чем-то неактивным по типу меди, чтобы неактивный металл медь защищала вот этот прочный металл от коррозии, от какого-то постепенного разрушения из-за контакта с разными веществами в окружающей среде.
3: Угу. Вообще, я так понимаю, что мы же вообще собираемся в далеком будущем, прекрасном, естественно, избавиться от денег наличных. И, соответственно, первыми, по-моему, на выход идут как раз монеты. Ну, потому что вроде как бумажки-то еще могут оставаться какое-то время, а монеты прям... Ну, вот есть ощущение, что с монетами как-то туговато сейчас. То есть, я имею в виду, в оборот они не идут. Мы даже, вот видите, с Маргаритой Михайловной и с вами вспоминали, какая у нас наименьшая монета существует. Кстати, я не знаю, копейку я давно не видел. Но рубль, наверное, да, рубль встретить можно, но это если тебе вдруг сдачу дают, а ты ее как раз сразу куда-то...
2: Точно есть.
3: Видел 50 копеек такие, прям недавно?
2: Конечно, они, их много, они желтенькие, по-моему.
3: Да, вот какие-то альтернативы. Я так понимаю, что ну такого сейчас придумать сложно, да, но просто вспоминается известная старая шутка про то, что есть цыганский биткоин. Это такой большой, такой монета огромная с лошадью на... с изображением лошади. А если говорить про коллекционные вещи и все-таки про уход монет наших из оборота, что вы на эту тему думаете?
4: Ну, вообще, это странно, наверное, потому что уже очень большой срок эксплуатации у монет есть, там 20-30 лет. Если сравнить с какими-то бумажными, хлопчатобумажными деньгами, то это в десятки раз дольше их можно использовать. И знаю, что пытаются вводить в некоторых странах пластиковые деньги вместо бумажных.
3: Хороший вариант.
4: Как вариант. Но надо смотреть. Например, я вот пока изучал информацию, узнал, что на пластиковых деньгах намного легче вирусы хранятся, чем на монетах или на бумажных, потому что пластик не отталкивает воду, не вызывает испарения воды, она просто не может попасть внутрь пластика, и вот капли находятся некоторое время, и там вирус может нормально находиться. А, допустим, на металле, особенно на разных металлах, на которых медь есть, вирусы постепенно пропадают, потому что медь может переходить постепенно в форму ионов и попадать в вирус, и тем самым убивать эти вирусы из-за пагубного действия меди. Ну а бумажные деньги хороши против вирусов, потому что там есть капиллярный эффект, вода попадает внутрь бумаги, распространяется, легко испаряется, в итоге на бумаге мало воды, из-за этого страдают вирусы, белок нарушается в вирусах, распадается, и в итоге вирус погибает. А на пластике все-таки подольше.
2: Алюминиевые монетки. Алюминиевые, я их даже помню на ощупь, даже какие-то
3: лёгенькие,
2: европейские страны. В основном из Индонезии, из Востока такого какого-то, дальнего совсем.
4: Да, это алюминий тоже может варик, применяться, вариант. Да. Он мягче, чем там какие-то другие металлы. И из-за прочной оксидной пленки не так сильно подвергается коррозии, как, допустим, какие-то другие активные металлы, типа цинка, например. Так тоже поэтому можно делать, да.
2: Но дешево, дорого это?
4: Надо смотреть на стоимость. По-моему, сравнимо со стоимостью монет меди, может быть, чуть дороже. Вообще, в целом, алюминий важен не только для монет, и больше не для монет, поэтому надо проверить,
2: тоже,
4: на самом деле.
2: Да?
3: Я правильно понимаю, что... Ну, кстати, немножко давайте всех успокоим по поводу денег и вирусов. Есть огромное количество других прекрасных мест для передачи вирусов от рук к рукам. Например, та самая замечательная наша тележка в супермаркете. Это просто... по-моему, топ как раз загрязнений, потому что ее никто никогда не протирает, а все ей пользуются.
2: Да, а кнопки в лифте, господи. Нажал, дальше пошел в носу ковыряться, стоишь и
3: кнопки
2: и
3: в лифте,
2: в
3: и у господа все есть. Но вопрос все-таки у меня был еще про нумизматов. Какая вероятность то, что они заинтересуются современными монетами, и надо для этого их изъять из оборота, да, то есть только в том случае?
4: Это же вопрос редкости чего-то. Если монета редка, например, вот любые монеты, неважно чего, сделанные с каким-то дефектом. Они высоко ценятся просто за своей редкости. Поэтому если у нас будет в мире, во всем мире одна копейка оставаться, то, думаю, кто-то захочет ее себе в коллекцию приобрести и отдаст много денег.
3: А в целом были такие случаи, когда печатались с ошибками, да, монеты?
4: Но это случайность, не то, что это прям запланированная вещь, но в целом в печатных монетных дворах есть очень много стадий проверки, и иногда все же... эти проверки не срабатывают и выходят на рынок монеты с каким-то дефектом.
3: Угу. Если придумать, ну я совсем сейчас бред вам предложу, а почему бы и нет? Вот представляете, монетка такая в виде маленького чипа, и на нее можно прописать, собственно, ее номинал. Не, сложно. Слишком как-то, да, заморочено.
4: Придется, получается, при оплате проверять каждую монету тогда.
3: Наоборот, ты насыпаешь целую гору монет, тут же компьютером считывается то, что нам надо, забирается, остальное отдается тебе.
4: Вот если есть такая система, как компьютер, который может посчитать, я себе представил человека, который все это пытается пробивать, смотреть, сколько стоит монета. В целом это похоже на карту, поэтому тут не вижу...
3: Хорошо, а если говорить все-таки о других материалах, вот вы сказали, пластик, он не подходит нам с точки зрения, да, эпидемиологии, но есть же всякие полимеры еще, хорошие, там, не знаю, может быть, уже с каким-то противобактерицидным свойством.
4: Думаю, что есть, их не так сложно придумать, но... практики выпуска полимерных разных монет или, в принципе, денег пока что не было.
3: Угу.
4: Сейчас выпускают пластиковые, в Европе точно это делают, например. Видимо, пока еще оценивают, насколько они долговечны либо нет.
3: Сама масса, вот этих монет, которые существуют в каждом государстве, это примерно как можно оценить, не знаете, там примерный хотя бы их объем?
4: Не, масса совсем уникальна, то есть тут нет того, что они... где-то похоже, я думаю, это просто...
3: Нет, ну, я имею в виду, что это же не сильный удар по металлургии, да, там, делать монеты из стали.
4: А, нет, конечно, от того, что мы получаем много монет, или, допустим, какой-нибудь монетный двор скажет, что надо еще печатать, промышленность страны никакой не пострадает. Монеты сделаны из многого числа разных металлов, как я уже отметил, сейчас... Ну, большая часть монеты стали сделана, сталь довольно много получается, и дешево ее можно получить, поэтому, конечно, промышленность не пострадает.
3: А возвращение к опять драгоценным металлам нас не ждет, потому что драгоценные металлы есть где использовать еще.
4: Проблема скорее даже в том, что в любых странах денег больше, чем металлов, и если пытаться вернуться к тому, чтобы золотая монета стоила как золото, то она будет очень дорого стоить, это будет неудобно для покупки хлеба,
2: да,
4: или других продуктов питания.
2: Цепочки, кулончики делать, как говорят.
3: Да, так можно от цепочки отщипнуть, и вот тебе, собственно, и покупка, да? Но, с другой стороны, проще, наверное, тогда... Я, кстати, выяснил...
2: Дырочкой сделать.
3: На бирже ужасная была история, что на бирже ты тоже покупаешь же золото.
4: Угу.
3: Но ты физически-то вроде как его и не покупаешь.
2: Ого.
4: Нет, там есть разные способы. Можно заказать себе доставку слитка золота, и к вам прям приедет человек специальный, который вот вам...
3: Прям привезет, да?
4: Привезет,
3: в авоське.
4: Или может его сохранить в сейфе. Можно приехать смотреть раз в неделю.
3: Пробование на зуб монет, это что за такой современный или прошлого рода эффект? Как можно было на зуб пробовать и почему это было важно?
4: Проверяли на мягкость.
3: И
4: но
3: что?
4: Когда-то так делали, когда, правда, были монеты золота, серебра, и можно было примерно понять, насколько много золота в монете, потому что золото, совсем чисто золото очень мягкое, добавки разных металлов делают его, конечно, потверже, но все равно золото даже с добавками не такое твердое, как другие металлы, поэтому вначале можно было как раз так проверять качество монет условно. Это очень, наверное, способ для самоутешения скорее, нежели для проверки прям приборной какой-то. Поэтому здесь больше психологии, нежели культурального подхода.
3: Ну что ж, давайте, друзья, думать, что у нас все-таки с этими, с деньгами вообще в целом будет все хорошо, и с, в том числе и монетами.
2: И с зубами.
3: И с зубами тоже. И когда пробуете монету на зубы, вы одновременно еще и зубы свои тоже пробуете на качество. Александру огромное спасибо, что был с нами, преподаватель химии.
1: Физики и лирики.

0: Самые сильные письма – это те, на которые точно не будет ответа. В них раскрывается глубинная природа самого нашего письма. Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
1: Так говорит «Маяк».

0: Суточно ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: А в Москве 18:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Между Россией и Казахстаном действует межрегиональная программа сотрудничества, рассчитанная до 2028 года. Об этом напомнил Владимир Путин, выступая на 22-м форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Омске. По его словам, в рамках этой программы действуют двусторонние проекты по самым разным направлениям.
2: На базе масштабной двусторонней программы межрегионального сотрудничества, рассчитанной на период до 2028 года, реализуются крупные совместные проекты. Они охватывают такие секторы экономики, как энергетика, машиностроение, автомобильная и химическая промышленность. Видим, как из года в год расширяются делегационные обмены по линии руководства и законодателей региона. Проходят разноплановые мероприятия в сфере науки и образования, культуры и спорта. Укрепляются контакты между гражданскими объединениями, общественными движениями и молодежью двух сторон. Межрегиональное партнерство основывается на обширной договорно-правовой базе. Целый ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов подписывается регионами и в эти дни в Омске.
0: В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на форуме, что стратегический характер сотрудничества двух стран является важным фактором устойчивого экономического развития и укрепления транспортной связанности всего евразийского континента. Он подчеркнул, что между двумя государствами нет никаких нерешаемых или нерешенных вопросов, они искренне готовы идти навстречу друг другу. Сообщение последних минут. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом только что сообщили в Минобороны. Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В результате в порту Черноморск поражены объекты портовой инфраструктуры для хранения грузов военного назначения. В порту Николаев целью стал сухогруз, доставивший грузы для украинской армии, и быстроходный десантный катер ВМС Украины. Кроме того, на переходе морем под удара попали балкеры, три сухогруза, доставлявшие военные грузы в порты Черноморская Одесса, а также еще один быстроходный десантный катер. На турбазе в Кирилловке из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. Таким образом, по последним данным, погибли 12 мирных жителей, пострадали 19. Из-под обломков удалось спасти двух человек, в том числе ребенка. Балецкий добавил, что 26 июля объявлено днем траура. Киев, не считаясь ни с какими нормами морали, целенаправленно уничтожает мирное население, взрослых и детей, заявил он. Напомню, этой ночью ВСУ атаковали дронами базу отдыха, расположенной в Кирилловке на берегу Азовского моря. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в связи с атакой ВСУ возбуждено уголовное дело о теракте. Поисково-спасательные работы продолжаются. Жители и гости Москвы с начала запуска регулярных речных маршрутов совершили около 4 миллионов поездок, сообщил региональный департамент транспорта. Электросуда совершили свыше 180 тысяч рейсов, не прекращая работу даже зимой, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. В депутате отметили, что благодаря запуску электросудов более 1 800 000 горожан, проживающих в 22 районах Москвы, получили доступ к новому виду транспорта. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков. Ночью плюс 15-17, днем 24-26 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В ночные часы плюс 14-16, в дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 22, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 50%.

0: спорта. Здравствуйте, в студии Андрей Кудряшов. Столичное «Динамо» не смогло одержать победу в первом туре российской премьер-лиги. Бело-голубые под руководством немца Сандра Шварца сыграли с крыльями Советов дома в ничью 0-0. После встречи главный тренер заявил о необходимости усиления команды. Наставник остался недоволен результатом и качеством игры во втором тайме. По словам Шварца, клубу открыто нужен более глубокий состав, и новые трансферы обязательно состоятся 1 августа. Во втором туре «Динамо» в гостях сыграет с «Балтикой». Также сегодня «Зенит» на чужом поле разгромил «Акрон» 5-0. Дубль в этом матче сделал Александр Соболев. В эти минуты началась еще одна встреча «Факел» «Динамо» Махачкала. Ну и вечером сыграет «Спартак» с «Родиной». Манчестер Сити официально объявила продление контракта с защитником сборной Узбекистана Абдукадиром Хусановым до 2031 года. 22-летний игрок выступает за горожан с января прошлого года и выиграл вместе с командой Кубок Англии и Кубок Лиги. Полина Кнорос завоевала золото в прыжках шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Спортсменка победила с результатом 4 метра 80 сантиметров и после победы жестко раскритиковала организацию турнира. По ее словам, взять высоту в 4,90 ей помешали адская жара и грубая ошибка судей. Арбитры открыли сектор для тройного прыжка прямо во время ее попытки, из-за чего сбился весь кураж. Кнорос с иронией поблагодарила организаторов за сорванный результат. Пилот Макларена Ландо Норрис выиграл квалификацию 11-го этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Венгрии. Британец проехал лучший круг на трассе Хунгара-Ринг за минуту 17,207 секунды. Вторую и третью строчки заняли пилот Феррари Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. Гонка завтра в 16 часов по Москве. Пока это все о спорте к этой минуте.
1: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». Жизнь в розовом цвете – праздник или проклятие? Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.

вторник, или второй месяц, в 9:48.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Как знать на маяке.
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе отмечают праздники. И сейчас мы хотим отметить Международный день друзей. И поможет нам в этом культуролог и филолог Валерия Гоникова. Валерия, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Сегодня хотим обсудить вот праздник такой, как менялись отношения к дружбе на протяжении времени. И, конечно, будем, давайте, из глубины копать. Вот, давайте сначала откопаем.
3: Как дружили Адам и Ева?
1: Но это более-менее известно. То есть дружили, но недолго, понимаешь?
2: Что-то передружили немножко.
1: Чуть-чуть передружили, да. Я бы все-таки настолько далеко не углублялся бы. Но с чего, не знаю, с египтян, с греков стоит начинать. Когда вообще первые какие-то, может быть, документальные какие-то о дружбе у нас есть упоминания?
2: Ну, дело в том, что у нас есть древнегреческая философия, и для начала я предлагаю, наверное, определиться, что такое дружба.
1: Вот.
2: Это личные наши устойчивые отношения между людьми, которые основываются на симпатии, на уважении, на общих интересах каких-то, на духовной близости и на взаимной привязанности, понимании и доверии. И из этого определения мы с вами сейчас будем вычленять некоторые конструкции, которые я только что сказала, и таким образом и посмотрим исторически, как и складывалась дружба. Начнем не с Аристотеля, наверное, начнем с Сократа. Он говорил, что без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности. Поэтому мы понимаем, что дружба — это основополагающий какой-то конструкт, который нас объединяет. Вообще, в древнем мире основные признаки истинной дружбы — это единомыслие, взаимная помощь в беде — это искренность. Вообще, в Древней Греции не только Сократ говорил о дружбе, но и Демокрит, Эпикур, Аристотель, они ее подчеркивали как земную, придавали ей такой чувственный характер, и в первую очередь она должна была способствовать достижению цели основной. Это разумное удовольствие. Mm-hmm. Что это такое?
1: Делаю вывод, что во времена Аристотеля дружба между мужчиной и женщиной были возможны.
2: Возможно, но дело в том, что друзья должны быть подобны. Вот, например, по словам Платона, хорошие друзья подобны и друзья между собою. Злые же никогда не бывают подобны самим себе, будто отуманенные и неустойчивые. А что не подобно саму себе и отличается от себя, то едва ли уже может уподобляться другому или быть его другом. То есть мы имеем в виду, что дружба в древнем мире — это конструкт не только наш личностный, но и социально-политический, потому что очень четкая структура общества, и, соответственно, из-за этого друзьями могли быть только те, кто был равен друг другу.
1: Угу.
2: Опять есть, же, патриций с патрицием, плебей с плебеем. Но это мы уже
1: оттуда пошло
2: переходим.
1: Выражение, против кого будем дружить.
2: Ну, практически да. Но Аристотель, кстати, разрешал три вида дружбы, и против кого будем дружить, тоже в нее входит. Это три вида. Дружба, основанная на взаимной пользе, дружба, через которую нужно получать удовольствие, и дружба, основанную на добродетели. И получается, что...
1: Получается, что сейчас это вообще не дружба, потому что то, что на взаимной пользе, это деловые взаимоотношения, деловые вот...
2: Да.
3: Ты мне, я тебе.
1: То, что на удовольствие, это скорее что-то чувственное, любовное, там, приятное, да, получается, вот это тоже у нас не очень дружба сейчас.
2: Совместные какие-то увлечения, но... При этом Аристотель же говорит о том, что на самом-то деле вот эти три дружбы, они есть, но только дружба, основанная на добродетели, есть настоящая дружба. В ней как раз будут и та, еще одна, и другая. То есть и на удовольствии основанная, и на взаимной пользе. То есть через добродетель мы уже выходим на взаимную пользу и на удовольствие
1: так,
2: друг с другом.
1: Давайте определимся, что в понятии Аристотеля есть добродетель, да? Как мы ее трактовать-то будем? Что имел в виду автор, да? Что хотел сказать автор?
2: Нужно, чтобы люди ценностно дружбу осмысляли как нечто важное само по себе, чтобы они были добры и добродетельны, чтобы они были хороши собой и хороши друг с другом. Вот так, наверное, можно сказать. И из этого уже мы будем другие две выделять. И получается, что дружба также во всех формах государственного устройства проявляется настолько же, настолько и справедливость. Это мы уже выходим на общественный уровень. То есть мы под добродетелью имеем в виду в том числе и какую-то социальную справедливость, не побоюсь этого слова.
3: Угу. Принцы нищие не могут быть друзьями, получается.
2: Нет,
3: да?
2: В древнем мире они не могли быть друзьями. Но если мы с вами пойдем в средневековый период, то здесь как раз у нас меняется понимание дружбы. И вот в средневековье принцы нищие уже могли быть друзьями.
1: А принцы Золушка не могли.
3: А у древних-то истина дороже дружбы была, да? А в средневековье уже дружили и могли истину прикрыть, да, своей дружбой?
2: Ну, не совсем так. Если в античное время понимание дружбы определялось в первую очередь философами, то в средневековье понимание дружбы основывалось на христианском учении о любви, о братстве и о любви, в первую очередь, к ближнему, конечно, своему. И получается, что первоочередно вообще была любовь ко Христу, а только потом, через Христа, ты познавал другого. И именно поэтому принцы нищие могли быть друзьями, потому что не было разделения вот такого явного сословного. Но, тем не менее, важный вопрос все-таки оставался. Например, у короля могли ли быть друзья или нет? Вот некоторые философы отвечали отрицательно на этот вопрос. Они говорили, нет, у короля не может быть друзей, потому что ему нет равного, и он не может... через Христа, да, он подает свою волю, как, кто будет ему равным.
3: Но... А другой король, сосед?
2: Ну, не совсем так, вот не было такого, чтобы прям дружили там короли между собой.
1: Они были... скорее друг против друга дружили.
2: Скорее да, обычно, да, скорее да, и со временем еще дружба вышла на формат эмоциональный, потому что у нас здесь с вами включается любовь. Вообще как категория, и в первую очередь любовь к Богу и такая вещь, как каритас. В схоластическом богословии каритас является высшей из трех теоретических, теологических добродетелей наряду с фидес, с верой, и спес, с надеждой. Обычно это в смысле единения с Богом. И получается, что у нас наш правитель, он должен был дружить не только с точки зрения разума, да, рациональности, но и с точки зрения любви. Почему правитель должен был быть дружен со своим народом, например? Потому что он через свою любовь, да, он к Богу, да, вот она спускается на него, и потом он должен ее экстраполировать на своих граждан, да, и вот доносить волю Бога через себя. И, в том, и это уже конструкция более эмоциональная, нежели чем мы видим в...
1: Ну, такая немножко, мне кажется, сферический конь в вакууме, как говорится, потому что то, что мы знаем про средневековье, про монархов, про то, как они жили, в общем, там, конечно, был террариум единомышленников в основном. То есть там вот то, что вы описываете, в общем-то, мне кажется, найти практически
3: невозможно. Ну, а с папой римским, что, не дружили, что ли, короли?
2: Ну, были всякие различные идеи, касаемые братарства и вообще братства, не только братства, но и сестринства. Например, такое явление, как адельфопоэзис, это обряд, который исторически совершался буквально в некоторых христианских традициях, как объединение двух людей одного пола, обычно мужчин. И это был благословленный церковью дружественный союз, исключительно дружественный. И получается, что таким образом можно было какие-то привилегии, например, передать своему другу, то есть сделать его буквально своим братом. А если мы говорим о сестринстве, то есть такой обряд, о котором пишет Афанасьев, это обряд крещения или похороны кукушки, когда весной в разных местах он совершается и в разное время, на 3-й, 4-й, 5-й или 6-й неделе после Пасхи.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Как знать?
1: А друг и брат — это одно и то же было, нет? Вот родной брат, он друг изначально? По умолчанию, по дефолту?
2: У всех по-разному. По идее, конечно, любовь к ближнему своему должна быть во главе угла, но, наверное, в русской истории Борис и Глеб были такими идеалами братской любви, как Кастор и Полукс в древнегреческой мифологии. Да. Но Кастор. Не все братья были дружны между собой. Вспомню, например, историю князя Владимира, Красносолнышко, который и многих Святополк других братьев, братьев других, которые не всегда могли хорошо друг с другом ладить и ставили все-таки интересы государства, интересы власти превыше, чем собственную дружбу, да, любовь и ту самую каритас.
3: Вот мне интересно, если мы будем говорить о дружбе древних греков, о дружбе средневековых людей, мужчин и женщин, и современных, ведь все равно есть ощущение, потому что времена разные, социальные, какие-то истории совершенно разные, и дружбы все равно, мне кажется, они должны быть разными. То есть то, что мы называем дружбой сегодня, я практически убежден, это вообще ничего общего не имеет с тем, что было дружбой тогда. А в чем, вот, может быть, эти кардинальные отличия? Ну, потому что там Аристотель говорил, ну, с пользой будем дружить, и мы такие, ну, сегодня это просто бизнес-отношения деловые, это не дружба. Мы сегодня это дружбой не называем, да? А в чем, вот, коренные, может быть, отличия греков, средневековых людей, может быть, более поздних, от того, что мы имеем сегодня? И от социума, от времени очень меняются понятия. И любви в том числе, кстати, понятия же изменились. То, что мы называем любовью сегодня, там, 200 лет назад это было про другое.
2: Было совсем иначе.
3: Это было про другое, да.
2: Да, мне кажется, что дружба – это в целом такая нить, которая связывает поколения между собой и проходит такой постоянной чертой, да, между нами всеми. Но если говорить про вот такие эпохи отдельно, то в древнем мире мы с вами более-менее разобрались, что дружба была основана на добродетели и на том, что мы находимся в равном статусе. В средние века уже немножко изменилась эта тенденция. Нужно было дружить, но через какую-то религиозную, да, составляющую. К возрождению это все перешло обратно в более такие человеческие отношения. И чем дальше мы с вами находимся, тем больше в дружбе выходит на первый план.

0: план именно человеческие отношения, и в данный момент времени, мне кажется, каждый человек сам для себя решает, что для него такое дружба. Потому что, например, в Восточной Европе, да, в России, мы под дружбой подразумеваем такие глубинные отношения, глубинные связи между людьми. Не может быть много друзей, у нас говорят. А, например, где-нибудь в Великобритании friends — это что-то, что мы бы назвали, наверное, знакомыми.
1: Но в славянском мире вообще дружба — это что? Это как ходьба, друг, друг — это другой, второй. Второй, да? Первый, да. Другие, другой, второй. Да. Это просто отношения. Они могут быть хорошими, плохими, да? То
0: они есть дружба... могут быть любыми, любыми, но да. Они могут быть глубокими и должны быть глубокими. Мы не можем назвать, как правило...
1: Это просто отрезок, соединяющий две точки. Меня и да. другого человека. Вот
0: но
1: это дружба.
0: При этом эта дружба может очень долго длиться, и мы... Чем дальше живем, тем больше мы узнаем о другом. И не только хорошего, но и плохого, да, чего-то такого, что нас связывает. А, например, в других странах не всегда дружба ассоциируется именно с этой глубинной связью, о которой я говорю. И плюс сейчас, во времена мегаполисов, сложно построить какие-то долгие отношения с большим количеством людей, потому что, ну, у нас банально не так много времени, да, от работы до дома доехать в одной Москве чего стоит.
1: То, что а там кругом друзья. Да, можно каждый раз дружить.
2: Ты приезжаешь домой, они уже стоят около подъезда и ждут тебя.
0: Было бы радостно, конечно, но не всегда это так. Ну и плюс, из-за того, что мы сейчас живем в обществе потребления, как ни крути, любой акт нашей дружбы, он стоит денег, потому что нам надо куда-то собраться, куда-то выйти, что-то на шашлыки или не на шашлыки, но тем не менее финансово надо как-то в это вложить.
1: Десятку вы не доположь.
0: Это точно.
2: Если друг, он тебе на карту потом скинет половину всегда. Он...
0: Ну, или скажет, не надо.
1: Нет, скажет, не надо. Настоящий друг скажет, что ты там считаешь по строчке? Ты стейк съел, а я выпил чаю. Давай пополам. Вот. Потому что мы вдвоем сходили. Вот. А этот сидит, считает, там вычеркивает. Это не друг.
0: Это уж точно. Да. Но, тем не менее, по-разному сейчас люди осмысляют это понятие.
2: А вот мне интересно, опять же, на протяжении истории, длительность общения, она определяла как бы крепкость дружбы там? В нашей традиции говорим, что старый друг лучше новых двух, да?
0: Ну, я не видела, чтобы была какая-то была градация временная по поводу дружбы, но, тем не менее, мы же имеем в виду, что сейчас, если мы дружим год, это одна интенсивность, а, например, в 18 веке мы дружим год, это совсем другая интенсивность, тем более, что если вы, например, находились, как, например, Екатерина, да, и все философы в Европе, да, она в России, то мы имеем в виду, что почта идет долго, и вся вот эта дружба по переписке, она была не такая интенсивная, как у нас сейчас в мессенджерах, каждые 5 минут можно спросить, как ты, что ты,
2: я,
0: какие
2: конечно,
0: тебе новости.
2: Я, конечно, не Екатерина, но я еще очень хорошо это помню, когда я писал письмо, ждал, пока оно месяц зайдет в одну сторону, а потом ждал месяц в другую. Тебе приходится на 10 листах сразу все писать, потому что ты, например, будешь ждать 2 месяца, пока оно все придет.
0: Конечно, и все новости рассказать, не так, что там час по чайной ложке, да, мы что-то выдаем, а мы собираем. И сейчас очень многие возвращаются, кстати, к эпистолярному жанру, к письмам, потому что очень хочется вот этого целостного какого-то общения, чтобы написать, что у меня там произошло то-то, была такая-то история, сякая-то история, а не вот такими кусочками, урывками общаться, как мы сейчас в мессенджерах.
1: Детям мы друзья своим? Или все-таки нет? Мы все-таки мамки и папки?
0: Все зависит от того, насколько доверительны у вас отношения с детьми.
2: Если вот подытожить, нет, наверное, мы не успеем уже подытожить, время заканчивается, но в целом дружба, ну, делаем вывод, наверное, вот из сегодняшней беседы, что основы, как они были Аристотелями заложены, так они, в принципе, у нас сегодня и остаются, то есть добродетель.
0: Да. Будем добродетельны.
2: Будем добродетельны.
1: Давайте дружить.
2: Давайте жить дружно, вот как кот Леопольд, давайте будем.
0: Верно.
2: Вот. Спасибо большое, мы говорим Валерии Гониковой, культурологу и филологу. Сегодня мы говорили о том, как менялись отношения к дружбе на протяжении времени. Спасибо большое, Валерия, до новых встреч.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
3: Как знать?

0: В Москве 19 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин назвал насыщенными и содержательными обсуждения, состоявшиеся на 22-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. По его словам, на заседании затрагивались самые актуальные вопросы взаимодействия субъектов двух стран, обсуждалось много новых полезных вопросов, идей и инициатив. В первую очередь это касается главной темы нынешнего форума партнерства, формирования глобальных логистических коридоров и совместного развития транспортной инфраструктуры.
2: Подводя итог, скажу главное. У России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, так, что как раз и обсуждается на нашем форуме, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни. Уверен, что работая и далее слаженно и сообща, российские и казахстанские регионы продолжит вносить весомый вклад в углубление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана на благо двух наших стран и народа. Позвольте пожелать всем нам успехов и новых достижений. Спасибо большое.
0: В свою очередь, казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме, отметил, что две страны открывают новые горизонты совместного будущего. Казахстан нацелен на развитие стратегического партнерства с таким великим государством, как Россия.
3: Дорогие российские друзья, сила казахстанско-российских отношений заключается в том, что доверительный диалог на высшем уровне подкрепляется активными контактами регионов, деловых кругов, научного и культурного сообщества, а главное – дружбой миллионов людей. Наше многогранное сотрудничество отличается редким сочетанием преемственности и динамики. Сохраняя уважение к общему прошлому, мы последовательно открываем новые горизонты совместного будущего. Казахстан нацелен на развитие созидательного стратегического партнерства с великим государством России.
0: На встрече, которую Путин и Токаев провели перед открытием форума, российский лидер отметил, что Россия – крупнейший инвестор в экономику Казахстана. Он добавил, что у двух стран также хорошие перспективы по товарообороту. Президент России пообещал в ближайшее время проинформировать казахстанского коллегу о ходе дел на украинском направлении. Токаев на переговорах коснулся темы урегулирования украинского конфликта. Он предложил заморозить его на основе стамбульских договоренностей под гарантией великих держав, включая Россию, чтобы дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В результате в порту Черноморск поражены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения. В порту Николаев целью стал сухогруз, доставивший грузы для украинской армии, и быстроходный десантный катер ВМС Украины. Кроме того, на переходе морем под удар попали «Балкер» и «Три». И сухогрузы, доставлявшие военные грузы в порты Черноморск и Одесса, а также еще один быстроходный десантный катер. Губернатор Запорожской области Евгений Бальский объявил 26 июля в регионе днем траура по мирным жителям, погибшим при ударах украинских БПЛА по базам отдыха в Приморской Кирилловке. Напомню, серия ударов беспилотниками была нанесена по базам отдыха на берегу Азовского моря в Запорожской области минувшей ночью. По словам Бальского, погибли 12 человек, пострадали 19 мирных жителей. Среди погибших и раненых есть дети. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, возбуждено уголовное дело о теракте. Поисково-спасательные работы продолжаются. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом удары Киева по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума в Черном и Азовском морях. Ранее сегодня он заявлял, что Украина, атакуя инфраструктуру КТК, наносит удары и по Казахстану, и по США, поскольку акционерами компании выступают в том числе американские предприятия. В пресс-службе Минэнерго Казахстана сообщили, что погрузка нефти на предприятиях Каспийского трубопроводного консорциума приостановлена в целях безопасности. Последствия непогоды ликвидируют в Барнауле, сообщили в мэрии города. Там резко усилился ветер. За сутки выпало 14 миллиметров осадков. С начала месяца 64,5 миллиметра при месячной норме в 72 миллиметра. Пострадавших нет, однако повреждена городская инфраструктура. Зарегистрировано 47 происшествий, в том числе 3 аварийных отключения электроэнергии. Сейчас специалисты восстанавливают подачу электричества в микрорайоне Спутник, а также на станции Ползунова. Отмечено также 7 случаев подтопления частных жилых домов в Октябрьском, Центральном и Железнодорожном районах. Восстановительные работы продолжаются. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Ночью плюс 15-17, днем 24-26 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В ночные часы плюс 14-16, в дневные термометры покажут 20-22 тепла. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр, что ниже нормы. Сейчас в российской столице плюс 22 градуса, давление 745 миллиметров, влажность 50%, осадков в городе не наблюдается, ветер слабый.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Добрый вечер, друзья. Итак, Александр Ветров здесь, и мы начинаем нашу программу. Я хочу сразу представить нашу сегодняшнюю гостью. Это старший координатор благотворительной службы поиска медицинской помощи «Верное направление» Елена Карасик. Лен, здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Вот сегодня нашим слушателям предстоит только один телефон узнать и запомнить, а может быть, лучше записать. И он, я уверен, точно понадобится хотя бы раз в жизни. Я все правильно пока говорю? Действительно полезный телефон?
2: Телефон полезный, но, наверное, лучше бы он не понадобился.
1: Ну вот
2: никогда.
1: Это понятно, что все с надеждой. Мы, конечно, все надеемся на лучшее, но когда мы готовы к неожиданностям, согласитесь, у нас есть шанс этой неожиданности да. встретить во всеоружие. Итак, телефон горячей линии службы «Верное направление» 8 800 303 330. А почему так называется ваша служба?
2: Потому что мы помогаем определить верное направление в получении помощи.
1: Медицинской или любой другой?
2: Медицинской помощи.
1: То есть вы только про медицину?
2: Да, мы только про медицину, но не про медицину в плане оказания медицинской помощи, а про медицину в плане поиска медицинской
1: вот
2: помощи.
1: Сейчас уже последние годы появляется вот эта маршрутизация, твой доктор, твой не доктор, вот это все. Ну, есть такие уже. Несколько слов о вашей конкретной службе, о вашей организации, для чего она появилась, как и почему?
2: Наша служба начала работать в начале 2021 года. Она появилась благодаря одному из наших попечителей, который столкнулся с тем, что многие его знакомые обращаются к нему по поводу различной помощи. То есть где-то нужно было что-то оплатить, где-то кого-то найти, где-то кого-то посоветовать. И он решил, что хорошо бы иметь какую-то организацию, которая будет с этим помогать.
1: В 2015-м?
2: В 2021-м.
1: А, в 2021-м.
2: Да.
1: Это получается у вас 5 лет. А,
2: да.
1: Вот 5 в голове, поэтому...
2: Да.
1: Скажите, когда вы начинали, вы были первые на этом рынке? Таких вот благотворительных услуг?
2: Мне кажется, что да. Угу. Если прям вот подробно разобрать то, чем мы занимаемся, я, пожалуй, думаю, что да.
1: Вот. И поэтому, когда я стал смотреть вашу подноготную, как вы начинали, с чего вы начинали, мне стало интересно, уже же экспертность есть какая-то определенная, да? То есть за 5 лет есть уже какие-то цифры, сколько людей звонит, почему они звонят. А можете нам сказать вообще, в принципе, насколько это востребовано?
2: Ну, на мой взгляд, это востребованная услуга. Конечно, она нужна не всем и не всегда. Ну, вот, например, у нас на сайте постоянно висят цифры. Нам на сегодняшний день уже поступило на линию больше, чем 9 тысяч звонков.
1: Это вы за все время существования?
2: Да, за все время существования.
1: Так вот, интересно, сколько в день, если поделить 360, сейчас математика очень плохо, 9 тысяч на 300.
2: Бывает очень по-разному, но я думаю, что порядка 10 звонков у нас точно бывает. При том, что они бывают разные, не всегда это бывают наши профильные звонки, какие-то звонки мы берем в работу, по каким-то звонкам мы можем что-то порекомендовать и куда-то направить человека. То есть, ну, в среднем, я думаю, что порядка 10 в день. Опять же, бывают какие-то акции, когда
1: ну, то есть, условно, вы пришли на радио или куда-то еще, а вас написали, и все сразу стали звонить. Ваш попечитель, вы не раскрываете его фамилию, правильно я понимаю? Ну, это тайна.
2: Могу назвать.
1: Ну, не, назовите.
2: Его зовут Антон Еремчук.
1: Так, а почему просто сказали наш попечитель и не сказали, кто он?
2: Один из, потому что у нас их несколько. Вот, один из... Попечитель-учредитель.
1: Вот, а мне почему? Обычно же через личную историю какая-то начинается история фонда или история какой-то вот вашей службы в частности. А почему к нему стали обращаться? Почему он знаток этих дел? Он кто вообще?
2: Я не знаю, почему к нему обращались. Мне кажется, что он достаточно такой общительный человек. И к нему
1: обращались же по медицинским вопросам, правильно я понимаю?
2: Да, близкие к нему люди. Я думаю, что тут вопрос какого-то общения. Не могу сказать, почему именно к нему.
1: Но у вас же, смотрите, у вас же медицинское направление именно, правильно?
2: Правильно, именно медицинское...
1: Ну, то есть он решил, что не просто, я так понимаю, что одно дело он говорит, не эксперт, другое дело тут понадобилось экспертное какое-то мнение, если я так вот примерно ход мысли этого человека представляю себе.
2: Я предполагаю, что у Антона в тот момент не было такого знания, например, рынка некоммерческих организаций, и он мог что-то посоветовать, например, какого-то врача, как все мы можем посоветовать своего знакомого врача, но для того, чтобы советовать какую-то некоммерческую организацию, организации благотворительный фонд, все же нужно в этом вращаться. Я предполагаю, что у него не было на тот момент этой экспертности, и он подумал, почему бы не создать службу, где вот эта экспертность будет.
1: Вот, детально разберемся. Одно дело, у нас у каждого есть какие-то люди, которые знают каких-то врачей, да. И мы всегда там, стоматолог свой, отдай нам своего, там кто-то хирург свой, отдай свой. Да. Мы это все знаем, да. Но здесь все гораздо шире и глубже в вашем случае. Давайте разбираться. Итак, сколько конкретно направлений есть в вашей деятельности? Что такое медицина? Что такое медицинская служба горячая? Это что значит?
2: Мы сейчас работаем по нескольким направлениям, и в медицину мы включаем помощь с получением лечения, лекарств, технических средств реабилитации, реабилитации, лечебного питания, анализов, обследований. Пожалуй, если в общем, то вот эти направления.
1: То есть как это в жизни выглядит? Ну вот вы сказали первое, что вы назвали? Лечение.
2: Да.
1: Вот что это значит лечение? Я представляю, как люди сейчас кинулись набирать вашу горячую линию, ваш номер. Потому что, ну, есть люди, у которых нет проблем с лечением. Даже... То есть моя тёща, наверное, обзвонилась бы вам, потому что она считает, что надо 8 врачей пройти. 8, не 3, там, а 8 мнений. И вот только тогда уже все хорошо. Что конкретно они получают от того, что звонят вам?
2: Прежде всего хочу отметить, что мы помогаем тяжело больным, детям и взрослым.
1: Ну, то есть получается всем. Ну, тяжело больным всем.
2: Да.
1: А кто определяет эту тяжесть?
2: Тяжесть, наверное, определяется из запроса. Потому что если, например, нам позвонит человек и скажет, что он просто хочет пройти какое-то лечение, и он себе его назначил, не знаю, посоветовавшись с интернетом, то мы такую заявку в работу не возьмем. Мы берем в работу заявки, где люди уже пообщались с врачами, и какой-то конкретный врач из лицензированной, естественно, клиники назначил определенное лечение. А дальше человек столкнулся с проблемой. Он не может, например, получить это лечение в рамках ОМС по каким-то причинам, или оно, в принципе, это лечение не входит в ОМС, и он ищет, например, финансовые средства для того, чтобы оплатить это лечение.
1: Очень уже много вопросов по всем ключевым вот этим точкам. Давайте по реперным пройдемся. Во-первых, лицензированная клиника. А что, есть нелицензированные? Посвятите меня, я не очень знаю про это.
2: Я думаю, что есть.
1: Но это что за клиники? А разве у нас можно заниматься медицинской деятельностью, если у тебя нет лицензии?
2: Ну, они могут, например, позиционировать себя, не знаю, сейчас из головы беру, как массажный салон. Человек почему-то приходит туда. Это, наверное, касается больше реабилитации. То есть, например, мы сталкиваемся часто с тем, что тут больше родители тяжело больных детей по месту жительства обращаются в какие-то центры и хотят получить реабилитацию. А у этого центра нет, например, медицинской лицензии.
1: Хорошо. То есть получается, что если, допустим, я как родитель или я как сын отвез свою маму, она заболела, там что-то с ней серьезное произошло, в какую-то клинику ей врач что-то выписал, ну, то есть у нее какой-то диагноз стоит официальный, да? Вот это важно, чтобы стоял какой-то конкретный диагноз. Неважно, какая-то платная, бесплатная, ДМС, МС, неважно, ОМС, неважно. Окей, вот я с этим диагнозом, вот эта справочка у меня есть. Ну, вот она у меня есть, и дальше что? Дальше я звоню по какой причине? Почему я должен вам позвонить? Что должно случиться с моей мамой, чтобы я сказал, не-не-не, подожди, мам, сейчас я позвоню, вот по телефону горячей линии в верном направлении, нас должны направить верно.
2: Допустим, вы понимаете, что данное лечение ваша мама не может получить за счет ОМС. И в то же время вы понимаете, что ваше финансовое состояние таково, что вы самостоятельно это лечение оплатить не сможете.
1: Что это может быть? Скажите, у нас какие-то есть же бесплатные, есть платные, да? Имеется в виду медикаменты. Да. Я смотрю, значит, медикаменты платные, я должен их купить. Бывает же такое, что мне бесплатные, ну, какие-то дженерики, а я хочу, чтобы они были более дорогие, оригинал. Но мне денег нет. Но вы тоже с этим не поможете. Оригиналы.
2: Мы поможем найти благотворительный фонд.
1: Ага, то есть вы сами ничего не покупаете, вы дальше, ну, собственно, вы только маршрутизируете,
2: да.
1: Деньги вы не собираете.
2: Да.
1: Я звоню, говорю, маме плохо, мама, лекарства отторгают, ну, там какие-то проблемы, да, осложнения и так далее, я хочу оригинал. И дальше что вы делаете вот с этой информацией?
2: Дальше...
1: Я присылаю вам что-то?
2: Да.
1: Что?
2: Вы присылаете нам необходимый пакет документов минимальный, то есть это чаще всего паспорт, выписка обязательно, согласие на обработку персональных данных.
1: Но выписка вы имеете
2: популярна.
1: В виду это
2: медицинская.
1: Что? Медицинская.
2: Да, с назначением, конечно. В нашей службе нет врачей. То есть мы сами ничего назначить не можем, поэтому мы опираемся только на медицинские документы, которые нам представляют наши заявители. Поэтому они должны быть обязательно с подписью, с печатью, чтобы они внушали доверие. Потому что дальше к этим документам будут обращаться фонды, и фонды в любом случае будут просить предоставить реальный документ.
1: Но смотрите, какая ситуация. Значит, мне вместо того, чтобы позвонить сразу в фонд напрямую, я как будто бы иду через вас. А зачем мне это?
2: Да. В общем случае, наверное, незачем, но по нашему опыту оказалось, что огромное количество людей в нашей стране, несмотря на то, что они, например, имеют телефоны, гаджеты разные, они не обладают достаточной компьютерной грамотностью. Или они не обладают знанием о фондах, потому что в обычной жизни вряд ли человек, который никогда не имел отношения к благотворительности, знает, что этот фонд помогает этим, а этот фонд помогает тем. А вот в этом как раз мы эксперты. То есть мы знаем, какие фонды чем помогают, мы знаем, как собрать для них документы, мы можем помочь собрать эти документы. Я часто использую такую аналогию личного помощника. То есть мы, по сути дела, становимся личным помощником наших заявителей. То есть они могут нам позвонить, мы расскажем, что, как, заполним все необходимые документы, если у человека возникает сложность, потому что не у всех есть, например, компьютер, чтобы в Word заполнить какой-то документ, а фонды просят такие документы заполнять именно так. Соответственно, вот в этом случае мы нужны. Конечно, какие-то люди хуже, какие-то лучше в этом ориентируются, но у нас даже есть категория людей, которые вполне себе прекрасно обращаются в фонды, им, по сути дела, вроде как помощь не нужна, но они все равно к нам приходят, потому что, как мне кажется, они в наших координаторах видят поддержку. То есть это человек, который оказывает тебе помощь неформально, то есть тебе не нужно там записываться на прием, ты можешь в любой момент написать, договориться о созвоне, задать все вопросы, выразить все сомнения, попросить поддержки, поговорить, тебя могут успокоить и поддержать.
1: 8 800 303 303.0, вот эта горячая линия, она в каком состоянии, круглосуточно или... Какие-то часы есть рабочие?
2: Она работает с 6 утра до 6 вечера по московскому времени, по будним дням.
1: Если человек звонит, допустим, из другого региона и попадает, и не отвечают, вы потом мне перезваниваете?
2: Обязательно перезваниваем. У нас в системе отображаются все звонки, и по всем пропущенным номерам мы перезваниваем в рабочее время.
1: Вот. И теперь ключевое про фонды. Я так понимаю, что вы, будучи таким посредником между людьми и фондом, у вас какие-то есть договоренности с фондами, или как это работает?
2: Я не могу сказать, что у нас есть прям с фондами договоренности. Некоторые из них, безусловно, знают, что мы работаем, потому что некоторые наши заявители сообщают фондам, что мы там помогли им. Некоторые фонды с нами теснее общаются, некоторые держатся.
1: Можете ключевые назвать, такие общероссийские, всем известные, которые, с которыми вы работаете, они понимают, кто вы?
2: Наверное, тесно. Это «Правмир». Со страной детям у нас очень тесное взаимодействие. Служба милосердия она знает.
1: Правмир был неделю назад у нас. Милосердие РУ, имеете в виду, да, тоже. Да. Но это гиганты, это всем известные. Да, хорошо, верификацию прошли, хорошо, одобряем. Почему я спрашиваю так? Потому что, вот, честно говоря, я человек, который знает очень много НКО и фондов, и про вас почему-то я не слышал, это удивительно. Ведь хорошее дело, а почему? То есть вы специально не пиаритесь или как это происходит?
2: Мы пиаримся, но я, наверное, не могу ответить на этот вопрос. Я же старший координатор, а не сотрудница отдела пиар.
1: Мне кажется, вас надо побольше пиарить, поэтому вы здесь. Давайте продолжим нашу с вами пиар-акцию. Скажите, пожалуйста, вот фонды, вы когда обращаетесь к фондам и говорите, мы от имени человека, от имени меня, да, какого-то там условного Александра Ветрова, или вы как верное направление выступаете?
2: Мы не можем представлять наших заявителей, то есть мы не подписываем никакие документы, чтобы быть их представителем, мы им помогаем. То есть наши заявители сами отправляют заявки, но с нашей помощью и поддержкой.
1: Правильно я понимаю, что я, например, тот же Правмир, допустим, я пишу им, я захожу на сайт обращения, надо написать там какие-то документы, я не все понимаю, что от меня требуется, и тогда я звоню вот по этому телефону горячей линии вашей, да, верное направление, и мне говорят, мне помогают в режиме реального времени. Как это оформить или что? Как это происходит?
2: Для того, чтобы мы вам помогали, вы должны сначала позвонить и оставить нам заявку. После того, как заявка создана, она переходит в работу определенному координатору, и дальше вы с определенным координатором уже общаетесь. Угу. И именно этот координатор дальше все время вам помогает. Да, то есть, например, координатор предлагает отправить заявку в Правмир, рассказывает, как устроена подача заявки у этого фонда, рассказывает, какие документы нужно собрать для этой заявки, помогает, объясняет, и дальше вы отправляетесь с поддержкой координатора.
1: Вы не взаимодействуете с НКО, но с фондом в данном случае?
2: Если говорить про взаимодействие как какое-то влияние на решение фонда, нет.
1: Угу. То есть вы все помогаете просто правильно оформить?
2: Да.
1: И все. И уходите дальше. То есть вы дальше не ведете эту историю?
2: Мы помогаем вот до последнего момента. То есть пока у человека возникают вопросы, мы помогаем. Как только он говорит: «Все, спасибо, мне все понятно, я получил помощь, мне пока ничего не нужно», мы прощаемся. Он может через некоторое время к нам вернуться и снова сказать, что «А мне еще нужна вот такая помощь».
1: Скажите, а не возникает ли вот иногда... Ну, люди же любят, когда... Им не просто помогают, а им всегда помогают. Тут один раз помогли, и все. Они подсели, скажут, ну вот есть такая хорошая организация, бесплатно, ну что я буду париться, они там сами все за меня сделают. Иждивенчество это не порождает?
2: А тут невозможно породить, наверное, иждивенчество, потому что все равно человек должен как минимум отправить заявку. Сам, со своей почты. Мы не запрашиваем пароли, там, почту, не отправляем от имени с почты человека. Поэтому ему все равно нужно в этом участвовать. То есть, если вот эта популярная аналогия, дать не рыбу, а удочку. То есть, понятное дело, что он может прийти совершенно непонимающим, но постепенно он научится. Те, кто хотят, те учатся.
1: Ну, то есть... Я так понимаю, что раз это и телефон есть, ну и интернет, естественно, вы работаете со всей страной. То есть любой фонд в любом месте вы знаете, можете обратиться. То есть вы знаете, где какая-то база у вас существует, с какими фондами конкретно вы работаете.
2: Да, у нас существует база. Наши координаторы ежедневно находят новые фонды, ее пополняют, предлагают нашим заявителям.
1: А они как пополняют? Они какую-то верификацию проходят или просто нашли и в базу внесли?
2: Нет, такой определенной верификации нет. Внесли в базу, а дальше попробовали туда обратиться и понять, что происходит с фондом.
1: Я пытаюсь понять, как вы высчитываете свое КПД. Ну, то есть, вот сколько человек мы отправили, или сколько человек одобрили заявку потом, или приняли как своих на попечение, на попечителей, да, в смысле, благополучателей наоборот. Вот как вы считаете это?
2: Ну, для нас. Если говорить определенно, что мы оказали помощь, это значит, человек эту помощь получил.
1: Вот, то есть вот когда максимально уже сбор закрыт, вот вы про это говорите, или его вывесили на сайт, и как это работает?
2: По-разному бывает. В некоторых фондах мы больше уверены, например, если есть фонды, которые говорят нашим заявителям, что все, мы берем вас в работу, поможем, для нас это достаточное условие. Есть фонды, когда мы ждем вывешивания на сайт. Но в любом случае, даже если, например, мы попрощались с человеком, а сбор еще не закрыт, он в любой момент может к нам прийти.
1: А зачем?
2: Бывают ситуации, что между фондом и человеком возникают какие-то недопонимания. Возможно, у фонда изменилась ситуация, он мог закрыться в какой-то момент или понимает, что не может выполнить свои обязательства.
1: Ну, вот сейчас это, ну, я знаю хорошо ситуацию в третьем секторе и понимаю, что это направо и налево существует. И фонды тонут, не справляются и так далее. И деньги заканчиваются, и пожертвований очень мало. И что тогда вы делаете? Вы просто перенаправляете в другой фонд?
2: Да, человек снова к нам приходит, говорит, я хочу искать другой фонд. Мы говорим, хорошо, давайте искать дальше.
1: Продолжим мы с вами искать фонды, и не только через несколько минут. А я напомню, горячая линия службы «Верное направление» 8 800 303 303 0 6 00 до 18:00 по московскому времени принимают ваши звонки.
0: Адреса милосердия с Александром Ветровым. Люди часто засыпают подсказки, но это не про успокоить психику, а именно про подсоединение к своему настоящему, к своему нутру, к своей душе, к чему-то, что изначально было создано не сложным, а очень простым. И когда ты к этому подсоединяешься, вдруг обнаруживаешь себя в таком состоянии, когда понимаешь, да, все возможно, Все на самом деле очень легко.
3: Лиза Бефель, сказочница.
4: Так говорит маяк.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 19:30. С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин в рамках поездки в Омскую область провел встречу с главой региона Виталием Хаценко. В прошлый раз Путин встречался с губернатором Омской области в мае. Беседа прошла в Кремле. Тогда они обсудили реализуемые в регионе инвестиционные, логистические и культурные проекты, а также меры поддержки участников СВО. Президент находится сегодня с рабочей поездкой в Омске, где проходит 22-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Вместе с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым. Он принял участие в пленарном заседании форума. Глава государства заявил, что у России и Казахстана обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в области транспорта и логистики.
1: В нынешнем году форум регионов посвящен крайне актуальной теме – взаимодействию России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы. Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен. Ведь наши страны находятся на перекрестках основных торговых путей в Евразии. По территории России и Казахстана пролегают самые короткие и экономически эффективные транспортные грузовые и пассажирские маршруты. Это создает естественные предпосылки для сопряжения и интеграции наших национальных транспортных систем, для сотрудничества в развитии и модернизации логистической инфраструктуры, цифровизации и упрощения таможенных процедур в целях обеспечения благоприятных условий международного транзита.
0: Перед этим лидеры двух стран отдельно побеседовали на полях форума и обсудили актуальные темы взаимодействия России и Казахстана. Минобороны заявили о поражении 4 украинских сухогрузов, 2 десантных катеров и «Балкера». Как рассказали ведомстве, в течение дня вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Их наносили высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В порту Черноморска поражены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения. В порту Николаева под удары попал сухогруз, доставлявший грузы, предназначенные для ВСУ. И быстроходный десантный катер противника. На переходе морем целями стали морское судно типа «Балкер», 3 сухогруза, перевозивших военные грузы в порты Черноморской Одессы, а также еще один быстроходный десантный катер. На турбазе в Кирилловке из-под завалов достали тело еще одного погибшего в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. Таким образом, по последним данным, погибли 12 мирных жителей, пострадали 19. Из-под обломков удалось спасти 2 человек, в том числе ребенка. Балецкий добавил, что 26 июля объявлено днем траура. Киев, не считаясь ни с какими нормами морали, целенаправленно уничтожает мирное население, взрослых и детей, заявил он. Напомню, этой ночью ВСУ атаковали дронами базы отдыха, расположенной в Кирилловке на берегу Азовского моря. Возбуждено уголовное дело о теракте. Поисково-спасательные работы продолжаются. Кратковременный дождь с грозой ожидается местами в Москве и Подмосковье 26 июля, которое станет последним воскресеньем месяца. Об этом сообщили в гидрометцентре. Столбики термометров поднимутся до 24-26 градусов выше нуля в Москве и от плюс 21 до 26 по области. Ожидаются дожди с грозами. При грозе порывы ветра северной четверти могут достигать 15 метров в секунду. Ранее ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова сообщала, что в следующие выходные 1 и 2 августа погода должна быть более стабильной благодаря смене влияния циклона на солнечный антициклон. Послеполуденные показания термометров могут достигнуть 24-29 тепла. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков. Ночью плюс 15-17, днем 24-26 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. В ночные часы плюс 14-16, а в дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 20, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 58%.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в студии Андрей Кудряшов. Столичное «Динамо» не смогло одержать победу в первом туре российской премьер-лиги. Бело-голубые под руководством немца Садра Шварца сыграли 0-0 в ничью с крыльями советов. Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров назвал противоречивым этот результат, отметив потерю очков при полном доверии тренерскому штабу. Бело-голубые прекрасно отыграли первый тайм, но провалили второй, в итоге ничья. Во втором туре «Динамо» сыграет в гостях с «Балтикой». «Зенит» не испытал проблем на чужом поле в матче против «Акрона». Крупная победа 5-0. Дублем отметился Александр Соболев. В эти минуты «Факел» и махачкалинская «Динамо» после первого тайма играют в ничью 1-1. Также сегодня «Спартак» принимает «Родину». Полина Кнорос завоевала золото в прыжках шестом на чемпионате России по легкой атлетике. Она победила с результатом 4 метра 80 сантиметров и после победы жестко раскритиковала организацию турнира. По ее словам, взять высоту 4,90 ей помешали адская жара и грубая ошибка судей. Арбитры открыли сектор для тройного прыжка прямо во время ее попытки, из-за чего сбился весь кураж. Лидер российской сборной рэперистов Кирилл Бородачев объяснил упущенную медаль чемпионата мира в Гонконге неоправданным риском. В интервью ТАСС спортсмен рассказал, что после разгрома двукратного олимпийского чемпиона он уступил в четвертьфинале итальянцу Филиппо Макки со счетом 14-15. Бородачев тактически переиграл соперника, но ошибся технически в решающий момент. Теперь рэперисты готовятся к командному турниру. Пилот Макларена Ландо Норрис выиграл квалификацию 11-го этапа Формулы-1 Гран-при Бельгии. Вторую и третью строчки заняли пилоты Феррари Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. Гонка пройдет завтра днем по московскому времени. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Юрий Стоянов.
2: Дед, это я.
0: Федор Добронравов.
3: И я, дед Владик, тоже.
0: Впервые вместе на большом экране.
4: Таких дедушек не бывает.
0: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Друзья, мы возвращаемся в студию. У нас сегодня в гостях старший координатор благотворительной службы поиска медицинской помощи «Верное направление» Елена Карасик. Служба работает, телефон работает 8 800 303 303, с 6 утра до 18:00. Лена, скажите, где вы деньги берете на вот эту свою деятельность? И сколько человек получают зарплаты в вашей организации?
2: Ну, я работаю в отделе, где вместе со мной 7 человек. То есть это 2 оператора, 4 координатора и я.
1: А кто такие операторы?
2: Операторы — это люди, которые принимают звонки на нашей горячей линии.
1: Ну, то есть они говорят «Алло».
2: Да.
1: И дальше они там с нами разговаривают. Да. Мы сейчас тут прямо попытаемся поговорить с таким оператором. А координаторы тогда что делают?
2: А координаторы, если вам сказали «Алло», составили заявку, дальше над вашей заявкой будет работать уже координатор.
1: Ага. И таких 4?
2: Да.
1: И вот получается, сколько всего человек в вашей организации, которым нужны какие-то средства ежемесячные?
2: Ну, нас 4, плюс еще другие отделы, но я думаю, что человек 15 должно быть.
1: 15 человек?
2: Нас не 4, а 7. Нас 7, другие отделы, думаю, что да, человек 15.
1: Ну, мы сейчас прямо с вами устроим такой звонок, позвоним на горячую линию, проверим, как она работает, потому что по времени мы еще должны попасть. 8 800 303 303 0. А всего 2 оператора, значит, имена вы тоже знаете, да?
2: Естественно.
1: Кто сегодня, как вы думаете, давайте погадаем, кто сегодня.
2: Ну, вам может ответить либо Елена, либо Ирина.
1: Либо Елена, либо Ирина. А как вы, кстати, операторов подбирали? То есть должно быть какое-то специальное образование или нет? Не обязательно.
2: Ну, ни у операторов, ни у координаторов специального какого-то образования нет. Естественно, мы проводили собеседование перед этим. Для меня, как для руководителя отдела, важно, чтобы человеку нравилось у нас работать и было интересно. Пожалуй, вот это.
1: Ну вот я даже представить себе не могу человека, которому нравится все время выслушивать жалобы. К тому же, если мы сейчас говорим о тяжелых заболеваниях, представьте, сколько людей звонят. Кстати, часто звонят люди, которым просто нужна психологическая поддержка в тяжелой ситуации.
2: Бывают, звонят. Я стараюсь разноображивать их рабочую деятельность.
1: А как вы это делаете? Поделитесь.
2: Предлагаю какие-то новые варианты работы, спрашиваю, что бы хотелось делать. Может быть, давай что-то придумаем еще.
1: Я почему заговорил об этом? Потому что очень часто сейчас говорят здесь люди, которые приходят в эту студию, говорят о выгорании, что очень много людей, которые сами помогают, помогающие люди, им нужна тоже помощь. Как вы это? И поэтому я стал спрашивать у всех, кто приходит, как вы своим работникам помогаете, помогающим.
2: Мы стараемся какое-нибудь обучение организовывать, например, там встречи с психологами, чтобы они рассказали, как можно действительно себя защитить, поддержать. Мы друг с другом делимся, то есть мы можем обсудить на наших планерках или при каких-то встречах, что, как, у кого. Это достаточно сильно поддерживает. Ну, я, например, большой сторонник того, чтобы операторы и координаторы во время отпуска именно отдыхали, чтобы они не перерабатывали. У нас есть рабочий день, в него вполне себе можно все уложить.
1: Вы руководитель, да? Вот святой человек. Нам надо тоже таких руководителей, чтобы во время отпуска мы отдыхали. А психологическая помощь у вас нет у вас психологической помощи? Я имею в виду для нас, для тех, кто позвонит.
2: Нет, у нас нет психологической помощи. Мы можем посоветовать разные линии, которые такую помощь оказывают, но это нужно смотреть на человека, который нам звонит, потому что есть разные линии, например, «Ясное утро», которое помогает
1: онкологическим. Психологическое, да? Онкобольным, да.
2: Да,
1: онкологическим
2: больным. То есть мы можем посоветовать. То есть, наверное, мы хороши тем, что мы еще можем куда-то человека направить.
1: Это как?
2: Ну, то есть достаточно сложно взаимодействовать, когда тебе только отвечают по почте. Mm-hmm. У многих фондов именно так настроена история с обращениями.
1: Ну, это понятно, почему на самом деле.
2: Да, а нам всегда можно позвонить, можно услышать конкретного человека, поговорить с ним и получить, не знаю, какой-то совет хотя бы.
1: Ну, есть у нас уже человек на линии, на вашей горячей. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый день.
1: А скажите, пожалуйста, как вас зовут?
3: Меня зовут Ирина.
1: Очень приятно, Ирина. Меня зовут Александр. Здесь ваш руководитель у нас в студии. Ирина, скажите, несколько слов. Немножко обрисовали уже, в принципе, как вы работаете. Но, тем не менее, как вы считаете, в чем заключается ваша работа?
3: Наша работа заключается в том, чтобы направить человека в нужное направление. Верное направление.
1: Верное, да.
3: Да. Наш основной профиль – это все-таки подбор благотворительных фондов. Многие люди, когда сталкиваются с какой-то ситуацией, они совершенно растеряны и не знают, куда обратиться. В этом случае рекомендуется обратиться к нам, потому что мы можем подсказать профильные фонды, которые с большей вероятностью могут им помочь. Ну, также мы помогаем с разными видами помощи. Это касается и лекарств, и лечения, и технических средств реабилитации, абилитации и так далее. Очень много. И проезд, оплата, в общем-то.
1: Ну вот это вот, вот уже начинаются непонятки у меня, непонимание несколько ситуаций. Что значит мы помогаем? Реабилитация – это же самая тяжелая тема в стране. Никто, и фонды тяжело собирают деньги. Вообще никто на реабилитацию не дает, а реабилитация очень часто платная, потому что бесплатно выделяется очень мало. И как вы помогаете конкретно с этим? Абилитация, реабилитация, вот эти все направления.
3: Для того, чтобы человеку к нам обратиться с подобным запросом, необходимо иметь назначение или прописанное в ИПРе необходимость о прохождении реабилитации. В этом случае, если у человека уже есть счет на руках от реабилитационного центра, мы помогаем, собираем пакет документов, подключается координатор, который изучает вопрос заявителя и подбирает профильные фонды, рассказывает, как туда обратиться, корректирует текст обращения в фонд, что немаловажной частью является наш работе и сопровождает до момента получения помощи.
1: То есть вариант такой, что если человек, допустим, обратился в фонд, а ему тем не менее отказывают, сейчас это направо и налево, что в таком случае тогда делать? До последнего идти искать фонды, те, которые возьмут этого человека к себе и будут собирать на реабилитацию? Как вы действуете?
3: Все верно. Фонды могут отказывать, это нормальная практика. Мы никогда не знаем в настоящее время, в какой готовности фонд находится по отношению к тому или иному человеку. Поэтому нужно обращаться, продолжать, ищем помощь. Пока у нас есть варианты, мы всегда их предлагаем.
1: Елена сказала, что про тяжелые заболевания вообще у вас ваше верное направление. Скажите, вы же первые общаетесь с тем, кто звонит. А как вы определяете, где-то есть у вас список, какие заболевания для вас являются тяжелыми, и вы будете с ними работать?
3: У нас нет такого списка заболеваний. К нам может обратиться любой человек. Уже по мере того, как он обратится, мы уточняем эту информацию, какой у него диагноз, да, куда он уже успел обратиться, обращался ли, получал какую-то помощь бесплатно по ОМС или нет. Или какая помощь в данный момент нужна. Потому что многие люди, они настолько растеряны, они, к сожалению, даже не понимают, какую помощь им нужно сейчас прям получить. Вот. И иногда людям нужна, например, юридическая помощь. К сожалению, в нашей службе нет юристов, которые могли бы помочь заявителям. В этом случае мы тоже рекомендуем какие-то, например, Правмир, благотворительный фонд.
1: Ну, там, где есть юридическое направление,
3: понятно. Конечно, да, да.
1: А скажите, вот что касается ОМС, вы обладаете информацией, что можно бесплатно получить, и вы таким образом пытаетесь у человека выспросить, да, его историю всю, чтобы потом подсказать, может быть, и не нужен фонд, или такого не бывает?
3: Такое тоже бывает, потому что некоторые люди тоже про это не знают. Положено им бесплатно, например, реабилитация или нет, они даже не уточняли. Бывает и такое.
1: А вы знаете все. Вы знаете все, что можно по ОМС и чего нельзя по ОМС, да, что не включает обязательно.
3: Ну, тяжело сказать, что мы знаем все. У нас есть какая-то информация, да, и, естественно, информация, которая у нас есть, мы все этой информацией делимся с заявителем. И уже исходя из того, что подходит ему этот вариант, не подходит, мы уже определяем, какой вид помощи ему оказать. То есть или информационный, да, предоставить, например, сказать, что можно обратиться к лечащему врачу по месту жительства, да, уточнить, положена ли ему бесплатная реабилитация, есть ли у него показания на нее и так далее.
1: Ну, если, очень коротко, пожалуйста, если человек, который болеет, например, мама, она не может сама звонить, я позвоню, я имею на это право, вы будете со мной общаться?
3: Если вы близкий родственник, например, муж, сын, может быть, брат, да, и человек, который готов заниматься этим вопросом, конечно, мы можем принять такую заявку.
1: Я вас благодарю. Спасибо вам большое. Это была Ирина, оператор горячей службы, благотворительной службы поиска медицинской помощи. Верное направление. Мы продолжим через несколько минут.
0: Адреса милосердия.

0: раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
1: Я в милой моему сердцу стране. Вечереет. Слева широкие полосы света между грозовыми тучами образуют прямоугольные окна собора. Я почти касаюсь рукой всех этих прекрасных вещей. Они в двух шагах от меня. Вот деревья, осыпанные сливами. Вот земля. Она пахнет землей. Хорошо должно быть ходить по росе. Знаешь, Паула, я лечу тихо-тихо, покачиваясь сбоку на бок, как воз с сеном. Кажется, что самолет летит быстро, разумеется, если думать об этом. Но если забыть о машине, если смотреть по сторонам, тогда это словно прогулка в поле.
0: Антуан де Сент-Экзюпери. Военный летчик.

0: Актриса милосердия с Александром Ветровым.
1: Друзья, мы снова в студии. У нас сегодня в гостях старший координатор благотворительной службы поиска медицинской помощи «Верное направление» Елена Карасик. 5 лет этой организации. Это не коммерческая организация, это благотворительная организация. Все звонки поступают по телефону 8 800 303 3030 с 6 утра до 18.00. И я посмотрел еще на сайте. Сайт у вас хороший, интересный, и там много полезного. В частности, есть полезные материалы. Если вдруг человек с какого-то другого региона, где разные часовые пояса, он... Ну, еще нет, там, в 6 утра, а ему очень что-то приспичило. Что он там может в этих полезных материалах, в этом разделе для себя полезного найти?
2: А для себя он в первую очередь может найти то, что ему гарантирует государство в рамках ОМС в плане лечения, ну, в плане медицинской помощи. То есть там есть информация по поводу лекарств, например, что человек, имеющий инвалидность, имеет право на получение бесплатных лекарств из перечня ЖНВЛП. Есть информация, например, что он может получить талон номер 2, то есть бесплатный проезд к месту лечения. Угу. Есть информация о том, что он имеет право получить реабилитацию, угу, и так далее. То есть все эти памятки, вся эта информация составлена с помощью юристов. И...
1: То есть она проверенная, верифицированная, да, четко, да. Можно обратиться к ней, да? Вообще, я посмотрел на сайт, вот вы все говорите, звонки, а можно же там заявку оставить просто на самом сайте?
2: Да, если по каким-то причинам у человека сложность в том, чтобы позвонить, или, например, это действительно ночью, он не может дозвониться, он может оставить заявку на сайте, нам эти заявки сразу же поступают на нашу рабочую почту, и мы в течение следующего рабочего дня перезваниваем.
1: А что лучше, позвонить или все-таки оставить заявку?
2: Я небольшой любитель звонков, но...
1: Серьезно?
2: Да.
1: Вы знаете, где вы работаете, я вам напомню, на горячей линии.
2: После того, как я начала работать в верном направлении, я поняла, что очень многим людям проще позвонить, поговорить, и часто проще гораздо решить какую-то проблему. Мне кажется, что в некоммерческом секторе есть некоторое веяние в том направлении, что все через почту, через онлайн-заявки, но мы сталкиваемся и столкнулись с тем, что все же телефонные звонки очень важны и нужны.
1: Ой, не знаю, как вы вообще, я тоже не очень любил раньше звонки, как, наверное, наше поколение все, но сейчас я так устал от этих роботов, я уже не могу, куда бы ты ни позвонил, с тобой разговаривают какие-то и роботы, да, и боты, это так, такое ощущение, что все, роботы нас завоевали. И сейчас прохожу некоторую процедуру, не буду вдаваться в подробности, только по письмам. Я могу писать этим людям только по электронной почте. Это кошмар вообще. У меня ощущение, что я в средние века попал. Я не могу позвонить. Я настолько уже привык к мессенджеру. Все есть. Пожалуйста, быстро. Нет. Только по почтам, по почте, и ты не можешь продвинуть дело, и это так тяжело. И вот, а у вас, я так понимаю, как раз-таки обратная история, типа звоните, да, в любом случае, что бы ни случилось, да? Чтобы...
2: Да, у нас есть и телефон, и мессенджеры, и почта, и любым возможным способом можно с нами связаться.
1: Ну вот, что касается телефона, я его время от времени называю, а что касается мессенджеров, а как там вас находят люди, тоже по телефону поэтому или как?
2: Мне кажется, что он по-другому отображается.

0: возникают некоторые сложности, потому что многие мессенджеры нас блокируют, так как считывают нас как спам. Поэтому лучше все-таки звонить.
1: По телефону, да?
0: Да. Некоторые люди нас находят по мессенджерам, но я предполагаю, что им наш номер телефона передают какие-то другие люди, которые к нам обращались и вот потом посоветовали
1: снова к нам прийти. Из рук в руки, да? Понятно. Друзья, мы сейчас вот этим занимаемся. Мы те люди, которые передают вам с большим удовольствием номер телефона, который вы запишите, пожалуйста, и звоните. Это тот случай, когда звонить можно и нужно всегда. 8-800-303-303-0. 8-800-303-303-0 6 до 18. Я, кстати, видел, что вы помогаете всем тем, кто находится на территории Российской Федерации, независимо от гражданства и так далее, и так далее.
0: Да, для нас гражданство не имеет значения. Главное, чтобы человек планировал или получал помощь на территории Российской Федерации.
1: Ну, у нас остается одна минутка. Пожалуйста, у вас есть обращение, есть минутка для обращения ко всем, кто услышит нас.
0: Звоните нам в любом случае, даже если вы думаете, что мы вам не можем помочь, возможно, мы можем вам что-то посоветовать.
1: Ну да, и такой как сказать, разговор с живым человеком уже день пошел на поправку, что называется. Ну что, я вас благодарю, спасибо вам большое,
0: спасибо
1: за то, что
0: большое.
1: Вы сегодня с нами. 8-800-303-303-0. У нас сегодня был в гостях старший координатор благотворительной службы поиска медицинской помощи «Верное направление» Елена Карасик. Я Александр Ветров, желаю вам не болеть, но если что-то случилось, то «Верное направление» у нас теперь в стране тоже есть, и оно известно. 8-800-303-303-0.

торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.

0: в Москве 20 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Между Россией и Казахстаном действует межрегиональная программа сотрудничества, рассчитанная до 2028 года. Об этом напомнил Владимир Путин, выступая на 22-м форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Омске. По словам президента, в рамках этой программы развиваются двусторонние проекты по самым разным направлениям.
2: На базе масштабной двусторонней программы межрегионального сотрудничества, рассчитанной на период до 2028 года, реализуются крупные совместные проекты. Они охватывают такие секторы экономики, как энергетика, машиностроение, автомобильная и химическая промышленность. Видим, как из года в год расширяются делегационные обмены по линии руководства и законодателей региона. Проходят разноплановые мероприятия в сфере науки и образования, культуры и спорта. Укрепляются контакты между гражданскими объединениями, общественными движениями и молодежью двух стран. Межрегиональное партнерство основывается на обширной договорно-правовой базе. Целый ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов подписывается регионами и в эти дни в Омске.
0: В свою очередь, казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме, отметил, что две страны открывают новые горизонты совместного будущего. Казахстан нацелен на развитие стратегического партнерства с таким великим государством, как Россия.
3: Дорогие российские друзья, сила казахстанско-российских отношений заключается в том, что доверительный диалог на высшем уровне подкрепляется активными контактами регионов, деловых кругов, научного и культурного сообщества, а главное – дружбой миллионов людей. Наше многогранное сотрудничество отличается редким сочетанием преемственности и динамики. Сохраняя уважение к общему прошлому, мы последовательно открываем новые горизонты совместного будущего. Казахстан нацелен на развитие созидательного стратегического партнерства с великим государством России.
0: На встрече, которую Путин и Токаев провели перед открытием форума, российский лидер отметил, что Россия крупнейший инвестор в экономику Казахстана. Он добавил, что у двух стран хорошая перспектива по товарообороту. Президент России пообещал в ближайшее время проинформировать казахстанского коллегу о ходе дел на украинском направлении. Токаев на переговорах предложил заморозить украинский конфликт на основе стамбульских договоренностей под гарантией великих держав, включая Россию, чтобы дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В результате в порту Черноморск поражены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения. В порту Николаев целью стал сухогруз, доставивший грузы для украинской армии, а также быстроходный десантный катер ВМС Украины. Кроме того, на переходе морем под удары попали «Балкер» и три сухогрузы, доставлявшие военные грузы в порты Черноморска и Одесса, а также еще один быстроходный десантный катер. Добавлю, российские войска в течение недели атаковали порты и цели в других частях Украины. С 18 по 24 июля, по данным военного ведомства, было нанесено 18 групповых ударов и один массированный. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала удары ВСУ по мирному населению в Запорожской области бесчеловечными преступлениями. По ее словам, терпящие военное поражение Киев отыгрывается на мирных жителях России. Как отметила дипломат, Москва решительно осуждает эти удары и призывает профильные международные структуры не замалчивать подобные преступления. Напомню, этой ночью ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по базам отдыха в Кирилловке Запорожской области на берегу Азовского моря. По последним данным, погибли 12 мирных жителей, пострадали 19. Среди жертв раненых есть дети. Возбуждено уголовное дело о теракте. Поисково-спасательные работы продолжаются. Губернатор Запорожской области Евгений Бальский объявил 26 июля в регионе днем траура по мирным жителям, погибшим в Кирилловке. Рейтинги при канцлера ФРГ Фридриха Мерца продолжают падать. 75% немцев недовольны его работой, пишет Бильд со ссылкой на опросы ИНСА. По данным издания, 19% довольны работой черно-красной коалиции, в которую входят Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии. Самой сильной партией, судя по опросам, остается альтернатива для Германии. У нее 28% одобрения. Напомню, в начале июня Бильд писала, что уровень недовольства Мерцем ФРГ достиг 77%, тогда канцлер установил новый антирекорд. Площадь территорий, поврежденных природными пожарами во Франции с начала года достигла исторического значения, подобравшись к отметке в 100 тысяч гектаров. Такие данные привел министр внутренних дел страны Лоран Нуньес. По его словам, за последние сутки значительно распространился пожар в Жеронде. В соседнем департаменте Ланд огонь уничтожил 3,5 тысячи гектаров. В общей сложности в Жеронде и Ланде из зоны стихийного бедствия эвакуировали 197 тысяч человек. Борьбу с огнем ведут 1300 сотрудников пожарно-спасательной службы, 24 самолета и вертолета. По словам министра, для поддержки пожарных в регион привлекут около 1000 военных. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос, завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью плюс 15-17, днем 24-26 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в ночные часы плюс 14-16, а в дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 20, давление 745 миллиметров.

наше, смелее, сынок, принял я его сонную брань. И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки холодной острой бритвой восходящие потоки. И звук обратно в печень мне погнали вновь на вдохи веселые, беспечные, воздушные потоки. Я попал к ним в умелые, цепкие руки. Мнут, швыряют меня, что хотят, то творят. И

Восходящие потоки и кровь вгоняли в печень мне, упругие жестокие, невидимые, встречные, воздушные потоки. Но рванул я кольцо.

0: мастера спорта.
1: Всем привет! Настоящее лето – это когда чемпионат мира по футболу заканчивается, и через несколько дней начинается чемпионат России. Не отдохнешь в это время, только лишь футбол, футбол, хороший футбол, и вот так живем, получается, все лето, а может быть даже и весь год. Поэтому прямо сейчас, друзья, говорим уже о футболе нашем, российском, через призму чемпионата мира. Александр Ниценко, Николай Саприн вместе с вами, Саш, привет!
2: Да, привет, Коля! Приветствуем всех слушателей «Маяка», и я бы даже... С удивлением подметил, что перерыв зимний получается как летний в прошлом. Ну, то есть все закладываются на длинный перерыв, да, в чемпионате России. Вот летом этого перерыва нет, глобально большого, а вот зимой есть. Ну ладно, это история будущего, сейчас все обсудим.
0: Мастера спорта.
2: Итак, друзья, давайте напомним сразу, что мы сегодня обсуждаем. Вчера стартовал чемпионат России по футболу. На веб-арене ЦСКА обыграл Балтику со счетом 2-1. Там состоялся едва ли уже не лучший голевой пас этого сезона. Круговой на Глебова, пас за спину, выход 1-1. Глебов забивает победный гол. Короче говоря, перипетии...
1: Пас не круговой.
2: Пас кругового.
1: Круговой делал пас.
2: Да, круговой, да, пас кругового, а Глебов забивал. Вот, сегодня уже стартовала программа субботняя. Крылья Советов очень достойно выглядели против московского «Динамо» в столице. Сыграли в ничью 0-0. Мы сейчас это тоже дело обсудим. «Зенит» обыграл в Самаре «Акрон» со счетом 5-0. Счет немного не отображает происходящего на футбольном поле, поэтому тоже есть нюансы. И сейчас играет «Факел» и «Динамо» Махачкала. Там ничья 1-1 в концовке встречи. И «Спартак» «Родина» будут играть через полчаса.
1: Ну, ты сейчас говоришь, у меня какой-то когнитивный диссонанс. Я смотрю на пары, думаю, где Норвегия, где Бразилия, где Аргентина, где Испания?
2: Где Марокко,
1: где
2: в конце концов?
1: Все? Да. А в итоге наши как раз на своем посту.
2: Да, наши на своем посту. У нас на связи сейчас будет комментатор Матч ТВ, Александр Аксенов. Саш, привет, как ты нас слышишь?
3: Слышу вас блестяще, сразу хочу сказать, что Махачкала лидирует.
2: А, уже лидирует. Ну, не так давно было 1-1. Ну, прекрасно. Давай, да, действительно, Махачкала лидирует со счетом 2-1, там идет 82-я минута. Давай поговорим про матч, который состоялся в Москве между «Крыльями» и московским «Динамо». Ничья 0-0, много ожиданий от московского «Динамо», Шварц вернулся. «Крылья» вроде как команда, которая и по личным встречам «Динамо» много уступает, и в прошлом сезоне по гостевым очкам была худшей в лиге, а в итоге показала очень и очень достойный футбол. Твое впечатление об этом матче?
3: Ну, во-первых, всех приветствую. Во-вторых, конечно, да, вот мы с тобой, как люди, которые комментировали этот матч, не договорились еще про «Динамо».
1: Да, вот оказывается, когда.
3: Давай еще поговорим. Слушай, ну, мне кажется, Шварц – это настоящий динамовский тренер. Ожиданий много, а все как обычно. Вот просто он как пришел и показал, да, я для этой команды создан. Но это, конечно, шутка. Вот, и боль Дмитрия Зеленца. Тут, наверное, все-таки другое. Мне кажется, что просто этот процесс неспешный. Неспешный процесс и долгий процесс. И как бы вот эти все улыбки здесь не появлялись бы по ходу этого небольшого, короткого межсезонья, как бы не показывал «Динамо» себя в товарищеских матчах, но все равно официальные игры совершенно другое. Я неоднократно разговаривал с нашими экспертами, с Романом Шароновым, он говорит, не обращай внимания на эти результаты, это все просто ерунда. Посмотрите на ЦСКА, ни одной победы в этих контрольных матчах, и будьте любезны, обыграли «Балтику». То есть Шварц создал очень хорошее впечатление, он действительно команду сплотил, и в этом смысле все очень-очень неплохо, но теперь начинается рутина, теперь начинается вот эта вот работа ежедневная, когда нужно добавлять. «Крылья» просто показали, что, наверное, вот при отсутствии такого давления команда способна действительно чуть более эффективный футбол демонстрировать, и действительно «Крылья» во втором тайме могли даже и выиграть, могли забить и получить 3 очка. Вот это было бы, наверное, для многих сюрприз, а может быть и нет. И, кстати говоря, тренер «Крыльев» мне после матча сказал, говорит, да, первый тайм это нам хотелось ничейного исхода, а после второго мы уже думали, эх, а почему же мы не победили? Поэтому я думаю, что просто всегда перед сезоном, перед «Динамо» определенной цели стоят ожидания завышенные, от «Крыльев», наверное, столько не ждут. Вот, наверное, в этом было преимущество команды.
2: У меня к тебе вопрос. Ты разговаривал с тренерами как раз после матча, и я с удивлением, я пока не читал интервью Шварца, но с удивлением узнал, мне тут рассказали, что Шварц после матча уже начал не то чтобы жаловаться, но говорить о том, что вот новичков пока нет. Просто перед стартом сезона он сказал о том, что лучший трансфер — это работа на тренировках. Я доверяю всем там 20 5-6 игрокам, которые у нас есть в команде, и меня, в принципе, все устраивает. Да, мне бы хотелось бы усиления, но для начала надо посмотреть вот на всех этих ребят. При этом давай скажем, что не было Зайнудинова, не было Чавеса, не было Касереса. Мухуба выставили там на трансфер, понятно, на него не рассчитывают особо. И, соответственно, не было Тимофея Маринкина, который небольшую травму получил. То есть у Динамо еще и...
3: главная потеря.
2: Да, кажется. Ну вот смотри, ну Касерес, я тоже думаю, потеря. Вот, Зайдензаль все-таки на этой позиции справа в обороне не основной. Но вот что говорил Шварц, действительно ли он уже начал так набрасывать на тему того, что было бы неплохо, чтобы кого-то ему подкупили?
3: Возможно, это было на пресс-конференции. В разговоре со мной он был более честен и говорил, что, естественно, основные вопросы – это игра. Вот. Я не знаю, что там было на пресс-конференции. Возможно, какие-то такие фразы и проскакивали, но мне кажется, что все-таки это немножечко какой-то другой контекст. Он, собственно, говорил о том, что пока еще команда находится, скажем так, в пути, да, пока еще надо поработать для того, чтобы что-то начало по-настоящему получаться. Я думаю, что физическое состояние – это тоже вопрос, потому что тот футбол, который Шварц любит ставить, это все-таки идеальное физическое состояние. Играть 90 минут в такой интенсивности, с прессингом, да даже 60 или 70 минут, это, ну, согласитесь, это такая задача непростая. Пока, мне кажется, что самое главное для Шварца и Динамо – это все-таки ментальная какая-то штука, да, потому что очень много было сказано о том, что игроки очень рады, что Шварц вернулся. Как бы там ни хвалили Ролана Гусева, в который, честно признаюсь, верил, но действительно, видимо, все-таки Шварц, какие-то вот ключики у него есть, да, вот он эти души игроков как-то открывает, что-то им такое говорит, и не только игрокам, другим работникам. Там,
2: но они все в восторге от него. Там работники все клуба, восторге, да, да, начиная от уборщицы и заканчивая руководителями. То есть все от него в восторге, как игроки.
3: Я думаю, что уборщица по-прежнему в восторге, а вот теперь надо что-то делать с полевыми игроками, потому что не получилось в первом матче, а мы знаем, да, что современные футболисты – это люди, которые могут свое мнение менять моментально просто. Вот один-два вот таких вот матчи, парочку осечек, и будьте любезны. Но я думаю, что у «Динамо» все нормально будет, за тройку они, безусловно, поборются. Лев Ильянович Лещенко такой прогноз сделал, мы с тобой сегодня это обсуждали, а тут, понятное дело, какие могут быть ошибки. Просто я думаю, что «Динамо» необходимо хотя бы еще пару туров для того, чтобы вот, ну, как-то все это почувствовать и осознать, к чему же они все-таки идут. Хотя я признаюсь, думаю, что следующий тур будет очень трудный.
2: Это там с Балтикой? Балтика, да, Балтика на выезде.
3: Да, Балтика, которая будет максимально Андреем Викторовичем Талаем заведена, и будет очень тяжело. Не удивлюсь, если вдруг балтийцы выиграют или сыграют ничью, и опять начнут сжигать вот эти динамовские мосты, кричать, что все, хана, возвращайте Гусева, дайте поработать с Метанином и так далее. В общем, все будет как всегда, но я думаю, что надо просто подождать немножечко, и Шварц все-таки добьется определенного прогресса. Во всяком случае, пока мне так кажется.
4: Наверное, последний вопрос на эту тему. Не видел пока ни одного из сегодняшних матчей, но вечером посмотрю хайлайты. Из того, что я вижу, во-первых, оценки...
3: Хайлайты этого матча смотреть не надо.
4: Не надо? А я смотрю по статистике, надо, столько ударов.
2: Да, 22 на 12.
4: Ну, Писяков чуть не лучшие игроки, центральные защитники, Осипенко, да, да, да. Давид Рикардович, да, Чернов. Да. Ну, в общем, вы согласны. То есть, получается, много моментов, ни одного гола, но
2: не в этом
4: надо.
2: Дело. Там в первом тайме по моментам динамовцы чуть-чуть превзошли «Крылья Советов». Хороший прессинг, очень много потерь у «Крыльев» было. Они разворачивали хорошо атаки. А второй тайм замены «Динамо» не сработали вообще. А «Крылья» стали выглядеть лучше. И плюс замены, которые у них были. У них был хороший контратакующий план. Крамарич, Макаров вышел, бывший «Динамовец». И в общем и целом, вот абсолютно прав Саша, там у них моменты были. То есть Лунев несколько сейвов сделал, достаточно качественных. Но второй тайм «Динамо» вообще проиграло по игре.
3: Ну, так и шор на правом фланге. Это просто была ошибка тренерская, с моей точки
2: зрения. Слушай, а Миранчук вышел, вообще ничего не показал.
4: Акишор, когда Шварц уже ушел, в принципе, Акишор потом был поднят в состав «Динамовский».
2: Но все равно вместо Гладышева появился.
4: Он не знает, да.
3: Просто надо понимать, что после ухода Шварца того была жизнь у «Динамо». Вот, но Акишор никак не может справа на фланге играть. Как он будет растягивать? Вообще не его позиция. Он сегодня вышел, бедный, потерялся. Он и так...
2: Две передачи отдал сразу в аут, который...
3: Он стучал в эту дверь, Шварц говорит, не надо меня сюда ставить. Не надо.
2: Слушай, давай по поводу вчерашнего ЦСКА «Балтика». Вот ты уже обмолвился. Ты должен объяснить аудитории, в чем парадокс. ЦСКА 7 товарищеских матчей, ни одной победы в межсезонье, достаточно много пропущенных голов, и при этом они выходят вчера и обыгрывают «Балтику» 2-1.
3: Ну, во-первых, мне кажется, что Игдисамов все-таки структурно потихонечку команду направляет в нужном направлении. Я много общаюсь с Дмитрием, и я понимаю, что это тот специалист молодой, который действительно понимает, куда он хотел прийти. И тут было очень важно, чтобы команда все это воспринимала. Вот вчерашний матч показал, что команда это воспринимает. Это раз. Во-вторых, то, что происходит сейчас вокруг Дмитрия Игдисамова, но с моей точки зрения, это все-таки небольшой позор. То, что о нем говорят люди, которые поиграли в футбол, но это просто...
2: Но они ты имеешь в виду то, что они его прибивают?
3: Ну, конечно, но это просто возмутительно. Это возмутительно просто. Это просто голый вот такой хайп, желание, знаешь, попиариться и так далее. Я просто не могу понять, ну как этого допустимо? Ну вы вообще не знаете этого человека. Вы его просто не знаете, но его огульно, там все эти мостовые, Бубновы, там некоторые наши коллеги, этот мальчишка, его сейчас уволят. В таких условиях работать, ну, это очень...
2: Так он сказал, что сейчас вообще перестал все медиа читать.
3: Ну, он-то, может быть, и не читает, это блестящее решение. Вот, но есть же игроки, которые это читают. Но ЦСКА все-таки, будем откровенны, имеет определенные кадровые трудности, но при этом есть очень много игроков, которые обладают хорошими индивидуальными качествами. Это и Обляков, и Кисляк, это и Баринов, безусловно, который, правда, не сыграл. Но надо отметить, что Козлов меня удивил. Он первый тайм, конечно, был совсем в тени, совсем выпадал. Но все-таки в втором тайме он смотрелся достаточно интересно. Есть Глебов, в конце концов, есть Круговой, который, я так понимаю, сейчас переходит в большую европейскую команду и будет капитаном сборной Аргентины. Вот, но... Надо понимать, что есть игроки, есть понимание тренерское, и вот это потихонечку сработало. И я крайне рад, что Игдисамова в этом матче получилось, потому что жить в таком фоне, и ведь игроки все это видят, но они же еще ежедневно тренера видят на тренировках, да, они понимают, к чему он стремится. Это просто здорово, что так получилось. Поэтому я не могу сказать, что ЦСКА выиграл, и теперь все будет хорошо. Конечно, это не так. Дальше, кстати говоря, крылья, которые тоже все это посмотрели, прекрасно подготовлены, все очень-очень неплохо. Вот. Но для Дмитрия вот эту первую победу добить, это было невероятно важно именно с точки зрения психологии.
2: Тем более, они еще и победа была волевой, они пропустили на 35-й секунде.
3: Да. Волевой, да, ну пропустили. От Балтики после аутов пропускали все. Вот, это еще Андрей Викторович не поработал со сборной Италии, Пирло взяли, к сожалению. Вот, и надо понимать, что вот это такой первый шажочек, но очень-очень важный. Но это не значит, что дальше будет легко и спокойно. То есть дальше будет тоже тяжело. Просто сейчас Игдисамов должен набрать определенное количество очков, чтобы действительно и команда, и руководство ЦСКА понимали, что все нормально, мы двигаемся дальше. Даже если этот сезон будет, скажем, в пятерке, или он будет в четверке, или он будет в тройке, но это будет сезон, который позволяет смотреть перспективы в будущее. А если Даку появится, например?
2: Ну да, ходят разговоры, да, что Даку в ЦСКА должен оказаться.
3: Хотя бывает, что такие трансферы разваливают команду. Ну, Лусяну...
2: Но Лусяна продать могут Боку, поэтому, да, на самом деле это не слухи, им действительно Бока интересуется, то есть контакт есть, и ЦСКА бы не прочь его, конечно, продать. По поводу Андрея Викторовича, надо сказать, что он, Италия это для него слишком мелко, он в Пари Сен-Жермен, там в Арсенал явно должен переходить, поэтому подожди пока со сборной. Не знаю, посмотрим. Давай про «Зенит» с «Акроном». 5-0, но по игре я бы сказал так. Да, «Зенит», конечно, обязан был выигрывать. Да, «Зенит» великолепно реализовывал свои моменты. Мог даже чуть больше забить, если бы прям 100% реализации была. Но при 0-2 и при 0-3 у «Акрона» было достаточно моментов. Единственное, я думаю, «Акрон» сгубила вот эта история, что они все-таки решили с новым главным тренером, с Эрджаном Благовичем, играть слишком активно. Ну, то есть, слишком много оставили свободного пространства «Зениту» и за это были наказаны.
3: Ну, такой кредо этого тренера, он играет в такой футбол. Он еще попробует, пропустит еще 15 мячей. Потом поймут, что без Зюбы пока не получается. Наверное, будет как-то перестраиваться. А может быть, не будут. Может быть, состоится увольнение через 5 туров, потому что владелец команды почувствует, что так они начнут заваливаться уж туда, куда-то в пропасть. Для меня «Акрон» сейчас эта команда загадка, потому что предыдущие два сезона это было все предельно понятно. Есть Артем Дзюба, есть конкретная тактика, есть Заур Садеев, и все это более или менее работает, позволяет место в премьер-лиге сохранить. Что такое нынешний главный тренер Акрона, я там не очень сегодняшний матч видел, потому что...
2: Ну, там не играл ни Болдырев, ни Пестряков, а они травмированные, а вместо Дзюбы появился Тедич. Очень, кстати, симпатичное впечатление по первому тайму произвел. Такой же центральный нападающий, крупный, который цепляется за мячи, мог забить сегодня, в штангу попал. Плюс еще неплохой момент у него был с замыканием кросса с фланга, ну, то есть технично. Ну, то есть, перспективы есть. Да. Просто слишком открытый футбол. А ты факел Махачкалу поглядываешь?
5: Я не то, что поглядываю.
2: Ну, это так рассказывай.
5: Это тот матч, ради которого
2: сегодня включил телевизор, я понимаю. А Махачкала ведет...
3: Это тот матч, который я смотрю, потому что здесь есть гол Александра.
2: Наш матч не оправдал эти ожидания. Махачкала на 90+3 ведет 2-1. Что ты скажешь по этой игре? У нас не так много времени, где-то около 3 минут.
3: Ну, это равный футбол, и здесь какие-то казусы были, автоголы были. Вот. Но Махачкала такое ощущение, что просто вот чуть лучше пока подготовлены к премьер-лиге. Да? Наверное, Факелу пока еще нужно время, чтобы вернуться. Вот так я скажу. Очень красиво второй гол Сандрачук забил. Просто великолепнейшая передача была с фланга. Он попал.
2: Это Лесовой, между прочим, новичок. Динамовец бывший.
3: Лесовой, да, дриблер, как было сказано сейчас Артему Шмельковым. Ну вот, вообще это классический голос матчей Факела, поэтому вот есть группа «Сектор газа», есть Артем Шмельков. Это то, что у меня с Воронежем ассоциируется. Ну вот, и я хочу сказать, что Махачкала, если сегодня выиграет, а Факел пытается атаковать, но это будет заслуженно. Была бы ничья, это тоже было заслуженно. Если бы выиграл Факел, наверное, это тоже было бы заслуженно. Вот как-то примерно так. Вот махачкалинцы просто сегодня на победу, наверное, чуть больше, но наиграли.
2: А ты предматчевое интервью Вадима Евсеева видел перед этой игрой?
3: Конечно. Я пересматриваю все интервью Евсеева перед его матчами, а свежие особенно.
2: Слушай, ну давай, поэтому... ты сейчас не... Давай без сарказма. Ты реально смотрел?
3: Ну, да, конечно.
2: Тебе понравилось?
3: Ну, я немножко переживал за нашего коллегу, который впервые работал на этих
2: интервью. Да, он чуть-чуть поплыл, он не был готов к такому напору.
3: Чуть-чуть поплыл.
4: А что там было, расскажите.
3: Люди, которым под 50, они плывут. Ну, там было коротко, и Вадим Васильевич был в своем стиле.
2: Коротко из претензий, я бы сказал, как обычно.
3: Коротко из претензий в своем стиле. Это вот примерно то, как он разговаривает с командой, чтобы команда побеждала. Вот сейчас уже свисточек прозвучал, вот, и буквально через несколько минут мы услышим еще одно ярчайшее интервью Вадима Валентиновича. Правда, пока вот сейчас я вижу, он улыбается, но это все, конечно, ерунда, это впускное.
2: Ну, в конце концов, передача Лесового, как ты сказал, была очень крутой, как и гол Сандрачука.
3: Амбассадология нашего чемпионата. И Вадим Валентинович, понимаешь, тоже.
2: Да, согласен. Саш, спасибо тебе огромное. Александр Аксенов был у нас на связи, комментатор Матч ТВ. Мы с вами тему РПЛ еще обязательно продолжим. У нас еще минута. У тебя есть какие-то впечатления по поводу того, что сыграли?
4: Ты знаешь, не то, что впечатление, я же тебе говорю, я смотрел хайлайты вчерашнего матча, пока еще ничего не смотрел с сегодняшнего. Если честно, вчера, ну, понятно, что хайлайты, ищешь вот...
2: Ну, кстати, чего-то... неплохой по содержанию матча-то был ЦСКА Балтика.
4: Может быть, но ищешь чего-то, что напоминало бы о чемпионате мира. Ну, может быть, голы напомнят.
2: Да прекрати.
4: Не знаю, мне как-то вот все равно есть рефлексирующий момент.
2: Это как-то странно ориентироваться на чемпионат мира и перекладывать свои ожидания на РПЛ.
4: Нет, просто когда ты целый месяц видишь матчи довольно высокого уровня, и потом переключаешься...
2: Вчера был хороший матч.
4: Ну, я опять говорю, из того, что я видел. Я жду того, что...
2: Поверь мне, были сборные, которые играли хуже, чем ЦСКА Балтика.
4: Согласен, Панама.
2: Почему? Почему? Иордания, например, еще была такая команда. Вот. Ну, ладно. Друзья, тему РПЛ мы с вами обязательно продолжим. После выпуска новостей и новостей спорта мы еще довольно подробно поговорим и о предстоящем матче между Спартаком и Родиной. Так что никуда не уходите.
0: Мастера спорта.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем с сообщений последних минут. Владимир Путин отреагировал на предложение своего казахстанского коллеги Касым Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что с учетом позиции Киева как таковая заморозка невозможна. «Для нас есть главное условие, мы должны достичь своих целей», подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что условия для остановки боевых действий глава государства подробно изложил, выступая в МИДе в 2024 году. Они понятны и последовательны, поэтому все это может остановиться сегодня до конца суток, если Киев примет соответствующее решение, сказал Песков. Ранее президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на встрече в Омске с Владимиром Путиным предложил заморозить украинский конфликт, вернуться к стамбульской формуле урегулирования и двигаться в сторону мира. Владимир Путин в рамках поездки в Омскую область провел встречу с главой региона Виталием Хаценко. В прошлый раз Путин встречался с губернатором Омской области в мае. Беседа прошла в Кремле. Тогда речь шла о реализуемых в регионе инвестпроектах, а также мерах поддержки участников СВО. Президент находится сегодня с рабочей поездкой в Омске, где проходил 22-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Вместе с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым он принял участие в пленарном заседании форума. Глава государства заявил, что у двух стран обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в области транспорта и логистики.
2: В нынешнем году форум регионов посвящен крайне актуальной теме – взаимодействия России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы. Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен. Ведь наши страны находятся на перекрестках основных торговых путей в Евразии. По территории России и Казахстана пролегают самые короткие и экономически эффективные транспортные, грузовые и пассажирские маршруты. Это создает естественные предпосылки для сопряжения и интеграции наших национальных транспортных систем, для сотрудничества в развитии и модернизации логистической инфраструктуры, цифровизации и упрощения таможенных процедур в целях обеспечения благоприятных условий международного транзита.
0: Перед этим лидеры двух стран отдельно побеседовали на полях форума и обсудили самые актуальные темы взаимодействия России и Казахстана. Еще одно сообщение последних минут. Дежурные средства ПВО в течение дня уничтожили 146 украинских беспилотников самолетного типа над территориями 12 российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны. В период с 8 до 20 часов дроны были сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря. Ранее в Минобороны заявляли, что в течение дня российские военные продолжили удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Их наносили высокоточным оружием, воздушного базирования и ударными беспилотниками. В результате в порту Черноморск поражены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения. В порту Николаев целью стал сухогруз, доставивший грузы для украинской армии, и быстроходный десантный катер ВМС Украины. Кроме того, на переходе морем под удары попали «Балкеры», три сухогруза, доставлявшие военные грузы в порты Черноморская Одесса, а также еще один быстроходный десантный катер. Нарушенное грозовым фронтом электроснабжение в части Ростова-на-Дону восстановят к 22 часам субботы, сообщили в департаменте ЖКХ города. Света нет сейчас в восточной, центральной и западной частях города. Кроме того, остановлена работа насосного оборудования на объектах водоснабжения. В связи с этим возможно снижение давления воды в жилых домах. По данным синоптиков, непогода сохранится до завтрашнего дня. Ранее в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение на 25-27 июля в связи с сильными ливнями, грозами, ветром до 25 метров в секунду. Более 40 деревьев повалил ветер в Ростове-на-Дону. Коммунальные службы приступили к устранению последствий непогоды. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, без осадков, ночью плюс 15-17, днем 24-26 градусов, в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в ночные часы плюс 14-16, в дневные 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 19, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 56%.
1: Маяк. единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в студии Андрей Кудряшов. Главный тренер московского «Динамо» Сандра Шварц заявил о необходимости усиления команды после нулевой ничьей с «Крыльями Совета» в первом туре премьер-лиги. Наставник остался недоволен результатом и качеством игры во втором тайме. По словам Шварца, клубу нужен более глубокий состав, и новые трансферы обязательно состоятся. Ну а во втором туре 1 августа «Бело-голубые» в гостях сыграют с «Балтикой». Также сегодня «Зенит» разгромил «Акрон» со счетом 5-0 в гостях. Дублем отметился Александр Соболев. «Факел» на своем поле уступил махачкалинскому «Динамо» 1-2. «Манчестер Сити» официально объявил о продлении контракта с защитником сборной Узбекистана Абдукадиром Хусановым до 2031 года. 22-летний игрок выступает за горожан с января прошлого года и за это время провел 47 матчей, выиграв Кубок Англии и Кубок Лиги. Международный олимпийский комитет не будет вводить санкции против президента ФИФА Джанни Инфантино после отмены дисквалификации форварда сборной США Флорина Балагуна на чемпионате мира. По данным портала «Атлетик», поданная правозащитниками жалоба выходит за рамки компетенции олимпийского комитета. Напомню, что Инфантино отменил наказание футболиста после личного звонка из Белого дома от президента США. Полина Кнорос завоевала золото в прыжках шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Спортсменка победила с результатом 4 метра 80 сантиметров и после победы жестко раскритиковала организацию турнира. По ее словам, взять высоту 4,90 ей помешали адская жара и грубая ошибка судей. Арбитры открыли сектор для тройного прыжка прямо во время ее попытки, из-за чего сбился весь кураж. И пока это все о спорте к этой минуте.

0: ветеран спорта.
1: Полину Кнорос мы еще обсудим. А сейчас, как советовал Андрей Кудряшов, надо все-таки присмотреться к «Динамо» и к «Шварцу» по новой, потому что действительно, как сказали вы в первой части, вы с Сашей Аксеновым, два Саши, действительно это что-то с чем-то. «Шварц» уже требует усиления. В общем, имеет на то полное право.
2: Ну, сейчас, ну, мы, да, все узнаем. Сейчас мы все узнаем. Андрей Вдовин у нас на связи, руководитель отдела спорта «Комсомольской правды». Андрей, привет, как ты нас слышишь?
3: Добрый вечер.
2: Привет.
3: Слушай, хорошо.
2: Давай поговорим на тему Шварца. Я просто удивился очень его послематчевым высказыванием на пресс-конференции, которую вот сейчас Андрей Кудряшов цитировал в новостях спорта, что требует уже усиления состава. Как-то не сложилось сегодня игра против «Крыльев Советов», исходя из ожиданий динамовских болельщиков. Так все было хорошо, а на поле оказалось уже не так все хорошо.
1: Погоди, 0-0, это ли не повод?
2: Это ли не повод поговорить об этом? Ничья 0-0 в этом матче. Каким тебе этот матч показался?
3: Ну, абсолютно разным. Матч с абсолютно разными таймами. Мне казалось, что первый тайм, да, там, ну, что-то не получалось на «Динамо», но была какая-то надежда, что во втором все изменится. Во втором действительно все изменилось, но не в лучшую сторону для «Динамо». Мне показалось, что у «Динамо» не было какого-то там злости, что ли, да, вот такого, чтобы команда была с каким-то таким настроем выходила, как она раньше выходила, не знаю, в предыдущем сезоне у Гусева выходила драться за какие-то прям вот очки за свое будущее, может быть, за будущее тренера. Сейчас этого я ни во всяком случае не увидел. Может быть, что-то там пытались сделать, но вот так, чтобы и высокого прессинга я обещанного не особо не увидел, и каких-то молниеносных атак. Ну, может быть, в этом виноват не только «Динамо», но и соперник.
1: Нет, у немецкого стержня пока что нет. Вот у Гусева был сразу с первого матча, а у Шварца нет.
3: Немецкий.
2: Да, но у Гусева все-таки там четкие были поделены матчи Кубка и чемпионата. Я не могу сказать, понятно, что там «Динамо» прям во всех матчах рвало весь опор, Андрей.
3: Были бы, когда стоял вопрос о том, чтобы останется Гусев или нет, мне во всяком случае казалось, так вот во всяком случае сейчас в воспоминаниях, что «Динамо», то ли они свободнее себя чувствовали, то ли более раскрепощенные, но более злая команда была. Вот это точно я помню. Более, вот в этом плане более эмоциональный. Сейчас были где-то зажаты, где-то, ну, как-то, в общем-то, странно все это смотрелось, именно несколько аморфно, и, не может на такую команду, если команда у тебя претендует на призы, да, может быть, даже и на чемпионство, но нельзя быть такими зажатыми с первого же матча против такого соперника, как «Крылья».
1: Андрей, сакраментальный, да, вопрос вообще. Вот начинается чемпионат России, вчера первый день, сегодня второй, завтра, что характерно, третий. У тебя какие ожидания? Потому что действительно такое ощущение, что последние годы вот чемпионаты России просто сливаются друг с другом. Ну, просто нет такой уже спортивной составляющей, кроме как того, кто выиграет медали, кто выиграет золото, кто выиграет кубок, нет еврокубков. И получается так, что мы действительно вот продолжаем вариться в собственном соку, и как бы ничего не меняется. Для тебя что-то может вообще измениться конкретно вот после этого сезона или в течение этого сезона, исходя, я не знаю, из ожиданий, из подбора участников? Вон Родина сейчас совсем скоро дебютирует в «Вышке»
2: с испанским тренером, да.
3: Мне кажется, что каждый турнир, каждый чемпионат России, ну, тот же самый, он похож на книгу, да. Либо ты в него вчитываешься, постепенно вчитываешься, вкатываешься, и тебе становится интересно. А если книга неинтересная, да, то ты ее закрываешь и дальше не читаешь. Вот, здесь мы все-таки, журналисты, наша это профессия, да, в любом случае мы эту книгу дочитаем до конца, но в предыдущих чемпионатах, я помню, да, начинаешь там как-то вкатываться в этот сезон вместе с футболистами, и вот эти вот интриги, и обрастаешь вот этими интригами, пониманием их, и в конце концов все сводится, ну, к достаточно бодрому такому экшену. Я думаю, что в этом сезоне будет точно так же.
1: Извини, пожалуйста, да. Вот ты сказал про
2: Коля
1: книгу.
2: Коля просто не может в чемпионат мира еще дойти.
1: Да, действительно. Но вот ты сказал про книгу. Иронический детектив сразу напрашивается, да, и жанр. То есть, опять, как будто писатель или писательница, который каждый год строчит по 3-4 книги, и сюжеты не то, что похожи друг на друга, они действительно иронические. Это всегда как-то, может быть, и оригинально, но мы понимаем, чем закончится.
3: Не знаю, там два сезона, там предыдущий сезон, да, «Убийца садовника», перед этим сезоном был
2: «Убийство дворецкого».
1: Нет, «Убийца дворецкого».
3: Если говорить о чемпионстве, да, о концовке. Вот, так что что-то меняется в сюжете, не все так
1: То есть мастер набивает руку, понятно.
2: Слушай, Андрей, а ты согласен с тем, что конкурировать с «Зенитом» помимо Краснодара собирается и московский «Спартак»? Потому что, глядя на «Спартак», всегда амбиций много, действительно есть возможности, есть потенциал, есть деньги, в конце концов. Но вот просто про «Спартак» всегда, когда говорят в плане претендента на чемпионство, думаешь, ну да, они могут выдать серию, а потом два матча проиграют, начнется истерика какая-нибудь, и похоронят и тренер, и руководство вместе взято.
3: Скажем так, «Спартак» в этом сезоне я верю намного больше, чем в «Краснодар» в этом сезоне. Мне кажется, что «Краснодар» постепенно выдыхает, и я не знаю, что им придумать новое, чтобы изменить Спиртяна и Кордову на первых порах, и, в общем, как-то перестроить возможную игру. Не знаю, я в «Спартак» верю больше, но, опять же, эта вера основывается всего лишь на одном матче за суперкубок, в котором мы видели достаточно бодрый, хороший, замечательный «Спартак», который большую часть матча переигрывал «Зенит». Да, с другой стороны, «Зенит», да, выходит сегодня и громит со счетом 5-0 «Акрон» в хорошем достаточно стиле, пусть и при какой-то там сумасшедшей жаре, но совсем другой «Зенит», да. И ты думаешь, да, как вот «Спартак» на этом фоне. «Зенит» так изменился за неделю? Или «Спартак» был настолько силен, что он переиграл там «Зенит», который сейчас не замечает соперника? Но я думаю, что мы через несколько десятков минут составим по этому поводу очередное мнение.
2: Да, вопрос тебе по поводу «Зенита», раз уж про матч с «Акроном» зашла речь. Дубль Соболева, дубль сегодня Филиппа Аугуста, и вообще «Зенит» так хорошую реализацию показал, но не беспроблемно. Все-таки «Акрон» мог в свой шанс вцепиться при счете 0-2, упустив несколько хороших моментов. Там и штанга, и перекладина была.
3: Там была штанга и перекладина, но они показались, все были достаточно стихийными. Там больше... там хорошо было у «Акрона» после стандартов. Это единственное, мне показалось, оружие, которое, в принципе, могло подействовать в этом матче. Что касается «Зенита», меня удивило несколько вещей. Первая вещь – это не только дубль Соболева, а его...
2: Игра на команду, да? Игра на команду, да? Вот это вот в широком фронте, да, он принимал мячи здорово.
3: Он здорово принимал, скидывал, и, в общем, был очень неплохо. Вторая вещь, которая меня удивила, это перевод Педро во втором тайме на позицию опорного полузащитника.
2: Так он в Суперкубке же тоже туда его переводили.
3: Вот, и вот когда он Борис убирает, да, ну, не такой уж очевидный ход опускать туда именно Педро. Посмотрим, поглядим. Потом мне понравился Вендл, да, вроде бы он увлекся футболом, во всяком случае, вторую неделю подряд так вот бегает бодренько, молодец. И то, что Вендл ударил капитанскую повязку, я не знаю, первый раз, не первый раз, тоже меня несколько удивило.
2: Но она от Бариуса к нему перешла. Он все-таки
3: в любом случае, да.
2: В любом случае. Но он давно в команде и опоздал всего на 5 дней, а не на 2 месяца. Так что, в принципе, можно, наверное, это предположить.
3: Надо поощрять такие вещи.
2: Да, у нас 4 минуты до паузы. Скажи, пожалуйста, ЦСКА «Балтика». Яркий матч, довольно интересный сюжет. 35-я секунда, гол фирменный Саута «Балтики». Потом ЦСКА к середине тайма уже все переворачивает, ведет 2-1, побеждает. При этом были хорошие моменты, могли и в концовке еще забить. Какое впечатление у тебя от игры вот этой?
3: Достаточно сумбурное впечатление, потому что, возможно, потому что в ЦСКА я не особо верю в этом сезоне, да, потому что мне кажется, что все-таки команда не готова в нынешнем своем составе бороться за медали чемпионата России, не говоря уже за чемпионство. Что касается в этом матче, мне очень понравился Глебов. И вообще, мне кажется, что Челестини подвело две вещи. Когда Глебов получил травму, и когда он Кугового перевел из атаки в оборону, когда поссорился
2: с Мойзесом. Да?
3: И тогда игра ТСКА повалилась и перестала быть настолько симпатичной и зажигательной, как нам нравилось там в начале сезона. Вот, и мне кажется, что сейчас, вот когда Глебов в порядке, слава богу, не травмирован, когда Круговой много времени проводит в атаке, мне кажется, в этом секрет как раз нынешнего ЦСКА. Надолго ли хватит этого заряда, я не знаю. Пока не кажется, что надолго.
1: Да, давай.
2: Я просто хотел спросить у тебя вот этот, не то чтобы слух, но, в общем, такой почти подтвержденный переход Бориско из «Балтики» в ЦСКА.
1: Но вчера, он вчера играл, да?
2: Он вчера играл и должен был сыграть, а вот именно после этого матча он должен перейти в ЦСКА. И вот вчера Талалаев бросил такую фразу, что если Бориско уходит, то мы будем бороться за выживание, это выстрел в голову. Что ты по этому поводу думаешь?
3: Не знаю, возможно, несколько кокетничает Андрей Викторович, но ему на самом деле виднее. Я не знаю, если разговор про уход Бриско ходили уже несколько месяцев, почему Балтика к этому не подготовилась, почему не сделала какой-то невыработанный план Б?
2: А у них есть план Б, но только он на бумаге, что они Латышонка могут вернуть, потому что Адамов пока основной в «Зените».
3: Ну, в общем-то, тогда, возможно, Андрей Викторович таким образом пытался подтолкнуть эту ситуацию. Это был месседж не столько болельщикам и журналистам, сколько руководству клуба.
2: В чем он был? Расшифруй.
3: Потом давайте решать эту проблему. Нам нужен вратарь.
1: Время, да. Если он уходит, нам сразу же Крафизнесу нужна гарантия, что будет вратарь ничуть не хуже. Да, вот те времена, когда и Латышенок, и Бориско были вместе в Балтике, они прям... крутые были, остались в далеком прошлом. У меня вопрос по поводу «Локомотива». Все-таки команда, которая вошла в прошлом году в тройку. А сейчас, наверное, по инерции, тем более учитывая, что очень много осталось с тех пор, преемственность, руководство, главный тренер, опять-таки. Многие ждут какого-то прорыва на более высокие позиции.
2: Я думаю, Андрей не ждет, с учетом ухода Воробьева.
1: Вот. Но при этом на что надеяться? Потому что, действительно, возможно, вместо Воробьева удастся найти какую-то замену в своих рядах.
2: Андрей, у нас меньше минуты, потом не отключайся, пожалуйста, мы продолжим потом после паузы.
3: Да, надо решить проблему с Кривокасом, да, остается, не остается, и от этого будет зависеть.
1: Вроде остается,
3: какие-то
1: да?
3: Амбиции.
2: Но у него же год контракта еще. У него же
3: год контракта, да. Ну, Воробьев тоже думаю, остается, не остается, не остался. Пока четкого информации, четкого сигнала, что как остается в «Локомотиве», я не слышал.
2: В этом плане, да, эти переговоры еще ведутся, и они ведутся не от хорошей жизни, а просто объясним аудитории, что у «Локомотива» есть денежные проблемы, и эти денежные проблемы как раз не позволяют развернуться как следует на трансферном рынке, поэтому они вынуждены продавать игроков, и Воробьев, собственно, это тот человек, от которого избавились не просто так, им нужны деньги, может быть, еще избавиться от Монтеса, от центрального защитника. Друзья, мы сейчас ненадолго прервемся, и с Андреем Вдовиным продолжим беседу на тему РПЛ.

0: Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: И к тому же у Линки очень длинный мех. И у нее как раз такой тембр более жалостливый. На ней, кстати, играл Сергей Есенин. У него есть стихотворение «По селу тропинкой кривенькой. Летний вечер голубой. Рекрута ходили с ливенкой разухабистой гурьбой». Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
2: «Товарищ в пути».

0: на горе Синай, то есть должен быть двор огороженный, внутри должен быть храм, который разделен на две части. И вот с тех пор каждая такая вот сакральная структура состоит из этих трех частей.
1: Священные обители открывают свои тайны. В подкасте «Русские храмы. Экскурсия для души». В любое время на медиаплатформе «Смотрим». Именно вот эта возможность из, казалось бы, знакомого текста извлекать какие-то новые смыслы и новые прочтения в конечном итоге и обеспечивает долгожительство произведения во времени. Алексей Соломатин, филолог, литературный критик.
2: Так говорит «Маяк».

0: мастера спорта.
1: Итак, друзья, продолжаем разговор на тему футбола. Только что стартовал матч между московским «Спартаком» и «Родиной», а новичком РПЛ. Тут сыграно всего-то пару минут, ничья 0-0, а мы с Андреем Вдовиным, руководителем отдела спорта «Комсомольской правды», обсуждаем все то, что происходит в РПЛ и будет происходить. Мы остановились на теме «Локомотива». Андрей, тебе по-прежнему вопрос, все-таки связанный с «Локомотивом». Как ты оцениваешь их перспективы?
2: Ну, никак не важнецкий пока.
1: Не важнецкий, расшифруй.
2: Ну, потому что, опять же, по составу это не выглядит. Команда готова бороться за высокие места. Если они в прошлом сезоне, то, ну, так, это тяжело им пришлось, да, то в этом сезоне, потеряв основного нападающего, с риском потерять основного опорного полузащитника, с риском потерять главную звезду клуба, я имею в виду Батракова, потому что...
3: Да, это еще Батраков остался.
2: Здесь, но что будет зимой, непонятно. Мне кажется, это достаточно такие, не то чтобы мрачные перспективы, да, но Локомотив что спасает, да, что нету высоких ожиданий от команды, на них не дают обязательно брать трофеи в нынешней ситуации. Мне кажется, что из-за этого Локомотив может каким-то образом и удивлять, и есть свобода творчества у того же самого Галактионова.
1: Ну, в этом плане, да. Давай про Краснодар поговорим. Пришел Кристиан на фланг атаки, потому что от Виктора Саи избавились. Не стали переподписывать с ним контракт. Спиртян уехал в Саудовскую Аравию. Кривцов собирается играть на его позиции. Объем, конечно, он даст, может быть, даже сильнее, чем у Спиртяна. Но вот креатив, конечно, будет страдать. Но при этом все-таки у Краснодара остается основной вратарь, который является лучшим или одним из лучших вратарей чемпионата России. Остается великолепная крепкая линия обороны. Да, Кордоба травмировался на чемпионате мира. Первые там 4 тура, скорее всего, его не будет. Но все равно команда сыгранная, довольно крепкая. Да, есть фактор Спиртяна, но так ли он будет сильно влиять, его отсутствие, по твоему мнению, в ближайшем сезоне?
2: Мне кажется, более существенный фактор Кордоба, потому что мы всегда говорили, что Краснодар – это Кордоба, Кордоба – это Краснодар. И даже, да, он, может быть, вернется через 4 тура, оправится от травмы, но мы не знаем, насколько будет мотивирован этот Кордоба. Тот Кордоба, у которого впереди маячил чемпионат мира, главный, может быть, турнир в его жизни, да, он был настроен на то, чтобы быть, ну, вот тем монстром этой машины, которую мы видели, в том числе в чемпионате России. А сейчас что, да, а сейчас как? Я, честно говоря, не знаю. Потому что, ну, Джон, он такой, говорят, сложный человек в эмоциональном плане, в общении и вообще по характеру. И так что я не уверен, что мы увидим сейчас того же Кордобу, который увидели пару сезонов.
3: Да, но мы 16 передач Спиртяна на прошлом году не можем никак забыть, правильно? Поэтому...
1: Но там, конечно, много сейчас... стандартов было.
3: Да, но сейчас, получается, зияет дыра, и пускай они сейчас будут ее закрывать, вот перестановка внутри этой схемы, тоже Кривцов и так далее, но были же разные разговоры о том, что они ищут замену Спиртяна, говорили про Захаряна того же.
1: Ну, Захарян — это плохая история.
3: Вот нет, а он универсальный игрок, на самом
1: Пирен
3: деле.
1: Вот ушел, а вот Пирен мог бы этой ситуацией воспользоваться.
2: Да, мне казалось, что Пирен как раз и брали под замену Спиртяна.
3: Но это в прошлом году, год назад. А часто, да, получается, его нет. То есть надо перестраивать саму игру. И как это сделать, в силу того, что нет пока приобретений на этот счет. Это, кстати, тоже отдельная история, которую тоже хотелось бы обсудить. Но... Все-таки Краснодар без Спиртяна, наверное, больше, да?
2: Ребят, ну, вы правильно говорили про Кривцова, да? Мне кажется, он ждал этого шанса, он ждал этого, но он высидел его. И будет сейчас, ну... весь рваться, да, чтобы показать, что он не то, что, ну не хуже, да, может быть, но то, что он может заменить, Спиртяна, то, что он может выполнять функционал Эдуарда. Опять же, и те самые 16 левых передач, они, опять же, на кого?

0: да, и надо смотреть, что там сейчас будет со стандартами, потому что на стандартах, ну, специально набирал очков за результативность, что там придумают в тренерском штабе Краснодара. Так что, да, да, комплексная проблема, но я думаю, что об этой проблеме тренерский штаб об этом знал, и, в общем-то, какие-то вещи они подготовили. Но то, что эта проблема действительно большая, именно это и заставляет меня как сомневаться в перспективах Краснодара в борьбе за чемпионство, может быть, даже в борьбе за медаль.
1: И просто... не только Краснодара, да. Саша, извини, просто эту тему, наверное, нужно поднять, потому что Краснодар — это верхушка айсберга, трансферный бан, про который сейчас все говорят, и который первым пострадал Ахмат. То есть нас вроде бы убеждают в том, что это трансферный бан, ну, нет ничего общего, да, что это клиринговая компания во Франции, через которую можно проводить деньги, это лишь один из отдельных вариантов. Но мы видим, что вообще пока клубы РПЛ очень осторожно ведут себя на трансферном рынке.
2: И ты вот, считаешь это проблемой, да?
1: Да-да-да, вот вопрос к Андрею, потому что, насколько я понимаю, комсомолка как раз в курсе вот таких историй, наверняка вы уже разобрались по этому поводу.
0: Ну, мы разбирались, нам неофициально сказали, что все в порядке, что, в принципе, это, в общем-то...
3: Все нормально.
0: Частные, нет, ну, частные проблемы Ахмата, потому что клуб тоже под санкциями находится, да, ну, понимаем, что у них положение хуже, чем у большинства клубов российской футбольной премьер-лиги, если мы говорим о международных трансферах. Да. Вот, вроде бы нам намекнули, что вроде там у всех остальных более-менее все неплохо.
1: То есть август будет более открытым с точки зрения, да, появления у нас
2: игроков. Я думаю, сентябрь. 10-го будет открыт.
0: Ну да, да, у нас же широко распахнута трансферная
1: форточка. Форточка, да.
0: У нас же клубы стараются использовать это преимущество и брать тех, кого не взяли в Европу. Может быть, не знаю, там, мне кажется, что вот за счет этого тоже могут сыграть, что-то сделать. Но я не думаю, что будут прям вот какие-то такие супер трансферы, если мы не берем Спартака и Зенит. Да, Спартаку нужен нападающий, и, видимо, это дорогой нападающий. Зениту нужны все, кто продает.
2: Это да. Андрей, спасибо тебе огромное. Андрей Вдовин был у нас на связи, руководитель отдела спорта «Комсомольской правды». Я просто добавлю, наверное, и Краснодар еще в число тех клубов, которые, в общем-то, обладают неплохим бюджетом. И в случае хорошего варианта они могут кого-то приобрести, потому что «Спартак» сейчас интересуется Виньесом, да, игроком нападения сборной Уругвая. А по поводу Краснодара надо понимать, что, в принципе, деньги есть, и у них хорошие завязки именно с французским рынком. В последние годы мы это видим регулярно, не только на примере Перен, на примере Жубала того же.
1: Южная Америка.
2: Южная Америка,
1: тем более,
2: да.
1: Про плату говорили много, плата любит деньги, этим надо воспользоваться.
2: Ну, как вариант, может быть. Короче говоря, наверное, на них можно рассчитывать. Так что, действительно, до 10 сентября. До сентября, я думаю, тоже больших, наверное, не будет трансферов. Друзья, мы тему РПЛ продолжим, а на сегодня мы с вами прощаемся.
1: Счастливо.
2: Пока-пока.
4: Мастера спорта.

0: Новости.
1: В Москве 21 час. С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин отреагировал на предложение казахстанского коллеги Касым Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что с учетом позиции Киева как таковая заморозка невозможна. «Для нас есть главные условия. Мы должны достичь своих целей», подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что условия для остановки боевых действий глава государство изложил в 2024 году, выступая в МИДе. Они понятны и последовательны, поэтому все это может остановиться сегодня до конца суток, если Киев примет соответствующее решение, сказал Песков. Ранее президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на встрече в Омске с Владимиром Путиным предложил заморозить украинский конфликт, вернуться к стамбульской формуле урегулирования и двигаться в сторону мира. Владимир Путин назвал насыщенными и содержательными обсуждения, состоявшиеся на 22-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. По его словам, на заседании затрагивались самые актуальные вопросы взаимодействия субъектов двух стран, обсуждалось много новых полезных вопросов, идей и инициатив. В первую очередь это касается главной темы форума партнерства, формирования глобальных логистических коридоров и совместного развития транспортной инфраструктуры.
2: Подводя итог, скажу главное. У России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, так, что как раз и обсуждается на нашем форуме, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни. Уверен, что работая и далее слаженно и сообща, российские и казахстанские регионы продолжит вносить весомый вклад в углубление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана на благо двух наших стран и народа. Позвольте пожелать всем нам успехов и новых достижений. Спасибо большое.
1: В свою очередь, казахстанский президент Касым Жомарт Токаев, выступая на форуме, отметил, что две страны открывают новые горизонты совместного будущего. Казахстан нацелен на развитие стратегического партнерства с таким великим государством, как Россия. В Омской области построили первый за Уралом центр реабилитации для участников СВО. Также возведен новый госпиталь для ветеранов спецоперации и отремонтирован старый, в котором зимой 1945 года после тяжелого ранения лечился отец президента Токаева. Об этом губернатор Виталий Хаценко доложил Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Омске.
3: Мы построили госпиталь ветеранов новый, отремонтировали тот госпиталь ветеранов войн, где вот папа Касым Жомарт Кемелевич Токаев учился. Это старое здание, но оно в замечательном состоянии. Да, мы открыли вместе с Сергеем Викторовичем Чемезовым ЦИТО, построили первый за Уралом. Это центр по реабилитации ребят, по протезированию, производству протезов.
4: Очень важно трудоустройство ребят, которые сроки грамотны, дополнительное образование и, конечно, адаптивный вид спорта.
3: Вы нас поддержали весной. Я после вашего поручения сразу побежал в правительство. И мы сегодня работаем над созданием многофункционального центра по адаптивным видам спорта. У вас хорошая резолюция. Работаем, чтобы у нас такой объект в ближайшие годы появился. Вы сказали про трудоустройство. Мы проводим квотирование мест рабочих на предприятиях. Кроме того, добровольно сами предприятия все понимают значимость этой работы и сами обеспечивают помимо квот дополнительные вакансии для ребят, кто может, желает трудиться на производстве, в сфере услуг. Эта работа у нас на контроле.
1: Хаценко также рассказал президенту об итогах социально-экономического развития Омской области. По его словам, промышленность к концу года выйдет из снижения на показатели 2025 года. В Минобороны заявили о поражении 4 украинских сухогрузов, 2 десантных катеров и «Балкера». Как рассказали в ведомстве, в течение дня вооруженные силы России продолжили удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Их наносили высокоточным оружием, воздушного базирования и ударными беспилотниками. В порту Черноморска поражены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения. В порту Николаева целями стали сухогруз, доставивший грузы для ВСУ, и быстроходный десантный катер ВМС Украины. На переходе морем удары пришлись на морское судно типа «Балкер», 3 сухогруза, перевозившие военные грузы в порты Черноморской Одессы, а также на еще один быстроходный десантный катер. Также в военном ведомстве рассказали, что дежурные средства ПВО в течение этого дня уничтожили 146 украинских беспилотников самолетного типа на 12 российскими регионами. Дроны были сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря. Сильный туман с видимостью от 200 до 700 метров прогнозируется в некоторых частях Московской области. Предстоящей ночью об этом сообщили в региональном главке МЧС. Там отметили, что предупреждение будет действовать в период с часа ночи до 8 утра. Водители и пешеходов призвали быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности. В случае необходимости советуют обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Ночью плюс 15-17, днем 24-26 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В ночные часы плюс 14-16, а в дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 19, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 56%.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Вагей Сиумян. В ближайшие 2 часа мы будем говорить о музыке, но с несколько необычной для нас стороны. У нас сегодня в гостях в студии «Маяка» Никита Петров, кандидат филологических наук, заведующий научно-исследовательской лабораторией теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований РАН ХИКСа, а также руководитель магистратуры «Городские культуры». Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Я все правильно сказал, да, в этом представлении?
1: Это совершенно невероятно, потому что человек, который полностью сможет произнести все это зубодробительную мешанину звуков, в целом это замечательный ведущий.
0: Спасибо, приятно. Приятное начало. Но для того, чтобы разобраться, значит, вы исследуете фольклор, в первую очередь городской фольклор. И как мы уже до эфира с вами разговаривали, и я попытался выразиться поэтически, оказалось, что это, собственно, направление вашей работы. Я сказал так, что город через фольклор пытается узнать сам себя, да, как вселенная через нас пытается познать себя, ну, тем же ключом, тем же методом. И вы, собственно, этим и занимаетесь, изучаете вот этот процесс двусторонний познания города самого
1: город
0: себя.
1: Город — это действительно пространство знаков, да, и если представить себе город как некоторую карту, реальность нам практически никогда недоступна. То мы ходим по этой карте, пытаясь понять, как выстроена та или иная конфигурация смыслов. И это прям любопытно. Здесь нам поможет семиотика, как целая наука, наука
0: о знаках. Да.
1: Вот, и семиотические диалоги. Здесь вы видите, что очень важно. Я даже вот у нас сегодня разговор про песни. Буквально сегодня читал лекцию и начинал с очень известной песенки, чтобы понять, как работает фольклор. Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, дальше он хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Я спрашивал, а что за шар-то голубой? Это Ваге, вам вопрос, что это за голубой шар?
0: Над головой крутится, вертится.
1: Слышали эту песню?
0: Да, конечно, слышал. Никогда, кстати, не думал.
1: Вот.
0: Всегда тут есть такая ловушка, что ли, что когда слышишь эту первую строчку, думаешь о Земле, которая крутится, правильно, как планета?
1: Великолепно. Это прямо самый ожидаемый ответ.
0: Да.
1: И, безусловно, на вот такую...
0: Безусловно, неправильный, правильно?
1: Здесь нет правильного или неправильного. Ага. В этом самая важная штука для фольклора. Фольклор — это некоторые структурные элементы, да, которые сочетаются в сюжет, в линию, в последовательность, в текст. И мы, когда прочитываем этот текст, мы все, что самое важное у нас в голове, наш бэкграунд, систему знаний, систему прочитанного, чего угодно, пытаемся этому тексту имплементировать, вчитать в него. И поэтому, когда мы знаем про Гагарина, советскую космическую программу, вот этот шарик голубой, Земля, в голове сразу приходит вот этот вот коллективный, такой бессознательный, условно, ответ. Дальше мы начинаем думать, а что, почему он хочет упасть? Причем здесь кавалер, барышня хочет украсть. Как это работает? Вроде бы никак. Второе большое поколение, второй самый типичный ответ – это дискотеки 90-х,
0: дискошары. Имеется, да. Но он тоже не голубой, он серебряный.
1: Но он не голубой, да. Он серебряный. Да, и мы понимаем, что есть какой-то дисконнект постоянно между текстом.
0: С другой стороны, он серебряный, когда он выключен. Видимо, я чаще всего видел его в выключенном состоянии, потому что он свет не отражал и не испускал из себя. Хорошо, но вот про Гагарина – это вот следующий шаг в том же размышлении про планету, правильно?
1: Совершенно верно, да.
0: Что вы пытались сказать, я понял таким образом, что, в принципе, перед нами некий набор знаков-символов, который собирается в некую форму, и мы уже со своей стороны в эту форму вкладываем понимание, правильно?
1: Совершенно верно. Мы иногда не доходим до первоначала, да, иногда это невозможно, а иногда можем. Вот в случае с этой историей можем. И, конечно же, это фонетическая редукция, то есть отпадание последнего F. Крутится, вертится, шарф голубой. И когда песня поется, это F, оно просто исчезает в пространстве
0: звуков. Там было слово «шарф» изначально?
1: Конечно, оно нам совершенно не нужно. И вот «шарф» — все встает на свои места. Да, это начало 20 века, там конец 19-го, вот эти песенки и прочее. Это танец с шарфами, шарф крутится, кавалер барышню хочет украсть.
0: Да, ну не может быть,
1: всё,
0: я никогда не знал.
1: Один в один. И вот этот момент удивления, когда мы понимаем, что изначально эта песня еще может быть авторская вполне себе, когда она попадает в фольклорную городскую стихию, она как раз и обрастает вот этими невероятными смыслами, которые очень здорово обсуждать и смотреть, как они транслируются во времени и пространстве.
0: Ну, это похоже на то, как кто-то достиг совершеннолетия и вообще стал другим человеком после этого, да?
1: То есть... Вы так можете считать тоже, и это тоже будет правильно, да, потому что свой личный опыт вы вписываете в нарративную схему, либо в песенную схему, и дальше пытаетесь доказать всем, что на самом деле, смотри, я не одинок, у меня такой же опыт есть.
0: Ну, это очень субъективная, получается, вещь. Но у нас есть город, да, и вы его изучаете. И город вот с помощью таких вот вещей, в том числе песен, пытается себя проявить, себя узнать, познакомиться сам с собой. Есть ли музыка, которая вот именно городу принадлежит в этом смысле, да, и музыка, которая принадлежит более крупным формациям, например, стране, континенту и так далее, планете? То есть мы как-то разделяем это по локальному принципу?
1: Ну, в целом, наверное, можно. Я не читал какие-то последние исследования по городам, по российским городам, в частности, но и по другим тоже можно вот как-то это выявить. Ну, во-первых, есть уличный музыкант, да, который исполняет какие-то репертуарные сетки, более-менее похожие вот, для мегаполисов. Ну, то есть, наверное, если посмотреть на песенный вот такой репертуар уличных музыкантов Питера и Москвы, мы найдем кое-какие схождения, но и найдем, наверное, расхождения. Это для будущих исследователей, мне кажется, вообще было бы невероятно узнать. Городская песня уральских городов, Челябинска, Екатеринбурга, она другая, да, она ближе к тому советскому, постсоветскому року. Вот, и понятно, что и Цой в этом смысле, и Башлачев, ну и даже Король и Шут в какой-то момент попадают в эту такую народную стихию. Ели мясо мужики, там, например, да, это вполне себе уже какой-то
0: почти фольклор. У них вообще, в принципе, форма фольклорная.
1: Нет, вот нет? Здесь я абсолютно не соглашусь. Так. Несколько моих магистрантов, студентов пытались найти хоть что-то от фольклора в Короле и Шуте, да, в частности. Ну и выяснилось, что, конечно, есть какие-то отдельные только образы, но все соединение, это скорее такая готика, причем такая неофольклорная готика, которая никак не соотносится с реальными фольклорными сюжетами и мотивами.
0: Но и вы это говорите прямо о содержании или о самой форме? Просто сама форма претендует на фольклорность?
1: И форма претендует на фольклорность, и содержание претендует на фольклорность, но нигде в фольклоре нет каких-то референсов, да, вот этих эталонов, на которые мы реально можем опереться для того, чтобы показать, что это фольклор. Это изобретенная традиция, и она удивительно попадает в то, что люди считают фольклором.
0: А как вы это тогда вот с научной точки зрения это называете? То есть есть какой-то термин, название, вот, какой-то ярлык мы можем повесить?
1: Да, и придумали, были несколько ученых совершенно замечательных, Патрик Сибио, например, который пытался называть это фольклоризмом. Ага. Да, то есть как бы это не фольклор, но что-то очень похожее на него. Вот смотрите, там песня о купце Калашникова, Лермонтова. Но она как считается, как фольклорная практически. Но нет, ничего похожего тоже в фольклоре нет. Хотя Лермонтов, он там гиперкорректирует некоторую форму, пытаясь создать определенную фольклорную стихию. Вот. И здесь это очень похожая история на фольклоризм. То есть как будто бы у людей есть представление о чем-то, что им кажется фольклором. Дальше они да. накладывают на это некоторый текст, так. слова, песню, музыку, ритм и так далее. И такие, смотрите, мы считаем это фольклором, это фольклорное. Дальше есть массовая аудитория, которая тоже воспитана не на аутентичных фольклорных традициях, а на их репрезентациях в массовой культуре.
0: Угу.
1: Но если я вас спрошу сейчас, там, Илья Муромец и Соловей Разбойник, это сказка или былина? Вам без разницы, на самом деле, вы скажете, ну, что такое сказочно-былинное, правда ведь?
0: Mm-hmm. Но ведь между этим есть тонкая разница, да? Былина претендует на реалистичность, и, если я правильно понимаю тоже эти слова.
1: Это текст с установкой на достоверность.
0: Да.
1: А сказка с установкой на вымысел.
0: Постоянно, да.
1: Но при этом сейчас, благодаря там, мультипликационным фильмам и так далее, ну, тот же Голливуд, кинематограф, Шрек, принцесса, все это настолько перемешалось, что эта идея аутентичности оказывается нерелевантной для большинства людей, которые как-то думают про фольклор. Для них вот это все, вот это вот условно-народное, фольклорное, интересное, древнее, традиционное и так далее. И вот с этим мы работаем. И туда очень классно попадают группы типа «Короля и Шута». В некоторых случаях это действительно может быть тот же Цой, да, который очень хорошо пропевает коллективно бессознательное, другими словами, базово Высоцкий, ну и мы можем спускаться вниз, доходя вплоть до народных песен времен Ивана Грозного.
0: Угу. Но возвращаясь к вот этому термину «фольклоризм», то есть «изм» здесь, вот этот суффикс, который мы прибавляем, он как раз намекает нам на то, что это искусственная конструкция, которая не идет от соли земли, скажем так, да?
1: Ну, скажем, это некоторая конструкция «похожа на». Да,
0: а, «похожа на», «похожа на», так переводим.
1: Фольклороидный, ну, это невозможно было бы просто произнести, даже я не смогу, это кошмар. Но другой, кстати, мне кажется, тоже хороший термин, и тоже из области семиотики, антропологии. Я же не только фольклорист, я еще антрополог социальный. Вот что важно учитывать для моих сложных слов и терминов. Ну, к лотку приучен, термины сложные умею. Вот это Бенедикт Андерсон. Был такой чувак, классный совершенно. Он придумал выражение «изобретенная традиция». Да, uh-huh. Можно только вслушаться. То есть мы что-то думаем про прошлое, про нашу традицию, но у нас ее нет. Ну, или она есть, но забыта, или есть, но смешана. И мы начинаем ее как бы заново переизобретать, придумывая, да, вот исходя из каких-то деталей, собирая и так далее. И люди, которые потребляют эту традицию уже в изобретенном виде, они действительно не отличают аутентику от неаутентики. Для них это не важно. абсолютно не важно. И это второй термин, который действительно тоже можно классно использовать для того, чтобы показать, вот там, для фольклориста дико важна разница, да, между этими жанрами. А для антрополога важны социальные структуры и коммуникация внутри людей, которые это используют. Для астрофизика это вообще не религия. Да, если взять там любому человеку с гуманитарным образованием сказать, что такое черная дыра, вот он скажет, ну, дыра, где все схлопывается, дыра сама себя. Да, это просто видимая часть такой большой воронки. Ну, как вот это уже не важно. Вот так и здесь. Есть очень тонкие грани и различия, которые при каком-то таком вмешательстве извне оказываются просто ненужными.
0: Ну, мы возвращаемся в город. Город познает сам себя. Мы вот это выносим, так скажем, в наш... подзаголовок этого разговора. А музыка в городе была всегда, с самого появления города. Я думаю, что она была гораздо раньше городов, и мы это знаем наверняка. Но она приходит в город так же, как и люди приходят в город из деревень, правильно? В основном.
1: Ну, а если говорить про советскую, российскую действительность, да, это база, конечно, безусловно.
0: И эта музыка приходит, и, соответственно, какая-то музыка становится частью городского фольклора, а какая-то не становится частью городского фольклора, правильно? А кто отбирает вот это? По какому принципу это отбирается? Если, или это как у языка, он сам развивается, а сам отбрасывает ненужное и впитывает нужное?
1: В АГЕ сейчас такая лекция, номер 238 из курса. Вот, опять же, процессы очень многослойные, да, вот это вот односторонний из деревни в город, такая базовая история, она, конечно, легкая для понимания и как бы понятна для структуры, но в целом мы можем вернуться и в 19 век, и немножко раньше, в эпоху романтизма, когда вот эти вот аристократы, ребята, такие начали думать, а где наше родное, где наше национальное, где наше это все? Понятно, что до этого Колумб открыл Америку, да, и вот когда люди увидели тех самых дикарей, это называется история о добродетельном дикаре, они поняли, что он чист, добродетелен, а мы тут погрязли в этих цивилизационных грехах. А где вот этот наш дикарь? А наш дикарь под боком, он в деревне. Да, он там, не знаю, в Германии, сказки братьев Гримм, вот он в деревнях эти сказки, собственно, и рассказывает. Во Франции, там где-нибудь в Бретоне, да, в Британии. Вот в России, но это, конечно, русский север, база, русский юг. И вот эти интеллигентные туда едут за этим духом, да, народным и так далее. Записывают какие-то отдельные песни, части, потом их причесывают, как деревенскую девушку причесать, чтобы показать ее такому большому сообществу. И вот это выдают за истинный народ, и это уже потребляется. То есть вот не просто из деревни что-то приносится. Иногда бывают и посредники, которые были и в 17 веке, и в 18, и в 19.
0: Но вы говорите о первых этнографических экспедициях, которые...
1: Даже не только этнографических, да. Славянофильских, да. То есть это вот база.
0: Вот. Ну, то есть путей, вы пытаетесь сказать, что путей проникновения в город определенного, ну, определенной музыки, мы о музыке сегодня больше говорим.
1: Безусловно.
0: Их много, не только переезд жителя деревенского в город.
1: Переезд тоже работает, да. Ему музыка прям переезжает в город с ее грубоватыми напевами, мотивами и даже словами. Вот. Но в некоторых случаях действительно она переезжает через посредство ученых, которые ее причесывают. Угу. И иногда получается невероятный момент для народной музыки, когда она из... книжных собраний и из песенников, поэтов и так далее, опять опускается в народ. Вот, и народ говорит, да, наверное, это наше, и начинает это исполнять, и это просто тоже невероятно. Волнообразные процессы понимания и опускания.
0: Да,
1: вот вещи нужно учитывать, когда мы говорим про музыку.
0: Угу. Ну, у нас вы принесли с собой несколько примеров этого всего. Возможно, мы будем как-то прыгать по ним и по времени, судя по всему, и по географии. Но у нас есть произведение, которое называется «Пуговка». И прежде чем мы его послушаем, я думаю, что нам нужно его обсудить для того, чтобы погрузить наших слушателей в контекст, да, происходящего. А мне удалось выяснить, что автор этого произведения неизвестен. Для фольклора это, я так понимаю, зачастую основополагающий принцип неизвестность, то есть невозможность установить авторство.
1: Либо анонимность. Это главное свойство фольклора. Вот. И даже если автор иногда оказывается известен, как в этом случае поэт Долматовский, когда это опускается в городскую среду, в такую анонимную среду, если она проходит цензуру коллектива, эта песня, вот, тогда она действительно этот автор теряет. И совершенно симптоматично, да, что вы и коллеги, и все остальные будут говорить, что это будет настоящая как бы народная песня, которая авторства не имеет. Вот. Но здесь это нормальный такой поэт-песенник, это 1939 год, это русско-японская компания, японско-русская компания, вот, шпиономания, Вот, да, все еще есть пионерская организация, но и дальше сюжет строится вот по поводу материальности, телесности.
0: Сюжет песни.
1: Сюжет песни, да, безусловно, так. Да, пуговки, ну и так далее. И поскольку эта тема, она максимально широкая, то есть всегда были шпионы, всегда есть люди, которые их разоблачают, всегда есть материальные объекты, то она оказывается актуальной для многих совершенно времен, особенно времен существования Советского Союза.
0: То есть, получается, это, собственно, тема, которая может самовоспроизводиться в любом поколении ввиду того, что условия для ее воспроизведения есть в обществе.
1: Вы совершенно замечательно поймали главную суть, да, вот именно таких вот стихийных фольклорных текстов, которые могут воспроизводить как отдельные люди, отдельные авторы, так и, собственно, вот этот анонимный коллективный народ. Если это попадает в важную схему, важную структуру, тогда она будет воспроизводиться с разными деталями. И отсюда, кстати, вариативность большого количества тех экзамплов, которые вот я принес.
0: А вариативность вы имеете в виду, что где-то слова могут
1: меняются отличаться? Меняются детали, меняются места, меняются сюжетные коллизии, да, но структура базовая остается.
0: Если позволите, просто еще чуть-чуть попробую глубже вот проникнуть как-то. А что основа вот этого всего, суть этого содержания, это история, которая рассказывается, или, как бы это объяснить, или это ситуация, которая переживается поколение за поколением?
1: В основе, ну давайте попробуем. Это очень хороший вопрос. В основе, конечно, лежит структура.
0: Структура, да, самого произведения?
1: Структура сюжета, структура схемы. Да? Смотрите, вот есть антагонист и есть герой. Между ними есть некоторый конфликт. Да? Вот первая схема номер один. Если герой ведет себя хорошо по отношению к антагонисту, то антагонист его награждает, а не наказывает. Воу. Схема номер два. Человек, герой, вообще любой, какой угодно, богохульствует над объектом поклонения. Пусть это будет, например, икона. Да, святой, который изображен на иконе, наказывает человека таким же образом, как человек богохульствует. Например, там какие-нибудь мужики брали и штробили стены в церкви, чтобы провести проводку. Ну, в 30-е годы, да, понятно, что церкви закрывались и так далее, используются как склады. Вот. Через год у этих мужиков отрезало поездом ноги.
0: Это какие-то кармические истории?
1: Нет, это схема. Вариация этой схемы может быть невероятное количество. Девушка танцевала с иконой, потом окаменело. «Стояние Зои» в Самаре, пожалуйста. Вот вам известный фольклорный сюжет. Вот таких сюжетов, в принципе, да, можно набрать там по порядка 2000.
0: 2000?
1: Да. И если это попадает в ту или иную песенную историю, в песенную композицию, то мы как будто бы эту структуру узнаем. За детальками мы ее не видим.
0: Потому что она архетипична.
1: Она архетипична, можно сказать и так, да. Но и она коллективна.
0: То есть, если мы посмотрим в сторону Шекспира, у него тоже архетипические сюжеты воспроизведены, правильно?
1: Некоторые, да.
0: Да,
1: не в сонетах, да, но там Ромео и Джульетта прям базовая архетипическая история.
0: Это то же самое, вот мы точно так же, конечно, смотрим, как...
1: Бой отца с сыном неузнанный, да, неузнанный сын или отец, они встречаются на поле боя, дерутся, потом узнают друг друга. Все, там от Болливуда, Голливуда до Одиссея, пожалуйста, Илья Муромец и Сокольник, Шахнаме, вот это все будет прям невероятно узнаваться, это база.
0: Мы сейчас буквально через 10 секундочек уступим микрофон студии новостей, а после новостей мы сразу поставим, собственно, это произведение «Пуговка», послушаем его и как бы продолжим наш разговор о фольклоре, можно так, да?
1: Ну, либо коллективно-бессознательном.
0: Да. Мы придем к этому, обязательно придем. 967-103-5533. Если у вас есть вопросы, комментарии, пишите нам любые мессенджеры.
2: Хорошо темперированный эфир. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Москве 21:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин отреагировал на предложение казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что с учетом позиции Киева, как таковая, заморозка невозможна. Для нас есть главное условие, мы должны достичь своих целей, подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что условия для остановки боевых действий глава государства изложил в 2024 году, выступая в МИДе. Поэтому все может остановиться сегодня до конца суток, если Киев примет соответствующее решение, сказал Песков. Он добавил, что позиция Токаева по украинской проблематике последовательна, но это не означает, что в Кремле с ней согласны. Ранее президент Казахстана на встрече в Омске с Владимиром Путиным предложил заморозить украинский конфликт, вернуться к стамбульской формуле урегулирования и двигаться в сторону мира. Между Россией и Казахстаном действует межрегиональная программа сотрудничества, рассчитанная до 2028 года. Об этом напомнил Владимир Путин, выступая на 22-м форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Омске. По словам президента, в рамках этой программы развиваются двусторонние проекты по самым разным направлениям.
2: На базе масштабной двусторонней программы межрегионального сотрудничества, рассчитанной на период до 2028 года, реализуются крупные совместные проекты. Они охватывают такие секторы экономики, как энергетика, машиностроение, автомобильная и химическая промышленность. Видим, как из года в год расширяются делегационные обмены по линии руководства и законодателей региона. Проходят разноплановые мероприятия в сфере науки и образования, культуры и спорта. Укрепляются контакты между гражданскими объединениями, общественными движениями и молодежью двух сторон. Межрегиональное партнерство основывается на обширной договорно-правовой базе. Целый ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов подписывается регионами и в эти дни в Омске.
0: В свою очередь, казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме и отметил, что две страны открывают новые горизонты совместного будущего. Казахстан нацелен на развитие стратегического партнерства с таким великим государством, как Россия. Вооруженные силы России за сутки поразили расчетами реактивных БПЛА «Герань-4» «Сикер», быстроходный десантный катер противника, а также три сухогруза и «Балкер» в порту Николаев и в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили, что суда использовались для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ. Ранее ведомстве рассказали о поражении высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками четырех украинских сухогрузов, двух десантных катеров и «Балкера». В порту Черноморска поражены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения. В порту Николаева целями стали сухогруз, доставивший грузы для ВСУ, и быстроходный десантный катер ВМС Украины. На переходе морем ударом пришлись на «Балкер», три сухогруза, перевозившие военные грузы в порты Черноморской Одессы, а также и на еще один быстроходный катер. А средства ПВО за день уничтожили 146 украинских дронов над территориями 12 российских регионов и над акваторией Азовского моря. Президент США Дональд Трамп распорядился не проводить новые удары по Ирану 25 июля, прервав тем самым почти двухнедельную серию ежедневных атак. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на два источника, знакомых с решением американского лидера. По данным издания, на протяжении предыдущих 13 дней Трамп ежедневно утверждал планы ударов, которые военные проводили в течение нескольких часов. В пятницу президент получил аналогичный план, но не дал зеленый свет, а вместо этого приказал не наносить удары. Решение Трампа, как отмечает Axios, означает как его готовность дать больше пространства для дипломатии, так и признание того, что текущий уровень ударов США достиг предела эффективности. Рейтинги канцлера ФРГ Фридриха Мерца продолжают падать. 75% немцев недовольны его работой, пишет Бильд со ссылкой на опросы социологического института ИНСА. По данным издания, 19% довольны работой черно-красной коалиции, в которую входят Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии. Самой сильной партией, судя по опросам, остается Альтернатива для Германии. У нее 28% одобрения. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков. Ночью плюс 15-17, днем 24-26 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В ночные часы плюс 14-16, дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 17, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 74%.

0: Новости спорта. Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Главный тренер московского «Динамо» Сандра Шварц заявил о необходимости усиления команды после нулевой ничьи с крыльями Совета в первом туре премьер-лиги. Наставник остался недоволен результатом и качеством игры во втором тайме. По словам Шварца, клубу нужен более глубокий состав и новые трансферы обязательно будут. Ну а во втором туре 1 августа «Белоголубые» в гостях сыграют с «Балтикой». Также в субботу «Зенит» разгромил «Акрон» в гостях 5-0. Дублем отметился Александр Соболев, а махачкалинская «Динамо» вырвал победу на чужом поле у «Факела» 2-1. Манчестер Сити официально объявил о продлении контракта с защитником сборной Узбекистана Абдукадиром Хусановым до 2031 года. 22-летний игрок выступает за горожан с января прошлого года и уже выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги. Полина Кнорос завоевала золото в прыжках шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Спортсменка победила с результатом 4.80 и после победы раскритиковала организацию турнира. По ее словам, взять высоту 4.90 ей помешали адская жара и грубая ошибка судей. Арбитры открыли сектор для тройного прыжка прямо во время ее попытки. Пилот Феррари Льюис Хэмилтон оштрафован потерей 3 мест на старте гонки Гран-при Венгрии. Стюарт и ФИА наказали британца за блокировку гонщика Макларена Оскара Пиастри в первом повороте квалификации. Из-за штрафа Льюис лишился 2-й позиции, начнет заезд с 5-го места, а на первую линию вместе с Ландо Норрисом поднимется Шарль Леклер. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Мороженое, чипсы.
2: Таких дедушек не бывает.
3: Отец твоего отца.
4: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
2: Нам надо их помирить.
4: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Ужин в кино. 6+.
5: Маяк.

угадывайте точно. И карта укрепления пред ними положил. Скажите откровенно, и на какой дороге на маленькую буковку Алёха наступил?

заднего кармана и сшитый не по-русски.

0: Ну что ж, мы продолжаем наш разговор о фольклоре, о городском фольклоре. Вот у нас прозвучала композиция «Пуговка». Целый шпионский триллер развернулся перед нашими глазами. Один из архетипических сюжетов фольклора, как нам сказал Никита Петров, который сегодня нас вводит в эту тему и ведет по катакомбам, наверное, коллективного, бессознательного. Да, мы обязательно придем к тому, что это определяет народность и фольклорность искусства, произведений.
1: Говорить о чем-то благостном, да, когда мы используем вот эти вещи.
0: Вот. Благостно в каком смысле?
2: Ну, фольклор это про лирику, это, знаете, душа, вот это вот человеческое, там, неважно какая, в зависимости от группы. Но здесь, да, совершенно верно, можно назвать это архетипической схемой, но лучше назвать это нарративной схемой. Был такой чувак, звали его Джеймс Вердж. Вообще он придумал, что для каждого государства есть некоторые свои вот эти вот такие микронарративы, высказывания, которые всегда ложатся на душу этого человека, который в этом государстве живет. Называется narrative templates, нарративные схемы событий. Так вот, наша нарративная схема, советская, российская, в том числе, она такая. Враг вероломно вторгается на нашу родину. Мы долгое время... затягивая потуже пояса, пытаюсь его вычислить, найти, и потом, значит, с победой изгоняем его со своей территории. И эта схема, она практически всегда, вот, всегда универсальна, да, и всегда, можно сказать, будет успешна, если мы ее будем использовать. И Долматовский, когда он писал свое стихотворение вот, о русско-японской войне, там, 1939 год, там куча, кстати, японская пуговка, там есть нагайка, да, вот шпион вообще на самом деле нормальный японец. Вот. Но когда эта песня опускается...
0: А там легко, фольклор, да, увидеть, что это не буква из кириллического алфавита?
2: Конечно,
0: да?
2: Песня «Опускается в фольклор» — это вот не по-нашему, да, противостояние свой-чужой. И сшиты не по-нашему широкие штаны. Угу. Дальше враг не пройдет, это граница на замке. Мы видим весь набор вот этих клишированных штук, которые так или иначе оказываются, ну, как бы вот прям для сердца такого, да. И я смотрел внимательно за людьми, которые, за звукорежиссером, за вами... Уверен, что и наши слушатели то же самое, я мог бы следить за ними, так, да. Да, смотреть. Они улыбались в какой-то момент, да, немножко иронически, но тем не менее, где-то вот эта гордость, она там проскакивает. И это прям невероятное попадание
0: в схемы.
2: Конечно, тут
0: еще усугубляет то, что это дети, да, как бы, которые разбираются со взрослой проблемой.
2: Возьмем Джаву, Кима, да, которые тоже исполняли эти истории, там будет все то же самое.
0: Возвращаясь к вот этим нарративам или схемам, или сюжетам, которые повторяются из раза в раз. Легко тут пойти в какие-то смежные, да, области науки или искусства и посмотреть, сколько повторяющихся вот этих схем там. И вот пока был перерыв, я вот поинтересовался по разным оценкам у сценаристов или людей, которые пишут литературу. У них бывает либо 4, либо 7, либо 12, либо 17, и так до сотен разных архетипических вот этих нарративов, которые повторяются из произведения в произведение. Просто вопрос в том, как их автор использует. Вы назвали цифру 2000 сюжетов в прошлой части нашей программы. А это 2000 сюжетов, которые прям вот имеют каждый внутри себя какой-то нарратив, который не повторяется на протяжении этих 2000, правильно
2: я
0: понимаю?
2: Да, да. На самом деле вот все сценаристы, да, они используют модель Кэмпбелла, Джозефа Кэмпбелла, то есть «Челики герой».
0: Да, да.
2: Вот,
0: да.
2: Но там в целом работает только мономиф. Вот, мономиф — это только один из типов, да, мифологического повествования, который внезапно оказывается важным. Ну, герой идет в странстве, потом, значит, у него испытание, он умирает, обретает себя и возвращается на новом уровне, там много-много разных подразделений. Там фишка тоже довольно любопытная с точки зрения истории науки и антропологии. Кэмпбелл написал эту историю, да, а там Лукас в какой-то момент начал снимать «Звездные войны». Вот, и он как бы взял эту кэмпбеллскую штуку, вот, и «Звездные войны» внезапно стали популярны. А дальше все по модели «Звездных войн» стало выстраиваться. Открыли снова Кэмпбелла, поняли, что это как бы база. И вот этот мономиф с его модификациями, да, продолжает использоваться. И считается, что там 7-12 с маленькими, конечно, замечаниями будет работать. В действительности фольклористы, антропологи, они написали много книжек. И одна из таких книжек — это «Указатель сюжетов мировой литературы». Представьте себе. То есть, в принципе, если вы мне назовете какую-то схему, я могу сказать ее номер, если бы я выучил там 2500, ну, чуть больше 2000. Вот. И это было невероятно. Ну, например, там герой побеждает чудовище, которое живет у воды. Чудовище обязано быть побеждено. Там мы берем чудовище, а заменяем его на змея, Горыныча, на дракона,
1: на гидру какую-то.
0: Вообще причем то, что чудовище живет у воды, это тоже важный аспект этой схемы.
1: Да, это подтип. Это будет номер 300. Ага. Арне Томпсон Утер, такой указатель. Номер 300 под звездочкой А. Там бывает у Земли где-то еще и так далее. Или, например, мать неосторожным словом, например, «пойди к лешему», так бывает, или «к черту», проклинает своего ребенка, ребенок пропадает в лесу, через некоторое время возвращается, вот, ну и говорит, что его там, значит, там чистая сила носила, и неважно. Заменим. Возьмем Лизу Алерт, да, и история о пропавших детях будет идеально попадать на эти штуки. Вот. Мало того, вот такие схемы, да, это 816B, да, по указателю Арне Томпсон.
0: Скажите, вы сейчас прямо называете номер,
1: ну,
0: да?
1: Это реальный,
0: да,
1: номер. Хорошо. Например, какая-нибудь хитрюга забирается к мужику, не знаю, в такси, в телегу, вообще неважно, вот, и выбрасывает у него из багажника там какую-нибудь еду, ну, или из телеги, вот, притворяясь больным, да, и так далее, а потом убегает и ест. Вот вам номер один, да, это лиса, хитрая лиса, волк и лиса, сказка. Лиса, смотрите.
0: А можно личный вопрос вам задать?
1: Конечно.
0: А вам не скучно смотреть кино, например?
1: Мне дико интересно смотреть, как новые детали, да, которые, как бы, я не знаю, в разной стране, в той или иной, вдруг внезапно накладываются схемы, и это прям невероятно, когда ты обнажаешь эту структурную единицу, да, и понимаешь, опа, это сюжет такой.
0: Да. Это прям очень здорово. С одной стороны, можно подумать, что это, да, действительно скучно, а вы, видите, находите интерес в том, что вы как раз детали рассматриваете, а не саму схему, да, то есть то, как ей воспользовался режиссер или сценарист в данном случае. А, так, ну хорошо, у нас следующая композиция. Мы хотели пойти к любви дальше.
1: А тут любому. Еще одна важная ваги штука, да, чтобы слушателям дать еще возможность поразмыслить. Все это попадает на идеологический режим, да, вот в этой конкретной песне, ну и на некоторую структуру государства. Там очень важна коллективность. Да, гурьбой, пограничники и мальчишки, и теперь мы эту границу граним. Вот эти вот идеологические схемы, да, это некоторый фон для структур. И если структура попадает в идеологический фон, да еще с клише, то тогда вот в этом будет прям уникальность для определенного периода, ну и сохранение через период дальше-дальше.
0: Вот у нас сейчас звучит композиция «Кирпичики». Это запись 1924 года. Мы, наверное, ее послушаем и после короткой паузы уже обсудим, о чем здесь идет речь в плане фольклорности.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Средневековый севильский поэт и соблазнитель. Персонажи страны чудес, в которую попала Алиса. Капитан московского уголовного розыска. И еще многие-многие герои фильмов, спектаклей и песен. Кажется, они не похожи друг на друга, но при каждой встрече мы видим и слышим только одного человека. Владимир Высоцкий. Специальный выпуск «Аудиосторис» «Маяка». Слушайте в эту субботу с 23:00.
1: Вы думаете, друзья пришли, хороводик, сейчас пляшем, повеселимся.
0: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
1: Кажется, что все про это знаем, а на самом деле вот не все.
0: Кто и зачем создает музыку? И в кого она способна превратить обычного человека?
1: В Германии, в Италии, во Франции. Каждый князек, каждый какой-нибудь...

0: хорошо темперированный эфир.
1: Ну что ж, мы продолжаем. Вот послушали композицию «Кирпичики». Запись это 1924 года прозвучала. Давайте оттолкнемся здесь от формы, Никита. Это ведь вальс. По своей сути.
2: Да, это вальс, это Мейерхольдовский лес. Это вальс, это Мейерхольдовский лес. И Павел Герман, собственно, для постановки Мейерхольда пишет вот текст этой конкретной песни. И здесь все более-менее понятно, да, но при этом там еще звучит немножко Одесса, вот той самой, которая идиш, да, которую мы видим, угу. Скрипка.
1: Да, да, да.
2: Девушки поют. Кстати, это много довольно будет такого в городском романсе и в городской песне. Жалостливая, да, но при этом с такой установкой на внешний аристократизм. Да, мелодия, которая осмысляется как вечная практически. Вот они танцуют, барышня, кавалер. Любопытно, что мы с этого начали, да, крутится, вертится, шар голубой, да, да, да. Барышня. И так будет, на самом деле, во многих песнях. Вот, но и понятно, что постановка заканчивается, и дальше песня вдруг внезапно, благодаря и своей форме, да, вот этот конкретный вальс, и наличию комсомольской молодежи, попадает в эту комсомольскую рабочую среду. И угу. начинает, как бы мы сейчас сказали, просто вируситься, да, потому что таких историй, которые попадают под схему, бедная девушка приезжает работать на завод, испытывает некоторые трудности и находит своего принца, заметьте, да, это сюжет 510А по «Угадайте Гартона Томпсона Уоттера».
1: Я до сих пор удивляюсь, что вы не знаете это все.
2: Оно внезапно воплощается в какую-то реальность. Там времена НЭПа, да, вот, пожалуйста. Рабочая, колхозная, это молодежь.
1: Тут еще что удивительно, что вы сказали, что пытается аристократизм в себя вобрать, эта история.
2: Это само собой.
1: Хотя это рабочая, история рабочего при этом. А форма вальс аристократическая.
2: Какой рабочий не мечтает прикоснуться к прекрасному? Давайте попробуем спросить всех наших слушателей, как они называют комнату, которая больше всех в доме.
1: Гостиная или зал?
2: Зал или гостиная, да, и сразу зал, танцы, бокал, да, и так далее. Ну, или, по крайней мере, кружка, из которой пьют чай, большинство наших слушателей тоже называют бокал. А вот она, смотрите, вот она, вот такое влияние и желание
1: на уровне языка, да.
2: На уровне языка быть здесь. А здесь на уровне мелодии, на уровне самой структуры этого вальса мы все время хотим прикоснуться к прекрасному и прикасаемся.
1: А в какой момент это стало фольклором? Вот здесь вот, мне кажется, будет интересно.
2: Буквально через 2-3 года это было дико действительно популярно. Тут же появляются разные версии. Ну, там, в идеале Маруся, она выходит за... ну, девушку по-разному могут звать, на самом деле. Вот, девушка выходит за Сеньку замуж. Mm-hmm. Потому что он директором завода, и у нее хэппи-энд, можно сказать. В некоторых случаях Сеньку увольняют, вот, и девушка самоубивается. Ну, абсолютно нормальная версия. Вот, в некоторых случаях у нее ничего не происходит, она уезжает обратно.
1: Mm-hmm.
2: Да, и мы видим, что совершенно потрясающе, да, вот эта вот песня в целом, как только она опускается...
1: Она просто описала все возможные исходы.
2: Она опускается в народ, да, и народ, ну, люди подстраивают ее под различные... В семиотике это называется точка бифуркации. Юрий uh-huh. Михайлович Лотман, огромный привет, правда, его давно уже нет. Вот. И точка бифуркации – точка раздвоения, да, точка потенциальности, возможного раздвоения сюжета. И фольклор очень хорошо все это дело реализует. 2-3 года, схема классная, и здесь опять обстановка классная работает. Да, тысячи девушек приезжают работать на завод. Там в Москве, например, это называли лимитчицами, да, в какой-то момент.
1: Ну, есть более красивая история про Комсомольск на Амуре.
2: Комсомольск на Амуре, расскажите, Вагет,
1: ну,
2: она
1: да,
2: прям
1: это
2: невероятная.
1: Это Хитогуровки, которые да. приехали помогать мужчинам, которые строили этот город и заводы вокруг него. И, собственно, клич прошел, что вот мужчины у нас строят, а они там без семьи, в общем, как-то им скучно, нужно приехать, в общем, комсомолке помочь им. Я просто был в Комсомольске на Амуре в этом году, и поэтому эту историю хорошо запомнил. Но все-таки, возвращаясь к главному вопросу, когда это становится фольклором. У этого есть автор. Это вообще пришло из... Ну, как вы уже, да, рассказали историю этой музыки. Она пришла из интеллигенции вообще. Почему это фольклор? Вот можно ли на примере этой композиции увидеть главные параметры фольклора?
2: Сглаживание деталей, да, варьирование имен. Начинают варьироваться географические названия и реалии. Вот, и сама схема становится более схематичной, да, а не, ну, как будто бы насыщенной вот деталями, привязанной к 24-му году и к Мейерхольдовскому

0: лесу. Вот, и вот эта вот вещь, да, то есть были такие Постман вот и Олпорт, люди, которые занимались слухами в 40-х годах, война тоже очень важна. Они говорили, слух и вообще схема, давайте так сделаем больше, более широко, она возникает в ситуации как бы некоторой неопределенности и фиксирует конкретную ситуацию, конкретную, не знаю, реалии. Вот, дальше люди начинают это передавать, часть деталей просто забывается, либо привязывается к их существующему контексту. Вот, соответственно, отваливается от слуха, да, и от нашей песни большое количество контекста. И она становится универсальной схемой, которая применима в том или ином городе, да, к определенному заводу, к определенному мужику, к определенной девушке и так далее. Вот и здесь уже забывается автор. Он становится нерелевантен, потому что, наконец, песня, внезапно попав в схему, вдруг внезапно в нее начинает встраиваться и буквально заполняет все нужные ячейки матрицы. И как только она встроилась и заполнила, автор не нужен, это уже народ.
1: А как, вот если мы сможем коротко на этот вопрос ответить, какую функцию выполняет в таком случае эта композиция? Помощь в переживании этой судьбы вместе с героями для тех, кто слушает или поет?
0: Ну, вообще, на самом деле, несколько функций она выполняет.
1: А можете их пока просто перечислить, мы, возможно,
0: терапевтическое, компенсаторное, да.
1: Это все психология пока так, да?
0: Но на самом деле это просто термины из психологии, которые очень часто используются и в фольклористике, и в антропологии. Вот, но и, конечно же, контактоустанавливающие. Это третья функция. И четвертая – это обретение символического авторитета, скажем так.
1: Символический авторитет кто обретает?
0: Тот, кто исполняет эту песню, показывая, что он знаком с этими архетипическими ситуациями.
1: С этой культурой вообще даже.
0: С этой культурой он знает, он вхож, он опирается на непререкаемый авторитет традиции, и все остальные думают, ну да, окей. Это как, знаете, чувак, который играет на гитаре клевую песню, все вокруг него собирается. Мальчик, который играет в компьютерную игру, смотрит, как он проходит эту компьютерную игру. Вот. Мужик в лагере, который пересказывает романы Дюма. Да, тоже ее типизирует. Вот это.
1: Да, да. В общем, тот самый заводила, который зовет нас пиковую даму вызвать и так далее. Но мы продолжим этот разговор после выпуска новостей.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. А Владимир Путин отреагировал на предложение казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что с учетом позиции Киева, как таковая, заморозка невозможна. «Мы должны достичь своей цели», – подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что условия остановки боевых действий глава государства изложил в 2024 году, выступая в МИДе. Поэтому все может остановиться сегодня до конца суток, если Киев примет соответствующее решение, сказал Песков. Он добавил, что Россия продолжит доносить до партнеров свою позицию по Украине, в том числе говорить о первопричинах конфликта. Журналисты спросили его об этом в контексте сегодняшних слов Токаева. У него последовательная позиция. Это не значит, что мы согласны, но Казахстан наш ближайший партнер и союзник, сказал Песков. Напомню, сегодня Токаев на встрече в Омске с Путиным предложил заморозить украинский конфликт, вернуться к стамбульской формуле урегулирования и двигаться в сторону мира. Товарооборот России и Казахстана за 5 месяцев вырос на 4%. В 2025 году он достиг 28 миллиардов долларов. Об этом заявил Владимир Путин на 22-м форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Омске. По словам президента, частота и география перелетов между Россией и Казахстаном увеличиваются. На очереди открытие рейсов в Алмату из Оренбурга. Он также подчеркнул, что в ЕАЭС могут задействовать искусственный интеллект для выстраивания оптимальных транспортных цепочек.
2: Среди действительно успешных евразийских проектов выделю внедрение электронных международных транспортных накладных, а также использование навигационных пломб, ускоряющих процедуры пограничного контроля. В стадии проработки находится перспективная инициатива по формированию евразийского цифрового транспортного коридора. Речь идет о задействовании технологий искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов. Россия и Казахстан активно взаимодействуют в развитии международного транспортного маршрута «Север-Юг». Его восточная ветка связывает российские порты на Черном, Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири, через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном.
0: Путин добавил, что в будущем беспилотные перевозки грузов планируется внедрять по разным международным маршрутам. Он также назвал очень важным сотрудничество России и Казахстана в области гуманитарных связей. Минобороны опубликовала кадры поражения судов в порту Николаев и акватории Черного моря. Как говорится в комментарии к видео, сегодня в течение дня расчеты реактивных БПЛА «Герань-4 Сикер» поразили быстроходный десантный катер противника, три морских сухогруза и «Балкер». Все они использовались для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ. На видео запечатлены результаты высокоточных ударов. Все цели были успешно поражены, добавили в военном ведомстве. Там также заявили, что дежурные средства ПВО в течение дня уничтожили 146 украинских беспилотников самолетного типа над 12 российскими регионами и над акваторией Азовского моря. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала удары ВСУ по мирному населению в Запорожской области бесчеловечными преступлениями. По ее словам, терпящий военное поражение Киев отыгрывается на мирных жителях России. Как отметила дипломат, Москва решительно осуждает эти удары и призывает профильные международные структуры не замалчивать подобные преступления. Напомню, минувшей ночью ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по базам отдыха в Кирилловке Запорожской области на берегу Азовского моря. По последним данным, погибли 12 мирных жителей, пострадали 19, среди жертв раненых дети. Возбуждено уголовное дело о теракте. Поисково-спасательные работы продолжаются. Губернатор Запорожской области Евгений Балецкий объявил 26 июля в регионе днем траура по мирным жителям, погибшим в Кирилловке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом удары Киева по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума в Черном и Азовском морях. Он добавил, что украинцы далеко не во всем слушаются американцев, а ведут себя по отношению к ним разнуздано.
3: Что такое удары по инфраструктуре КТК? Это нападение Украины и на Казахстан, и на Россию, и на Соединенные Штаты Америки, потому что американские компании тоже в числе акционеров КТК. Ну, мы видим, что украинцы далеко не во всем слушаются американцев сейчас. Они считают, что гораздо надежнее иметь, ну так грубо говоря, крышу в виде европейцев. Вот. И, конечно, ведут себя так разнужденно по отношению к американцам.
0: В пресс-службе Минэнерго Казахстана сообщили, что погрузка нефти на предприятиях Каспийского трубопроводного консорциума приостановлена в целях безопасности. Сообщение последних минут. Киев в нарушение международных правил атаковал иранское торговое судно в Каспийском море. Погиб один человек, еще несколько пострадали, сказали в МИДе Ирана. Там также отметили, что Исламская Республика оставляет за собой право на ответные действия после удара Украины по иранскому судну в Каспийском море. Футболисты петербургского «Зенита» повторили рекорд чемпионатов России по самой крупной победе в первой игре. Это достижение покорилось им после разгрома тольяттинского «Акрона» со счетом 5-0. Ранее аналогичного результата достигали московский «Спартак» в 92-м году и владикавказская «Алания» в 97-м. Сегодня действующий чемпион России стартовал с победы над «Акроном» благодаря дублю Александра Соболева. Петербургский клуб не проигрывает в первом туре национального первенства с 2002 года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге переменная облачность без осадков. Ночью плюс 15-17, днем 24-26 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В ночные часы плюс 14-16, дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 17, давление 745 миллиметров.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Мы всех еще раз приветствуем. Меня зовут Ваги Сиумян. У нас в гостях кандидат филологических наук, заведующий научно-исследовательской лабораторией теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований РАН ХИКС, руководитель магистратуры городские культуры Никита Петров. Приветствую, Никита, вас еще раз.
2: Добрый день еще раз, Вадим.
1: Абсолютно захватывающая беседа у нас была в первый час. Я увидел столько вещей, на которые просто не обращал внимания. Как-то вот они есть, они работают, ты понимаешь, что они работают, даже не задумываясь, не понимаешь, в смысле, а даже бессознательно они работают и работают. И тут приходите вы к нам в гости и рассказываете о том, что все состоит из структур, которые, в принципе, уже перечислены, и вы даже можете по номерам их назвать. Это я просто так вот рассказал, что было в первом части нашего разговора. Но мы продолжим. Мы говорили о любви, да, перед перерывом. Вспоминали и город Комсомольск-на-Амуре, слушали композицию «Кирпичики», и вот эти все сюжеты, которые стали частью фольклора, воспроизводили заново. Мне кажется, мы пойдем, наверное, в сторону чуть-чуть вообще архетипического, коллективного, бессознательного, психологического в этой части нашего разговора, потому что сам разговор приводит нас к этому. Получается, что мы все живем в некоторых сюжетах, которые имеют настолько внутреннюю большую потенцию, что они самовоспроизводятся через нас. Звучит достаточно тревожно, с одной стороны. С другой, может, вы скажете, что это в действительности не так, но мы все герои собственных каких-то мифов, получается. Собственных легенд и собственного фольклора.
2: Недавно читал каких-то палеоантропологов, те, кто пытаются понять, как вообще работает человеческая речь, да, как это раньше был язык и прочее. Но кажется, до какого-то периода времени человек не мог отделять свою речь от чужой. Например, у него в голове возникал голос, он сразу атрибуировал это богам, духам, там, кому-то еще, да, которые говорили ему: иди, сделай вот это. Вот, то есть, по сути...
1: То есть, мышление он не присваивал себе.
2: То есть, в какой-то момент, да, последние, по-моему, работы, которые я читал, этот процесс происходил все-таки довольно-таки рано, времена, еще до палеолита точно. Но в какой-то момент мы начали отделять чужую речь от своей речи. То есть, то, что мы мыслим в голове, это наш непосредственный голос. Но до этого такого не было. И, судя по всему, эти голоса в голове, скажем это так, либо так фольклорные штуки, и мифы, в частности, и прочее, они начинали звучать как голоса богов, чего-то еще, боги, духи дают нам эти конкретные сказания, поэтому нужно следовать примерно таким похожим способом и воплощать это в действительность. Эпические сказители, невероятные какие-нибудь джангарчи, которые поют джангар в Калмыкии, да, или гесерчи, да, которые поют гесер в Монголии, где-то еще, они буквально утверждают, что они произносят огромные, кстати, поэмы, да, так, как велит им дух сказаний или герой, ни чуточку не изменяя его. Это воспроизведение нарратива совершенно неудивительно, поэтому, что мы в этих нарративах, да, должны жить и должны их осуществлять. То есть такая архаическая подоснова. Второй важный момент, когда мы попадаем в эту историю, те же самые песни, да, о которых мы с вами говорим, где есть несчастная любовь, романтическая любовь, шпионские всякие штуки и так далее. А ученые психоаналитического направления фольклористики такие тоже есть, и поэтому мы так много таких терминов используем, потому что они объясняют не как это транслируется, а почему мы это воспроизводим, почему это важно. Они такие термины используют. Они говорят, что сюжеты буквально как вирусы. Они используют вирусную метафору, да, которая поселяется...
1: Я много раз, встречал такое описание.
2: Совершенно верно. Они прилипают, они поселяются у нас в голове, обходя защитные когнитивные механизмы. И мы сами того не зная, прокручиваем этот сюжет в голове. Может быть, на уровне песен, которые мы слушаем, да, может быть, на уровне сюжетной схемы, которую мы рассказываем. И буквально делаем самоосуществляющееся пророчество. Мы идем как герои тех песен, которые у нас в голове, как голос, который это пропевает. Иногда, кстати, перекладывая это на судьбу автора, современных, например, композиций, нам очень нравится, Элвис Пресли, кто-то еще, Элтон Джон. И иногда люди, даже сами того не понимая, воспроизводят часть судьбы этого человека, потому что им нравится песня. Это следующая ступень, следующий этап.
1: Звучит как история про аффирмации, которую каждое утро, нужно себе говорить, что
2: я самая красивая,
1: у тебя все получится и так далее. И рано или поздно наверное, это имеет психологический эффект на тебя. В таком случае у меня возникает вопрос. У нас есть массовая культура, у нас есть фольклорная культура, да? Мы же разделяем их в некотором смысле.
2: Ну, как фольклористы, наверное, мы бы разделили, хотя да. Сейчас это уже не очень релевантно, да? Мы понимаем, что массовые и фольклорные, они как-то смешались вот в такой большой конгломерат, и аутентичность здесь очень сложно вытащить, и мало кому она нужна.
1: А в чем тогда первично? Ну, что первично? Например, если мы говорим о музыке, песни формируют нас, которые мы услышали, или то, как мы живем, формирует песни, которые мы услышим?
2: И то, и то. Это очень разнонаправленные процессы, да, то есть они как работают как векторы, которые соединяются в какой-то конкретной точке.
1: Ну, то есть я к чему это спрашиваю? То есть мы запрограммированы, условно, поп-культурой, которая вот для моего поколения, да, вот я в 92-м году родился, и, соответственно, я родился в мире, где поп-культура давлела уже через все источники информации, мы получали элементы поп-культуры. Это могла быть рок-музыка, это могла быть, я не знаю, Мадонна или другие исполнители, ну, если о музыке говорить. Но я уже не говорю про кино и те сюжеты, которые воспроизводит кино, которые мы смотрели постоянно. И вот я хочу понять, мне нравилось кино, или я находил что-то в кино, потому что у меня уже внутри есть какие-то сюжеты, которые я проживаю, или кино давало мне сюжеты, которые мне проживать. И перед этим, перед ответом на мой вопрос, я вам дам еще одну деталь. Меня учили читать на книге «Библия для малышей», «Ветхий Завет для малышей». Это ведь тоже набор абсолютно архетипических сюжетов, которые, ну, попадают в человека. И можно ли предположить, что то, на чем я учился читать, определило те сюжеты, которые мне будут нравиться? Или которые я буду проживать.
2: Смотрите, как здорово здесь все получается. Да? Библия — это самый древний, ну, один из самых древних, на самом деле, есть древнее мифология, текстов, да, в которых воплощаются мифологические структуры. То есть вы как будто бы сделали лайфхак системы. Да? Вы не читали авторов, которые как будто бы эти структуры не используют. Вы сразу видите эти конкретные структуры, да еще и с моральным подтекстом. Ну, конкретно Библия, конкретно Ветхий Завет, в том числе там суперморальный подтекст. Uh-huh. Вот, и поэтому вы воплощаете, да, в своей жизни сразу структуру. Вы можете варьировать детали, делать еще, но базовые моральные принципы, вот, они как бы заложены Ветхим Заветом, в которых заложены базовые структуры. Опа!
1: Так, а расшифруйте на более бытовой
2: хорошо, язык, если можно. В Ветхом Завете есть там условно 200 сюжетов из перечисленных мной, вот о которых я говорил 2,5. Они клевые, ну, в смысле, они скорее про хорошее, либо про возмездие, ну, классика, да. То есть правильно себя повел, получил награду, неправильно повел, получил наказание, нейтрально повел, ну, следующий этап. Итерация.
1: Ну, конечно, очень далеко от музыки, но это так интересно. Так, продолжайте. Значит, там есть сюжеты, да, вот такие и такие. Это не все 2500.
2: Нет, конечно, но там около 200 верхов, знаете, то есть можно
1: вытащить. Но это, я скажу, самый сок, скажем так.
2: Плюс генеалогия.
1: Да, плюс генеалогия, плюс много всего. Но когда ты встречаешься с реальной жизнью, есть, конечно, какие-то разночтения. Ты не всегда получаешь награду, если ты сделал что-то хорошее. И тут я к вам не как к психологу, конечно, отношусь, а как к человеку, который следует, как структура влияет.
2: Мы не говорим про хорошее или плохое. Мы говорим про правильное поведение и неправильное поведение. То есть, условно, в структуре песен, которые мы будем рассматривать, чтобы вернуть наш русло музыки, вот, и в структуре вообще фольклорного текста не существует морали. Морали — это придуманная штука, придуманная категория. Мы сами ее вчитываем, и сами можем разговаривать про нее.
1: Вот что важно, видимо. Да.
2: Вот что важно. Но есть общие правила, да, которые касаются как будто бы понимания того, как устроены правила игры в том или ином пространстве и мире. Например, там, да, вот, если ты идешь по дороге, тебя встречает нищий, кошечка, собачка, которая находится в очень трудном положении. Ты можешь что сделать? Как-то бродил как квест. Пройти мимо, да, помочь, вот, либо пнуть, либо что-то еще. В зависимости от той или иной ситуации, да, так что ты выбираешь, ты получаешь либо награду, либо наказание, либо еще раз повтор, да, всего этого. И только уже не кошечка, собачка будет, а нищий. Да, потом твои родители, а потом кто угодно на самом деле. Понимаете, как это работает?
1: Нет
2: хорошего и плохого.
1: Нет,
2: да?
1: То, что нет хорошего и плохого, я понял. Я просто неправильно выразился, наверное. Тут скорее, да, речь идет о нормативно-правовых актах, которые не зафиксированы на бумаге, хотя их потом в каждой заповеди тоже записали, верно, да. Правильно? То есть это те принципы и правила, по которым жило общество того времени.
2: Я бы сказал, даже универсальные. Это те принципы и правила, по которым
1: все общества
2: живут, ну, чуть ли не все млекопитающие, прости господи. Uh-huh. да, то есть там да, даже у животных есть ритуалы, это уже отдельная тема, мы сейчас зайдем в другую штуку.
1: Ну хорошо, вернемся к моему вопросу о том, что все-таки формирует на наши сюжеты. Я вот вам показал такую историю про себя, да, где были все направления, то есть на меня и... слушайте, я помню, мне 5 лет, и телевизор играет, там вдруг показывают Робокопа. Представляете, для 5-летнего это какой шок вообще? Во-первых, это робот, во-вторых, он про справедливость там что-то и про то, что мир не так хорош. Сколько здесь сюжетов в одном есть. Но при этом ты учишься читать по, собственно, возвращаясь опять к ветхому завету. Что здесь отдавало мне сюжеты, по которым я дальше жил свое детство, юность, отрочество?
2: Что отдавало вам фон? Да, вот это главный вопрос. Структуры сюжета, еще раз говорю, они универсальны. Они что в Робокопе, что в Терминаторе, да, что, прости господи, да, вот сейчас прям, что в Ветхом Завете. Вот, в принципе, они более-менее похожи. Ну, вот, если посмотреть, убрать всех эти вот детали и так далее. Вот,
1: скелет, да.
2: Да, структуры у вас более-менее сформировались. А дальше вот Библия с ее моральными правилами, да, и важными штуками – это фон. Да, и тот же Робокоп – это фон. Русский рок – это фон. И дальше вы, зная базовые структуры, из этого фона, который вас окружает, вы можете потом перенести в свое будущее. Точно структуру вы однозначно перенесете, но время от времени будете с ностальгией вспоминать тот фон, который мы этому... Хорошо, а это девайс, который закрепляет структуры фон. Да, если у вас девайс был классный, ну, в детстве, то есть вы читали хорошие книжки, вы смотрели классные фильмы, у вас было дворянское окружение, ну, рабочее, крестьянское, вообще не важно какое, то в этом смысле этот девайс, да, как бы очень надежно, мнемонически укрепил те структуры, которые заложились еще раньше в Библии.
1: Хорошо. Хорошо. Мы сейчас вообще в другую сторону пойдем, но вернемся, мне кажется, в эту точку. Возвращаясь к городу, к фольклору. Кстати говоря, когда мы говорим о библейских историях, о ветхозаветных историях, мы же не знаем тоже их авторов.
2: Конечно.
1: Это дает нам право называть их фольклорными в каком-то
2: смысле? Джеймс Фрейзер написал такую книжку, называется «Фольклор в Ветхом Завете», где показал, да, как Ветхий Завет через шумеру аккадскую мифологию выстроен на базе вот этих архетипических схем. Потоп есть не только в Ветхом Завете, но нужно понимать. Uh-huh. Вот, и, безусловно, да, это такая ранняя фиксация базовых моральных схем, которая просто получила конвенциональное использование в дальнейшем.
1: Хорошо, то есть с точки зрения науки можно как бы это обсуждать в этом ключе.
2: Можно видеть там общие с фольклором темы, конечно, чтобы никого не обидеть, здесь очень важно.
1: Да, я понимаю, здесь очень тонкая вещь, я просто имею в виду, что ученые смотрят на это под таким углом и находят какие-то точки, в которых это соприкасается. Но возвращаясь к городу и его попытки узнать о самого себя через схемы, которые проживают его жители, я пытаюсь уже как-то вот вобрать все, что мы сегодня обсудили. Они, значит, поют какие-то песни, город познает сам себя через это все, люди проживают какие-то важные сюжеты. Не обязательно, я просто пытаюсь повторить это, чтобы уместить это все, да, не обязательно мы должны знать автора или не знать автора, не обязательно он должен быть именно народным, вот в кавычки возьму это слово и как бы подчеркну его, то есть не обязательно это должно идти от земли, от того, что где-то в каком-то селе в Архангельской области эту песню пели, и потом она пришла к нам с советскими учеными, которые, в общем, ездили в эти этнографические...
2: Слушайте, ну, здесь все просто. Гетера поет Одиссею или Илиаду. Она... речитативно, да? Да, Древняя Греция, пожалуйста, 8 век до нашей эры. Какой северно-русской деревни? Давайте уж глобально возьмем культуру.
1: Да.
2: Вот, и она спела, усладила уши мужа, да, пригревшего ее. Девушка себе на уме говорит, это вообще гомеровская штука. Он такой, ты знаешь Гомера. Второй вопрос. Гомера никогда не было.
1: Это ведь тоже...
2: В смысле, не так. Гомер был, да, но не Гомер написал «Илиаду» и «Одиссею». Да, не как бы базовые басни, которые мы знаем, да, у них тоже есть некоторый мифический автор. И для традиции иногда очень прикольно свой авторитет подтверждать через какого-то авторитетного чувака, который когда-то это написал или спел. То есть, ну, не мог один человек говорить на древненовгородском диалекте, говоря про эту аналогию, и на современном московском языке. Да, то есть там 8 веков разницы. То, что мы видим в гомеровском тексте, лексика понял, настолько архаичная и разная, да, что ну, как бы, ну, невозможно так сделать, невозможно. Поэтому видно, что это певцы, которые со временем, видоизменяя, транслируя, вот собирали это. Но Гомер – авторитетная фигура, так и здесь. Очень важна вот эта фигура авторитета.
1: Под ним, в общем, все собралось за его именем. Конечно. То есть нужно было некое имя, которое закрепило бы этот корпус текстов, да, скажем так, которые собирались в течение 8 веков.
2: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, сказал Суворов. Вот, видите, это ровно так работает. Никакого Суворова, конечно, Суворов мог это сказать, но не суть.
1: Он мог использовать. Это к разговору о пословицах. Ладно. Может быть, песни нам помогут еще чуть больше в этом всем разобраться. У нас есть композиция, которая называется «Маруся отравилась». Давайте мы немножко поговорим сначала.
2: Давайте, а потом вот, мы вот это прям чисто московская история, да, скажем так, это ресторан «Яр», вот это начало 20 века, 13-й год, вот ресторан «Яр», кстати, здесь недалеко от студии находится,
1: я там был даже один раз.
2: Супер популярнейшее место в тот момент, вот там играют городские романсы и так далее. И у этой, ну, как бы это городской романс. То есть мы не очень понимаем, кто был по-настоящему автором, но, кажется, знаем, что она впервые исполнялась там. И вроде бы там есть слова, да, для этого. Я, честно говоря, забыл, кто автор. Даже готовился. Есть там у
1: Ткачев
2: вас?
1: Петрович, может быть?
2: Возможно, возможно. Мы
1: вот
2: потом это
1: у
2: уточним.
1: Меня так написано в моих
2: потом это
1: документах.
2: Уточним. У меня где-то книжечка моя называется «Городские романсы», и там все это указано. Вот, и эта штука, она сразу же фольклоризуется, потому что там есть тема, вот эта вот конкретная структура, это несчастная любовь. Это одна из самых популярных вот структур, которая существует и в литературе, и в кино, и в музыке,
1: да.
2: И в песнях.
1: Это самая житница, в общем, этих схем. Но прежде чем мы послушаем, вопрос про городской романс. Когда вы говорите «городской романс», подразумевается, что есть не городской романс. Я правильно понимаю?
2: Городской романс, да, здесь нужно оговориться, это фольклористический термин, который в какой-то момент начинает замещать собой все конструкции, все схемы вот, с жестокой любовью. Это, условно, городской романс, да,
1: это
2: вот, или жестокий романс. Это музыка и слова, да, прежде всего о любовном конфликте, который так или иначе разрешается плохо или хорошо. Жестокий романс, городской романс в этом смысле это прямо очень такое.
1: А важна ли здесь роль города?
2: Безусловно, да, потому что есть центростремительные, центробежные сценарии, да, у людей. И чаще всего центростремительные сценарии, центробежные, да, имеют некоторую точку. Точка — это город.
1: Точка локализации какой-то?
2: Точка локализации всего того, что есть. Девушка приезжает откуда-то из деревни в город. Илья Муромец едет в Киев, да,
1: да.
2: Так далее.
1: Да, подождите, но если я возьму эту песню и буду петь ее, будучи жителем деревни, она станет деревенским романсом или нет? Простите,
2: нет,
1: за
2: нет,
1: совершенно
2: она будет
1: вопрос.
2: Городским романсом, она будет жестоким романсом таким. Просто в какой-то момент исследователи вдруг открыли для себя про стихию города. Они все время ездили в деревню, собирали вот этот вот романтический фольклор и так далее. А тут выяснилось, что в начале 20 века в городе просто невероятно все растет. Все стекаются в город. Фольклор как в котле варится и трансформируется. Поэтому на базе этого энтузиазма, да, вдруг и возникло представление о том, что это вот, ну пусть и будет городской романс.
1: Хорошо, но город, ну фольклор города не только городским романсом представлен, правильно? Было бы ошибочно предполагать, что это только и есть городской фольклор.
2: Да нет, ну городские легенды, называют, это тоже городская легенда, это, например, термин, да, который с городом может быть связан, может быть нет, но просто когда люди открывают для себя город, то есть люди такие, боже, здесь смотрите, все плавится, все течет, мы сейчас все быстренько соберем. Вот, фабричные песни, они не всегда на фабрике пелись, да, вот это некоторая терминологическая условность, которую нам нужно учитывать.
1: Ну, мы послушаем сейчас композицию «Маруся отравилась». 967-103-5533 для ваших вопросов, любые мессенджеры, вы можете нам написать. Так много еще вопросов осталось, на самом деле, но вперед пустим музыку, чтобы она немножечко разбавила наш разговор, и вернемся к вам сразу после музыки и новостей.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин в ответ на предложение казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине подробно рассказал ему о ходе спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что с учетом позиции Киева как таковая заморозка невозможна. Мы должны достичь своей цели, подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что условия остановки боевых действий глава государства изложил в 2024 году, выступая в МИДе. Все может остановиться сегодня до конца суток, если Киев примет соответствующее решение, сказал Песков. Он добавил, что Россия продолжит доносить до партнеров свою позицию по Украине, в том числе говорить о первопричинах конфликта. У Токаева последовательная позиция по украинскому урегулированию, но это не значит, что в Кремле с ней согласны, сказал пресс-секретарь. Вместе с тем он назвал Казахстан ближайшим партнером и союзником России. Напомню, сегодня Токаев на встрече с Путиным в Омске предложил заморозить украинский конфликт, вернуться к стамбульской формуле урегулирования и двигаться в сторону мира. В Омской области построили первый за Уралом центр реабилитации для участников СВО. Также возведен новый госпиталь для ветеранов спецоперации и отремонтирован старый, в котором зимой 45-го года после тяжелого ранения лечился отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом губернатор Виталий Хаценко доложил Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Омске.
2: Мы построили госпиталь ветеранов новый, отремонтировали тот госпиталь ветеранов войн, где вот папа Касым-Жомарт Камильевич Токаев учился. Это старое здание, но оно в замечательном состоянии. Да, мы открыли вместе с Сергеем Викторовичем Чемезовым ЦИТО, построили первый за Уралом. Это центр по реабилитации ребят, по протезированию, производству протезов.
3: Очень важно трудоустройство ребят, которые сроки берут, дополнительное образование и, конечно, адаптивный вид спорта.
2: Вы нас поддержали весной. Я после вашего поручения сразу побежал в правительство. И мы сегодня работаем над созданием многофункционального центра по адаптивным видам спорта. У вас хорошая резолюция. Работаем, чтобы у нас такой объект в ближайшие годы появился. Вы сказали про трудоустройство. Мы проводим квотирование мест рабочих на предприятиях. Кроме того, добровольно сами предприятия все понимают значимость этой работы и сами обеспечивают помимо квот дополнительные вакансии для ребят, кто может, желает трудиться на производстве, в сфере услуг. Эта работа у нас на контроле.
0: Хаценко добавил, что объемы производства сельхозпродукции в Омской области выросли на 6% с начала года. Это превышает темпы роста как среди регионов России, так и регионов Сибирского федерального округа. Отвечая на вопрос президента о снижении на 1,5% промышленного производства в регионе, он пояснил, что снижение связано с нефтеперерабатывающим комплексом, и к концу года оно выйдет на показатели 2025-го. Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. Один человек погиб, еще один ранен, заявили в МИДе Исламской Республики. Там добавили, что Тегеран решительно осуждает удар Киева по судну и оставляет за собой право на ответные действия. Дональд Трамп приказал военным не наносить новые удары по Ирану, сообщает новостной портал Axios со ссылкой на собственные источники. По данным издания, глава Белого дома ежедневно в течение последних двух недель утверждал планы атак на Исламскую Республику, которые выполнялись за несколько часов. В пятницу американский президент получил аналогичный план, но не дал добро на проведение ударов. Ранее хозяин Белого дома заявлял, что Соединенные Штаты ведут с Ираном переговоры. По его мнению, Тегеран сейчас относится к переговорам серьезнее. Один человек погиб в результате лесного пожара в районе населенного пункта Маниса с автономного сообщества Валенсия на востоке Испании. Об этом сообщила мэрия муниципалитета. Возгорание уже локализовано. Власти объявили траур в населенном пункте 26 июля. Самый крупный лесной пожар в Испании сейчас бушует в автономном сообществе Мадрид и в автономном сообществе Кастилия и Леон. Из-за возгорания эвакуированы десятки тысяч жителей. Следующая неделя в Москве будет дождливой. Об этом сообщила ведущая метеоролог гидрометцентра Марина Макарова. Она обратила внимание на неустойчивый характер погоды в эти дни. Прогнозируются также небольшие колебания температуры воздуха. В понедельник термометры покажут плюс 21-26, во вторник 23-28 градусов. По словам синоптика, дожди будут от небольшой до умеренной интенсивности. Атмосферное давление тоже станет колебаться в небольших пределах и будет чуть ниже нормы. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Ночью плюс 15-17, днем 24-26 градусов. В Москве облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. В ночные часы плюс 14-16, в дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 15, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 83%.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Столичное «Динамо» не смогло одержать победу в первом туре российской премьер-лиги. Бело-голубые под руководством немца Сандра Шварца сыграли в ничью с крыльями Советов 0-0. «Акрон» уступил «Зениту» 0-5, дублем в этом матче отметился Александр Соболев, а «Факел» проиграл махачкалинскому «Динамо» 1-2. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров будет помогать тренерскому штабу ЦСКА на льду в ходе предсезонных сборов. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на главного тренера армейцев Игоря Никитина, формат работы с членом наблюдательного совета уже утвержден. Федоров получил важный функционал и выйдет к команде с самого начала тренировок. Ранее в качестве главного тренера он дважды приводил ЦСКА к победе в Кубке Гагарина. Полина Кнорос завоевала золото в прыжках шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Спортсменка победила с результатом 4:80. Полина после победы жестко раскритиковала организацию турнира. По ее словам, взять высоту 4:90 ей помешали адская жара и грубая ошибка судей. Арбитры открыли сектор для тройного прыжка прямо во время ее попытки. Лидер российской сборной раперистов Кирилл Бородачев объяснил упущенную медаль чемпионата мира в Гонконге неоправданным риском. В интервью ТАСС он рассказал, что после разгрома двукратного олимпийского чемпиона он уступил в четвертьфинале итальянцу Филиппу Макки 14-15. Бородачев тактически переиграл соперника, но ошибся технически в решающий момент. И теперь раперисты готовятся к командному турниру, где выступят под российским флагом. Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон оштрафован потерей трех мест на старте гонки Гран-при Венгрии. Стюарты ФИА наказали британца за блокировку гонщика «Макларена» Оскара Пиастри в первом повороте квалификации. Из-за штрафа Льюис лишился второй позиции и начнет заезд с пятого места. Ну а на первую линию вместе с Ландо Норрисом поднимется Шарль Леклер. И пока это все о спорте к этой минуте.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Мы продолжаем. У нас в гостях Никита Петров, кандидат филологических наук, руководитель магистратуры городские культуры, а также заведующий научно-исследовательской лабораторией теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС. Никита, ну, я поговорю с вами о современности сейчас и о том, как фольклор отражается в этой современности. И начну вот с чего. Появился интернет. Он соединил, вот как Маклюин писал про то, что электричество сделало все одновременным, я думаю, интернет все сделал сингулярным в некотором смысле, да, если можно так говорить. Он связал такие как бы области, которые друг с другом редко вступали в контакт. Но при этом есть ощущение, что интернет, наоборот, нас атомизировал по интересам, по взглядам, по каким-то своим пузырям информационным, скажем так, да. А фольклор — это нечто всегда было общее. Да, объединяющие или присущие большей части вот, скажем, людей, которые живут на определенной территории или в определенном сообществе. Повлиял ли интернет на фольклор? Вот так вопрос поставлю. Разделил ли он его? Сделал ли он его менее народным, простите за это слово? Я не всегда уверен, можно ли его правильно употреблять, разговаривая с фольклористами.
2: Нет, конечно. Конечно, нужно понимать, что эти процессы глобализации, как мы раньше на самом деле их называли, вот мы вообще считали, что культура станет глобальной, да, после того, как интернет только-только начал проникать в наши дома, через провода, через умы.
1: Глобальный в смысле одинаковый для всех?
2: Глобализованный, да, то есть как будто бы вот единые стандарты поведения, да, и в мире есть только корпорации, вот, и мы с общей культурой. Я помню прям эти идеи, они в школе очень хорошо излагались, как только железный занавес открылся и вот это все. Но возникает какая-то невероятная история, да, которая идет, ну, как будто по синусоиде. Да, то есть вроде бы мы глобализованы, хорошо, но смотрите, что происходит. Да, в интернете начинают образовываться эмоциональные сообщества, связанные определенным знанием, определенным интересом, которые отстаивают свои интересы. Они используют те самые структуры, о которых я говорю, и фольклор, которых у них был до этого. То есть, вроде бы мы знаем друг про друга, да? Но при этом мы все равно пытаемся показать, кто мы есть. Если в базе фольклор – это локальная культура некоторой группы людей, как в игре «Кто хочет стать миллионером?» первые четыре вопроса, да, это фольклор. Мы все это знаем. Вот, и поэтому мы понимаем, кто мы. Вот китайская, кто хочет стать миллионером, мы такие даже на первый вопрос не ответим.
1: Угу. Да? Вот это классика. Фильтр первый, мембрана.
2: Абсолютно,
1: да?
2: Абсолютно. Вот, и дальше интернет, мы узнаем, как китайцы отвечают на первые четыре вопроса. Мы, у нас что-то общее, мы более-менее понимаем, но следующий блок, мы такие, мы вообще ничего не понимаем, потому что нам же нужно погружаться в эту интернет-культуру. Поэтому нам нужно объяснить, кто мы есть. И мы используем вот свои какие-то мотивы, нарративные схемы, шаблоны, сюжеты, фольклоры и так далее. И в этом смысле, если изначальный энтузиазм фольклористов и антропологов, которые говорили, вот смотрите, интернет – это новая бесписьменность. Нет автора, либо мы не знаем, кто автор, либо его можно анонимизировать. Информация распространяется похожими непонятными способами трансмиссии,
1: да,
2: хаотически. Вот, и так далее, то потом мы приходим к действительно абсолютной атомизации. Мы начинаем отстаивать свои права жесткими, ригорическими какими-то методами, да, пытаясь обосновать свою правду и свою конкретную группу. Uh-huh. То есть в этом смысле интернет – это, скажем так, глобальная ярмарка, да, но не 18 века, а 21-го, где все торговцы, все крестьяне, дворяне – и так далее, встречаются и вступают в дискурсивный спор о том, кто мы есть на самом деле. Во как. Хорошая метафора, где-нибудь ее использую, мне кажется, приятно. Спасибо.
1: Да, да, да. Пожалуйста. С какой бы стороны теперь к этому зайти? Вопрос был в том, возможен ли фольклор в эпоху вот этой атомизации в интернете.
2: Его будут называть интернет-лор. Да,
1: то есть он поменяет свое облачение просто.
2: Он поменяет некоторый медиум, да, и некоторые формы, но при этом он останется буквально тем же самым.
1: Хорошо, я более прямо спрошу. Вот эти картиночки с подписями.
2: Даже дальше, это лубок. Это более-менее понятно, мы это уже давно исследовали. И слопы.
1: Подождите, вы это исследовали, но я-то пока в этом ничего не понимаю, поэтому быстро. Я про мемы, конечно, говорю. Это фольклор или нет? Автор же неизвестен, правильно? И это народное некое отношение к чему-то.
2: На самом деле мы можем немножко спорить о терминах, вот в том ли степени это фольклор, в том, в котором он был в XIX веке. Но в целом, действительно, это очень похоже. Есть работы, которые прям показывают некоторые структурные сходства, вариативность, анонимность, культурная информация, которая несется, и эмоция, да, которая так или иначе возникает, когда вы видите котиков, вот, которые стоят около торговок с рыбой, и там рыбу продаете, нет, показываем, красивое, да. Дальше уж не важно, вы зарплату. Другие картинки, но котики остались. Да. Зарплатов вы даете, нет, показываем. Красиво. Форма, структура, видите, она остается, да, а дальше все это дело конкретно вспоминается. Поэтому мемы, да, и по Ричарду Докинзу, и в дальнейшем, да, как они немножко трансформировались.
1: Мы все-таки в понимании Докинза сейчас...
2: Нет, сначала в Докинзе, да, как любые там мелодии,
1: просто
2: слова и так далее.
1: Для наших слушателей, да, мемы — это сгустки информации.
2: Вы говорите, Ваги, как старпер, да, мемы.
1: Да я не могу от этого отделаться, я знаю, но меня вот и жена ругает, но... Ну, я почему-то нет, хочу так говорить.
2: Это такая,
1: сервис, ну, как... и мемы. Вот две вещи, которые
2: это аристократическая,
1: да,
2: такая штука.
1: Извините. Ладно, не будем в Докинс тогда углубляться.
2: Не Докинс, мемы, да, это условно новый фольклор, совершенно верно. На самом деле они работают не как фольклорное длинное высказывание, а как некоторый намек, который передает интонацию и эмоцию. Да, и благодаря этой эмоции мы вписываем в новый свой контекст.
1: А можно сразу следующий вопрос? Музыканты-исполнители, которые хотят попасть в эту зону, стать виральными, скажем так, вирусными, они как раз хотят через фольклор продлить жизнь собственного произведения. Я правильно понимаю тогда их логику?
2: Смотри,
1: хочу попасть в мемы. Ну, то есть сказать что-то такое, спеть что-то такое в песне или выглядеть так как-то в музыкальном видеоклипе, чтобы из этого сделали кучу мемов, чтобы эти мемы все друг другу переслали, и я с этим произведением стал виральным, правильно? Ну, только недавно был вот этот пример с совершенно безумными словами. Извините, пожалуйста, что говорю их в эфире, но Шнейне, Ватафа, вот это все. Это же тоже попытка попасть в фольклор, правильно я понимаю?
2: Да, смотрите, скорее так, это попытка попасть в моду, да, то есть в массовую культуру, которая использует мемы как медиатор для сохранения каких-то вот идей базовых. Как это способ попасть в эмоцию на волне моральной паники, либо наоборот, на волне популярности. Можем заменить моральную панику популярность. Абсолютно. Так работают слухи, городские легенды, структура базовая. Ну, например, там, вау, паспорта, сейчас всех запишут, а мы знаем апокалипсис, число зверя, там зверь будет следить за вами, не берем паспорта. Да, ну вот 30-е годы база, потом 60-е, потом еще до, неважно на самом деле, потом микроволновка и новые паспорта, не будем рассказывать эту историю. Суть в том, что время от времени на волне моды и моральной паники, да, люди могут пытаться подсобрать, и они время от времени остаются популярными на уровне лейблов, фона, деталей, вот, и контекста. Как только моральная паника спадает и волна, вот они исчезают, эти люди, которые пытаются использовать просто фон. Если бы они использовали структуры, помните, структуры, тогда да, это была бы вечная популярность, как в случае с теми шлягерами, которые были в 20-х, которые мы слушаем сейчас.
1: То есть те, кто пытаются попасть в вирусность, они не используют структуры и поэтому очень быстро вымываются из информационного поля.
2: Скорее всего, да, так и будет.
1: Я никогда об этом так не думал. Мне кажется, это очень интересно. Поэтому мне нужна пауза для того, чтобы это обдумывать. А мы послушаем в Кейптаунском порту. Есть такая тоже песня в исполнении Аркадия Северного. И вернемся к вам сразу после музыки и небольшой рекламы.
3: В Кейптаунском порту с пробоиной в борту Жанета поправляла текилаж.

теплохол, залитый серебром прожекторов. И вскоре чуть рассвет вошли в таверну Кель 14 французских мальчиков. Пожу красавицы, нам очень нравится, во имя Франции вам я перфкаю. Один гигант француз по имени Бимус хотел уж было...

0: «Маяк». В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Хвост за головой». В следующем часе нас ждет занимательная география. В 11 утра выясним, как дома сделать театр теней. И в полдень заканчиваем наш цикл «Речное путешествие. Волга от истока к устью». Отправляемся от Волгограда до Каспийского моря. Субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
3: Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
2: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: структуры, о которой все время мы сегодня говорим. Что за структура мы здесь видим?
1: Погнали. Тут и структура, и фон важны, и то, и другое.
0: Так.
1: Но, значит, так. И здесь вот удивительно, это вода на вашу мельницу, да, это важно. Там важна мелодия. Эта мелодия создается в 30-х годах для еврейского мюзикла. Да, вот. Она просто невероятна, вы прям чувствуете. Sisters Berry там были, правда, Sisters Andrew, но не суть. Вот дальше права покупаются американцами, да, это джазовая композиция, совершенно невероятные слова здесь практически не важны. Вот, потом в Германии это вообще воспроизводится, потому что идиш похож на немецкий язык, да, в какой-то момент, как немецкая народная песня, потому что мелодия, да, вот она вот ровно такая, слова опять не важны. И тут 40-е годы. Павел Гандельман, да, ленинградская школа, 242-я или какая-то там, ученик 9 класса, прости господи, знает эту популярнейшую мелодию, да, и воссоздает некоторый текст, следя за его популярностью и за превращением в дворовую классную песню. Теперь структура, да, смотрите.
0: Последнее не понял, следя за его...
1: Но он следит, как это развивается и превращается в фольклор, он же автор.
0: Он видит, как это распространяется.
1: Да, он поставил эксперимент, говорит, сейчас я, значит, сделаю суперструктурную песню, да, наложу ее на фон. Какой фон? Филэкзотическая страна, да, то есть мы никогда, советский школьник, путешествует на корабле, Жюль Верн, романы, да, вот эти фантастические страны, игры в страны, да, где какая-то каравелла, Жанетта, вот получается
0: Кейптаун
1: французы,
0: далекий.
1: Кейптаунский, да, далекий Кейптаун, вот они приходят, вот бар, да, ну, условно, они должны быть вот эти все, вся эта романтическая атмосфера и на стандартный сюжет, да, это называется битва, ну, там, двух войск, двух эшелонов, вот одна из которых побеждает в результате счастливого случая, да, или с помощью хитрости.
0: Или технического преимущества. Или,
1: ну, это хитрость, техническое преимущество, вообще, да. Что угодно может быть в разных культурах. Идеально, мы гурьбой побиваем соседних мальчишек из соседнего района, да, но только в других странах. Это только мы англичане, а не французы. Идеальное совмещение фона, да, и структуры.
0: А вот вы говорите идеальное. В чем идеальность?
1: Ну, как раз 40-е годы, да.
0: А, в смысле, в том, насколько это попало в контекст тогда?
1: Конечно, это и война, это и противники, это и англичане, да. Это actual list, буквально того, что окружало этого советского мальчишку.
0: То есть он собрал все вот эти вот ярлычки, которые ведут к более глубоким...
1: Взял базовую структуру, да, баталия двух как бы противоборствующих кланов.
0: Ощущение, которое висело в воздухе.
1: Ощущение висело в воздухе, мало того, зараза, он еще следил за тем, как это распространяется, и он попал вот в самую точку, и поэтому... Ответ на ваш вопрос, рецепт создания, да, возьмите ярлыки, детали, фон, да, возьмите базовые структуры, которые вы знаете, но и попробуйте проследить за распространением всего этого.
0: Проследить за распространением. Это очень интересно, но для этого мне как минимум нужно будет прочитать вот ту книжечку с более чем 2000 этих структур, которые можно использовать, и выбрать хотя бы одну, которая... быстрые вопросы, которые, возможно, покажутся вам наивными. Бывают ли структуры, которые не подходят к конкретному времени и периоду?
1: Да, это называется, ну, в последнее время это называется страшным словом «культурный код». Вот, но, тем не менее, есть некоторые базовые символические элементы, которые показывают, что для вас, например, там, не знаю, дом. Да, для американца там дом – это одно, для русского – это другого, для грузина – совершенно третье. То же самое здоровье, то же самое гостеприимство и так далее. Поэтому на культурную составляющую нужно накладывать ту или иную схему. Narrative templates по Верчу, о чем я говорил, да, они культурно-специфичны и этнически обусловлены.
0: Вот эти рассказы, да.
1: В Эстонии, в Литве, в России, где угодно, они будут немножко разниться. Это очень важно учитывать.
0: Угу.
1: Культурный код попробуйте почитать. Была клевая книжка, как раз недавно переведена по-русски, ну и по-английски, где человек просто хорошо говорит, что, например, мустанг, да, для американца машина,
0: да.
1: Вот, это в основном это конь. Его культурный код конь. Поэтому открытый, свободный, вверх, а не вот это вот все. И тогда они будут это покупать. Собственно, если мы говорим про маркетинговые ходы в отношении фольклора, то клево было бы использовать понятие культурного кода и понимание того, как это устроено.
0: Еще несколько быстрых вопросов, пока у нас еще есть 2 минутки. Получается, что мы все живем в неких структурах, гиперструктурах. А вот на ваш личный взгляд, без относительно ваших научных интересов, нужно ли нам учиться их различать?
1: В зависимости от того, что вы хотите. Если вы хотите прожить классную, спокойную, счастливую, наполненную радостями, горестями и так далее жизнь, попадая в неудачные ситуации или удачные, они вам не нужны. К черту эти структуры.
0: Вы имеете в виду, что их нужно увидеть и выйти?
1: Нет,
0: или
1: я ровно говорю, не обращайте внимания.

0: Помните, да, французская история? Структура не выходит на улицу, это важно. Поэтому, конечно, не обращать внимания, жить жизнь, да, это дико важно. Но если вы хотите действительно разбираться, что происходит вокруг вас в мире, ну, как бы тогда не обойтись без Владимира Яковлевича Пропа, Греймаса и всех остальных ребят, да, до Кэмпбелла, которые...
1: Получается, это как из Экклезиаста, да, мудрость приумножит скорби. Если чем больше мы знаем про структуры...
0: Многие знания, многие печали, да, да, в этом смысле.
1: Хорошо. А вы за собой замечаете, в каких сюжетах вы живете?
0: Но, безусловно, время от времени, да, и это прям чудесно. Но я настолько заполняю свои лакуны работы, взаимодействием, общением, коммуникацией с совершенно разными вещами. У меня просто нет возможности и времени, знаете, как-то... в какой же структуре я сейчас нахожусь? Сейчас
1: какой сюжет я проживаю?
0: В очень классной структуре, надо сказать, в этот час, потому что мы отрефлексировали, да, не только песни, но и какие-то жизненные истории и элементы, которые нас окружают.
1: Но, к сожалению, мы далеко не все песни успели послушать и понять, что в них внутри, вот за первым впечатлением находится.
0: Шансон — это не просто шансон, да, и любовь бывает совершенно разная. И романтические, экзотические приключения ребят тоже бывают разные, поэтому пусть слушатели послушают, подумают и посмотрят, что скрывается за вроде бы банальным, непонятным шансоном. Иногда это очень глубоко и структурно.
1: Ну, на этом мы с вами прощаемся. Никита Петров был сегодня у нас в гостях. Я надеюсь, до новых встреч.
0: До Спасибо новых встреч. Большое. До свидания.
2: Хорошо темперированный.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин отреагировал на предложение своего казахстанского коллеги заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна. Представитель Кремля напомнил, что условия для остановки боевых действий Путин изложил в 2024 году, выступая в МИДе. Они понятны и последовательны. Владимир Путин назвал насыщенным и содержательным форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. По словам президента, затрагивались самые актуальные вопросы взаимодействия субъектов двух стран, обсуждалось много новых полезных вопросов, идей и инициатив.
2: У России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни. Уверен, что работая и далее слаженно и сообща, российские и казахстанские регионы продолжат вносить весомый вклад в углубление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана на благо двух наших стран и народа.
0: В свою очередь, казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме, отметил, что две стороны открывают новые горизонты совместного будущего. Казахстан нацелен на развитие стратегического партнерства с таким великим государством, как Россия, сказал Токаев.
3: Отношения между нашими государствами достигли беспрецедентно высокого уровня. Это результат больших усилий и глав государств, и правительств, и местных региональных властей, и, конечно, парламентов двух стран. Совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства заложили мощный фундамент созидательного сотрудничества во имя прогресса наших стран на десятилетия вперед.
0: Перед началом форума лидеры двух стран отдельно побеседовали и обсудили актуальные темы взаимодействия России и Казахстана. Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к мемориальной доске в честь своего отца-фронтовика в Омске. Мемориал установлен на фасаде госпиталя, где в 1945 году проходил лечение Кемель Токаев. В течение дня вооруженные силы России нанесли удары по портам и судам. Минобороны уточнило, что в порту Черноморск поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения. В Николаеве атакованы сухогруз и десантный катер ВМС Украины. В море поражены «Балкер», три сухогруза, осуществлявшие доставку военных грузов, и еще один быстроходный катер. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 6 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Уланово, Садки, Рыжовка, Сумской области, Ивановка, Устиновка, Светличная, Радькова и Ольховатка Харьковской области. Киев потерял свыше 200 боевиков, бронетранспортер, 4 бронемашины, 12 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы. Экипажи ВКС, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, цеха производства и места хранения БПЛА. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб и более 1000 вражеских дронов самолетного типа. За минувший день перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотников. В Черном море потоплен безэкипажный катер. Удары Киева по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума – это акты энергетического терроризма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что киевский режим далеко не во всем слушается американцев.
4: Что такое удары по инфраструктуре КТК? Это нападение Украины и на Казахстан, и на Россию, и на Соединенные Штаты Америки, потому что американские компании тоже в числе акционеров КТК. Ну, мы видим, что украинцы далеко не во всем слушаются американцев сейчас. Они считают, что гораздо надежнее иметь, ну так грубо говоря, крышу в виде европейцев. И, конечно, ведут себя разнузданно по отношению к американцам.
0: Пресс-службе Минэнерго Казахстана сообщали, что погрузка нефти на предприятиях Каспийского трубопроводного консорциума приостановлена в целях безопасности. Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца текущего года, заявил Александр Новак. Вице-премьер также отметил, что ситуация с топливом в стране постепенно стабилизируется.
1: Ситуация постепенно стабилизируется. Ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше. И значительно лучше ситуация на заправках по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей. Обеспечивается в полном объеме северный завоз. Но сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива.
0: По словам Новака, ситуация с топливом на автозаправочных станциях улучшилась благодаря выходу нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов. Новости читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В воскресенье 26 июля в Санкт-Петербурге без осадков плюс 25. В Москве 22 градуса, облачно. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Маяк. Аудио сторис.
2: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Вера Кузьмина, и сегодняшний специальный выпуск Аудио сторис я посвящаю Владимиру Высоцкому. Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Во время Великой Отечественной войны он оказался в эвакуации в Оренбургской области. Часть детства провел даже в Германии, где после войны служил его отец. А в Москву вернулся только в 1949 году. Еще в школе Владимир Высоцкий серьезно увлекся театром. Ходил в драматический кружок и тогда же написал свое первое стихотворение. По настоянию родных он учился в инженерно-строительном институте, но довольно быстро понял, что его путь – сцена. В 1960 году он окончил школу-студию МХАТ. После выпуска Высоцкий работал в театре имени Пушкина и театре миниатюр, а с 1964 года служил в театре на Таганке, где создал целую галерею ярких образов, включая «Гамлета», премьера которого состоялась в 1971 году. В кино он дебютировал еще студентом в фильме «Сверстницы» 1959 года. Всего Высоцкий снялся более чем в 25 картинах. Особенно знаковой стала роль Глеба Жеглова в фильме «Место встречи изменить нельзя». Параллельно с актерской работой он писал и исполнял песни. Всего около 600 композиций и более 200 стихотворений. При жизни его творчество не часто звучало по радио и телевидению. Зато жило в магнитофонных записях, расходилось из рук в руки и становилось по-настоящему народным. Владимир Высоцкий был трижды женат. На Изольде Жуковой, Людмиле Абрамовой, в браке с которой родились сыновья Аркадий и Никита, и Марине Владе. Ушел из жизни он в Москве 25 июля 1980 года и похоронен на Ваганьковском кладбище. О его смерти сообщили лишь две газеты «Советская культура» и «Вечерняя Москва». Официальное признание пришло уже после его смерти. В 1986 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1987 – государственную премию СССР.
0: Аудио сторис.

еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрела.

когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, и не терплю, когда невинных бьют. Я не люблю

0: них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
1: Аудио сторис.
2: В начале творческого пути Владимир Высоцкий еще не был всенародной звездой. Его имя порой даже не попадало в титры, а заработки были совсем скромными. Однажды в ресторане при гостинице молодой артист повел себя слишком бурно, и в итоге ему предъявили счет за причиненный ущерб. Денег у Высоцкого не оказалось, а ситуация стремительно накалялась. Ему грозили выселением и обещали донести о скандале на киностудию. В отчаянной попытке найти выход он обратился за помощью к случайной свидетельнице, девушке, которая оказалась рядом. Это была актриса Людмила Абрамова. Они уже пересекались на съемочной площадке фильма «713-й просит посадку», но лично знакомы не были. У самой Людмилы денег тоже не нашлось, однако она не осталась равнодушной. Сняла с пальца золотой перстень с аметистом и отдала его Высоцкому. Этим украшением он смог временно погасить претензии администрации ресторана, оформив его как залог. Уже на следующий день Владимир нашел деньги и вернул драгоценность, выкупив ее обратно. А спустя время Людмила стала его второй женой. И если эта встреча началась почти случайно, то продолжалась уже как своя особая история. Под стать песне «Скалолазка».
1: Аудио сторис.
0: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

0: Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ласковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Audio Stories.
2: Роль Гамлета стала для Высоцкого не просто вершиной актерского мастерства, а настоящим творческим рубежом. Сам артист ставил ее по уровню сложности и внутренней значимости почти в один ряд с защитой диссертации. Эта работа оказалась последней крупной театральной ролью Высоцкого и навсегда вошла в историю отечественного театра. Гамлет в его исполнении выходил на сцену в образе, далеком от привычных шекспировских канонов. Темные джинсы, свитер, гитара в руках. Такой ход ломал устоявшееся представление о классической трагедии и позволял увидеть в датском принце не музейного героя, а близкого, понятного современника. При этом костюм не был импровизацией, это был тщательно продуманный сценический образ, хотя многие зрители искренне верили, что артист выходит играть в своей повседневной одежде. Высоцкий признавался, что работа над спектаклем давалась ему непросто. Поиски точной интонации и пластики шли долго и мучительно. Особенно кропотливо он работал над сценой с тенью отца Гамлета. Было найдено и испробовано более 15 различных вариантов, прежде чем удалось добиться нужного художественного эффекта. Постановка прочно закрепилась в репертуаре театра на Таганке. Ее показали свыше 200 раз. Спектакль пользовался огромным успехом не только в СССР, но и за рубежом. С гастролями труппа побывала в разных странах Европы. Международное признание пришло в 1976 году, когда «Гамлет» в постановке Юрия Любимова удостоился гран-при на престижном международном театральном фестивале в Югославии. В последний раз Высоцкий вышел на сцену театра на Таганке в образе Гамлета 18 июля 1980 года. После его смерти спектакль сняли с репертуара.
1: Audio Stories.
0: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня

флажком. Наши ноги и челюсти быстры. Почему же вожак, дай ответ? Мы затравлено мчимся на выстрел и не пробуем.

0: Audio Stories.
1: В 1966 году в творческой судьбе Владимира Высоцкого случился важный поворот. Его позвали сниматься в картине «Вертикаль», посвященной непростым испытаниям альпинистской группы. Изначально на главную роль режиссеры-дебютанты Станислав Говорухин и Борис Дуров хотели пригласить Юрия Висбора. Его песни уже тогда ассоциировались с романтикой горных походов. Но Висбор отказался, и тогда внимание создателей фильма переключилось на Высоцкого. Съемки требовали серьезной подготовки. К работе подключили профессиональных альпинистов, которые учили актеров тонкостям горного дела, от правильного использования снаряжения до техники передвижения по сложному рельефу. Вся съемочная группа прошла настоящую школу выживания в горах. Участники поднялись на высоту 3000 метров и по итогам испытаний получили значки «Альпинист СССР». Именно в этой атмосфере родилась песня о друге. Источником вдохновения стал разговор Высоцкого с консультантом ленты, опытным альпинистом Леонидом Елисеевым. Ожидая вертолет, они долго беседовали о горах, и Елисеев рассказал историю из собственной практики. Речь шла о восхождении 1955 года на вершину Допах. Тогда, во время подъема, от скалы откололся крупный фрагмент, а один из участников группы, потеряв самообладание, закричал и тем самым поставил под удар всю связку. Катастрофу удалось предотвратить только благодаря выдержке и взаимовыручке остальных альпинистов. Эта история произвела на Высоцкого сильнейшее впечатление. Не откладывая, за одну ночь он создал песню. Уже утром поэт пришел к Елисееву, протянул исписанный лист и исполнил композицию, открывающуюся строками «Если друг оказался вдруг». Альпинист был глубоко тронут. Высоцкий даже предложил ему статус соавтора, но Елисеев отказался. Для него самой большой наградой было то, что его рассказ нашел отражение в творчестве Высоцкого. В тот же вечер песня впервые прозвучала перед всей съемочной группой. Сам фильм вышел на экраны в 1967 году, и именно благодаря «Вертикали» песня о друге обрела всенародную любовь наравне с другими песнями Высоцкого из этой ленты «Скалолазкой», «Вершиной», «Прощанием с горами». Песня о друге лучше всего продолжает интонацию высоты, риска и верности, которая звучит в истории.
0: Audio Stories.
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.

значит, рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не пою.

0: Пусть лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Аудиосторис.
2: Песня «Спасите наши души» появилась летом 1967 года. Владимир Высоцкий сочинял ее в гостинице, пока снимался на Одесской киностудии в фильме «Интервенция». Первым, кто услышал набросок композиции, оказался режиссер Виктор Жилин, работавший над лентой «Особое мнение». Песня настолько его зацепила, что он захотел включить ее в свой фильм и специально выстроил под нее сюжетный фрагмент. Сцену собирались снимать на берегу моря. У ночного костра песню должен был исполнить друг главного героя, следователя Ковалева. Эту небольшую роль готовили для самого Высоцкого. В переписке с женой Людмилой Абрамовой артист даже придумал своему персонажу особую деталь и назвал его «облученным подводником». Съемочная группа сделала множество дублей, но эпизод так и не вошел в финальную версию картины. Сначала против включения сцены выступил сценарист Иван Менджерицкий. И из-за этого у него надолго осложнились отношения с Высоцким. Позже и сам Жилин признал, что музыкальный фрагмент смотрится в фильме как чужеродный элемент, и убрал его. Но отголосок задумки в ленте все же остался. В сюжете по-прежнему упоминалась прошлая служба Ковалева на подводной лодке. Зато на концертах песня обрела вторую жизнь. Уже в октябре 1967 года появилась ее первая фонограмма, а всего сохранилось свыше 30 записей. Последняя известная запись песни «Спасите наши души» датируется апрелем 1980 года. Со временем автор внес в текст небольшую правку. Изначально в куплете фигурировал капитан, который пресекает панику. Но после замечания о том, что на подлодке командует именно командир, Высоцкий заменил слово. И строка стала точнее отражать флотскую реальность. Композиция звучала не только на советских площадках, но и за рубежом. В 1974 году ее записали на венгерском телевидении для документальной ленты «Поэт с Таганки». Во время болгарских гастролей театра на Таганке в сентябре 1975 года Высоцкий спел ее в эфире передачи «Вместо интервью». Годом позже работа продолжилась в Канаде. Записали песню на студии Андре Перри, после чего она прозвучала и на французском телевидении.
1: Аудио сторис.

Рехнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите!

0: наши души! Спасите наши души! Спасите наши души!
1: Аудиосторис.
2: Песня «Человек за бортом» была написана Владимиром Высоцким летом 1969 года. Она посвящена капитану дальнего плавания Анатолию Горогуле. С ним артист сблизился во время морского путешествия на теплоходе «Грузия» вместе с Мариной Влади. С Мариной они познакомились в 1967 году в Москве на кинофестивале. Это была яркая встреча, после которой между ними возникла сильная связь. Марина Влади – французская актриса, звезда кино и последняя жена Высоцкого. В основе композиции – напряженная сцена шторма. Матрос оказывается за бортом, а экипаж мгновенно бросается на выручку. Моряки, разбирая текст, обращают внимание на возможную причину беды – нарушение правил безопасности. Герой работал без рукавиц. Кроме того, в деталях песни угадываются черты старинных парусников с паровой машиной, судов, типичных для второй половины XIX века. Позже песня прозвучала в спектакле «Мой остров» театра «Современник». Ее исполнял Игорь Кваша в образе Карла Рипса. При этом сценическая версия отличалась от оригинала, ряд строф был изменен. В результате философская глубина текста отчасти ушла на второй план, и композиция стала восприниматься скорее как выразительная морская зарисовка. По свидетельствам очевидцев, правки вносил сам Высоцкий. Вероятно, чтобы избежать возможных претензий со стороны руководства. В исходном варианте могли усмотреть нежелательные подтексты.
1: Audio Stories.
3: Был шторм, канаты рвали кожу с рук, и якорная цепь визжала чертом. Пел ветер песню грубую, и вдруг раздался голос:

если же нет, раздеть. Я пожалел, что обречен шагать по суше, значит, мне не ждать подмоги.

0: Audio Stories.
1: Весной 1968 года Владимир Высоцкий создает песню «Самолета-истребителя», известную также как «Як истребитель» или «Смерть истребителя в 13 заходах», практически одновременно с песней летчика. Позже артист объединил эти произведения в дилогию и на выступлениях почти всегда исполнял их парой, подчеркивая их смысловую и эмоциональную связь. Сила этих песен в редкой способности Высоцкого убедительно передавать чужой опыт. Он одинаково достоверно говорил и от лица человека, и от лица машины. Впечатление было настолько сильным, что даже бывалые летчики верили, текст мог написать только настоящий ас. Сценарист Эдуард Володарский вспоминал, как пилоты уверяли его в этом. А писатель Марк Цибульский рассказывал о встрече Высоцкого с ветераном Великой Отечественной войны. Тот, потрясенный точностью деталей, признался артисту, что ему показалось, будто он сидел с ним в одной кабине. Трактовки песни порой поражали разнообразием. Кто-то видел в ней метафору народной трагедии под гнетом власти. Кто-то усматривал аллегорию напряженных отношений Высоцкого с Юрием Любимовым. К тому времени атмосфера в театре на Таганке сильно накалилась. На христианских собраниях спорили о другом. Как в реве смертоносного мотора можно расслышать слова «Мир вашему дому»? При всей многозначности текста «Як истребитель» – это не просто хроника воздушного боя. В нем раскрывается тонкий и драматичный диалог пилота и машины. Самолет словно присваивает себе подвиг, раздраженно замечая, что тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел. Но стоит ему мысленно освободиться, как становится ясно – без человека он бессилен. Даже нарушив все запреты и превысив все скорости, он не в силах вырваться из рокового пике. И эта беспомощность звучит в песне едва ли не трагичнее самого боя.
0: Audio Stories.

0: пел «Мир вашему дому! Мир вашему дому!»
1: Аудиосторис.
2: Рождение песни «Мы вращаем землю» оказалось почти случайным. Идея пришла к Высоцкому в непростой обстановке съемок фильма «Плохой хороший человек». В горах, где должна была сниматься сцена дуэли, бушевала непогода. Лил дождь со снегом, царил пронизывающий холод, а всего в нескольких километрах внизу стояла почти летняя жара, около 25 градусов. Съемочная группа, одетая не по погоде, вынуждена была коротать время в автобусе, переживая из-за того, что утром предстояло улетать, а ключевой эпизод так и не был отснят. Именно в эти напряженные минуты в сознании Высоцкого сложился образ людей, способных буквально вращать землю. Так и родилась эта мощная, наполненная внутренней силой композиция. Позже поэту поступило довольно редкое для него предложение – записать пластинку. В сборник вошли в основном песни из спектаклей, и «Мы вращаем землю» стало в нем особым исключением. На тот момент она еще не была частью театральной постановки. В 1975 году песня обрела новую сценическую жизнь. Юрий Любимов включил ее в спектакль театра на Таганке «Пристегните ремни». Высоцкий появлялся в начале постановки необычно. Он шел через зрительный зал прямо к сцене в образе солдата. В поношенной гимнастерке с автоматом и гитарой. Ради этих нескольких минут на сцене артисту приходилось буквально разрываться между городами. В тот период он снимался в Ленинграде в фильме «Единственное», и график превращался в настоящую гонку. Вечером он уезжал в Ленинград, утром участвовал в съемках, затем мчался на самолет, чтобы успеть к спектаклю в Москве, а после снова отправлялся в путь. Художественный мир песни строится вокруг масштабной гиперболы. Советские солдаты не просто сражаются за родину, они буквально возвращают планете правильное движение, восстанавливая нарушенный войной миропорядок.
1: Аудиосторис.
3: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала. Но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы теребя. Мы толкаем ее сапогами,

старших просто землю вращают, куда захотят. Наши сменные роты на марше, мы ползем, бугорки обнимаем, кочки тискаем, зло не любя, и коленями землю толкаем от себя, от себя. Здесь никто б не нашел даже

0: себя!
1: Маяк.
2: Один музыкант объяснил мне пространно, что будто гитара свой век отжила. Заменят гитару электроорганы, электророяль и электропила. Гитара опять не хочет молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами. Я слышал вчера, кто-то пел на бульваре, был голос уверен, был голос красив, но кажется мне, надоело гитаре звенеть под его залихватский мотив. И все же опять не может молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами. Электророяль мне, конечно, не пара, другие появятся с песней другой, но кажется мне, не уйдем мы с гитарой в заслуженный и нежеланный покой. Гитара опять не хочет молчать, поет ночами лунными, как в юность мою

0: «Маяк».
1: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
2: Конечно. Вот тренд какой сейчас? На осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании. На медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
3: Если ребенок научится узнавать буквы, складывать из букв слова или даже вычитывать из книг слова и предложения, это не значит, что он уже читает, и потому пусть дальше читает сам. Конечно, пусть читает сам как может, но мы не прекращаем наше чтение. Никогда не отказываем ему, когда он просит, чтобы мы почитали ему книгу. Находим время, располагаемся уютно и читаем. Читаем увлеченно. Он останавливает нас, спрашивает, уточняет. Мы размышляем вместе с ним, тревожимся, сочувствуем героям и даже слезы льем. Нельзя читать безразлично, безучастно. Надо жить жизнью, которая в книге. Ребенок, конечно, научится читать сам. Но слушать, когда ему читают мама или папа, тоже есть чтение. Притом он еще не владеет умением схватывать эмоциональные краски текста, без чего смысл контекстов и подтекстов не раскрывается. А выразительное чтение есть прекрасное условие для сопереживания героям и полного восприятия содержания текста. Жизненные события героев, их образы, деяния, идеалы, страсти, да еще стиль речи писателя наполняют духовный мир ребенка и наш духовный мир тоже. У нас с ребенком возникают темы для бесед и размышлений, появляются мотивы, чтобы общаться. Между нами зарождается, расширяется, закрепляется духовная общность, которая несет нам взаимное доверие, взаимопонимание.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: мои россыпи.
1: Аудиосторис.
2: История песни Владимира Высоцкого «Тот, который не стрелял» уходит корнями в его постоянный интерес к теме выбора и ответственности. Высоцкий часто обращался к военной и пограничной тематике. Не как к хронике событий, а как к внутренней драме человека. В его произведениях важен не сам бой, а то, что происходит внутри героя в момент решения. Эта песня стала одной из таких психологических миниатюр. Она родилась в период, когда Высоцкий активно работал над образами людей на грани, тех, кто оказывается перед нравственным выбором. В песнях того времени часто звучит тема суда, не внешнего, а внутреннего. Герои не всегда героичны в классическом смысле, но всегда честны перед собой. Именно это делает их живыми. По воспоминаниям современников, Высоцкий стремился избегать прямолинейного пафоса. Он искал ситуации, где нет, очевидно, правильного ответа. В песне «Тот, который не стрелял», этот конфликт доведен до предела. Действие есть, приказ возможен, но происходит пауза. И в этой паузе вся суть. Важно, что песня не дает простого ответа, был ли герой прав или нет. Высоцкий оставляет слушателю пространство для размышления. Это характерная черта его творчества. Он задает вопросы, а не диктует выводы. Благодаря этому песня воспринимается по-разному в зависимости от жизненного опыта слушателя. Интересно, что Высоцкий часто исполнял эту песню на концертах, наблюдая за реакцией зала. Паузы и акценты он мог варьировать, усиливая драму. Для него это было живое взаимодействие с аудиторией. И именно через такие песни он строил диалог со слушателями. Тема «не выстрела» становится метафорой. Это не только про оружие, но и про любой момент, когда человек отказывается от действия. Иногда это слабость, иногда сила, и грань между ними очень тонкая. С годами интерес к этой композиции не исчезает. Напротив, она становится все более актуальной. И в мире, где решения принимаются быстро, тема паузы и сомнения приобретает особую ценность.
1: Аудиосторис.
0: Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир меня почти что спас. Но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И особист суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «бли», и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят, а врач потом все цокал языком.

тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный, весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол наш батальон. Геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому тому, который не стрелял? Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват, я очень рад был. Но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.

0: новости. У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Военно-морскому флоту России принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности страны, омываемой водами 13 морей, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в день военно-морского флота поздравил моряков с праздником. Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе спецоперации. Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, условия для остановки боевых действий понятные. Все может остановиться, если Киев примет соответствующие решения. Для России самое главное – достичь своих целей. А с учетом позиции Киева, заморозка конфликта невозможна, сказал представитель Кремля. Президенты России и Казахстана приняли участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества. Владимир Путин заявил, что у России и Казахстана обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в области транспорта и логистики.
1: Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен. По территории России и Казахстана пролегают самые короткие и экономически эффективные транспортные грузовые и пассажирские маршруты. Это создает естественные предпосылки для сопряжения и интеграции наших национальных транспортных систем, для сотрудничества в развитии и модернизации логистической инфраструктуры, цифровизации и упрощения таможенных процедур в целях обеспечения благоприятных условий международного транзита.
0: В свою очередь Касым Жомарт Токаев отметил, что отношения России и Казахстана достигли беспрецедентно высокого уровня.
2: Сила казахстанско-российских отношений заключается в том, что доверительный диалог на высшем уровне подкрепляется активными контактами регионов, деловых кругов, научного и культурного сообщества, а главное – дружбой миллионов людей. Наше многогранное сотрудничество отличается редким сочетанием преемственности и динамики. Сохраняя уважение к общему прошлому, мы последовательно открываем новые горизонты совместного будущего.
0: В Омской области построили первый за Уралом центр реабилитации ветеранов, а также новый госпиталь, и отремонтировали старый, в котором зимой 1945 года после ранения лечился отец президента Казахстана. Об этом губернатор Виталий Хаценко доложил Владимиру Путину в Омске.
3: Мы сегодня работаем над созданием многофункционального центра по адаптивным видам спорта. У нас хорошая резолюция, работаем, чтобы у нас такой объект в ближайшие годы появился. Вы сказали про трудоустройство, мы проводим квотирование мест рабочих на предприятиях. Кроме того, добровольно сами предприятия, все понимают значимость этой работы и сами обеспечивают помимо квот дополнительные вакансии для ребят, кто может, желает трудиться на производстве, в сфере услуг. Эта работа у нас на контроле.
0: Хаценко также рассказал президенту о социально-экономическом развитии Омской области. Промышленность в этом году выйдет из снижения на показатели 2025 года. Российские военные наносят групповые удары по целям в портах Украины. В Черноморске поражены склады с грузами военного назначения. В Николаеве атакованы сухогруз и десантный катер ВМС Украины. В море поражены «Балкер», три сухогруза и еще один быстроходный катер. Минувшей ночью удар нанесен по судну в порту Николаева, военным целям в порту Одесса и складам в порту Измаил. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов. Высокоивановка, Николаевка, Никаноровка, Славянск, Николайполье, Риховатка в ДНР. За сутки противник потерял там более 200 боевиков, 5 бронемашин и 27 автомобилей. Средствами ПВО России сбиты 8 управляемых авиабомб и более 1000 вражеских дронов самолетного типа. За минувший день перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотников. В Черном море потоплен безэкипажный катер. Экипажи ВКС подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, цеха производства и места хранения БПЛА. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на базы отдыха в Запорожской области. Ночью украинские боевики направили дроны на расположенные в Кирилловке места размещения туристов. 8 человек, в том числе 2 детей, погибли. Подробности сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
4: В ночь на 25 июля вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по базам отдыха, расположенным в поселке городского типа Кирилловка городского округа Мелитополь. В результате террористических атак погибли и пострадали мирные граждане, в том числе дети. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередной террористический акт против мирных граждан.
0: Киевский режим ударами по мирным людям в России демонстрирует свой звериный нацистский оскал, заявила Мария Захарова. По словам официального представителя МИДа, ВСУ, не способные переломить печально складывающийся для себя ход боевых действий, отыгрываются на ни в чем не повинном мирном населении. Новости на сайте Вести.ру.
5: Погода.
0: В воскресенье в Петербурге без осадков, плюс 25, в Москве 22 градуса и облачная погода. Сейчас в столице плюс 15 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

столько заветных платочков. Носим в шинелях с собой нежные речи, девичьи плечи, помним в страде боевой.

кричит пулеметчик за синий.

0: Audio Stories.
1: Мизе – распространенная кулинарная традиция Средиземноморья, Ближнего Востока, Северной Африки и Восточного Средиземноморья. Она включает разнообразные овощи, рыбу, мясо, которые предлагают в сочетании с различными соусами, такими как острые, кислые или сливочные. Согласно одному из предположений, идея мизе зародилась в Древней Персии, однако изначально использовалась иначе. Мелкие порции блюд предварительно пробовали рабы для проверки качества продуктов и предотвращения отравления верховного правителя. Во времена правления султана Сулеймана I Великолепного в XVI веке эта практика была заимствована Османской империей. Офицеры двора получали специальные тарелочки с небольшими порциями блюд, известные как мизе, что в переводе с турецкого означает «приятный вкус». Позднее традиция распространилась среди богатых представителей общества. Впоследствии мизе вошло и в повседневную жизнь простых людей, став неотъемлемой частью национальной кухни Турции. Есть и другая версия, которая утверждает, что истоки мизе восходят к древнегреческим временам, когда хозяевами дома традиционно предлагались оливковые плоды, сыры, рыба и мясо, подаваемые в маленьких чашечках. Такие блюда сопровождались соусами-дипами. Сегодня мизе играют важную культурную роль в странах арабского мира, некоторых государствах Восточной Европы и Африки. Подобная подача напоминает испанский тапас и итальянские антипасти, хотя чаще ее сопоставляют со шведским столом. Основное отличие заключается в том, что мизе представляют собой набор отдельных закусок, из которых гости формируют собственное блюдо. Закуски бывают как холодными, так и горячими. Хотя конкретные рецепты различаются. Классическое мизе часто включает оливки, тушеные бобы, салат из баклажанов, фаршированные виноградные листья, долму, блюда из рыбы и мяса, каждое из которых подается отдельно.
0: Audio Stories.

Я диктор Стрельников. Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Ночь стирает границы. Остается только чувство. Если оно у вас есть, напишите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: сторис.
1: Кайзершмарн – популярное австрийское блюдо, десерт или сладкий завтрак. Происхождение названия связано с именем императора Австрии Франца Иосифа, чье прозвище «Кайзер». Оно легло в основу первой части наименования. Тем не менее, есть и альтернативная теория, согласно которой происхождение восходит к словам «кайзер» – пастух или дом, и «шмар» – животный жир. В разговорной речи выражение могло означать нечто несерьезное, хаотичное или ненужное. Готовится кайзершмарн следующим образом. Смесь яиц, муки, молока, сахара и щепотки соли образует мягкое тесто, которое выпекается на сливочном масле, разрезается на куски и слегка обжаривается до золотистой корочки. Часто добавляют дополнительные ингредиенты – изюм, орехи или джемы – и украшают сахарной пудрой или шариками мороженого. Некоторые считают, что это было любимое лакомство императора. Другие утверждают, что оно возникло случайно, возможно, когда неудачные блины были превращены в аппетитные ломтики. Одна из популярных историй рассказывает, что однажды неудачные блинчики, предназначенные для подачи к императорскому столу, были отправлены прислуге. Другая версия гласит, что подгорающий и липкий блин чуть не отправился в мусор, пока шеф-повар не решил попробовать представить блюдо императору в таком виде. Вероятно, Франц Иосиф настолько оценил получившиеся хрустящие кусочки, что блюдо быстро приобрело популярность.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим ударение в глаголах и исправим ошибки ведущих и гостей маяка. Первый пример от Артема Новиченкова, ведущего программы «Пойми себя, если сможешь».
2: Это удивительные красоты, а мы сидим и 4 года долбим этот дискриминант, ты понимаешь?
1: Не долбим, а долбим. Ударение в этом глаголе всегда стоит за корнем. Долбишь, долбит, долбим, долбят. Во всех формах ударяем окончание. Следующий пример от Дмитрия Гутнова, гостя программы «Место действия Россия».
3: Петр I подарил ему, даровал баронский титул и подарил ему земли в рязанских землях.
1: Ну, во-первых, вы наверняка заметили тавтологию. Подарил земли в рязанских землях. Но для устной речи эта оговорка не страшна, такое бывает. А вот слово «даровал» имеет другое ударение. Правильно, даровал. Опять же, ударение ставим за корнем. Даруешь, даруем, даровал, даровала. Следующий глагол в нашем выпуске от ведущего программы «Провокация» Сергея Насибяна. Слушаем, что он сказал.
4: Он говорил, что Всевышний все, что называется, разрулит. Такое вот просторечие в одном предложении со словом «Всевышний».
1: Разрулит, неверно, правильно, разрулит, разрулим, разрулишь. Опять же, ударение ставим за корнем. А теперь послушаем гостя программы «Хорошо темперированный эфир» и найдем еще один глагол с неправильным ударением.
5: Нужно просто жесткой рукой взять и начать работать над чем-то другим, чтобы просто не застопориться в каком-то моменте, чтобы самому себя не демотивировать.
1: Застопориться – неверно. Правильно, застопориться. И здесь уже совсем другой тип ударения. Ударным должен быть корень слова «застопориться». И у нас на очереди пример от Юрия Даманского. Слушаем.
6: Но, да, наверное, все-таки не из художественной литературы мы черпаем какие-то ценности определенные. Но мы и так знаем, что убивать старушек нехорошо без романа Достоевского, согласитесь.
1: Черпаем, неверно. Правильно, черпаем. Здесь ударение тоже должно падать на корень слова. Черпать, черпаешь, черпает, черпаем. Ну и на этом я прощаюсь с вами. Однако встречаться чаще мы можем в Максе. Там у меня есть канал, посвященный правильной речи. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Аудиосторис. На советских предприятиях производства прохладительных напитков грушевый аромат достигался благодаря особой эссенции – спиртовой вытяжке из настоящих груш. Изначально использовался натуральный продукт, позже вытесненный синтетическими аналогами. Основным источником сырья служил сорт груш «Дюшес», название которого с французского переводится как «герцогиня». Эти груши отличаются сочностью, мягкой мякотью и приятным ароматом. Сегодня селекционеры предлагают разные вариации сорта – летние, осенние и зимние виды. Однако встретить их в магазинах непросто. Значительно шире распространены сорта «Конференц» и «Вильямс». Груша «Конференц» обязана своим названием первому крупному собранию британских садоводов, где новинка получила высокую оценку жюри. Теперь этот сорт успешно разводится во множестве регионов планеты и приносит стабильный доход фермерам. «Вильямс» – сорт груш с плодами, которые имеют форму шара и окраску зелено-желтого цвета с красным оттенком на солнечных участках кожицы. Есть интересная легенда о происхождении сорта. Однажды король Франции Людовик XI, будучи тяжело больным, получил от целителя священного ордена Франциска из Паулы подарок – волшебное дерево, чьи плоды спасли монарху жизнь. Дерево назвали Бон-Христиан, а позже новый владелец сада Вильямс переименовал сорт в свою честь. Позднее груша попала в Америку, где стал называться Барлетт по имени фермера Барлетта, который широко распространил ее в Соединенных Штатах. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Сыр Брюнуст родом из Норвегии. Отличается необычным темно-коричневым цветом. Именно благодаря ему он получил свое название, которое буквально означает «коричневый сыр». Своеобразный оттенок достигается путем длительной тепловой обработки молочной массы, в процессе которой сахар в молоке карамелизуется, наделяя сыр характерным вкусом и запахом. Технология приготовления брюнуста существенно отличается от классического сыроварения. Если традиционный метод предусматривает использование ферментов и бактерий для свертывания молока, то брюнуст производит методом уваривания смеси молочной сыворотки, цельного молока и сливок. В ходе продолжительного нагревания масса приобретает вязкую консистенцию, которая напоминает пластилин или конфету ириску. Впервые рецепт брюнуста появился в 1863 году, когда норвежская крестьянка Анна Хофф разработала усовершенствованный вариант местного сыра Прим. Рекомендуемый способ употребления брюнуста – сочетать его с горячим хлебом, крекерами, печеньем или традиционным картофельно-молочным продуктом левсе, а также дополнять вареньем. Нередко он включается в состав готовых ланчей и выступает гарниром.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Жесткие последствия встречи с жидким металлом. Подкаст «Корпорация зла». Ртуть. В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера. Из дневника.
1: 5 октября 1926 года. Счастье – это наше личное солнце. И в современном подобии, как солнце над землей, так счастье над головой человека, мы не можем смотреть на солнце. Кто смотрит, ничего не видит и вредит только своим глазам. Но оно существует, и мы узнаем красоту его в процветании земли, так и к личному счастью. Мы должны, как к ослепляющему светилу, повернуться задом и узнавать его благодетельный свет и тепло на стороне. И так никогда не надо отказываться от личного счастья. Напротив, непременно надо изо всех сил его добиваться, только не присваивать его себе. И обходиться с ним, как с солнцем, пользоваться теплом и светом его лучей, но не обертываться к нему, не тянуться. Очень возможно, что большинство несчастий у нас на земле бывает именно потому, что люди, хватаясь руками за свое светило, просто гасят его.
0: Михаил Пришвин.

говорят геологи-романтики, только это, братцы, ерунда. Вы ее попробуйте, достаньте-ка, догадайтесь, где она руда. Не просто себе бродяги.

Дождик льет, песчаный ветер колется, а земли на 40 лет пути. Надо от экватора до полюса всю ее обшарить, обойти. Не просто себе, бродяги,

на что не можем дать гарантий, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки. Геологи работяги, искатели ходоки.

0: искатели, ходоки.
1: Аудио сторис.
2: Многие женщины стремятся придать своему облику легкость и свежесть, используя косметику с эффектом внутреннего свечения. Здесь незаменимым помощником становится шиммер – средство, которое создает тонкий и естественный блеск на лице, глазах или губах. В отличие от крупных и броских блесток, шиммер действует деликатнее, подчеркивая природную красоту кожи и делая макияж естественным и привлекательным. Шиммер – это мелкодисперсный светоотражающий пигмент, который состоит из микроскопических блестящих частичек. Они создают ощущение здорового сияния, словно кожа сама излучает внутренний свет. Эффект шиммера схож с результатом хорошего отдыха и ухода. Лицо выглядит увлажненным, здоровым и молодым. Иногда возникает путаница между понятиями «шиммер» и «глиттер». Ключевое различие кроется в размерах блестящих частиц. Шиммер содержит микроскопически тонкие фрагменты, незаметные глазу, тогда как глиттер характеризуется крупными видимыми элементами.
1: Аудио сторис.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач, заявил Владимир Путин. Президент поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота. Глава государства отметил ключевую роль флота в обеспечении безопасности.
2: Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в мировом океане. Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются, набирают мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и летных частей.
0: Президент также отметил вклад моряков в ход специальной военной операции. Владимир Путин подробно рассказал своему казахстанскому коллеге Касым Жомарту Токаеву о ходе спецоперации. Так российский лидер отреагировал на предложение заморозить конфликт на Украине. Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, для нас главное достичь своих целей. Представитель Кремля напомнил, что условия для остановки боевых действий Путин изложил 2 года назад. Все может остановиться, если Киев примет соответствующие решения, сказал Песков. Между Россией и Казахстаном действует межрегиональная программа сотрудничества, рассчитанная до 2028 года. Об этом напомнил Владимир Путин, выступая на 22-м форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Омске. По словам президента, в рамках этой программы развиваются двусторонние проекты по самым разным направлениям.
3: Реализуются крупные совместные проекты. Они охватывают такие секторы экономики, как энергетика, машиностроение, автомобильная и химическая промышленность. Видим, как из года в год расширяются делегационные обмены по линии руководства и законодателей региона. Проходят разноплановые мероприятия в сфере науки и образования, культуры и спорта. Укрепляются контакты между гражданскими объединениями, общественными движениями и молодежью двух сторон.
0: В свою очередь, казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что две страны открывают новые горизонты совместного будущего. Казахстан нацелен на развитие стратегического партнерства с таким великим государством, как Россия, сказал Токаев.
4: Наша встреча проходит в Омске, городе с богатейшей историей, городе трудовой доблести, олицетворяющем тесные культурные связи между нашими народами. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность вам, уважаемый Владимир Ильич, Омской администрации, правительству области, депутатам законодательного собрания за бережную память всех ветеранов Великой Отечественной войны, включая моего отца, который проходил здесь лечение после тяжелейшего ранения на территории Польши в составе 2-го Белорусского фронта.
0: Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к мемориальной доске в честь своего отца, фронтовика в Омске. Мемориал установлен на фасаде госпиталя, где лечился Кемель Токаев. Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру портов Украины и суда, задействованные в снабжении ВСУ. В порту Черноморск поражены склады с грузами военного назначения, в Николаеве атакованы сухогруз и десантный катер ВМС Украины, в море поражены «Балкер», 3 сухогруза и еще один быстроходный катер. Минувшей ночью удар нанесен по судну в порту Николаева, военным целям в портах Одесса и Измаил. Бойцы группировки «Восток» за сутки нанесли поражение 7 бригадам противника в районах населенных пунктов Ивановка, Великомихайловка, Коммунаровка, Васильковка, Гавриловка, Днепропетровской области, Любицкая, Новосолошина, Никольская и Зорница, Запорожской области. ВСУ потеряли более 350 военнослужащих, бронетранспортер, 2 бронемашины, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. За минувший день перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотников средствами противовоздушной обороны, сбиты 8 управляемых авиационных бомб и более 1000 вражеских дронов самолетного типа. Экипажи ВКС, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, цеха производства и места хранения БПЛА, объекты ТЭК, транспорта и портов Украины. Аварийные службы устраняют последствия непогоды в Ростовской области. На регион обрушились ливень с сильным ветром, упали десятки деревьев. По данным синоптиков, непогода сохранится до завтрашнего дня. В Ростове-на-Дону из-за сильного дождя и ураганного ветра произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движения. В пути задерживаются 27 поездов. Продолжаются восстановительные работы. Железнодорожники предпринимают все усилия, чтобы сократить отставание поездов. Подробности читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в воскресенье днем без осадков, плюс 25. В Москве 22 градуса тепла и облачная погода. Сейчас в российской столице плюс 14 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: ученые из Британии установили прямую зависимость между особенностями питания и состоянием здоровья десен. Недавно проведенное исследование охватило около 200 добровольцев и позволило выявить влияние пищевых привычек на зубы и десны. Ученые пришли к выводу, что самой эффективной диетой для поддержания оптимального состояния ротовой полости является средиземноморская. Нужно употреблять овощи, фрукты, орехи, бобовые и оливковое масло, допуская умеренное количество рыбы и куриного мяса и минимальное красного мяса. Полученные данные свидетельствуют, что подобный режим питания обеспечивает лучшее здоровье десен. Участники эксперимента, которые предпочитают средиземноморскую диету, сталкивались с заболеваниями десен на 65% реже остальных. Кроме того, исследователи оценили анализы крови участников и заметили значительное снижение воспалительных биомаркеров у тех, кто придерживался богатого растительными компонентами и полезными жирами режима питания. Напротив, лица, регулярно употребляющие большое количество красного мяса, демонстрировали повышенный уровень указанных индикаторов. Исследователи делают вывод: правильный баланс питательных веществ с приоритетом потребления растительной пищи благоприятствует укреплению тканей десен и предотвращает развитие воспалительных процессов.
1: Аудио сторис.

0: Mango Stories.
1: Манга – уникальное явление японской культуры. Это форма визуального искусства и способа передачи сюжета. Своими корнями манга уходит глубоко в прошлое средневековой Японии. Одним из первых прототипов современного комикса можно считать буддийский свиток 13 века, который демонстрирует последовательность изображений животных, напоминающих современные кадры мультфильмов. Термин «манга», примерно переводящийся как «забавные рисунки», вошел в обиход благодаря художнику Кацусике Хокусаю, который создал серию рисунков в начале 19 века. Эти произведения, несмотря на отсутствие нарратива, положили начало развитию визуального стиля и утвердили понятие манга. Формирование современной манги началось после окончания Второй мировой войны под влиянием американской карикатурной культуры и диснеевского мультипликационного кино. Однако подлинный прорыв произошел благодаря творчеству художника Осаму Тэдзуки, которого называют богом манги. В 1947 году он выпустил первую работу «Новый остров сокровищ», а затем и всемирно известный сериал «Астробой», введя кинематографические техники, крупный план, монтажные переходы и драматизм сюжетных линий. Таким образом, манга перестала восприниматься как детская забава и стала серьезным художественным жанром, доступным широкому кругу аудитории всех возрастных групп.
0: Аудио Stories.

0: сторис.
1: Никсон. Концепция из Нидерландов, которая означает дословно «ничего не делание». Суть идеи проста – давать себе время на полное расслабление и отдых от постоянной активности. Мировое сообщество узнало о феномене Никсон в 2019 году благодаря публикации в газете The New York Times статьи Ольги Мэкинг «В защиту ничего не делания». Эта публикация вызвала большой резонанс, и вскоре автору предложили выпустить целую книгу на данную тему. Уже в следующем году вышла книга «Никсон. Нидерландское искусство. Ничего не делания». Сама Ольга не создала концепцию, а лишь познакомила читателей с давно сложившейся культурой спокойствия и релаксации. Интерпретация термина «Никсон» варьируется в зависимости от восприятия самого человека. Одни понимают его как простое бездействие, лежание на диване, сидение на берегу моря или прогулку без определенной цели. Другие видят в нем занятие чем-то приятным и беспричинным, например, созерцание природы или неспешную прогулку по улице. Физиологически концепция Никсон связана с сетью мозга, которая активизируется в периоды отсутствия целенаправленных действий. Она задействуется, когда человек думает о своем прошлом опыте, мечтает о будущем или генерирует творческие идеи. Периодические паузы помогают организму восстановиться и вернуться к активной деятельности с новыми силами. Регулярные промежутки ничего не делания снижают стресс, улучшают эмоциональное самочувствие и когнитивные способности. Даже когда кажется, что мозг отключен, он продолжает интенсивно функционировать. Практика коротких периодов тишины и пустоты позволяет избежать переутомления и повысить работоспособность.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Зеаксантин – это натуральное соединение, которое содержится в кукурузе, моркови, перце, манго и шпинате. Недавние исследования ученых из Чикагского университета показали, что этот пигмент может оказывать положительное влияние на активность защитных клеток организма, потенциально помогая бороться с раковыми образованиями. Группа исследователей провела эксперименты, направленные на изучение влияния пищевых соединений на функционирование иммунной системы. Среди множества веществ особое внимание привлек зеаксантин, ранее известный только своей способностью улучшать зрение. Оказалось, что это соединение усиливает активность клеток, которые играют ключевую роль в защите организма от онкологических заболеваний. Эти клетки умеют обнаруживать и уничтожать злокачественные клетки опухоли. Проведенные опыты на грызунах продемонстрировали, что введение зеаксантина заметно увеличивает эффективность иммунотерапии рака. Аналогичный эффект наблюдался и при исследовании воздействия пигмента на человеческие лимфоциты, способные атаковать различные типы опухолей, включая меланому, миелому и глиобластому. Еще одним преимуществом зеаксантина является тот факт, что он содержится в обычной пище, продается в форме биологически активных добавок и уже давно изучен с точки зрения безопасности. Все это облегчает возможную интеграцию вещества в терапевтические схемы будущих исследований. Тем не менее, на сегодняшний день исследования ограничены рамками экспериментов в лаборатории и опытов на животных моделях.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Он поднялся по ступеням крыльца и поманил их за собой. «Вот», — шепнул Лео Ауфман, — «посмотрите в окно. Тише, сейчас вы все увидите». Дедушка Сполдинг, Дуглас и Том нерешительно заглянули в большое окно, выходившее на улицу. И там, в теплом свете лампы, они увидели то, что хотел им показать Лео Ауфман. В столовой, за маленьким столиком, Саул и Маршал играли в шахматы. Ребекка накрывала стол к ужину, но Эми вырезала из бумаги платье для своих кукол. Рут рисовала акварелью, Джозеф пускал по рельсам заводной паровоз. Дверь кухни была открыта, там в облаке пара Лина Ауфман вынимала из духовки дымящуюся кастрюлю с жарким. Все руки, все лица жили и двигались. Из-за стекол чуть слышно доносились голоса. Кто-то звонко распевал песню, пахло свежим хлебом, и ясно было, что это самый настоящий хлеб, который сейчас намажут настоящим маслом. Тут было все, что надо, и все это живое, неподдельное. Дедушка Дуглас и Том обернулись и поглядели на Лео Ауфмана, а тот неотрывно смотрел в окно, и розовый отсвет лампы лежал на его лице. «Ну, конечно», — бормотал он, — «это оно самое и есть». Сперва с тихой грустью, а потом с живым удовольствием, и, наконец, со спокойным одобрением он следил, как движутся, цепляются друг за друга, останавливаются и вновь уверенно и ровно вертятся все винтики и колесики его домашнего очага. «Машина счастья», — сказал он. «Машина счастья».
0: Рэй Брэдбери. Вино из одуванчиков.

0: Радио Сторис.
1: Ваби-саби – это способность видеть красоту и гармонию в простоте и несовершенстве окружающего мира. Это понятие состоит из двух частей. Слово «ваби» берет начало от глагола «вабу» – уныние и пессимизм. Однако со временем оно приобрело положительное значение, которое отражает удовольствие от несовершенства и очарование недостатками. «Саби» произошло от слова «сабу», которое ранее означало ухудшение предметов вследствие старения. Постепенно поэты и мастера искусства переосмыслили этот термин, подчеркивая особую эстетику временных изменений. Хотя мир узнал о ваби-саби лишь в 21 веке, в японской культуре она существует около 500 лет. Важный этап развития концепции пришелся на 15-е столетие, когда мастер чая Сен-Норикю создал новую традицию чайной церемонии. Японцы первоначально увлеклись китайской церемонией, богатой деталями, но Рикю предложил упрощенный вариант. Уменьшив размеры чайных помещений и убрав лишнее декорирование, он добавил низкий дверной проем, вынуждая каждого посетителя склоняться перед началом ритуала. Особое внимание уделялось посуде, предпочтение отдавалось простым предметам, нередко бывшим в употреблении. Ваби-саби представляет собой философию принятия природы вещей и наслаждения несовершенствами реального мира, отвергая стремление к иллюзорному совершенству.
0: Аудио сторис.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота. Глава государства отметил особое отношение в России к морякам, подчеркнув их беззаветную преданность Отечеству.
2: К военным морякам у нас относятся по-особому. Уважают и гордятся ими. И совершенно заслуженно. Их служба – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству. Эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела.
0: Владимир Путин отреагировал на предложение своего казахстанского коллеги заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна. Представитель Кремля напомнил, что условия для остановки боевых действий Путин изложил в 2024 году, выступая в МИДе, они понятны и последовательны. Владимир Путин назвал насыщенным и содержательным форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. По словам президента, затрагивались самые актуальные вопросы взаимодействия субъектов двух стран, обсуждалось много новых полезных вопросов, идей и инициатив.
3: У России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни. Уверен, что работая и далее слаженно и сообща, российские и казахстанские регионы продолжат вносить весомый вклад в углубление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана на благо двух наших стран и народа.
0: В свою очередь, казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме, отметил, что две страны открывают новые горизонты совместного будущего. Казахстан нацелен на развитие стратегического партнерства с таким великим государством, как Россия, сказал Токаев.
4: Отношения между нашими государствами достигли беспрецедентно высокого уровня. Это результат больших усилий и глав государств, и правительств, и местных региональных властей, и, конечно, парламентов двух стран. Совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства заложили мощный фундамент созидательного сотрудничества во имя прогресса наших стран на десятилетия вперед.
0: Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к мемориальной доске в честь своего отца-фронтовика в Омске. Мемориал установлен на фасаде госпиталя, где в 1945 году проходил лечение Кемель Токаев. В течение минувшего дня вооруженные силы России нанесли удары по портам Украины и судам. Минобороны уточнило, что в порту Черноморск поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения. В Николаеве атакованы сухогруз и десантный катер ВМС Украины. В море поражены «Балкер», три сухогруза, осуществлявшие доставку военных грузов, и еще один быстроходный катер. Армия России поразила логистические центры, цеха производства и места хранения БПЛА. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб и более 1000 вражеских дронов самолетного типа. За минувший день перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотников. В Черном море потоплен безэкипажный катер. Удары Киева по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума – это акты энергетического терроризма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что киевский режим далеко не во всем слушается американцев.
5: Что такое удары по инфраструктуре КТК? Это нападение Украины и на Казахстан, и на Россию, и на Соединенные Штаты Америки, потому что американские компании тоже в числе акционеров КТК. Ну, мы видим, что украинцы далеко не во всем слушаются американцев сейчас. Они считают, что гораздо надежнее иметь, ну так грубо говоря, крышу в виде европейцев. И, конечно, ведут себя разнузданно по отношению к американцам.
0: В пресс-службе Минэнерго Казахстана ранее сообщали, что погрузка нефти на предприятиях Каспийского трубопроводного консорциума временно приостановлена в целях безопасности. Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца текущего года, заявил Александр Новак. Вице-премьер также отметил, что ситуация с топливом в стране постепенно стабилизируется.
1: Ситуация постепенно стабилизируется. Ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше. И значительно лучше ситуация на заправках по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. Но сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива.
0: Подробности читайте на сайте вести.ру.
6: Погода.
0: В Петербурге сегодня осадков не ожидается, плюс 25, в Москве днем 22 градуса тепла, облачно, сейчас в столице плюс 15, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Радио Сторис.
1: Шампанским традиционно называется вино, изготовленное исключительно в одном регионе Франции – Шампань. Тем не менее, похожее игристое вино производится и в других областях страны. Такая продукция получила наименование «креман». Оно отражает как технологию изготовления, так и территориальную специфику происхождения напитка. Название «креман» произошло от французского слова «крем» – сливки, поскольку изначально такие вина характеризовались особой шелковистой структурой, отличной от интенсивного и энергичного характера классического шампанского. Сегодня этот термин юридически защищен и свидетельствует о соблюдении высокого стандарта качества и особых требований к производству. Основное различие между шампанскими и креманами винами заключается в географической привязанности производителя и используемом сырье. Для производства настоящего шампанского допускаются только сорта винограда, которые растут непосредственно в пределах региона Шампань, среди которых наиболее известны Шардоне, Пино Нуар и Пино Минье. Напротив, креманы создаются в других регионах Франции, таких как Эльзас, Бургундия, Бордо, долина Луары, с использованием местных виноградных сортов, вроде Рислинга, Пино Блана, Каберне Фран, Шираз и Громансен. Кроме различия в сортовом составе, есть разница и в технологиях производства. Минимальная длительность выдержки шампанских вин на осадке составляет минимум 15 месяцев, тогда как для креманов установлен порог в 9 месяцев. Благодаря особенностям прохладного климата регионов производителей, креманы обладают более выраженными ароматическими характеристиками свежих фруктов и меньшей насыщенностью традиционными нотами автолиза, присущими шампанским винам. Аудио сторис.

собравшись в путь, ты не клади в рюкзак тоску и грусть, обиды и печаль, тяжелый груз, чтоб по дороге не натер тебе плеча. Пусть под ногой пружинит шар земной,

и не забудь с собою захватить далекий путь, как верный пассажок, веселый чуть и грустный чуть, на свой мотив самим придуманный стишок.

0: в сторис.
1: Мнемотехника – это совокупность методов и техник, которые позволяют эффективно запоминать различную информацию. Эти методы основываются на научных исследованиях памяти и психологии восприятия, обеспечивая долгосрочное хранение и воспроизведение сведений. Всего существует 4 метода. Метод первый. Ассоциативное мышление играет ключевую роль в механизме памяти. Человек легче запоминает новую информацию, связывая ее с уже известными понятиями или образами. Эта техника основана на способности мозга создавать связи между различными областями памяти, облегчая доступ к новым знаниям. Второй метод – визуализация. Создание ярких образов значительно улучшает память. Чем необычнее и эмоциональнее образ, тем проще он закрепляется в сознании. Использование воображаемых картинок позволяет легко запоминать даже сложную абстрактную информацию. Исследования показывают, что зрительная память сильнее вербальной. Именно поэтому многие техники, мнемотехники, основаны на создании ментальных изображений. Третий метод – регулярное повторение – способствует переносу информации из кратковременной памяти в долговременную. Эффективной является стратегия интервального повторения. Согласно этому методу, новые знания лучше всего повторять сначала часто, а затем увеличивать промежутки между повторениями. Такой подход предотвращает забывание и обеспечивает длительное сохранение материала в памяти. И четвертый метод – структурирование. Для лучшего усвоения больших объемов информации важно структурировать материал, выделяя ключевые моменты и выстраивая иерархию понятий. Психологи отмечают, что четкая структура облегчает работу памяти, снижая когнитивную нагрузку и повышая эффективность запоминания.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим всего лишь о двух проблемных словах. Это имена существительные, и на первый взгляд ничего сложного в них нет. Ну, казалось бы, что может быть не так со словом «возраст»? А я отвечу, не так может быть поставлено ударение во множественном числе. И вот первые примеры.
2: Он может оказаться не совсем понятен, наверное, публике всех возрастов. А вот балет «Шурале» — это все-таки такой разновозрастной балет, который может быть понятен как детям, так и взрослым.
3: Потому что, знаете, в большинстве случаев, когда ко мне на тренинг или ко мне в кабинет на консультацию приходят мужчины и женщины разных возрастов, но в основном это уже зрелые, как правило, состоявшиеся и в большинстве случаев состоятельные люди.
1: Было сказано «возрастов», но это неверно. Ударение в нашем слове должно падать на первый слог «возрастов». Кстати, здесь же прозвучало и однокоренное прилагательное «разновозрастной», и это верно. Но мы возвращаемся к слову «возраст» и ставим его в дательный падеж множественного числа, причем дважды.
4: Возвращаясь не то, чтобы вот к молодежи совсем такой подростковой, а скорее к молодым возрастам. Хотя вот это очень такая зыбкая тема.
5: Поэтому берегите детей, и дети – это самое главное. И, конечно, детская смертность – это уже для по возрастам надо мамам думать, конечно, о своих детях.
1: Возрастам. Опять неверно. Правильно, возрастом. Перед нами существительное с неподвижным ударением на основе. То есть ударение всегда падает на «о» в первом слоге. Возрасты, возрастов, возрастом, возрастами, возрастах. Ну и мы переходим ко второму слову. Слушаем гостя «Маяка» Дмитрия Гутнова.
6: И, соответственно, он приложил руку к формированию условий нештатского мирного договора.
1: Мирного договора. Неверно. Перед нами, опять же, существительное с неподвижным ударением на основе, на третьем слоге. Это ударение сохраняется и в родительном падеже мирного договора. Ну а как обстоят дела у нашего слова во множественном числе? Об этом расскажет Юрий Сидоренко, эксперт программы Ассамблеи автомобилистов.
7: Ну и как бы все это попытать, весь ремонт свалить, естественно, свалить на вас, потому что там хорошие юристы, и договора составлены правила.
1: Договора. Неверно. Все та же ошибка. Передвинули ударение, а этого делать не стоило. Правильно, договоры, договоров, договорами, договорах и так далее. На этом выпуск пора завершать, и я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

тоска. Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позорно.

мгновенье. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

0: мгновения, мгновения, мгновения.
1: Аудиосторис.
2: Хоторнский эффект описывает феномен увеличения продуктивности работников вследствие повышенного внимания и интереса со стороны руководства или экспериментаторов. Это явление впервые было выявлено в ходе исследований, проведенных на фабрике «Хоторнский завод» западной электрической компании в Иллинойсе с 1924 по 1932 годы. Исследования начались с изучения воздействия изменений условий труда, включая освещение, температуру и продолжительность перерывов на эффективность рабочего процесса. Сначала предполагалось, что оптимизация физических условий повысит производительность труда. Экспериментаторы варьировали уровни освещения и фиксировали изменения в эффективности работы. К удивлению ученых, повышение уровня света привело к росту производительности, однако снижение уровня также приводило к аналогичному положительному эффекту. Когда условия вернулись к исходным значениям, производительность продолжала оставаться высокой. Эти наблюдения привели исследователей к выводу, что улучшение показателей вызвано не изменением самих условий труда, а вниманием, уделенным рабочим в процессе эксперимента. Работники ощущали себя важными участниками исследования, понимали, что руководство заинтересовано в их благополучии и комфорте, что способствовало повышению мотивации и ответственности. Таким образом, ключевым фактором стало само участие в исследовании, чувство значимости и признание вклада каждого сотрудника, а не объективные физические факторы рабочей среды.
1: Аудиосторис.

0: Маяк.
1: Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвал он птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную крёлку он увидел на песке, и одною пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

И тогда под утро полночь от елки понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души.

0: Аудиосторис.
1: До 17 века в русской кулинарии не существовало понятия «жарить». Первоначально на Руси пекли и пряжили. Прижение – это что-то вроде облегченной версии жарки во фритюре. В этом случае масло доходит только до середины продукта. Именно поэтому колобок в сказке был пряженцем. Он сам об этом говорит. В сметане мешон, в масле прижен. Слово «жарить» появилось только в 17 веке. Готовить пищу на небольшом количестве масла оказалось выгоднее, чем пряжить. Поэтому в 20 веке слова с корнем «пряж» стали забываться, а глагол «жарить» укрепился в языке.
0: Аудио сторис.

до земли своей матери, и отцу до земли поклонись. Мы с тобою

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: А вышел тогда клавир оперы «Тристан и Изольда». Как только Вагнер сочинил, клавир был издан. И Ницше его проиграл сам дома на фортепиано. Представляете, какой-то уровень образования, что он мог такую сложную музыку сыграть. «Тристан и Изольда» где-то 3,5 часа или почти 4.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Июль. Лето – отличная пора, чтобы заняться нескучной физкультурой. В городе и на природе. Если вам это по силам, садитесь на велосипед. Крутите педали в июле. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Аудиосторис.
2: Бобры предсказывают свою смерть. И это не скрытые суперспособности млекопитающего, а забота о своей безопасности. Во время процесса валки дерева бобры останавливаются, чтобы прислушаться к треску и движению ствола, что позволяет им заранее определить, куда упадет дерево. Такая осторожность помогает им избежать травм, а иногда и вовремя сменить направление валки деревьев. Все для комфортной и долгой жизни.
0: Аудио сторис.

0: Джордж Матсас выдвинули теорию относительно субмарины, которая гласит, что независимо от ее плотности и плотности окружающей ее воды, подводная лодка стремится ко дну. Но всем нам известно, что вода плотнее подводной лодки, поэтому она всплывает. Тогда же в чем соль этого парадокса? Парадокс субмарины в теории относительности. Именно эта теория позволяет нам взглянуть на морское дно искривленным кверху. А если все вверх тормашками, то и подлодка тоже. Что означает, субмарина не тонет, а двигается по прямой, утыкаясь в представленное нами дно, которое оказывается поверхностью воды.
1: Аудио сторис.

3 часа в Москве. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Навыки наших морпехов, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня в